0: Это называется истинной верой или простой верой, в которой нечего понимать, а все в ней выше знания.
1: Поэтому не в силах человека находиться всегда на одной ступени, а он находится в подъемах и падениях. Как сказал мой отец и учитель, почему называется принятие бремени высшей Малхут свойством веры, эмуна? Потому что она от слова омен, воспитатель, оменет, няня. И это как няня, которая постепенно растит ребенка, пока не вырастет его. Поэтому в то время, когда работают на основе веры, пока не удостаиваются вере в постоянстве, всегда вера является частичной. Поэтому во время работы есть подъемы и падения. То есть иногда человек может представлять себе величие и важность Торы и заповедей, и также величие и важность дающего Тору. Иными словами, в то время, когда он может представить себе величие и важность дающего Тору, тогда человек чувствует, что он находится в состоянии подъема. То есть он чувствует, что находится над материальным миром. И он смотрит на тех людей, которые тянутся за материальными наслаждениями, как животные и звери, которым достаточно этого пропитания, необходимого для их животного существования. Тогда как он чувствует себя, что он может получить пропитание, чтобы у него было удовлетворение в жизни, только от того, что подобает говорящему уровню. И как приводится в предисловиях, все достоинство, которое есть у уровня говорящей в человеке, заключается в том, что он способен получить ощущение Творца. И это не имеет отношения к животному уровню. Однако потом он снова спускается со своего состояния и падает под власть большинства. То есть он находится сейчас во власти самого себя, а не как прежде. Поэтому во время подъема, когда чувствует, что нет в мире ничего, кроме власти Творца, а он сам не имеет никакого значения, ведь он желает отмениться перед Творцом без всех условий, поэтому во время подъема человек находится во власти единственного, а во время падения человек находится во власти большинства. То есть у него уже есть две власти.
0: Но иногда человек падает в такое состояние, которое еще хуже, чем двоевластие. Потому что в то время, когда человек говорит, что есть две власти, два управления, человек все-таки верит, что есть Творец мира, это власть одного. То есть Творец, он хозяин, и он делает то, что хочет. Но есть еще управление, еще есть одна власть. То есть человек тоже является хозяином, и он тоже делает в мире то, что он хочет. И человек хочет тогда, чтобы Творец обслуживал человека согласно его желанию, то есть чтобы Творец был представлен в распоряжении человека, и Творец служил бы человеку согласно указаниям человека. Однако намного хуже этого, когда страшно подумать, он вообще не верит в то, что есть Творец, который управляет миром. Получается, что у такого человека нет ничего, кроме одной единственной власти самого себя. Однако человек видит, что такое мнение есть у многих людей. То есть все говорят, что они являются хозяевами над самими собой. То есть каждый делает то, что ему необходимо, а то, что касается остальных, ему не важно. Потому что иногда, когда человек делает что-либо ради ближнего, Он это делает из-за того, что ожидает, что товарищ вернет ему за это что-то взамен, что не будет неблагодарным. И это, как написано в Зоре и приводится в стихе, о стихе о милости племен порочность, ибо все, что делают они, они делают ради себя, то есть потому что получают взамен какое-то благо, и это называется властью большинства, то есть множество отдельных людей.
1: Выходит, что это не называется двоевластие, то есть власть Творца и власть человека. Получается, что человек еще верит в управление Творца. Тогда как если человек падает во власть большинства многих отдельных людей, получается, что он вообще не принимает в расчет Творца. И это, разумеется, состояние самое наихудшее. И из сказанного выходит, что прежде чем человек удостаивается постоянной веры, а это является подарком Творца, и это не во власти человека, он всегда находится в подъемах и падениях. И тогда человеку необходимо милосердие свыше, чтобы не сбежать с поля боя. И тогда порядок работы может быть только во время подъема, то есть в то время, когда он находится во власти святости. И тогда человек должен работать и быть внимательным, и думать о том, в каком состоянии он был во время падения. То есть во время подъема он может отдавать себе отчет и видеть разницу между светом и тьмой. Как сказано, что преимущество света и тьмы. Иными словами, тогда он способен выполнить то, что сказали мудрецы. Соотноси потерю от нарушения заповеди с платой за ее соблюдение и плату за нарушение заповеди с потерей от ее нарушения.
0: То есть во время подъема человек понимает, что получение для самого себя называется прегрешением, так как оно отдаляет его от Творца, и нет большего прегрешения, чем это. Тогда как во время падения он не способен понять, что если не выстраивают намерения ради отдачи, это называется прегрешением. И чтобы у него была сила верить, что нужно все делать ради небес, и он верит только в написанное, что человек должен соблюдать 613 заповедей, которые Творец заповедовал нам делать через Моше. Конечно же, он не согрешит и не преступит то, что написано в Торе. Но иногда человек злится. Почему Творец сделал нам так, что нам запрещены многие вещи? То есть человек говорит, что если бы Творец спросил его по поводу соблюдения заповеди, он бы попросил у Творца, чтобы не делал их нам и для нас такими строгими, и не запрещал бы многие вещи, которые жаждет душа. Но он все-таки соблюдает заповеди. Тогда как во время подъема человек злится наоборот. Для чего Творец дал нам делать вещи, которые человек вынужден делать? То есть есть и пить и так далее. Разве не было бы лучше, если бы он вообще не создавал их в мире и не было бы необходимости их делать?
1: Получается, что во время подъема он хочет, чтобы было меньше наслаждений в мире. А во время падения человек злится. Почему Творец запретил нам много вещей, которыми человек мог бы наслаждаться, если бы Тора не запрещала? И из сказанного мы видим, что есть подъемы и падения, в то время, когда человек желает удостоиться слияния с Творцом. Поэтому следует называть время падения малым состоянием — катнут, состояние подъема — большим состоянием — гадлут. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали, что означает сказанное мудрецами объяви и скажи, чтобы предупредить больших о малых. И мы спросили, как можно говорить об одном человеке большие и малые? И из вышесказанного следует объяснить, что большие и малые не имеется в виду в двух телах, ибо в духовной работе мы все учим в одном теле. А большие и малые следует понимать как два разных времени в одном носителе, то есть в одном человеке в двух разных моментах времени. Первый. Во время подъема, называемого «большие». Второе. Во время падения, называемого «малые». И этим следует объяснить то, что человек, когда находится в состоянии подъема, должен быть внимательным и отдавать себе отчет о том, что он может прийти к падению. А что такое падение? То есть, кто сказал, что падение так уж плохо? Но он видит, что есть много людей, которые живут и наслаждаются жизнью, несмотря на то, что пребывают в состоянии падения. Поэтому, когда он сам находится в состоянии падения, он тянется за ним и сам наслаждается жизнью, как и они.
0: Однако об этом состоянии падения можно сказать, что с человеком произошла авария, он пострадал и находится без сознания. То есть он не ощущает, что находится в состоянии падения, а наслаждается тем состоянием, в котором пребывает. И так или иначе он не ощущает своего падения, поскольку он вообще забыл, что есть духовное в мире. Необходимо стараться достичь слияния с Творцом. И все это было им забыто из-за аварии, произошедшей с ним. И он не страдает от того, что находится в падении. Поэтому, когда человек пребывает в состоянии подъема, он может думать и бояться, чтобы не попасть, не дай Бог, в аварию. То есть в то время, когда он сейчас продвигается к духовному, чтобы он постарался и не упал посредине своего пути, своей ступени. Тогда как во время падения он вообще ничего не помнит, поскольку у него нет никакого ощущения духовного. И все это он может знать только во время гадлута, большого состояния. Поэтому говорит нам Писание: «Объяви и скажи, что предупредить, чтобы предупредить больших о малых». То есть во время большого состояния гадлут, когда он находится на подъеме, это время быть осторожным относительно малого состояния катнут, то есть чтобы не прийти к падению, которое называется малое. И только во время подъема человек может думать о малом состоянии катнут, то есть думать, какова причина того, что он попал в такое малое состояние катнут, что человек должен знать, что, несомненно, есть некая причина, которая привела его к падению.
1: И, как я слышал от своего отца и учителя, однако также следует знать, если у человека была бы способность удержать какое-нибудь, пусть даже и самое малое свечение, но если бы это было постоянно, то человек уже считался бы совершенным. То есть с этим свечением он уже мог бы идти вперед. Поэтому, если у него пропадает это свечение, он должен сожалеть об этом. И это подобно человеку, который посадил в землю семя, чтобы из него выросло большое дерево. Но он тут же вынул это семя из земли. В таком случае, какова же польза от этой работы, когда он сажал семя в землю? И мало того, мы можем сказать, что он не просто вынул семя из земли и испортил его, но можно сказать, что он вынул дерево со зревшими плодами из земли и испортил их. Также и здесь. Если бы у него не исчезло это малое свечение, из него вырос бы большой свет. Получается, что не малое свечение исчезло у него, а у него как бы пропал большой свет. И сказанного мы видим, что человек должен беречь себя всеми способами во время падения. Когда, даже если у него и есть небольшое ощущение, и если он сделает все, что в его силах, чтобы не потерять это, он все время будет продвигаться вперед. И об этом сказано: «Объяви и скажи», чтобы предупредить больших о малых. То есть во время большого состояния гадлут, которое является временем подъема, он должен сделать все расчеты, чтобы не прийти в малое состояние, в катнут, то есть к падению. И он должен оценить, какая у него сейчас важность, даже если есть совсем небольшой контакт с духовным.
0: И он должен работать над собой, чтобы верить, что это ощущение пришло свыше, то есть что Творец зовет его тогда, и думать, насколько это важно, что Творец зовет его. Как сказано выше, если он мог бы удержать это малое ощущение навсегда, то, несомненно, пошел бы вперед, как сказано в вышеуказанном примере, что подъем считается только зерном, который сажают в землю. Но из этого семени вырастет большое дерево, которое даст плоды. Получается, что он должен ценить время подъема и представлять себе, как будто бы он так смотрит на цель, то есть как будто у него уже есть силы, когда у него есть уже в руках большое дерево, дающее плоды. И как бы он тогда оберегал бы это дерево, чтобы люди не испортили это большое дерево? Таким образом, он должен идти, пока не ощутит в своих органах, что всегда нужно следить и оберегать это дерево, и еще он должен выполнять действия, чтобы скрывать это дерево от людей, чтобы не сглазили они его дерево. Также человек должен беречь это ощущение, которое есть в состоянии подъема, чтобы посторонние, чужие люди не сглазили его. До сих пор речь шла о подъеме, о важности подъема. Это только одна сторона дела.
1: Но необходимо считаться также и с низким состоянием падения. Это означает смотреть с другой стороны, о чем здесь нужно думать. То есть, что только во время подъема человек может оценить низменное состояние падения, что называется предостеречь больших от малых. То есть, как сказано выше, в состоянии гадлут, думать о малых, о времени катнут. То есть, что он может потерять, если придет к падению. Только во время подъема он может подвести итог, преимущество света и тьмы. И это именно тогда, когда у него есть свет. Тогда он может сравнить между светом и тьмой. но не тогда, когда он пребывает во тьме. Как сказали мудрецы, десятью речениями был создан мир. Чему это нас учит? Ведь он мог быть создан и одним речением. Однако это было сделано, чтобы взыскать с грешников, которые губят мир, созданный десятью речениями, и дать хорошее вознаграждение праведникам, которые поддерживают существование мира, созданного десятью речениями. И, казалось бы, непонятно, почему дать хорошее вознаграждение праведникам? Можно понять для того, чтобы у них была большая награда. Но взыскать с грешников, почему он так делает? Ведь Творец не предъявляет претензий к своим творениям. Для чего он так сделал, чтобы было множество страданий? А следует объяснить, что со стороны духовной работы это означает, что человек должен думать, какое благо он может потерять и какие страдания может перенести. И благодаря этим двум вещам получит необходимость оберегать состояние гадлута, то есть время подъема. Ведь иначе он будет страшиться того, что он может страдать в состоянии падения. И это означает предостеречь больших о малых.
0: То, что мы начали тут подводить итог, увидели, что есть больше вопросов, чем ответов. Что делать в течение дня и как вообще предупреждать больших о малых. Ну и то, что мы сейчас находимся в таком состоянии подъема и так далее. Перейдем к уроку от 2 марта 2003 года.
1: Пятый том Шлавей Сулам основано на изречении из трактата Ивамот, что означает предупредить больших и малых, больших о малых в работе. Рабаш делит состояние человека, который находится в этом мире, на три варианта. Есть обыватель, который ощущает лишь свою собственную власть, что он находится в мире. Есть природа, окружение, группа, человечество вокруг него. И он определяет, и его окружение определяет то, что с ним происходит. И есть состояние, положение, когда человек чувствует реальность Творца или верит в реальность Творца. Нужно еще найти понимание разницы. В чем дело? Какова разница между верой и ощущением? В ситуации, когда человек чувствует реальность Творца, есть два состояния. Есть состояние подъема, есть состояние падения. Состояние падения, когда он находится в своей собственной власти и ощущает, что есть власть Творца, то есть еще сила, которая действует в реальности, кроме него. Это уже состояние более высокое, чем обывателя. Но он хочет, чтобы эта сила служила ему. Или это действительно ситра ахра, если мы находимся в высших мирах. И есть в нас силы, которые хотят буквально наслаждаться присутствием Творца, реальностью Творца, чтобы Творец служил им, наполнял их желания. Это называется ситра ахра. Но все же это связь с Творцом. Только нежелательная, но все же связь. То есть выше положение обывателя, который не ощущает Творца и живет в природе как животное. И есть состояние еще более высокое, которое называется подъемом, когда человек поднимается, чтобы служить Творцу. Не то чтобы Творец служил ему, а он будет служить Творцу. И эти три состояния только и существуют в реальности, и работа человека все время проверять, где он находится. Ибо иногда может упасть до ступени обывателя, а иногда, конечно, может находиться в духовном падении в ситрахра под двумя управлениями или в подъеме под одним управлением.
0: Кен. Ма.
2: Да.
0: Что? Он пишет здесь, что если человек находится в подъеме, он ощущает, что находится под одной властью. С другой стороны, он пишет в состоянии... Он на странице 209 пишет, что когда во время подъема человек злится, если я нахожусь в раздражении, в подъеме, это значит, что я думаю, что я был сделан иначе. Так это значит, что я под одной властью пока еще. Это противоречит тому, что я чувствую или думаю. То есть, что я должен ощущать, что так же и я существую, так как же я могу, может быть, в подъеме нахожусь под одной властью, что есть только он.
1: Есть много вариантов и в подъеме, и в падении. Подъемом называется, что ты находишься под одной властью, то есть, что ты знаешь, что есть одна власть. В одной власти тоже есть несколько вариантов. Или ты согласен с этим, не согласен с этим, ты смиряешься с этим, или ты с радостью принимаешь это, и ты поддерживаешь это, и входишь в это, и именно держишься за это силой и желанием. Есть различные состояния внутри этого состояния. Нет гладкого деления на черное и белое. А в каждом состоянии есть много собственных состояний.
0: Okay.
1: Еще? Да.
0: На странице 207 он пишет, что мы не должны верить тому, что сказали нам мудрецы, не смотреть на наш разум. Когда он говорит о нашем разуме? Мудрецы в большинстве своем не дают тебе слишком много келим, инструментов. Они говорят тебе в итоге, что в твоих руках делай, то и делай. С одной стороны, я как будто должен попытаться понять его действия, его отношения, его разум с своим разумом. С другой стороны, я должен делать то, что в моих руках и в моих силах.
1: Много слов. Я не понимаю.
0: Он пишет, что мы должны использовать свой разум, потому что я не могу пользоваться... что мы не должны пользоваться своим разумом, потому что я не могу на своем ступени это понимать. С другой стороны, какой клюв у меня есть? Тогда говорит делать, что мудрецы сказали. Сказали делать. Делай все, что в твоих руках, в твоих силах сделать, делай. Так что же, правильно.
1: Как ты соединяешь все эти вещи в такой форме, я не знаю, но...
0: Абаяи, ше...
1: Проблема... в том, что в период скрытия мы не можем все же знать, как мы продвигаемся. Они дают нам несколько советов, и не просто они называются Эйтин и Пкудин, советы и указания. Они дают нам здесь несколько советов, и постарайся работать с ними. То, что разумом мы хотим понять причины и взвешивать, что важнее, что менее важно, и какие состояния более предпочтительны? Рассудочный подход. Хорошо, что человек пользуется этим. Он как-то работает, он движется. Но не то, чтобы это действительно помогало. Продвижение только согласно действительно внутреннему усилию, которое человек дает. И когда он дает внутренние усилия, это очень тяжелая проблема определить. Усилие — это напряжение воли или против воли. Оно не относится к разуму. Оно относится к желанию. И очень тяжело измерить таким образом. Когда я прикладываю усилия, как я прикладываю усилия? Усилия, как правило, в том, чтобы соединить себя с Творцом. С положением, кажущимся мне самым высоким, которое только может быть. То есть всей своей силой стараться эмоционально, чувственно вывести себя со ступени обывателя на ступень духовного падения и на ступень духовного подъема. Творец, я не знаю, что он делает, но чтобы я сделал из себя сам, чтобы уже сейчас я и вся моя жизнь, и мое действие, и Творец, чтобы они находились в одном состоянии, в состоянии, когда я вообще не различаю между этими тремя вещами. Это усилие, которое человек прикладывает, оно называется усилием. Ибо кроме него нет ничего. И к этому мы должны прийти. И мы должны всегда различать, находимся мы в этом или нет. Не находимся, значит, должны постараться сделать. Это мы должны, как нам пишут, что в твоих руках и в твоих силах сделать, делай. И не умственные усилия здесь должны быть. Они вообще не считаются за усилия. И здесь не поможет человеку, насколько он больше выясняет состояние, меньше выясняет состояние. Есть люди, которые более чувствительны, есть с большими силами критики и выяснения. Но это не помогает, нет ничего. Нет никакой природной склонности, с которой человек рождается, которая может помочь ему в продвижении к Творцу. В этом все равны. И из этого только можно увидеть, насколько невозможно нам измерить усилия. Есть такие, которые просто закрыты, нет чувств, есть такие, у которых нет разума, а есть и такие, у которых вообще нет ни чувства, ни разума вместе. А есть такие, которые все время находятся в одушевлении, в подъеме. Можно ли сказать, ни о ком ничего нельзя сказать. Мы не можем измерить.
0: Что значит попытаться прийти к эмоциональному усилию?
1: Усилие — это как бы не эмоциональное, не чувственное. То есть я не знаю, как называется, я не знаю, что называется слиянием с Творцом. Но как я представляю себе, насколько я способен, к К этому я должен стремиться. И как-то стараться внести себя в каждое состояние, в котором я нахожусь.
0: Усилие заключается в том, чтобы прийти к стремлению?
1: Усилие, это называется усилие. Усилием называется удерживать себя в состоянии слияния, в подъеме, удерживать себя в состоянии подъема. Это как он описывает здесь.
0: Ну что, что удерживает? Само стремление? И не стремление, а себя. Все время представлять себя в состоянии подъема.
1: И если я делаю проверку, исследуете свои состояния, нельзя ни в малейшей степени, чтобы это повлияло на мое положение, в котором я привожу себя к ощущению подъема, к ощущению слияния. Разве что полчаса из 24 часов можно это делать, критику, не приводящую к падению, критику. Приводящую к падению никогда. И если люди делают, если люди поступают наоборот, 24 часа разные выяснения, это против совета, который нам дают. Против совета. Я тебе скажу, во время критики человек находится в противоположности Творцу, не в соответствии, не в близости, не притягивает к себе окружающие света, которые продвигают нас, а не разум, как он думает. Как он просто находится в разуме, в какой-то машине, в общении в духовной системе святости, а в каком-то механизме там, где есть какие-то колесики, там разные вещи. Это нечто механическое, нечто животное. Не случайно они нам советуют быть в слиянии, в воодушевлении. А в критике только полчаса. Усилие — это нечто особое, определенное. И снова я говорю, оно не связано с умственной критикой.
0: Тогда почему он называет веру выше знания простой верой? Почему это называется простая?
1: Почему он говорит простая?
0: Он говорит, и поэтому называется истинная вера или простой верой, в которой нечего понимать, а все в ней выше знания.
1: Да.
0: Но мы видим, что это не так уж и просто.
1: Не просто этого достичь. Но это несложно согласно разуму. Мы должны понять, что разум рядом с чувством и действует в рамках этого мира. В тот момент, когда ты находишься только в разуме, ты отрезан от духовного. Если разум может служить духовному, пожалуйста. То есть не опускать себя за ступени слияния, а помогать еще и еще и подниматься в этом.
0: В нашем состоянии человек может видеть какие-то действия, которые он совершает как бы выше знания?
1: Зависит от того, как ты определяешь, что такое выше знания, и в соответствии с этим ты и скажешь.
0: Вроде бы как я работаю против желания.
1: Ну, как бы вопреки желанию поступают многие люди в нашем мире. Мое желание сейчас спать, но я делаю усилия, встаю с кровати и иду работать. Это против желания или нет? Как бы, да, мое желание спать. Ну что, я делаю расчет, что мне на пользу в конечном итоге. И тогда я выполняю другое желание. Желание, чтобы у меня была еда, дом, семья и так далее. И тогда я иду работать. Маленькое желание отодвигается большим желанием, потому что у меня есть несколько желаний. Если бы у меня было только одно желание спать, то приди, убей меня, неважно, я сплю, ибо я не ощущаю другого желания. Желание жить, скажем, я не ощущаю, ты приходишь, убиваешь, убиваешь. Хорошо, правильно. Я даже не могу сделать расчет. Когда я делаю расчеты? Когда у меня есть несколько желаний. Тогда какое желание больше, какое предпочтительнее по сравнению с другим?
0: Да, но духовное вознаграждение, мы не знаем, что это, когда работает, получает расчет в конце месяца, зарплату.
1: Духовная награда — это то же самое, это тоже входит в наш расчет. Тогда говорят так. Если у тебя есть еще расчеты, то какие расчеты? Либо расчеты в рамках этого мира. Желание спать или желание получать зарплату. Тогда я иду получать зарплату. Тогда я встаю с кровати и иду работать. Это расчеты на уровне этого мира. Это расчеты обывателей. Есть расчет, когда ты уже считаешься с Творцом. У него есть власть, и у меня есть власть. И тогда как мне с ним улаживать? Я не могу стереть его из картины. Он находится в реальности. И тогда я должен только сделать расчет. Что с моим отношением к нему? Какова связь между нами? Я хочу выгадать у него. В какой форме я могу это сделать? Только наиболее оптимальным образом. И может быть другой расчет, что я приму в расчет только его, как единственную действующую силу, и себя, как силу, которая не действует, а лишь только бы прилепить себя к этому единственному, и тогда все мои расчеты в нем и все мои силы в нем, как будто у меня нет никакого владения. От моего владения я отказываюсь. И тогда постепенно, когда я стараюсь делать такие упражнения, я действительно начинаю видеть, что это так. И что у меня нет власти. Да. Что значит выше знания в состоянии, когда...
2: Не варер. Уже моя мишука.
0: Ну хорошо. Выясним, пока нет клей.
1: Мальсулам пишет в одной из статей, что человек час в день должен исправлять свое сердце, час перед тем, как он встает. То есть час, когда мы сидим здесь, по сути, это сейчас. Что значит исправлять свое сердце в этом отрывке, если нельзя входить действительно в состояние падения? Тогда что это значит исправлять свое сердце? Как можно прийти к состоянию критики, которое не приводит к состоянию падения? Как входит в такое состояние?
2: Эх, осим бикорыч, ломовили.
0: Как нам делать проверку, которая не приведет к падению?
1: Да.
0: Духовным это называется, что у тебя есть сначала сокращение, а после сокращения ты начинаешь делать расчет, сколько ты можешь дать Творцу. Тогда наверняка расчет на сколько он без всякого расчета для себя, то есть если ты уже поднялся на такую ступень, что у тебя, ты уверен, что у тебя нет никакого расчета для себя, твой расчет только ради Творца, и сколько у тебя будет сейчас сил, это будет действительно соответственно твоим силам и желаниям.
1: На ступени подготовки?
0: На ступени подготовки. На этапе подготовки наши усилия могут быть только в том, чтобы ощутить себя включенными в его действия.
1: А как же те полчаса или часа, о которых говорит Бальсулам, что нужно исправлять свое сердце? И, по сути, этот час, говорит он, после раннего подъема, после пробуждения. Так что делать в этот час?
0: Ну, возьми Шульхан Арух, посмотри, что там написано, как человек должен вставать с кровати, каким образом, какие исправления делать себе. Посмотри, если ты спрашиваешь об исправлениях. Ты, наверное, же спрашиваешь об исправлениях?
1: Я не спрашиваю об исправлениях, я спрашиваю, что делать с внутренней точки зрения, какую работу. Ведь если он говорит, что у нас есть все же большая часть дня, как вы говорите, мы должны...
0: Ну, так же, когда ты сразу же встаешь с кровати, прилагая усилия в поиске контакта с Творцом, ты должен делать это сразу же.
1: Вопрос, в эти полчаса или это час, когда мы производим проверку, как сделать ее в такой форме, чтобы она не приводила к состоянию падения?
0: Я не могу сейчас сказать более, чем я сказал. Проверку делают, как в духовном делают. Сначала сокращение, потом делают расчет, как подняться выше. Также и в твоем состоянии ты должен представить себе, как бы ты сделал нечто подобное. Если человек ощущает, что он способен упасть из-за критики, ему нельзя входить в критику. Ну, каким-то образом привести... Если человек приводит себя к состоянию падения со ступени, нет ничего хуже. А у нас, как правило, есть расчёты. Ну хорошо, ладно, потом я поднимусь, у меня будет еще больше как бы минус, чтобы подняться к большему плюсу. Никогда так не будет. Минус образуется не во время минуса. Минус образуется именно во время подъема, когда ты видишь, насколько противоположные твои келим тому состоянию со святами.
1: Да. Какова разница между верой в Творца и ощущением реальности Творца?
2: Эмуна заникра хасадим.
0: Вера называется хасадим.
2: Заникра эмуна.
0: Постижение свойства бины. Это называется верой. То есть какая-то сила, которая приходит ко мне в мои получающие келим, скажем, в Малхут. Будем говорить об этом также в терминах Каббалы. И даст мне способность быть защищенным от моих желаний против моей природы, до такой степени, что я не захочу пользоваться моими желаниями, получать моей природой и делать расчет, что будет во мне, внутри моих получающих келим. Когда я поднимаюсь на ступень бины, это называется, что я обретаю ступень веры, что у меня есть вера. Это только такая чистая вера, нетто, что называется, что против моего желания получать, я приобрел силу быть выше моего желания получать и не пользоваться им. Скажем, у моего желания получать есть желание получать, наслаждаться от всего Наранхая. И я получил такую силу, что даже если весь Наранхай предстанет передо мной, мне все равно. Мне нисколько это не волнует. Это не значит, что мне все равно. Я чувствую эти свои получающие келим, эти наслаждения, которые стоят передо мной. Но сила веры, то есть связь с Творцом, это духовная сила, которую я получил, важность и слияние с Творцом по сравнению с наслаждением от Наранхая внутри моих желаний, келим. И тогда я предпочитаю слияние с Творцом. Это называется вера. Просто вера. простая вера. А есть вера, когда я уже начинаю также и использовать мои получающие килим, когда наполняю их цветами хасадим, а потом цветами хохма. Это уже называется совершенная, полная вера. Все говорит

0: Но мы же говорим о Малхут, которая исправляет себя до ступени веры. То есть она сама по себе не меняется.
1: Что означает, как он пишет, что десятью речениями был создан мир?
0: Мир был создан десятью речениями. Это означает, что если бы Творец хотел насладить Малхут, то есть творение, он бы создал тогда желание получать и наполнил бы это желание наслаждением. И этим бы он закончил бы все дело. Ну, то есть, как бы сказать, как есть пхина стадии Алев и Малхут бесконечности. То есть до того, как она ощущает разницу между ней и Создателем. То есть это было бы что-то такое, как бы неживое. В чем разница между неживым растительным животным и говорящим? В том, что они уже начинают ощущать, чувствовать. У них уже есть какая-то свобода от Создателя, что они уже растут, они сами существуют. Так вот, Творец хотел, чтобы творение достигло его ступени. И тогда для этого нужно дать творению постепенно такие силы, чтобы оно могло достичь свободы, то есть бесконечной свободы. И чтобы прийти к этому, творению нужно передать свойства Творца. Свойства Творца, которые приходят к творению, приходят сначала от обратного отрицания, чтобы показать разницу между свойствами Творца и свойствами творения. А потом, если человек оправдывает, то есть если он делает усилия подняться благодаря природе Творца, природе творения, которое в нем находится, тогда он удостаивается вознаграждения. Вознаграждение заключается в слиянии, в состоянии конечного исправления.
1: Так это значит дать добрую награду праведникам?
0: Расстаться сначала с грешниками. То есть нужно показать человеку, насколько он противоположен, далек от Творца, в состоянии, которым он не исправлен, и он обвиняет Творца. Тогда говорится, что он грешник. А потом дать добрую награду праведникам, когда исправляет это, когда из грешника он становится праведником. Да? Нет грешников и нет праведников в различных двух телах. Мы говорим все, что находится в одном теле.
1: Здесь есть две вещи, которые мне кажутся противоречием. С одной стороны, говорят, что есть только одна власть, и в это вы должны верить. А с другой стороны, есть как бы другая власть, которая должна охранять меня, охранять состояние подъема. Если мы говорим, что есть только одна власть, то что это за часть нас, которая должна охранять состояние подъема? Мы говорим, что это вообще от нас не зависит.
0: Сколько есть управление, ты говоришь?
1: Одно управление.
0: Согласно тому, что написано, если одно, ты находишься в том, что ты говоришь так, что существует только одно управление или нет? Так о чем тогда говоришь? Ты находишься в какой реальности? Той, в которой написано, ты чувствуешь как здесь, или ты, как что ты чувствуешь у себя в сердце?
1: Я стараюсь учиться.
0: Чему учиться? Учить ты можешь то, что ты хочешь учить. Когда ты учишь о мире Ацилут, ты находишься в Ацилуте? Они говорят тебе, дорогой, ты обманываешь себя. Тебе кажется, что ты существуешь, и что ты что-то делаешь, и что от тебя что-то зависит, и вообще ты являешься тем, кто действует. Все это иллюзия. Но от того, что они говорят, что все это иллюзия, в тебе что-то меняется, ты слышишь в полном порядке. Хорошо, ну пришли так мудрецы, сказали. И не более того. Нужно достичь этого. А пока ты не достиг,

0: Если ты хочешь прийти к этому, ты должен действительно, ты должен верить, что действительно так верите. И это называется верой мудрецов. Ты должен доверять методике этой, что можно дойти, достичь, раскрыть, что действительно есть только одна власть. Творец всесильный наш, Творец един. Един означает, что не мы, не он, еще не кто-то и что-то, а только он единый. Только он. И когда ты делаешь усилия, приходишь в результате этого, тогда ты говоришь, что действительно есть одна власть. А пока это даже не твоя власть. Пока наше положение таково, что мы находимся в состоянии обывателей. Что значит обыватели? Я существую, все, я хозяин, нет никого, кроме меня, это называется обыватель, хозяйчик. И все. Если уже есть я и он, ну, это уже духовное. Это может быть клипа, это может быть человек, который борется со своей природой. Он понимает, что реальность — это одно, но в его келим все еще это два, двойственно, он находится и в правой, и в левой. Но это же духовное, это может быть клипа, может быть святость. Клипа и святость только в нами, только в его отношении. Что говорит фараон? Кто такой творец, чтобы я слушался его голоса? Он верит. Что значит? Ощущает. Только хочет, чтобы Творец наполнил его. Это его желание получает в момент, когда ощущает реальность духовных наслаждений. Он желает их. Это уже две власти. Две власти — это раскрытие. У нас нет ничего, даже своего управления. Даже свое управление мы не раскрываем, а так, животное состояние. Называется хозяйчик, обыватель. Чем это отличается от животного? Ничем. Если бы не точка в сердце, только добавка зависти, ненависти, почести, знания. Эти вещи тоже находятся не случайно в человеке, только чтобы привести его к развитию. Направление точки в сердце, чтобы он увидел необходимость. Ну, конечно же.
1: Так вот это вот требование сохранять состояние подъема, это требование, что из ло лишма приводит к лишма?
2: Требование сохранять состояние подъема. К самому состоянию не ты приводишь. И не ты приходишь к этому, а свет, который воздействует на тебя. Но когда ты находишься в состоянии подъема, когда тебе дали это, и дали тебе сейчас осознание контакта с Творцом, теперь, когда у тебя есть сила, есть ощущение, что ты находишься в контакте с этим, тебе стоит к этому состоянию присоединить постепенно, осторожно разные желания, мысли, разочарования. И все, что у тебя есть, присоединить тоже к этому. И тогда ты усиливаешь состояние подъема, в котором как бы ты участвуешь. Ты также должен во время подъема больше учиться. Ибо с помощью этого состояния ты выясняешь больше вещей, ты расширяешь свою кли. Но сохраняя то же состояние.
1: Ну, скажем, после того, как приходит состояние падения, это может привести к тому, что я отвечаю за него?
2: То, что потом ты приходишь к состоянию падения, не говори, что оно должно прийти. Ну, то, что упал, упал. Ты привел к этому. Забыл о том, чтобы все время прилагать усилия, чтобы оставаться в подъеме. Ты захотел отдохнуть немножко. только наслаждаться без усилий. И тогда ты падаешь. И проходит несколько часов, может быть, несколько дней, пока ты чувствуешь, что ты упал. Но упал ты в ту секунду, когда перестал прилагать усилия. Но пока что все еще окружающие света, пока это приходит, есть еще такое время задержки. И человек не сразу чувствует, что он упал.
1: Должен ли сказать, что Творец бросил меня в это грязное место?
3: Абуре афпам ло мапил эта адам лимаком атиновет. Афпам.
2: Творец никогда не сбрасывает человека в грязное место. Никогда. Желание получать, оно всегда постоянно привести человека к наилучшему состоянию. Я не знаю, что ты подразумеваешь под этими словами. Может быть, это правильно, но я не слышу. Нельзя говорить, что Творец сбросил меня. Да.
1: Ну вот он же пишет, нет никого, кроме него. И мысли, которые... Да, я возвращаюсь как бы в состояние свиньи. Он пишет, что я должен сожалеть, что Творец завел меня.
2: Ты слышишь, что ты говоришь? Я сожалею о том, что я пришел к состоянию, когда Творец дал мне такие мысли. То есть я привожу к этому. Свет никогда не приводит к падению напрямую. Конечно, да, но не напрямую. Все-таки желание насладить творение каждую секунду. Поэтому я говорю, я не совсем понимаю, что он имел в виду в этом предложении. Да.
1: А что такое, что он пишет, что надо охранять вообще состояние подъема от чужих людей, посторонних, что надо охранять как бы с глаза, чтобы не навлекли?
2: Что такое с глаз? Мы в нашем мире используем связь друг с другом. И вот эта связь из наших келим. Из одного кли моего есть отношение к твоему кли, и это отношение называется зависть, ненависть или любовь. Отношение между кли может быть положительным, а может быть отрицательным. А отрицательное отношение между келим называется дурной глаз. Это в материальном. И у этого есть силы, есть очень большие силы. Психологические, скажем так, на уровне этого мира. Так же, как человек может убедить себя. Просто психологически держать себя больше, сдерживать себя больше, или наоборот, принизить себя. Это действует и на его здоровье, и настроение, на все. Так и другие люди могут влиять на него. И это называется дурной глаз или сглаз в материальном. Есть в этом много всего, но это относится только к материальным вещам. Нет в этом ничего духовного до такой степени, что один может даже привести к смерти другого. Но это все равно все еще материальное. А в духовном дурной глаз называется относительно Творца.
3: Эх, это мистакель. Аль
2: как ты смотришь на его отношение к тебе. Это называется либо добрый глаз, либо дурной глаз, злой. Как мы говорим в этом мире, видеть все, смотреть на все добрыми глазами. О чем ты спрашиваешь?
1: А что значит, он пишет, удерживать это внутреннее состояние, скрывать подъем от других людей?
2: То есть человек, чтобы не причинить себе вред и не причинить вред другим, должен всегда скрывать свое духовное состояние от внешних людей. Почему? Чтобы и у них не вызывать зависть. Этим ты опускаешь человека, который находится рядом с тобой, с хорошей ступени на плохую. Ты даешь ему такую приманку, такой соблазн, показываешь, что у тебя есть что-то такое хорошее, а у него нет, и у него нет выбора, его килим не защищены сокращением или экраном, и тогда он начинает завидовать, ты этим его опускаешь с его ступени. Прежде у него не было зависти, он относился согласно своему уровню, своей ступени, ко всем хорошо и по-доброму. Поэтому тебе нельзя вызывать в нем дурной глаз. Нужно считаться с товарищами, которые находятся на определенных уровнях исправления, небольших. И нельзя кому-то раскрывать другому действительно то, что у него в сердце относительно Творца. То, что есть у тебя в сердце относительно там начальника на работе или в семье, нам это не важно. А то, что есть в килим, нельзя показывать. Это называется зацепка для внешних.
1: Тогда что же пишет, что есть внешние? Там страсть, зависть.
2: Есть внешний клипот, внутренний, внутри человека. Когда человек относительно самого себя тоже может смотреть на себя дурным глазом или внешне, относительно постороннего человека, вообще кого-то постороннего.
1: А что же то, что нужно завидовать товарищам?
2: Он пишет, как нужно остерегаться этого посредством скрытия. Не Творец скрывает, я скрываю. Тогда я должен скрывать даже себя от самого себя. Да, себя от самого себя должен скрывать. То есть у меня есть такие желания, такие вещи, которые я не использую, и я скрываю от них мою исправленную часть. Это то, что происходит в духовном парцуфе. Есть желания, в которых получают ради отдачи, есть желания, которые вообще не трогают. Они находятся под защитой и в сокращении. То же самое и не в одном парцуфе, где есть две части, а относительно внешних людей в этом мире тоже нужно делать то же самое. И это по двум причинам. Чтобы не причинили вреда мне, и чтобы я не причинил вред им тем, что я обижу их завидовать. Если я привожу к этому, то я теряю от этого. Что они могут сделать? У них есть определенная ступень исправления. Они могут относиться ко мне как к равному, но вдруг они видят, что я такой. Если я всем сейчас раскрою, что ты находишься на ступени, там, ну не знаю, и все узнают. И есть здесь действительно люди, которые находятся намного выше других. Это тогда уже будет зацепка для внешних. Так лучше сказать, что нет ничего в Нейбаруке, нет ничего. Так все они такие. Ну.
1: Так все-таки что же значит, что я должен завидовать товарищу?
2: Так же и внешних групп, когда они смотрят на нас, как мы говорим и что мы делаем, у них нет особого такого уважения к нам. Нет. Этот интернет делает так, что они как бы находятся внутри и чувствуют, о чем мы говорим, и видят, на что у них там есть, о чем они там говорят. Они сами-то никто и ничто. И очень хорошо. Пусть думают так, лучше так, чем вызвать в них. Если ты вызываешь в них положительную зависть, что они хотят быть как ты, это хорошо, но здесь может быть также и негативная зависть, тогда потеря будет очень большая. Это не стоит. И сказано скромным мудрость, поэтому нужно скрывать. Сказано раскрытие пяди и скрытие две. Человек должен скрывать эти вещи.
1: А вот я нашел вот это вот там, где говорится о шхине в изгнании, что человек должен сожалеть и пусть скажет то, что я совершил преступление из того, что Творец бросил меня вместо святости в помойку, в отхожее место, да, куда выбрасывают мусор, отходы. Он все же представляет, как будто бы Творец сбросил меня.
2: То, что я совершил прегрешение, потому что Творец выбросил меня в грязь и мерзкое, низкое, презренное место, да? Почему Творец меня сбросил туда? Ведь Творец — это свет, он добр, творит добро всем, ява, я не меняю, добр в каждом состоянии. Как может быть, что этот свет выбросил меня сейчас в это отхожее место? Он изменился или нет? Нет. Да или нет? Нет. Как же может быть, что так произошло?
1: Видимо, не дает уже того же света.
2: Что значит «не дает того света», если свет не меняется? Ты сказал. То есть причина в том, что человек не может удержаться в этом положении. Не сваливай все на Творца. Это то, что я хочу сказать. Потому что ты можешь сказать, да, ну, Творец сделал мне так, ну, что я могу сделать? Сейчас я посижу спокойненько, потом у меня обратно поднимет. Нет, с его стороны никогда не было. Поднимают святости и не опускают. Не может быть с его стороны никакого действия, которое бы привело к падению. Твои ступени, подготовки, новые состояния, может быть, вынуждают тебя. Ну, все это хорошо, но ты не говоришь, что это приходит от Творца. Ну, а это находится сейчас, в моем строении, сейчас я должен упасть. Это тоже вопрос. Что значит в моем строении находится, что я должен упасть? Короче.
1: Какое управление привело к этому?
2: А, ты спрашиваешь, это из управления. Есть одна власть. Как может быть, что я нахожусь в падении, в подъеме, да? Когда ты находишься в падении, ты не находишься под одной властью, ты находишься уже под двумя властями. Ты можешь сказать, я клипе, ведь и клипа — это тоже власть Творца, тогда и я власть Творца. Если ты говоришь, так, тут находишься же в одной власти, ведь там нет тогда подъемов и падений. Не связывай тогда два этих состояния вместе, а не одно. Ты не можешь из состояния нынешнего, в котором ты сейчас находишься, говорить о гмар-тикуне или говорить, что в этом мире тоже есть состояние, как в гмар-тикуне. Нет, относительно тебя нет. Так как ты эти вещи связываешь? Это удивительно. Так же, как человек на улице говорит, нет никого, кроме него. О чем ты говоришь? Где, что? Нет никого, кроме него. Давай я тебя ущипну. Да, давай посмотрим, что ты сделаешь. Что значит «нет никого»? Ты следуешь согласно тому, что ты просто болтаешь, или ты чувствуешь своих килим? Если ты говоришь, что ты находишься в падении, то ты не находишься в «нет никого, кроме него», значит, ты не находишься в одном месте, а ты находишься в двух желаниях.
3: Шней кухот паалим алейха. Лифахот им зарабханиют бихлаль.
2: Две силы воздействуют на тебя, по крайней мере, если ты вообще духовная. Если ты, скажем, упал и находишься в клипе и в святости, одно относительно другого ты оцениваешь, и это значит, что нет никого, кроме него. Это уже две власти. Ты просто так болтаешься между ступенями, или бесконечность, или меньше, несколько тысяч ступеней, это то же самое. Нет. Что значит нет никого, кроме него? Где ты находишься? На какой ступени? Там в Бия, или в клипе, или еще где-то?
1: Нет, то, что я пытаюсь понять, как я должен подходить к такой учебе.
2: Ты должен подходить к учебе всегда так, что ты хочешь прийти к состоянию, что действительно нет никого, кроме него. И держаться за это как можно сильнее. Если ты пришел к этому, то остерегайся падения, приложи все усилия, чтобы удержаться. Как только ты начнешь получать помехи, понятно. Но не думай, что эти помехи, что Творец хочет тебя сейчас сбросить. Он хочет усилить тебе связь с Ним, поэтому добавляю тебе сейчас помехи. Эти помехи никогда не бывают больше, чем ты можешь их преодолеть. Ты должен верить, что каждый раз, когда он сейчас добавляет тебе помехи, чтобы ты еще больше усилил связь. А если ты говоришь, а, он сбросил меня, тогда ты уже находишься в двух силах. Есть несколько вопросов. Может ли быть положительная зависть в духовной работе? Может быть, конечно. Это как и в нашем мире. Есть зависть, когда я хочу быть богатым, как он. А есть зависть, когда я хочу, чтобы он тоже не был богатым. Тогда я не буду страдать.
3: Одыхат камоха хахам.
2: Вот еще один умник, как ты. Если мы должны быть уверены, что наша реальность — это то, что мы получаем от Творца, это самое лучшее, то как мы можем просить еще что-то? Что значит самое лучшее? Он тянет в свое состояние гмар-тикун, как будто все хорошо, все красиво, все прекрасно. Где? Люди запутаны.
3: Гамкин Женя Мимоскова Хахам.
2: Еще Женя из Москвы, умник. Когда я все время пребываю в борьбе с самим собой и не даю своему эгоизму абсолютно никакой свободы, я нахожусь в усилии и в связи с Творцом. Я не знаю, что значит. В чем он все время борется с собой? Это должно быть, как говорит Бали Сулам, я и то действие, которое сейчас совершаю, и состояние, то есть и Творец, должны быть вместе. Состояние, которое я сейчас проявляю, чтобы соединить все эти три точки вместе, называется усилием. Я не знаю, в чем он там борется с собой. Может быть, он должен там держать диету, а ему хочется что-то поесть. Ну, тоже борьба. Вопрос. Если у человека все хорошо в жизни, кто-то из Америки спрашивает, и он радуется, но не чувствуют связи с Творцом, является ли это падением. Кот так лежит на солнышке, все хорошо, прекрасно. Что ты хочешь от меня? Для меня это подъем. Правда. Опять же, зависит относительно чего мы проверяем подъемы и падения. Это не зависит от ощущения вообще. Ощущение должно быть результатом этого. Это же называется учеба лишма, а не лишмо. Лишма называется, что ты обязан. После того, как ты достиг слияния, ощутить особые вкусы, которые в этом есть, вечные наслаждения, которые находятся в этом. Этого человек должен достичь. Если ты прикладываешь усилия, тебе кажется, что ты все время борешься, у тебя есть страдания от этого, то ты не находишься в состоянии «Он и имя Его едины». Когда кли подобно свету, и ты стараешься быть с ним в слиянии, то это не с ним. Это верно, но не следует проверять свои ощущения только по получающим килим. Также тут вопрос о сглазе. Есть вопрос Юды из Парижа. Да.
1: Вы говорите, что в каждый момент надо воспринимать желания, которые есть у меня, как вещь, которую он дал мне, чтобы наполнить их вместе с ним. Молиться, может быть, просить, чтобы у меня были другие желания одновременно, наполнить, связать с ним, потому что он дал мне их. Самый лучший состояние для меня сейчас, несмотря на то, что я знаю, что это эгоистический подход.
3: Нет.
2: Здесь есть один спрашивает, что бы сказал Баля Сулам, если бы... Тут спрашивают о соблюдении шаббата. Я, прежде всего, интересно, как человек слушает нас и спрашивает такие вещи. Мы относимся ко всем заповедям, что их нужно соблюдать. Я надеюсь, ты слышишь. Все заповеди мы должны соблюдать, чтобы организовать вокруг себя правильные внешние рамки, которые помогут нам во внутренней работе. Ладно. Учимся.
1: Поделимся впечатлениями урока, что мы берем отсюда в работу в десятке.
4: Ну, айти омер эзеши итрашмут хазака клапе леварер кол азман эта...
2: Очень сильное впечатление относительно того, что выясняют все время власть, какая власть действует, управляет, вообще существует. Я Творец. Может быть, не то и не другое, только Творец. И все время человек должен быть в этом. Это говорится о внутренней работе. И все время находиться там в подъемах и падениях. Ну, и там мы переходим от одной власти к другой власти. Не дай Бог, вернемся.
1: То, что меня зацепило для работы в десятке, это все время представлять себе состояние подъема. А это есть усилие, быть все время в слиянии. А что такое слияние? И Рав говорит так. Все время представлять себя в состоянии подъема. Если я делаю анализ и проверяю состояние, это не должно ни в коем случае не привести к моему состоянию. То есть, чтобы я не потерял ощущение подъема и слияния. Это вещь очень важная, это усилие, потому что ты чувствуешь, с одной стороны, большие получающие килим, а с другой стороны, ты должен выразить относительно десятки что-то совсем другое. И это вот центр, да, вот центральный момент.
2: Статья говорит о двух принципах, вокруг которых все движется. Власть, что существует в мире человека? Если есть власть многих и власть личности, то есть как бы две власти, я и Творец, это духовный уровень, есть только Творец, я выясняю, сколько я могу, отношения между нами есть. Если есть только одна власть, только Творец, то человек уже находится в этом, и работа только как бы остаться в этом.
1: Да, урок был очень такой богатый, там много было разных тем. Рав затронул главным образом того, что то, что я взял, что все вот эти вот состояния происходят в одном теле. И Творец никогда напрямую не приводит к падению человека. Это как бы окольным путем происходит. И прямой фактор — это как бы желание получать человека. Ну, как Ишай сказал. Да, то, что касается властей. Или я только разумом представляю себе, что есть только власть единого. Или уже на практике там я хозяин. Или действительно как бы есть две власти. Там был интересный момент, да, то, что касалось глаза. Рав сказал, что если нам удается возбудить позитивную зависть, да, в наших товарищах, это хорошо. Но если, не дай Бог, это отрицательная зависть, то это самое худшее. То есть тут вы проигрыш огромен. Поэтому стоит скрывать то, что есть в килим человека, да, то, что касается Творца.
2: Да, тема с глаза или доброго глаза. Я могу причинить вред товарищу, если я буду рассказывать ему, что я чувствую относительно Творца, и могу причинить ему вред, потому что я приведу к падению с того состояния, в котором он находится, и это повлияет также и на меня. И поэтому следует скрывать это и от внешних людей, и от товарищей, и даже относительно себя, как я слышал, есть в духовном парцуфе такие неисправленные части, и человек должен также скрывать это от самого себя. А все, что связано с состояниями подъема, падения, нужно остерегаться во время подъема, потому что когда во время подъема я прекращаю прилагать усилия, сразу впадаю в состояние падения.
5: היה הרבה על ביקורת, שגם בזמן הביקורת, גם כשאדם נמצא בביקורת...
1: То, что касалось анализа, проверки, что когда человек проверяет, да, он находится все равно перед Творцом. Да и вообще, когда человек анализирует, он как бы спускается на животное состояние. Хотя это происходит и в разуме, но все равно это как бы уже животный уровень. И вот само по себе усилие не связано вообще с анализом. Само усилие должно быть в том, чтобы подниматься над этим.
2: Я слышал, что усилие — это быть в слиянии с Творцом. Усилие в этом.
1: Как только ты проснулся, ты сразу должен постараться найти контакт с Творцом. И еще если человек может выпасть, да, во время проведения анализа.
2: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, хаверим якарим, шалом, кли олами.
0: Мы приветствуем всех, приветствуем мировое кли. Мы продолжаем дальше. Еще один урок, особый урок. Наука Каббала. Сейчас мы будем изучать еще один фрагмент науки Каббала. Это потрясающая серия уроков Рава о строении миров. И стоит обратить внимание на этот урок. Ну, конечно же, каждый урок особенный сам по себе. А то, что особенного, то, что Рав учит нас введение в науку Каббала или учению 10 сферот. Почему мы так любим это все слушать? Потому что у Рава ни один из уроков не бывает таким сухим, да, какая-то такая учеба. Всегда он вносит и чувства, и подход к учебе, и где мы находимся во всей этой системе. Это то, что особенного, это то, куда Рав нас ведет. Поэтому обращаем внимание во время урока, что сейчас мы будем смотреть, то, как Рав связывает строение, творение и нашу внутреннюю работу. Потом вернемся к этому еще раз. Это будет часть того, что, на что мы хотим обратить внимание на этот урок, как Рав связывает строение, творение и нашу внутреннюю работу.
2: Но прежде чем мы посмотрим урок, давайте вспомним, что мы сейчас изучали на первой части урока, что есть у нас зерно, которое мы получили от Творца, это точка в сердце. И мы должны поместить это в землю, чтобы из этого выросло дерево, прекрасное дерево с плодами, и чтобы грешники в нас не вытащили это зернышко из земли, и мы тогда потеряем все. Чем важна для нас вот это введение в Каббалу, которое мы учим? Баля Сулам написал это видение как законодатель. Он дает нам изучать высшие законы и говорит, что там есть желание получать, есть желание отдавать. И когда Малхут понимает это, она не хочет получать для себя никогда. И это закон, который определяет Малхут свыше, и это доходит до нашего мира, этот закон. И в нашем мире у нас нет ощущения отдачи вообще. Мы родились с желанием получать, и откуда, и как мы можем это достичь. Поэтому нам даны вещи, где мы можем это сделать. И Баля Сулам говорит нам, что когда мы очень хотим узнать, почему, потому что вот это зерно в нас, это семечко в нас, оно хочет знать, оно хочет узнать, как я вырасту в духовном, как душа вырастет, что я делаю с этим. И тогда мы получаем от Рабаша, он раскрывает нам ту работу, которую мы должны производить с нашей душой, работу, с помощью которой мы начинаем понимать, какие этапы мы должны пройти, как мы должны работать с нашей душой. Но еще до души, что Леор Гур спрашивал на том уроке Урала, что мы делаем перед уроком, вот, когда мы встаем, и что мы делаем, как мы готовимся к этому, чтобы мы не упустили ни одного слова, чтобы наша душа выросла, чтобы это было. И он учит нас, как мы это делаем в группе, что дает нам группа. Рав буквально как отец проводит нас через все состояния, все вопросы, которые мы задаем ему. И сегодня мы посмотрим, как Рав учил нас, и насколько мы выросли, насколько мы можем взять это и буквально реализовать. Реализовать в группе, реализовать в нашем продвижении. Бенце, прочитай, что сказал Рав о намерении перед учебой.
0: Четвертый отрывок. Главное для нас — это стараться быть связанными, насколько только возможно, чтобы уподобиться все больше и больше высшим парцуфом, высшим келим. Мы надеемся, рассчитываем на свет, что с помощью наших усилий быть ближе друг к другу, Он и свяжет нас на самом деле, отменит границы, отменит личный эгоизм каждого, соединит нас в десятках, в сотнях, в тысячах. И так мы будем пользоваться светом, так что он соединит нас в такие кели, что в них уже свет появится внутри кли. И тогда мы станем связанными и с кели, и также и со светами.
2: Сколько сил дает нам группа, когда мы находимся в состоянии аварии. Мы чувствуем, насколько товарищи горят. И это дает нам возможность почувствовать эту силу и держать веру выше знания над животным состоянием, которое мы получили. И это очень и очень важно, чтобы мы использовали это, и чтобы мы не упустили вот этот рост нашей души, чтобы мы смогли все время расти, не останавливаться. И это ускорение времени, о котором говорит Бааль Сулам, это то, что ускоряет время. Давайте посмотрим клип. Творец хочет светить всем, чтобы высший свет, он светит всем. И келим, который мы должны достичь, это зависит от нас. Давайте посмотрим клип. Клип номер 6. Как Творец хочет светить всем.
0: Высший свет наполняет все мироздание, и нет никакого различия в различных желаниях, которые есть и раскрываются в этом мироздании, светят всем равным образом. Но сами по себе желания, когда они получают свет в соответствии с их свойствами, насколько они соответствуют или отличаются от света, то в соответствии с этим они ощущают, что в свете есть изменения. И они осознают это или не осознают, что вот эти различия, это они сами создают, а не то, чтобы высший свет имеет какие-то отличия. То есть Творец хочет светить всем. Он хочет, чтобы все получали его отношения равным образом, как добрый, несущий добро. Неважно, маленький, большой, каждый, чтобы на все 100% заполнился. И тот, кто еще не может получить это наполнение полностью, именно потому, что его желание получать пока еще не настроено правильно на свойства света. А сейчас мы будем смотреть урок. Так, возьмем листочек бумаги и будем записывать, какие вещи Рав нам объясняет, что касается строения мира, мироздания, миров, которые помогут нам потом в духовной работе. Какие вещи нам Рав объясняет, то, что касается мироздания или миров, то, что помогает потом в духовной работе. Давайте смотреть вместе урок. Мы с вами учили, в принципе, ту часть, которая называется как? Мы говорили о том, что вся материя творения — это желание получать, желание наслаждаться, и это желание создано свыше желанием наслаждать Творца. Светом был создан вот этот материал, материя, желание получать. И вся материя мироздания — это желание. И в духовных мирах, и в нашем мире нет ничего, кроме желания наслаждаться. В духовных мирах это желание приобретает различные формы. В нашем мире тоже приобретает различные формы в виде мыслей, желаний, сил. вещи, которые мы ощущаем меньше или больше, находятся на разных уровнях реальностей этого мира и также в силах и желаниях и мыслях, и также на более нижних уровнях. Это материал неживого, растительного, животного, то есть элементы клетки, которые находятся только в существовании, в поддержании собственного существования, как неживое. Потом растительное, у которого есть уже некоторая форма существования самостоятельная. Животное — это у него уже есть личные, частные движения. А говорящий уровень, там есть уже ощущение прошлого, и настоящего, и будущего. Это мы еще будем изучать, он эти все вещи объясняет. Бальсулям, ну, в других еще предисловиях, кроме введения в науку. Так вот, желание получать — это все материя творения от начала и до конца, нет ничего другого. И все мы говорим, все, о чем мы говорим, все, что кроме Творца, это желание получать. И вот это желание получать, оно, это желание получать, наполняется светом, который исходит от Творца, и форма его наполнения делится на две части. Или он может заполнять себя, или он может заполнять себя намерением ради получения, да, чтобы была там личная выгода. И тогда желание получать находится на уровне того, что называется этим миром. Это то, что мы, и то, что вокруг нас. И желание получать может наполнять себя с намерением, что его наполнение есть только средство, чтобы привести к наслаждению Творца. И в этом он находится в подобии по форме с Творцом. Он хочет доставить наслаждение человеку. Тогда вот эта форма наполнения называется духовной формой. И поэтому тот, кто находится в таком состоянии, называется, что он находится в духовном мире. В соответствии с этим есть у нас... Два, в принципе, состояния. Состояние этого мира и состояние духовного мира. Или получать ради себя, или получать ради Творца. Обычно два этих действия делятся так, что мы называем это получать для себя, называется преступлением, нарушением, а ради Творца — заповедью. А что, в принципе, что является пользой на самом деле? А польза в том, что Творец, именно потому что он сотворен в желании получать, может получать в свое желание получать только маленькую одну порцию наслаждения. И в этом он остается как бы отделен от Творца, от вечности, от совершенства. А если он работает не ради себя, но на пользу Творца, ну, это только такая фраза такая. Он не находится в этом, не то, что он, но он не погружен в свои желания получать, но работает над отдачей. Но проблема тут, она, это проблема психологическая. Как это может быть, что я буду раздавать? Мы не говорим это так, как на уровне этого мира. Но если человек выходит из своих келим, он может приобрести вместо них келим, который называется окружающий келим. И тогда вместо того, чтобы получать одну маленькую порцию, да, когда он пытается заполнить себя, он может получать бесконечное наполнение, неограниченное. То есть он уже не ограничен внутри своего кли, а приобретает кли всего мироздания. И кроме этого, этим он становится подобным Творцу. А когда становится подобным Творцу, это значит, что он становится практически как он. То есть человек поднимается с состояния творения на состояние Творца. То есть он становится как Творец. Мы сейчас пока что говорим об этом, ну, так совершенно сухим таким образом, ни у кого пока еще нету вот этих состояний и понятий, да, того, что происходит с нами, когда мы переходим из одного состояния в другое. Действительность выстроена таким образом, что души проходят кругообороты в течение разных кругооборотов, начинают с душ раскрываться вот это вот желание к духовному. И тогда человек начинает получать постепенно ощущение, что существует желание не совсем к этому миру. И таким вот образом его подталкивают к тому, что он начал приобретать экраны. Мы с вами учили... Я сейчас пройду еще раз все, что с Творца исходит свет, ор, этот свет создает кли и наполняет его, и из того, что наполняет его, кли получает свойство света и хочет это, хочет тоже возвращать. Вот это кли называется хохма. Кли, который хочет возвращать, называется кли бина. Бина потом думает, а что же я могу вернуть? Я могу вернуть только одно, только наслаждение могу вернуть. Если я немножко получу для того, чтобы он наслаждался. То этим я...

Желание получать в первой стадии от света происходит. Желание отдачи во второй стадии тоже от света. Третья стадия тоже состоит из первой стадии, второй стадии. И желание получать, и желание отдавать. И она выбирает из третьей стадии, что она хочет получать. Она сама выбирает. Именно поэтому желание, которое есть в четвертой стадии, это самостоятельное желание, и поэтому называется малхут, царство, творение. Самостоятельное желание. И потом то, что происходит у нас, происходит уже вот именно с этим желанием. Нет больше уже развития вот этих стадий, но только теперь малхут развивается. И как она развивается, если она получает свет из предыдущих ей стадий, из корневой, первой, второй, третьей, из третьей и четвертой, все она берет внутрь себя, и тогда она включает в себя все вот эти вот части. Получается, что малхут состоит тоже из таких частей: шорош, алеф, бет, гимел и далет. Только если вот эти вот стадии, которые до нее называются стадиями, вот это называются стадии, то внутри четвертой стадии, внутри малхут, вот эти состояния называются уровнями авиюта. Авиют. То есть уровни сил желания. Насколько желание больше, сильнее, то шорош самый слабый, то четвертая стадия тут самая сильная. Так мы учили, что малхут, которая получила весь свет внутрь себя, называется малхут или мир бесконечности. Эйнсов. Почему? Потому что получает без каких-либо ограничений, без границ, а именно тем, что свет наполняет ее и снова дает ощущение, кто он дающий, а малхут только лишь получающая. Тогда она чувствует, что она полностью противоположна свету. И тогда малхут, так как она и получала этот свет равно себя и называлась малхут бесконечности, то она изгоняет свет из всех своих стадий. И это действие называется первое сокращение, цимцум алев. Тогда после этого действия, первого сокращения, она остается пустой. Это называется, вот это называется сокращением. А вот это уже называется мир сокращения, где малхут остается пустой. А потом она уже думает: ну хорошо, в этом состоянии, хорошо, я не получаю, я не наслаждаюсь и никого не наслаждаю. Что же я могу сделать, какое-то действие? Тогда она делает расчет, как сделать. Если я получу только с намерением, что мое намерение будет для того, чтобы отстранить наслаждение, как было примерно в четвертой стадии, в третьей стадии, извините. Так я получу, может быть, чуть-чуть, потому что я должна соблюдать, чтобы я не наслаждался за себя, чтобы он наслаждался. Тогда я таким образом, подобно ему, сколько я могу получить внутрь себя, этим я буду полностью похоже, подобно Творцу. Вот это вот значок подобия. Подобно Творцу. Что это значит? Что я вот в этой вот части себя, может быть, я не получу всю, то есть часть останется пустой, но часть будет заполненной, и в этой части я буду полностью подобный ему, и этим я поднимусь над из того, чтобы быть творением, стать подобным Творцу. И, может быть, за счет разных других действий потом я смогу, может быть, еще так вот постепенно заполнить себя до конца. Так что я смогу когда-то
быть, так она думает, полностью получить.

0: внутрь свет, а я буду заполненный, и он будет заполнен мною. И это будет полностью, да, творение будет равен Творцу. Это, в принципе, цель творения. Прийти к такому состоянию. Состояние, когда Малхут полна всем светом, называется состоянием, первым состоянием. Состояние, когда Малхут работает над собой. Да, из первого состояния. Первое состояние — это Малхут заполненная. Второе состояние — это исправление. Когда Малхут думает, как получать радиоотдачи полностью, это называется временем с исправлением, или еще называется вторым состоянием. И третье состояние — это то, что называется окончанием исправления, концом исправления, когда Малхут приходит к состоянию, что она, как и первое состояние, полна светом и также подобна Творцу ради отдачи. Когда она полностью подобна Творцу, что она выигрывает этим? Что когда она получает все, что она получила вот и здесь, именно то же самое с одной стороны. То есть она ничего не упустила из света, который приходит к ней. Это с одной стороны. А с другой стороны, она полностью подобна Творцу. То есть есть два условия. Первое, она получает. И второе, она в отдаче. Она получает как творение, то есть не упускает ничего, и также при этом подобно Творцу. Это называется концом исправления. Мы находимся, естественно, во втором состоянии, а вот это вот третье состояние. Так вот мы, конечно же, учим и немножко о первом состоянии, состоянии бесконечности. Мы также немножко учим и о третьем состоянии, третьем, то, что должно быть. Но, в принципе, мы изучаем исправления, которые мы должны делать. И все эти исправления каждый из нас должен проделать. Почему? Потому что каждый из нас, он маленькая часть из вот этой вот Малхут. Вот эта Малхут в конечном счете, вот эта Малхут, она делится, вот эта Малхут делится на 600 тысяч частей. Частей, где каждая часть называется еще душами. И каждая часть должна произвести свое исправление. Еще каждая часть делится еще на несколько частей, и еще несколько частей. И получается, что в итоге вся наша работа, вся наша жизнь, жизнь и смерть, все, что с нами происходит на протяжении всех тех лет, когда мы есть и там в этом мире или не в этом мире, приходим, уходим, это все только время исправления. Время исправления. И в конечном счете это то, что мы исполняем, осознавая или не осознавая, да, находясь в сознании, без сознания. Все это исправление. Эти исправления над всеми душами, все души должны пройти на протяжении 6000 лет. С нуля есть тут 600 тысяч лет. Ой, извините, 6 тысяч лет. Каждая душа. Это исправление. Так что в конце 6 тысяч лет душа должна пройти, каждая душа проходит в разных видах, но каждая должна прийти да, на вершину. А это называется целью творения. Эти состояния, состояния, которые происходят в нас, не прекращаясь, даже без какого-то желания с нашей стороны, мы на это не влияем и никаким образом тут активно не участвуем. Тогда вопрос, зачем мы это все учим? Если все это приходит, есть первое состояние, второе, третье состояние. И мы должны пройти эти состояния. Тогда зачем нам рассказывают об этом? Зачем они нам об этом рассказывают? Зачем вообще мы это все изучаем, стараемся понять? Именно потому, что вот этот вот путь, хотя вот этот вот путь в каждой душе, в каждой душе у нее особый путь. И именно потому, что у каждой вот этой вот части в Малхут бесконечности есть уже своя природа, свой характер, то, конечно же, согласно этому характеру и природе, то, что здесь, в этом первом состоянии, и в третьем состоянии, скажем, вот здесь я нахожусь, и вот здесь я нахожусь. Так вот здесь я нахожусь таким образом, что я еще не выстроил на себя экран, то есть намерение ради отдачи. Тут я уже с теми же самыми желаниями, но только уже ради отдачи. То есть я приобретаю экран на каждое желание. И вот то, что было здесь. То, что мы знаем, что там, то тогда мы знаем, какие экраны, каким образом я должен получить и продолжать исправление. То есть вот этот график, как я пройду из первого своего состояния, с первого кругооборота, через все кругообороты, где я буду, до конца, он уже известен. Путь, с этим путем мы уже ничего не можем сделать. Мы не можем повлиять на наш путь, кроме скорости. Кроме скорости мы можем этот путь ускорить. И поэтому мы учимся. Именно потому, что благодаря учебе мы приобретаем знание того, как мы можем ускорить исправление, время исправления. И вот эти 6000 лет пройдут у нас, скажем, в течение 2 лет. То есть 6000 — это 6000 ступеней. Я могу эти исправления вот отсюда и до сюда, вместо того, чтобы снова воплощаться в этот мир и проходить вообще совершенно такие трагические состояния и события, тоже, Боже упаси, что только может произойти, да? То, что происходит с людьми и с нами. Я могу пройти вот эти этапы быстро и ослабить формы страдания так, что все вот эти страдания, все вот эти неприятные события, которые происходят с нами, они ведь приходят потому, что клей пустое и не может получать, потому что не хватает ему экрана. И если я работаю над экранами с помощью этой методики, которая называется наука Каббала, то тогда я, когда работаю с экранами, я не страдаю от пустого кли. Я страдаю от того, что у меня нет экрана. То есть я меняю страдания от страданий ненависти на страдания любви. И тогда я полностью освобождаюсь от всех страданий этого мира. С человеком не происходит страдания, если он стремится к духовному. Он совершенно чувствует весь этот процесс по-другому. И только ради этого, ради раскрытия Творца, быстро, в принципе, для этого мы и учимся, и это вся польза от учебы. Что мы учили после этого, да? Значит, мы сказали, есть первое, второе, третье состояние. Первое состояние — Малхут бесконечности. Третье — это конец исправления. Тут пока нам не о чем говорить. А то, что рассказывают каббалисты во всех книгах, они пишут нам о состоянии исправлений. То, что происходит с 600 душами, 600 тысячами душ и в течение 6 тысяч лет. Мы будем учить, что такое 6 тысяч лет, что такое 600 тысяч душ. Это особые числа. Это не совсем так, как мы это представляем. Что еще мы учили? Что... Мы учили, то, что Малхут исправляет себя.
1: אז חברים, אז זהו, צפינו בשיעור של הרב, היו הרבה מאוד...
0: Ну хорошо, мы посмотрели урок Рава, было много вообще понятий. Конечно же, вы записали много вещей и вопросов, поэтому наши товарищи, да, которые в мировом кле, выставляйте знаки вопросов, чтобы мы могли к вам обратиться. И давайте начнем. Ну, конечно, сначала вопросы. Вещи, которые возникли вдруг, почувствовали, что, может быть, что-то непонятно, да, нет ничего более благословенного, как вдруг вопрос возник. Ты раньше думал, я понимал, а теперь вдруг не понимаешь, как так вдруг, как такое может быть, если такие вопросы есть, то давайте, дорогие, давайте ваши вопросы здесь в зале и в мировом кле, пожалуйста. Вопросы, вопросы и вопросы. Да. Что я скажу? Я, например, не понял, что называется, что творение подобно Творцу. Что значит творение подобно Творцу? Мне вообще это непонятно. Может быть, это игра слов красивая? Ну, как бы на словах все там происходит, да? Да, ты присоединяешь слово к слову, мне тут никто не мешает играть со словами. Что значит творение подобно Творцу?
2: Это всегда по-новому путает, по крайней мере, меня. Четыре стадии прямого света, да, они делят кли на ступени авиюта. И он сказал, что авиют — это уровень желания, сила желания. Может быть, вы можете своими словами сказать, что вам помогло понять, что такое авиют. Да, прекрасный вопрос. У меня был такой же вопрос. Я понял из объяснения Рава, что состояние, которое проходит Малхут через свое развитие, когда она переходит из желания получать, в желание отдавать, потом используя оба эти желания, я получу немножко, чтобы быть как дающий. В итоге она решает, что она хочет все получить. И здесь, когда она хочет все получить, образуются степени авиюта, как объяснил Рав. Творец только дает. Что такое я, что я только получаю, наслаждаюсь. И я хочу тогда быть подобной ему. Это все уже внутри Малхут, которая получила. Она получает все ступени авиюта, и я начинаю немножко получать, чтобы быть как он, дающий. Это вопрос тоже Бенца. Что значит быть как творец? И отсюда она приходит к своему желанию далит, когда она получает все и наслаждается также и от состояния самого Творца. И здесь она производит цимцум, это ступень авиют. Если далит решает, я не использую ее, это делает, это создает разницу между мной и Творцом, и это стыд. Он только дает, я только получаю, я не хочу быть никогда такой. И это закон, который, то, что она хочет украситься, быть подобной Творцу, это желание становится законом в мирах, что нигде Ни в одном месте этот закон и его нельзя нарушить. И дальше Раф объясняет, что происходит. Но это ступень Авиют, и она начинает работать со всем Авиютом, как Раф объяснил. Это Гальгальт, это весь Авиют. Обнаруживает, что вот это малая мера, которую она получает тонкую линию, это недостаточно. Я только останавливаю свет своим желанием. Что же дальше? Я не использую это желание, потому что я хочу только получать и только самонаслаждаться. Она это переходит к следующей, третьей стадии. Сколько я могу получить от Творца? Свет хухма, чтобы доставить ему наслаждение. Затем, сколько я, насколько я могу уподобиться ему, это уже сак, она видит, что не может получить больше хухма, и только уподобиться. И так вот эти ступени, которые она проходит.
0: Вопрос технический, небольшой такой. Как бы авиют — это в четвертой стадии или после четвертой стадии еще какой-то этап? Потому что так как он изобразил на схеме, я есть четвертая стадия, потом внизу он написал «авиют».
2: Нет, есть четвертая стадия, которая начинает развиваться, и здесь образуется степень авиют. Тогда она решает, что я принимаю весь свет, она пошла на это, уже возникают степени авиюта.
0: В момент, когда все девять первых или четыре стадии включены в Малхут, начинает развиваться. Вот и появляется эта тема авиют. А до этого как бы все причины ее. Это то, что как бы снаружи от нее. И тогда начинается вот это вот драматическое развитие. Там авиют, сопротивление. Как вдруг появляется там борьба внутри нее. Похоже, не похоже. Могу, не могу. Да, в этих четырех стадиях.
2: И все это еще перед сокращением. Вся эта борьба, все эти ступени еще до цимцума.
0: Да, потому что она как раз ощущает. Нет этих пока еще вот этих состояний, понятий. Потом это все появляется как развитие. Но мы изучаем, когда она почувствовала стыд, то... Но вот эта градация развивается потом.
2: Кабью 9.
3: Thank you. Yeah, my question is about Behina Dalit, stage 4, when Malhut decides to collect, to receive all the light. Is the five levels of coarseness, is it contained in the light that
0: Malhut получает все это?
3: Can we say that it was contained in the light?
0: Авиют включена в свет, который Малхут получает в той же стадии. Но есть понятие авиюта света, есть понятие такое в учении десяти сферот. Авиют, Малхут, в принципе, ощущает себя в конечном счете. Желание получать, ощущает свои свойства относительно света. И согласно этому и производит весь этот расчет. Сколько может получать? 20%, ну, это ради примера.
2: Раф объяснил вначале, что свет хочет дать всем, без всяких различий. Он хочет всегда дать весь свет, хочет всегда наполнить кли, да, но что происходит? Малхут, она сама с помощью желания, которое развивается в ней, определяет, сколько света она может получить и какой свет она может получить. И когда она хочет получать и наслаждаться, это первое. Когда она хочет отдавать, вторая стадия.
0: То есть всегда есть этот порядок четырех стадий, или имя Авая, Юд, Кей, Вав, Кей. Что значит? Не просто так «я хочу», там «я не хочу». Все выстроено согласно свойствам, которые создали Малхут. Или четыре стадии, или девять первых, которые называются потом. Поэтому в соответствии с этим она все время продвигается. Еще вопросы?
2: Есть много вопросов. Выбирай. Вумен Макс 167.
4: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи. Такой вопрос. Раф сказал, что человек страдает от отсутствия экрана. Но если экрана у него еще нет, то как мы можем почувствовать его отсутствие? Что именно мы ощущаем в работе как недостаток экрана? Спасибо.
1: נכון? אז כדי להרגיש שחסר לי מסך זה כבר...
0: Ну, правильно, что мне не хватает экрана, но это уже серьезная вообще потребность. Это для этого мы учимся вместе, хотим привлекать свет и зачечь к источнику, чтобы что? Чтобы в конечном счете у меня появилось это желание. Желание тех желаний, которые этого мира, это наше базовое желание. Я хочу, чтобы во мне развилось новое желание, новая потребность. Это называется точкой в сердце. Точка 0000, там сколько-то, и оттуда я хочу все время это все увеличивать. Давай еще последний.
5: Amigos, lo que cada amigo tiene que corregir es una parte especial de la Malkut. Entonces, ¿cómo es que nos ayudamos a acelerar las correcciones?
2: То, что каждый товарищ должен исправить, это особую часть, Малхут. Так мы можем помочь друг другу, чтобы ускорить исправление. Да, с этим вопросом мы выходим из рока. Как мы можем помочь друг другу ускорить исправление? Прекрасный вопрос. Это может быть даже заданием на день. Как мы можем ускорить исправление тем, что помогаем друг другу? Итак, друзья, мы завершили. Сейчас споем и будем думать об этом в течение дня. Спасибо.

0: Строим духовное общество.
1: Хаверим икарим, бехелек аришон нилмад шиур шел рав Лайтман митох.
0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 2 марта 2003 года. Урок основан на статье «Что такое предупредить больших, а малых в работе». Статья находится в статье Рабаша, 2 там, 1903 страница. Давайте вместе прочитаем эту статью. Что такое предупредить больших, а малых в работе? Сказали мудрецы, объяви и скажи, чтобы предупредить больших, а малых. И объясняет Раши, объяви коэнам, сынам Аарона, и скажи, два этих известия, почему нужно предупредить больших, а малых? Чтобы они не осквернились. И следует понять, что нового в том, чтобы предупредить больших, а малых, когда говорят о духовной работе. Ведь тогда все говорится в одном теле. В таком случае, на что указывает нам это, что должны предупредить больших и малых? То есть, кто такой малый, когда мы учим это в одном теле, кто такой большой? Что этим они хотят сказать нам? Что этим они хотят сказать нам, говоря, что нужно предупредить больших и малых? Известно, что усилия в работе, которые мы должны приложить в Торе и заповедях, вызваны тем, что мы родились с природой желания получать для себя. Поэтому во всем, что мы делаем, когда желание получать наслаждается от этого, нельзя говорить тогда, что есть в этом усилия, как мы видим в нашем мире, что никогда человек не будет сожалеть, если он голоден и у него есть еда, запах, который он чувствует. Разве он скажет, что он сейчас будет делать тяжелую работу и прилагать большие усилия в том, что сейчас он собирается есть? Поскольку в том месте, где есть наслаждение, удовольствие, нельзя говорить, что есть работа и усилия.
2: И согласно этому следует понять, если Тора называется, что они жизнь наша и долголетие наше, то почему в таком случае говорят, что человек должен прилагать усилия в Торе? Разве есть кто-то, кто не хочет жить и наслаждаться жизнью? Как написано, они желание золота, золота червонного, они слаще меда, текущего из сот. В таком случае, почему то, что мы соблюдаем Тору и заповеди, называется усилие? А ответ в том, что если бы наслаждение Торой и заповедями было раскрыто всякому, конечно, весь мир соблюдали бы Тору и заповеди. И это как написано в предисловии к учению десяти сферот. Предположим, к примеру, что Творец управлял бы своими творениями явным управлением. Так что, к примеру, всякий, съевший что-либо запретное, тотчас задохнулся бы на месте, а всякий, выполняющий заповедь, нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда какой глупец подумал бы о том, чтобы отведать вкус запретного, зная, что тут же потеряет из-за этого свою жизнь, как не помышляет он о том, чтобы прыгнуть в костер? И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Как не может он замешкаться или оставить какое-либо материальное удовольствие, идущее к нему в руки, не получив его немедленно? Поэтому, если бы перед нами предстало явное управление, все живущие в мире были бы полными праведниками. И согласно этому следует спросить, почему у нас нет явного управления, а мы должны верить в вознаграждение и наказание? Разве бы не было лучше, если бы все было раскрыто? А ответ таков. Поскольку мы должны прийти к слиянию с Творцом и к совпадению по свойствам, из-за этого мы должны делать все ради небес. То есть ради отдачи, для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. А если награды и наказания в Торе и заповедях были бы раскрыты, не было бы никакой возможности делать ради небес, по причине того, что наслаждение заставляло бы человека соблюдать Тору и заповеди.
0: И мы видим, как наслаждение, которое раскрыто в материальном, несмотря на то, что это только лишь наслаждение, в свойстве тонкая свечка, относительно наслаждения, которое есть в истории заповедях, как тяжело человеку сказать, что все, что он делает, это ради отдачи. Иначе он отказался бы от материальных наслаждений, если бы не мог быть в намерении ради отдачи Творцу. Тем не менее, тем более в больших наслаждениях, которые заключаются в Торе и заповедях, конечно же, не было бы никакой возможности сказать ему, что если он не может создать намерение на отдачу, тогда он отказывается от них. Поэтому произошло такое исправление, что до того, как человек способен сказать о маленьких наслаждениях, которые находятся в материальных вещах, что он принимает их только при условии, что сможет создать намерение на отдачу, он находится под сокращением и скрытием и не видит никакого наслаждения. Но он должен верить, что это так. То есть, что человек должен верить, что Творец управляет всеми творениями, как добрый и творящий добро. И это, как написано в статье в Шамате, человек должен представить себе, как будто он уже удостоился совершенной веры в Творца, и у него уже есть ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром свойством добрый и творящий добро. И что весь мир получает от Творца только лишь добро.
2: Из сказанного получается, что в то время, когда человек занимается верой в Творца, человек должен уделить определенное время тому, чтобы представлять себе, как бы человек ощущал себя в то время, когда удостоился бы близости Творца. И увидел бы своими глазами благое наслаждение, которое приходит к нему и ко всем творениям, в каком бы тогда возвышенном состоянии духа он пребывал. И как бы он был весел и радостен. И необходимо продолжать представлять эту картину, чтобы и вера его была бы примером в знании и видении. То есть степень веры должна являться примером свидетельства и знания. И это великая работа, поскольку она является путем истины. И это, согласно сказанному, истина и вера, что означает, что его вера должна быть на пути истины. Именно из представления этой картины, что он обязан верить в величие веры в такой степени, как будто он явно видит это и верит своим глазам. Иначе говоря, в той же степени воодушевления, как если бы он воочию это видел, так он должен воодушевляться, когда он не видит, а только верит, что это так. Поэтому это называется верой на пути истины. То есть его вера на самом деле подобна знанию. она и называется истинной верой. Как написано, истина и вера.
0: А поскольку вся основа должна строиться на фундаменте веры, и вместе с тем нам даны разум и знания, чтобы осознать любую вещь собственным умом, следовательно, что вера противоположна нашей природе, согласно которой мы можем следовать разуму и не совершать неразумные глупости. Получается, с одной стороны, человек обучает идти путем разума и таким же образом вести себя с другими людьми. А когда человек начинает выполнять вторую заповедь, ему говорят, хотя человек и должен следовать своему разуму, тем не менее, в отношении Творца нам дана вера. И мы обязаны верить верой мудрецов, идти именно таким путем, хотя он и противоречит разуму, как сказано, и поверили они в Творца и в Моше, раба его. То есть мы должны верить то, что говорят нам мудрецы, и не оглядываться на свой разум. Однако, поскольку это противоположно нашему разуму, у нас есть подъемы и падения. Иными словами, иногда мы способны верить словам мудрецов и представлять себе истину и веру, как сказано выше, когда вера в таком случае — это по-настоящему истинная вера, без примеси разума, и все в ней противоречит нашему сознанию и пониманию, и поэтому это называется истинной верой или простой верой, в которой нечего понимать, а все в ней выше знания.
2: Поэтому не в силах человека находиться всегда на одной ступени, а он находится в подъемах и падениях. Как сказал мой отец и учитель, почему называется принятие бремени высшей Малхут свойством веры, эмуна? Потому что она от слова «омен», «воспитатель», «оменет», «няня». И это как няня, которая постепенно растит ребенка, пока не вырастет его. Поэтому в то время, когда работают на основе веры, пока не удостаиваются вере в постоянстве, всегда вера является частичной. Поэтому во время работы есть подъемы и падения. То есть иногда человек может представлять себе величие и важность Торы и заповедей, и также величие и важность дающего Тору. Иными словами, в то время, когда он может представить себе величие и важность дающего Тору, тогда человек чувствует, что он находится в состоянии подъема. То есть он чувствует, что находится над материальным миром. И он смотрит на тех людей, которые тянутся за материальными наслаждениями, как животные и звери, которым достаточно этого пропитания, необходимого для их животного существования. Тогда как он чувствует себя, что он может получить пропитание, чтобы у него было удовлетворение в жизни, только от того, что подобает говорящему уровню. И как приводится в предисловиях, все достоинство, которое есть у уровня говорящей в человеке, заключается в том, что он способен получить ощущение Творца. И это не имеет отношения к животному уровню. Однако потом он снова спускается со своего состояния и падает под власть большинства. То есть он находится сейчас во власти самого себя, а не как прежде. Поэтому во время подъема, когда чувствует, что нет в мире ничего, кроме власти Творца, а он сам не имеет никакого значения, ведь он желает отмениться перед Творцом без всех условий, поэтому во время подъема человек находится во власти единственного, а во время падения человек находится во власти большинства. То есть у него уже есть две власти.
0: Но иногда человек падает в такое состояние, которое еще хуже, чем двоевластие. Потому что в то время, когда человек говорит, что есть две власти, два управления, человек все-таки верит, что есть Творец мира, и это власть одного. То есть Творец, он хозяин, и он делает то, что хочет. Но есть еще управление, еще есть одна власть. То есть человек тоже является хозяином, и он тоже делает в мире то, что он хочет. И человек хочет тогда, чтобы Творец обслуживал человека согласно его желанию, и чтобы Творец был представлен в распоряжении человека, и Творец служил бы человеку согласно указаниям человека. Однако намного хуже этого, когда страшно подумать, он вообще не верит в то, что есть Творец, который управляет миром. Получается, что у такого человека нет ничего, кроме одной, единственной власти самого себя. Однако человек видит, что такое мнение есть у многих людей. То есть все говорят, что они являются хозяевами над самими собой. То есть каждый делает то, что ему необходимо, а то, что касается остальных, ему не важно. Потому что иногда, когда человек делает что-либо ради ближнего, он это делает из-за того, что ожидает, что товарищ вернет ему за это что-то взамен, что не будет неблагодарным. И это как написано в Зоре и приводится в стихе, о стихе, о милость племен порочность, ибо все, что делают они, не делают ради себя. То есть потому что получают взамен какое-то благо, и это называется властью большинства, то есть множество отдельных людей.
2: Выходит, что это не называется двоевластие, то есть власть Творца и власть человека. Получается, что человек еще верит в управление Творца. Тогда как если человек падает во власть большинства многих отдельных людей, получается, что он вообще не принимает в расчет Творца. И это, разумеется, состояние самое наихудшее. И из сказанного выходит, что прежде чем человек удостаивается постоянной веры, а это является подарком Творца, и это не во власти человека, он всегда находится в подъемах и падениях. И тогда человеку необходимо милосердие свыше, чтобы не сбежать с поля боя. И тогда порядок работы может быть только во время подъема, то есть в то время, когда он находится во власти святости. И тогда человек должен работать и быть внимательным, и думать о том, в каком состоянии он был во время падения. То есть во время подъема он может отдавать себе отчет и видеть разницу между светом и тьмой. Как сказано, что преимущество света и тьмы. Иными словами, тогда он способен выполнить то, что сказали мудрецы. Соотноси потерю от нарушения заповеди с платой за ее соблюдение и плату за нарушение заповеди с потерей от ее нарушения.

0: авера.
1: То есть во время подъема человек понимает, что получение для самого себя называется прегрешением, так как оно отдаляет его от Творца, и нет большего прегрешения, чем это. Тогда как во время падения он не способен понять, что если не выстраивает намерение ради отдачи, это называется прегрешением, и чтобы у него была сила верить, что нужно все делать ради небес, и он верит только в написанное, что человек должен соблюдать 613 заповедей, которые Творец заповедовал нам делать через Моше. Конечно же, он не согрешит и не преступит то, что написано в Торе. Но иногда человек злится. Почему Творец сделал нам так, что нам запрещены многие вещи? То есть человек говорит, что если бы Творец спросил его по поводу соблюдения заповеди, он бы попросил у Творца, чтобы не делал их нам и для нас такими строгими, и не запрещал бы многие вещи, которые жаждет душа. Но он все-таки соблюдает заповеди. Тогда как во время подъема человек злится наоборот. Для чего Творец дал нам делать вещи, которые человек вынужден делать? То есть есть и пить и так далее. Разве не было бы лучше, если бы он вообще не создавал их в мире? И не было бы необходимости их делать?
2: Получается, что во время подъема он хочет, чтобы было меньше наслаждений в мире. А во время падения человек злится. Почему Творец запретил нам много вещей, которыми человек мог бы наслаждаться, если бы Тора не запрещала? И из сказанного мы видим, что есть подъемы и падения, в то время, когда человек желает удостоиться слияния с Творцом. Поэтому следует называть время падения малым состоянием — катнут, состояние подъема — большим состоянием — гадлут. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали, что означает сказанное мудрецами «объяви и скажи», чтобы предупредить больших о малых. И мы спросили, как можно говорить об одном человеке большие и малые? И из вышесказанного следует объяснить, что большие и малые не имеется в виду в двух телах, ибо в духовной работе мы все учим в одном теле. А большие и малые следует понимать как два разных времени в одном носителе, то есть в одном человеке в двух разных моментах времени. Первый — во время подъема, называемого «большие». Второе — во время падения, называемого «малые». И этим следует объяснить то, что человек, когда находится в состоянии подъема, должен быть внимательным и отдавать себе отчет о том, что он может прийти к падению. А что такое падение? То есть кто сказал, что падение так уж плохо? Но он видит, что есть много людей, которые живут и наслаждаются жизнью, несмотря на то, что пребывают в состоянии падения. Поэтому, когда он сам находится в состоянии падения, он тянется за ними и сам наслаждается жизнью, как и они.
1: Однако об этом состоянии падения можно сказать, что с человеком произошла авария. Он пострадал и находится без сознания. То есть он не ощущает, что находится в состоянии падения, а наслаждается тем состоянием, в котором пребывает. И так или иначе он не ощущает своего падения, поскольку он вообще забыл, что есть духовное в мире. Необходимо стараться достичь слияния с Творцом. И все это было им забыто из-за аварии, произошедшей с ним. И он не страдает от того, что находится в падении. Поэтому, когда человек пребывает в состоянии подъема, он может думать и бояться, чтобы не попасть, не дай Бог, в аварию. То есть в то время, когда он сейчас продвигается к духовному, чтобы он постарался и не упал посредине своего пути, своей ступени. Тогда как во время падения он вообще ничего не помнит, поскольку у него нет никакого ощущения духовного. И все это он может знать только во время гадлута, большого состояния. Поэтому говорит нам Писание: «Объяви и скажи, что предупредить, чтобы предупредить больших о малых». То есть во время большого состояния гадлут, когда он находится на подъеме, это время быть осторожным относительно малого состояния катнут, то есть чтобы не прийти к падению, которое называется малое. И только во время подъема человек может думать о малом состоянии катнут, то есть думать, какова причина того, что он попал в такое малое состояние катнут, что человек должен знать, что, несомненно, есть некая причина, которая привела его к падению.
2: И, как я слышал от своего отца и учителя, однако также следует знать, если у человека была бы способность удержать какое-нибудь, пусть даже и самое малое свечение, но если бы это было постоянно, то человек уже считался бы совершенным. То есть с этим свечением он уже мог бы идти вперед. Поэтому, если у него пропадает это свечение, он должен сожалеть об этом. И это подобно человеку, который посадил в землю семя, чтобы из него выросло большое дерево. Но он тут же вынул это семя из земли. В таком случае, какова же польза от этой работы, когда он сажал семя в землю? И мало того, мы можем сказать, что он не просто вынул семя из земли и испортил его, но можно сказать, что он вынул дерево со зревшими плодами из земли и испортил их. Также и здесь. Если бы у него не исчезло это малое свечение, из него вырос бы большой свет. Получается, что не малое свечение исчезло у него, а у него как бы пропал большой свет. И сказанного мы видим, что человек должен беречь себя всеми способами во время падения. Когда даже если у него и есть небольшое ощущение, и если он сделает все, что в его силах, чтобы не потерять это, он все время будет продвигаться вперед. И об этом сказано: «Объяви и скажи», чтобы предупредить больших о малых. То есть во время большого состояния гадлут, которое является временем подъема, он должен сделать все расчеты, чтобы не прийти в малое состояние, в катнут, то есть к падению. И он должен оценить, какая у него сейчас важность, даже если есть совсем небольшой контакт с духовным.
1: И он должен работать над собой, чтобы верить, что это ощущение пришло свыше, то есть что Творец зовет его тогда, и думать, насколько это важно, что Творец зовет его. Как сказано выше, если он мог бы удержать это малое ощущение навсегда, то, несомненно, пошел бы вперед, как сказано в вышеуказанном примере, что подъем считается только

0: чтобы скрывать это дерево от людей, чтобы не сглазили они его дерево. Также человек должен беречь это ощущение, которое есть в состоянии подъема, чтобы посторонние, чужие люди не сглазили его. До сих пор речь шла о подъеме, о важности подъема. Это только одна сторона дела.
1: Но необходимо считаться также и с низким состоянием падения. Это означает смотреть с другой стороны, о чем здесь нужно думать. То есть, что только во время подъема человек может оценить низменное состояние падения, что называется предостеречь больших от малых. То есть, как сказано выше, в состоянии гадлут, думать о малых, о времени катнут. То есть, что он может потерять, если придет к падению. Только во время подъема он может подвести итог, преимущество света и тьмы. И это именно тогда, когда у него есть свет. Тогда он может сравнить между светом и тьмой. Но не тогда, когда он пребывает во тьме. Как сказали мудрецы, десятью речениями был создан мир. Чему это нас учит? Ведь он мог быть создан и одним речением. Однако это было сделано, чтобы взыскать с грешников, которые губят мир, созданный десятью речениями. И дать хорошее вознаграждение праведникам, которые поддерживают существование мира, созданного десятью речениями. И, казалось бы, непонятно, почему дать хорошее вознаграждение праведникам? Можно понять для того, чтобы у них была большая награда. Но взыскать с грешников, почему он так делает? Ведь Творец не предъявляет претензий к своим творениям. Для чего он так сделал, чтобы было множество страданий? А следует объяснить, что со стороны духовной работы это означает, что человек должен думать, какое благо он может потерять и какие страдания может перенести. И благодаря этим двум вещам получит необходимость оберегать состояние гадлута, то есть время подъема. Ведь иначе он будет страшиться того, что он может страдать в состоянии падения. И это означает предостеречь больших о малых.
0: Что мы начали тут подводить итог, мы увидели, что есть больше вопросов, чем ответов. Что делать в течение дня и как вообще предупреждать больших о малых. Ну и то, что мы сейчас находимся в таком состоянии подъема и так далее. Перейдем к уроку от 2 марта 2003 года.
1: Пятый том Шлавей Сулам основан на изречении из трактата Ивамот, что означает предупредить больших и малых, больших о малых в работе. Рабаш делит состояние человека, который находится в этом мире, на три варианта. Есть обыватель, который ощущает лишь свою собственную власть, что он находится в мире. Есть природа, окружение, группа, человечество вокруг него. И он определяет, и его окружение определяет то, что с ним происходит. И есть состояние, положение, когда человек чувствует реальность Творца или верит в реальность.

0: Творца. Нужно еще найти понимание разницы. В чем дело? Какова разница между верой и ощущением? В ситуации, когда человек чувствует реальность Творца, есть два состояния. Есть состояние подъема, есть состояние падения. Состояние падения, когда он находится в своей собственной власти и ощущает, что есть власть Творца, то есть еще сила, которая действует в реальности, кроме него. Это уже состояние более высокое, чем обывателя. Но он хочет, чтобы эта сила служила ему. Или это действительно ситра ахра, если мы находимся в высших мирах. И есть в нас силы, которые хотят буквально наслаждаться присутствием Творца, реальностью Творца, чтобы Творец служил им, наполнял их желания. Это называется ситра ахра. Но все же это связь с Творцом. Только нежелательная, но все же связь. То есть выше положение обывателя, который не ощущает Творца и живет в природе как животное. И есть состояние еще более высокое, которое называется подъемом, когда человек поднимается, чтобы служить Творцу. Не то, чтобы Творец служил ему, а он будет служить Творцу. И эти три состояния только и существуют в реальности, и работа человека все время проверять, где он находится. Ибо иногда может упасть до ступени обывателя, иногда, конечно, может находиться в духовном падении и в ситра ахра под двумя управлениями или в подъеме под одним управлением.
1: Кен. Ма.
2: Да.
3: Что?
4: Он пишет здесь, что если человек находится в подъеме, он ощущает, что находится под одной властью, с другой стороны, он пишет в состоянии. Он на странице 209 пишет, что когда во время подъема человек злится, если я нахожусь в раздражении в подъеме, это значит, что я думаю, что я был сделан иначе, так это значит, что я под одной властью пока еще. Это противоречит тому, что я чувствую или думаю. То есть, что я должен ощущать, что так же и я существую, так как же я могу, может быть, в подъеме нахожусь под одной властью, что есть только он.
0: Есть много вариантов и в подъеме, и в падении. Подъемом называется, что ты находишься под одной властью, то есть, что ты знаешь, что есть одна власть. В одной власти тоже есть несколько вариантов. Или ты согласен с этим, не согласен с этим, ты смиряешься с этим. Или ты с радостью принимаешь это, и ты поддерживаешь это, и входишь в это, и именно держишься за это силой и желанием. Есть различные состояния внутри этого состояния. Нет гладкого деления на черное и белое. А в каждом состоянии есть много собственных состояний. Еще? Да.
4: На странице 207 он пишет, что мы не должны верить тому, что сказали нам мудрецы, не смотреть на наш разум, когда он говорит о нашем разуме. Мудрецы в большинстве своем не дают тебе слишком много келим, инструментов. Они говорят тебе в итоге, что в твоих руках делай, то и делай. С одной стороны, я как будто должен попытаться понять из его действий, из его отношений, его отношения, его разум своим разумом. С другой стороны, должен делать то, что в моих руках и в моих силах.
0: Много слов. Я не понимаю.
4: Он пишет, что мы должны использовать свой разум, потому что я не могу пользоваться, что мы не должны пользоваться своим разумом, потому что я не могу на своем ступени это понимать. С другой стороны, какой клюв у меня есть? Тогда говорит делать, что мудрецы сказали. Сказали делать, делай все, что в твоих руках, в твоих силах сделать, делай. Так что же, правильно.
0: Как ты соединяешь все эти вещи в такой форме, я не знаю, но... Проблема в том, что в период скрытия мы не можем все же знать, как мы продвигаемся. Они дают нам несколько советов, и не просто они называются Эйтин и Пкудин, советы и указания. Они дают нам здесь несколько советов, и постарайся работать с ними. То, что разумом мы хотим понять причины и взвешивать, что важнее, что менее важно, и какие состояния более предпочтительны. Рассудочный подход. Хорошо, что человек пользуется этим. Он как-то работает, он движется. Но не то, чтобы это действительно помогало. Продвижение только согласно действительно внутреннему усилию, которое человек дает. И когда он дает внутренние усилия, это очень тяжелая проблема определить. Усилие — это напряжение воли или против воли. Оно не относится к разуму. Оно относится к желанию. И очень тяжело измерить таким образом. Когда я прикладываю усилия, как я прикладываю усилия? Усилия, как правило, в том, чтобы соединить себя с Творцом. С положением, кажущимся мне самым высоким, которое только может быть. То есть всей своей силой стараться эмоционально, чувственно вывести себя со ступени обывателя на ступень духовного падения и на ступень духовного подъема. Творец, я не знаю, что он делает. Но чтобы я сделал из себя сам, чтобы уже сейчас я и вся моя жизнь, и мое действие, и Творец, чтобы они находились в одном состоянии. В состоянии, когда я вообще не различаю между этими тремя вещами. Это усилие, которое человек прикладывает, оно называется усилием, ибо кроме него нет ничего. И к этому мы должны прийти. И мы должны всегда различать, находимся мы в этом или нет. Не находимся, значит, это должны постараться сделать. Это мы должны, как нам пишут, что в твоих руках и в твоих силах сделать, делай. И не умственные усилия здесь должны быть. Они вообще не считаются за усилия. И здесь не поможет человеку, насколько он больше выясняет состояние, меньше выясняет состояние. Есть люди, которые более чувствительны, есть с большими силами критики и выяснения. Но это не помогает, нет, ничего. Нет никакой природной склонности, с которой человек рождается, которая может помочь ему в продвижении к Творцу. В этом все равны. И из этого только можно увидеть, насколько невозможно нам измерить усилия. Есть такие, которые просто закрыты, нет чувств, есть такие, у которых нет разума, а есть и такие, у которых вообще нет ни чувства, ни разума вместе. А есть такие, которые все время находятся в воодушевлении, в подъеме. Можно ли сказать, ни о ком ничего нельзя сказать. Мы не можем измерить.
4: Что значит попытаться прийти к эмоциональному усилию?
0: Усилие — это как бы не эмоциональное, не чувственное. То есть я не знаю, как называется, я не знаю, что называется слиянием с Творцом. Но как я представляю себе, насколько я способен, к этому я должен стремиться и как-то стараться внести себя в каждое состояние, в котором я нахожусь.
4: Усилие заключается в том, чтобы прийти к стремлению?
0: Усилие, это называется усилие. Усилием называется удерживать себя в состоянии слияния, в подъеме, удерживать себя в состоянии подъема. Это как он описывает здесь.
4: Ну что, что удерживает? Само стремление? И не стремление о себя, все время представлять себя в состоянии подъема.
0: И если я делаю проверку, исследую эти свои состояния, нельзя ни в малейшей степени, чтобы это повлияло на мое положение, в котором я привожу себя к ощущению подъема, к ощущению слияния. Разве что полчаса из 24 часов можно это делать, критику, не приводящую к падению, критику. Приводящую к падению никогда. И если люди делают, если люди поступают наоборот, 24 часа разные выяснения, это против совета, который нам дают. Против совета. Я тебе скажу, во время критики человек находится в противоположности Творцу, не в соответствии, не в близости, не притягивает к себе окружающие света, которые продвигают нас, а не разум, как он думает. Как он просто находится в разуме, в какой-то машине, в общении в духовной системе святости, а в каком-то механизме там, где есть какие-то колесики, там разные вещи. Это нечто механическое, нечто животное. Не случайно они нам советуют быть в слиянии, в воодушевлении. А в критике только полчаса. Усилие — это нечто особое, определенное. И снова я говорю, оно не связано с умственной критикой.
4: Тогда почему он называет веру выше знания? Простой веры. Почему это называется простая?
0: Почему он говорит простая?
4: Он говорит, и поэтому называется истинная вера или простой верой, в которой нечего понимать, а все в ней выше знания.
0: Да.
4: Но мы видим, что не так уж и просто.
0: Не просто этого достичь. Но это несложно согласно разуму. Мы должны понять, что разум рядом с чувством и действует в рамках этого мира.

0: В тот момент, когда ты находишься только в разуме, ты отрезан от духовного. Если разум может служить духовному, пожалуйста. То есть не опускать себя за ступени слияния, а помогать еще и еще и подниматься в этом.
1: В нашем состоянии человек может видеть какие-то действия, которые он совершает как бы выше знания?
0: Зависит от того, как ты определяешь, что такое выше знания, и в соответствии с этим ты и скажешь.
1: Вроде бы как я работаю против желания.
0: Ну как бы вопреки желанию поступают многие люди в нашем мире. Мое желание сейчас спать, но я делаю усилия, встаю с кровати и иду работать. Это против желания или нет? Как бы да, мое желание спать. Ну что, я делаю расчет, что мне на пользу в конечном итоге. И тогда я выполняю другое желание. Желание, чтобы у меня была еда, дом, семья и так далее. И тогда я иду работать. Маленькое желание отодвигается большим желанием, потому что у меня есть несколько желаний. Если бы у меня было только одно желание спать, то приди, убей меня, неважно, я сплю, ибо я не ощущаю другого желания. Желание жить, скажем, я не ощущаю, ты приходишь, убиваешь, убиваешь. Хорошо, правильно. Я даже не могу сделать расчет. Когда я делаю расчеты? Когда у меня есть несколько желаний. Тогда какое желание больше, какое предпочтительнее по сравнению с другим?
1: Да, но духовное вознаграждение, мы не знаем, что это, когда работает, получает расчет в конце месяца, зарплату.
0: Духовная награда — это то же самое, это тоже входит в наш расчет. Тогда говорят так, если у тебя есть еще расчеты, то какие расчеты? Либо расчеты в рамках этого мира. Желание спать или желание получать зарплату. Тогда я иду получать зарплату. Тогда я встаю с кровати и иду работать. Это расчеты на уровне этого мира. Это расчеты обывателей. Есть расчет, когда ты уже считаешься с Творцом. У него есть власть, и у меня есть власть. И тогда как мне с ним улаживать? Я не могу стереть его из картины. Он находится в реальности. И тогда я должен только сделать расчет. Что с моим отношением к нему? Какова связь между нами? Я хочу выгадать у него. В какой форме я могу это сделать? Только в наиболее оптимальным образом. И может быть другой расчет, что я приму в расчет только его, как единственную действующую силу, и себя, как силу, которая не действует, а лишь только бы прилепить себя к этому единственному, и тогда все мои расчеты в нем и все мои силы в нем, как будто у меня нет никакого владения. От моего владения я отказываюсь. И тогда постепенно, когда я стараюсь делать такие упражнения, я действительно начинаю видеть, что это так, и что у меня нет власти. Да. Что значит выше знания в состоянии, когда...
1: Хорошо, выясним, пока нет клей.
0: Барсулам пишет в одной из статей, что человек час в день должен исправлять свое сердце, час перед тем, как он встает. То есть час, когда мы сидим здесь, по сути, это сейчас. Что значит исправлять свое сердце в этом отрывке, если нельзя входить действительно в состояние падения? Тогда что это значит исправлять свое сердце? Как можно прийти к состоянию критики, которое не приводит к состоянию падения? Как входит в такое состояние?
2: Эх,
1: Как нам делать проверку, которая не приведет к падению?
0: Да.
1: Духовным называется, что у тебя есть сначала сокращение, а после сокращения ты начинаешь делать расчет, сколько ты можешь дать Творцу. Тогда наверняка расчет на сколько он без всякого расчета для себя, то есть если ты уже поднялся на такую ступень, что у тебя, ты уверен, что у тебя нет никакого расчета для себя, твой расчет только ради Творца, и сколько у тебя будет сейчас сил, это будет действительно соответственно твоим силам и желаниям.
0: На ступени подготовки.
1: На ступени подготовки. На этапе подготовки наши усилия могут быть только в том, чтобы ощутить себя включенными в его действия.
0: А как же те полчаса или часа, о которых говорит Бааль Сулам, что нужно исправлять свое сердце? И по сути этот час, говорит он, после раннего подъема, после пробуждения. Так что делать в этот час?
1: Ну, возьми Шульхан Арух, посмотри, что там написано, как человек должен вставать с кровати, каким образом, какие исправления делать в себе. Посмотри, если ты спрашиваешь об исправлениях. Ты, наверное, же спрашиваешь об исправлениях?
0: Я не спрашиваю об исправлениях, я спрашиваю, что делать с внутренней точки зрения, какую работу. Ведь если он говорит, что у нас есть все же большая часть дня, как вы говорите, мы должны...
1: Ну, так же, когда ты сразу же встаешь с кровати, прилагая усилия в поиске контакта с Творцом, ты должен делать это сразу же.
0: Вопрос, в эти полчаса или это час, когда мы производим проверку, как сделать ее в такой форме, чтобы она не приводила к состоянию падения?
1: Я не могу сейчас сказать более, чем я сказал. Проверку делают, как в духовном делают сначала сокращение, а потом делают расчет, как подняться выше. Также в твоем состоянии ты должен представить себе, как бы ты сделал нечто подобное. Если человек ощущает, что он способен упасть из-за критики, ему нельзя входить в критику. Ну, каким-то образом привести... Если человек приводит себя к состоянию падения со ступени, нет ничего хуже. А у нас, как правило, есть расчеты. Ну хорошо, ладно, потом я поднимусь, у меня будет еще больше как бы минус, чтобы подняться к большему плюсу. Никогда так не будет. Минус образуется не во время минуса. Минус образуется именно во время подъема, когда ты видишь, насколько противоположные твои келим тому состоянию со святыми.
0: Да. Какова разница между верой в Творца и ощущением реальности Творца?
2: Эмуна заникра хасадим.
1: Вера называется хасадим.
2: Заникра эмуна.
1: Постижение свойства бины. Это называется верой. То есть какая-то сила, которая приходит ко мне в мои получающие келим, скажем, в Малхут. Будем говорить об этом также в терминах Каббалы. И даст мне способность быть защищенным от моих желаний против моей природы до такой степени, что я не захочу пользоваться моими желаниями, получать моей природой и делать расчет, что будет во мне внутри моих получающих келим. Когда я поднимаюсь на ступень бины, это называется, что я обретаю ступень веры, что у меня есть вера. Это только такая чистая вера, нетто, что называется, что против моего желания получать, я приобрел силу быть выше моего желания получать и не пользоваться им. Скажем, у моего желания получать есть желание получать и наслаждаться от всего наранхая. И я получил такую силу, что даже если весь наранхай предстанет передо мной, мне все равно. Меня нисколько это не волнует. Это не значит, что мне все равно. Я чувствую эти свои получающие келим, эти наслаждения, которые стоят передо мной. Но сила веры, то есть связь с Творцом, это духовная сила, которую я получил, важность и слияние с Творцом по сравнению с наслаждением от Наранхая внутри моих желаний, Ахилим. И тогда я предпочитаю слияние с Творцом. Это называется вера. Просто вера. Простая вера. А есть вера, когда я уже начинаю также и использовать мои получающие келим, когда наполняю их цветами хасадим, а потом цветами хохма. Это уже называется совершенная, полная вера. Все говорится о малхут, о получающих келим, которые обрели исправление. Это не то, что я могу сделать какое-то усилие и удержать себя, чтобы не наслаждаться. Имеется в виду, что я вообще не хочу использовать эти наслаждения. Против этого у меня есть защита. Но все остается живым, и мои желания получать, и наслаждения, которые я ощущаю, против них все я ощущаю. Все те вещи, которые создают мне это состояние. Если бы я не ощущал, это было бы свойство бины, то есть категория бины, как ты знаешь, нечто отвлеченное. Но мы же говорим о Малхут, которая исправляет себя до ступени веры. То есть она сама по себе не меняется.
0: Что означает, как он пишет, что 10 речениями был создан мир?
1: Мир был создан 10 речениями. Это означает, что если бы Творец хотел насладить Малхут из творения, он бы создал тогда желание получать и наполнил бы это желание наслаждением. И этим бы он закончил бы все дело. Ну, то есть, как бы сказать, как есть пхина стадии Алев и Малхут бесконечности. То есть до того, как она ощущает разницу между ней и Создателем. То есть это было бы что-то такое, как бы неживое. В чем разница между неживым растительным животным и говорящим? В том, что они уже начинают ощущать, чувствовать. У них уже есть какая-то свобода от Создателя, что они уже растут, они сами существуют. Так вот, Творец хотел, чтобы творение достигло его ступени. И тогда для этого нужно дать творению постепенно такие силы, чтобы оно могло достичь свободы, то есть бесконечной свободы. И чтобы прийти к этому, творению нужно передать свойства Творца. Свойства Творца, которые приходят к творению, приходят сначала от обратного отрицание, чтобы показать разницу между свойствами Творца и свойствами творения. А потом, если человек оправдывает, то есть если он делает усилия подняться благодаря природе Творца, природе творения, которая в нем находится, тогда он удостаивается вознаграждения. Вознаграждение заключается в слиянии, в состоянии конечного исправления.
0: Так это значит дать добрую награду праведникам?
1: Расстаться сначала с грешниками. То есть нужно показать человеку, насколько он противоположен, далек от Творца, в состоянии, в котором он не исправлен, и он обвиняет Творца. Тогда говорится, что он грешник. А потом дать добрую награду праведникам, когда исправляет это, когда из грешника он становится праведником. Да? Нет грешников и нет праведников в различных двух телах. Мы говорим все, что находится в одном теле.
0: Здесь есть две вещи, которые, мне кажется, противоречием. С одной стороны, говорят, что есть только одна власть, и в это вы должны верить. А с другой стороны, есть как бы другая власть, которая должна охранять меня, охранять состояние подъема. Если мы говорим, что есть только одна власть, то что это за часть нас, которая должна охранять состояние подъема? Мы говорим, что это вообще от нас не зависит.
1: Сколько есть управление, ты говоришь?
0: Одно управление.
1: Согласно тому, что написано, если одно, ты находишься в том, что ты говоришь так, что существует только одно управление или нет? Так о чем тогда говоришь? Ты находишься в какой реальности? Той, в которой написано, ты чувствуешь как здесь, или ты, как, что ты чувствуешь у себя в сердце?
0: Я стараюсь учиться.
1: Чему учиться? Учить ты можешь то, что ты хочешь учить. Когда ты учишь о мире Ацилут, ты находишься в Ацилуте? Они говорят тебе, дорогой, ты обманываешь себя. Тебе кажется, что ты существуешь, и что ты что-то делаешь, и что от тебя что-то зависит, и вообще ты являешься тем, кто действует. Все это иллюзия. Но от того, что они говорят, что все это иллюзия, в тебе что-то меняется, ты слышишь в полном порядке. Хорошо, ну пришли так мудрецы, сказали. И не более того. Нужно достичь этого. А пока ты не достиг, если ты хочешь прийти к этому, ты должен действительно, ты должен верить, что действительно так, верите. И это называется верой мудрецов. Ты должен доверять методике этой, что можно дойти, достичь, раскрыть, что действительно есть только одна власть. Творец Всесильный наш, Творец Един. Един означает, что не мы, не он, еще не кто-то и что-то, а только он, единый, только он. И когда ты делаешь усилия, приходишь в результате этого, тогда ты говоришь, что действительно есть одна власть, а пока это даже не твоя власть. Пока наше положение таково, что мы находимся в состоянии обывателей. Что значит обыватели? Я существую, все, я хозяин, нет никого, кроме меня, это называется обыватель, хозяйчик. И все. Если уже есть я и он, ну, это уже духовное. Это может быть клипа, это может быть человек, который борется со своей природой. Он понимает, что реальность — это одно, но в его келим все еще это два, двойственно, он находится и вправо, и в левой. Но это же духовное, это может быть клипа, может быть святость. Клипа и святость только в нами, только в его отношении. Что говорит фараон? Кто такой творец, чтобы я слушался его голоса? Он верит. Что значит? Ощущает. Только хочет, чтобы Творец наполнил его. Это его желание получает в момент, когда ощущает реальность духовных наслаждений. Он желает их. Это уже две власти. Две власти — это раскрытие. У нас нет ничего, даже своего управления. Даже свое управление мы не раскрываем. А так, животное состояние называется хозяйчик, обыватель. Чем это отличается от животного? Ничем. Если бы не точка в сердце, только добавка зависти, ненависти, почести, знания. Эти вещи тоже находятся не случайно в человеке, только чтобы привести его к развитию направления точки в сердце, чтобы он увидел необходимость. Ну, конечно же.
3: Так вот это вот требование сохранять состояние подъема, это требование, что из ло лишма приводит к лишма?
4: Требование сохранять состояние подъема. К самому состоянию не ты приводишь. И не ты приходишь к этому, а свет, который воздействует на тебя. Но когда ты находишься в состоянии подъема, когда тебе дали это, и дали тебе сейчас осознание контакта с Творцом, теперь, когда у тебя есть сила, есть ощущение, что ты находишься в контакте с этим, тебе стоит к этому состоянию присоединить постепенно, осторожно разные желания, мысли, разочарования. И все, что у тебя есть, присоединить тоже к этому. И тогда ты усиливаешь состояние подъема, в котором как бы ты участвуешь. Ты также должен во время подъема больше учиться. Ибо с помощью этого состояния ты выясняешь больше вещей, ты расширяешь свою кли. Но сохраняя то же состояние.
3: Ну, скажем, после того, как приходит состояние падения, это может привести к тому, что я отвечаю за него?
4: То, что потом ты приходишь к состоянию падения, не говори, что оно должно прийти. Ну, то, что упал, упал. Ты привел к этому. Забыл. О том, чтобы все время прилагать усилия, чтобы оставаться в подъеме. Ты захотел отдохнуть немножко. Только наслаждаться без усилий. И тогда ты падаешь. И проходит несколько часов, может быть, несколько дней, пока ты чувствуешь, что ты упал. Но упал ты в ту секунду, когда перестал прилагать усилия. Но пока что все еще окружающие света, пока это приходит, есть еще такое время задержки. И человек не сразу чувствует, что он упал.
3: Должен ли сказать, что Творец забросил меня в это грязное место?
2: Абуре афпам ломапилит адам лимакома тиновит.
4: Творец никогда не сбрасывает человека в грязное место. Никогда. Желание получать, оно всегда постоянно привести человека к наилучшему состоянию. Я не знаю, что ты подразумеваешь под этими словами. Может быть, это правильно, но я не слышу. Нельзя говорить, что Творец сбросил меня. Да.
3: Ну вот он же пишет, нет никого, кроме него. И мысли, которые... Да, я возвращаюсь как бы в состояние свиньи. Он пишет, что я должен сожалеть, что Творец завел меня.
4: Ты слышишь, что ты говоришь? Я сожалею о том, что я пришел к состоянию, когда Творец дал мне такие мысли. То есть... Я привожу к этому. Свет никогда не приводит к падению напрямую. Конечно, да, но не напрямую. Все-таки желание насладить творение каждую секунду. Поэтому я говорю, я не совсем понимаю, что он имел в виду в этом предложении. Да.
3: А что такое, что он пишет, что надо охранять вообще состояние подъема от чужих людей, посторонних, что надо охранять как бы с глаза, чтобы не навлекли?
4: Что такое с глаз?
2: Анахну биолам шилану.
4: Мы в нашем мире
2: миштамшим в кешер ахат и машини. В кешер азеу
4: используем связь друг с другом. И вот эта связь из наших келим, из одного кли моего, есть отношение к твоему кли, и это отношение называется зависть, ненависть или любовь. Отношение между кли может быть положительным, а может быть отрицательным. А отрицательное отношение между килим называется дурной глаз. Это в материальном. И у этого есть силы, есть очень большие силы. Психологические, скажем так, на уровне этого мира. Также человек может убедить себя. Просто психологически держать себя больше, сдерживать себя больше, или наоборот, принизить себя. Это действует и на его здоровье, и настроение, на все. Так и другие люди могут влиять на него. И это называется дурной глаз или сглаз в материальном. Есть в этом много всего, но это относится только к материальным вещам. Нет в этом ничего духовного до такой степени, что один может даже привести к смерти другого. Но это все равно все еще материальное. А в духовном дурной глаз называется относительно Творца. Как ты смотришь на его отношение к тебе? Это называется либо добрый глаз, либо дурной глаз, злой. Как мы говорим в этом мире, видеть все, смотреть на все добрыми глазами. О чем ты спрашиваешь?
3: А что значит, он пишет, удерживать это внутреннее состояние, скрывать подъем от других людей?
4: То есть человек, чтобы не причинить себе вред и не причинить вред другим, должен всегда скрывать свое духовное состояние от внешних людей. Почему? Чтобы и у них не вызывать зависть. Этим ты опускаешь человека, который находится рядом с тобой, с хорошей ступени на плохую. Ты даешь ему такую приманку, такой соблазн, показываешь, что у тебя есть что-то такое хорошее, а у него нет, и у него нет выбора, его килим не защищены сокращением или экраном, и тогда он начинает завидовать, ты этим его опускаешь с его ступени. Прежде у него не было зависти, он относился согласно своему уровню, своей ступени, ко всем хорошо и по-доброму. Поэтому тебе нельзя вызывать в нем дурной глаз. Нужно считаться с товарищами, которые находятся на определенных уровнях исправления, небольших. И нельзя кому-то раскрывать другому действительно то, что у него в сердце относительно Творца. То, что есть у тебя в сердце относительно там начальника на работе или в семье, нам это не важно. А то, что есть в килим, нельзя показывать. Это называется зацепка для внешних.
3: Тогда что же пишет, что есть внешние? Там страсть, зависть.
4: Есть внешний клипот, внутренний, внутри человека. Когда человек относительно самого себя тоже может смотреть на себя дурным глазом или внешне относительно постороннего человека, вообще кого-то постороннего.
3: А что же то, что нужно завидовать товарищу?
4: Он пишет, как нужно остерегаться этого посредством скрытия. Не творец скрывать, я скрываю. Тогда я должен скрывать даже себя от самого себя. Да, себя от самого себя я должен скрывать. То есть у меня есть такие желания, такие вещи, которые я не использую, и я скрываю от них мою исправленную часть. Это то, что происходит в духовном парцуфе. Есть желания, в которых получают ради отдачи, есть желания, которые вообще не трогают. Они находятся под защитой и в сокращении. То же самое и не в одном парцуфе, где есть две части, а относительно внешних людей в этом мире тоже нужно делать то же самое. И это по двум причинам. Чтобы не причинили вреда мне, и чтобы я не причинил вред им тем, что я обижу их завидовать. Если я привожу к этому, то я теряю от этого. Что они могут сделать? У них есть определенная ступень исправления. Они могут относиться ко мне как к равному, но вдруг они видят, что я такой. Если я всем сейчас раскрою, что ты находишься на ступени, там, ну не знаю, и все узнают. И есть здесь действительно люди, которые находятся намного выше других. Это тогда уже будет зацепка для внешних. Так лучше сказать, что нет ничего в Нейбарухе, нет ничего. Ну, так все они такие. Ну.
3: Так все-таки что же значит, что я должен завидовать товарищу?
4: Так же и внешних групп, когда они смотрят на нас, как мы говорим и что мы делаем, у них нет особого такого уважения к нам. Нет. Этот интернет делает так, что они как бы находятся внутри и чувствуют, о чем мы говорим, и видят, на что у них там есть, о чем они там говорят. Они сами-то никто и ничто. И очень хорошо. Пусть думают так, лучше так, чем вызвать в них. Если ты вызываешь в них положительную зависть, что они хотят быть как ты, это хорошо, но здесь может быть также и негативная зависть. Тогда потеря будет очень большая. Это не стоит. И сказано скромным мудрость, поэтому нужно скрывать. Сказано раскрытие пяди и скрытие две. Человек должен скрывать эти вещи.
3: А вот я нашел вот это вот там, где говорится о шхине в изгнании, что человек должен сожалеть и пусть скажет то, что я совершил преступление из того, что Творец бросил меня вместо святости в помойку, в отхожее место, да, куда выбрасывают мусор, отходы. Он все же представляет, как будто бы Творец сбросил меня.
4: То, что я совершил прегрешение, потому что Творец выбросил меня в грязь и мерзкое, низкое, презренное место, да? Почему Творец меня сбросил туда? Ведь Творец — это свет, он добр, творит добро всем, ява, я не меняю, добр в каждом состоянии. Как может быть, что этот свет выбросил меня сейчас в это отхожее место? Он изменился или нет? Нет. Да или нет? Нет. Как же может быть, что так произошло?
3: Видимо, не дает уже того же света.
4: Что значит «не дает того света», если свет не меняется? Ты сказал. То есть причина в том, что человек не может удержаться в этом положении. Не сваливай все на Творца. Это то, что я хочу сказать. Потому что ты

0: сказать, да, ну, Творец сделал мне так, ну, что я могу сделать? Сейчас я посижу спокойненько, потом он меня обратно поднимет. Нет, с его стороны никогда не было. Поднимают святости и не опускают. Не может быть с его стороны никакого действия, которое бы привело к падению. А, твои ступени, подготовки, новые состояния, может быть, вынуждают тебя. Ну, все это хорошо, но ты не говоришь, что это приходит от Творца. Ну, а это находится сейчас, в моем строении, сейчас я должен упасть. Это тоже вопрос. Что значит в моем строении что находится, что я должен упасть? Короче.
1: Какое управление привело к этому?
0: А, ты спрашиваешь, это из управления. Есть одна власть. Как может быть, что я нахожусь в падении, в подъеме, да? Когда ты находишься в падении, ты не находишься под одной властью, ты находишься уже под двумя властями. Ты можешь сказать и о клипе, ведь и клипа — это тоже власть Творца тогда, и я власть Творца. Если ты говоришь, так ты находишься же в одной власти, ведь там нет тогда подъемов и падений. Не связывай тогда два этих состояния вместе, а не одно. Ты не можешь из состояния нынешнего, в котором ты сейчас находишься, говорить о гмар-тикуне. Или говорить, что в этом мире тоже есть состояние, как в гмар-тикуне. Нет, относительно тебя нет. Так как ты эти вещи связываешь? Это удивительно. Так же, как человек на улице говорит, нет никого, кроме него. О чем ты говоришь? Где, что? Нет никого, кроме него. Давай я тебя ущипну. Да, давай посмотрим, что ты сделаешь. Что значит «нет никого»? Ты следуешь согласно тому, что ты просто болтаешь, или ты чувствуешь своих килим? Если ты говоришь, что ты находишься в падении, то ты не находишься в «нет никого, кроме него», значит, ты не находишься в одном месте, а ты находишься в двух желаниях. Две силы воздействуют на тебя, по крайней мере, если это вообще духовное. Если ты, скажем, упал и находишься в клипе и в святости, одно относительно другого ты оцениваешь, это значит, что нет никого, кроме него. Это уже две власти. Ты просто так болтаешься между ступенями, или бесконечность, или меньше, несколько тысяч ступеней, это то же самое. Нет. Что значит «нет никого, кроме него»? Где ты находишься? На какой ступени? Там в Бия, или в клипе, или еще где-то?
1: Нет, то, что я пытаюсь понять, как я должен подходить к такой учебе.
0: Ты должен подходить к учебе всегда так, что ты хочешь прийти к состоянию, что действительно нет никого, кроме него. И держаться за это как можно сильнее. Если ты пришел к этому, то остерегайся падения. Приложи все усилия, чтобы удержаться. Как только ты начнешь получать помехи, понятно. Но не думай, что эти помехи, что Творец хочет тебя сейчас сбросить. Он хочет усилить тебе связь с ним, поэтому он добавляет тебе сейчас помехи. Эти помехи никогда не бывают больше, чем ты можешь их преодолеть. Ты должен верить, что каждый раз, когда он сейчас добавляет тебе помехи, чтобы ты еще больше усилил связь. А если ты говоришь, а, он сбросил меня, тогда ты уже находишься в двух силах. Есть несколько вопросов. Может ли быть положительная зависть в духовной работе? Может быть, конечно. Это как и в нашем мире. Есть зависть, когда я хочу быть богатым, как он. А есть зависть, когда я хочу, чтобы он тоже не был богатым. Тогда я не буду страдать. Вот еще один умник, как ты. Если мы должны быть уверены,

0: абсолютно никакой свободы, я нахожусь в усилии и в связи с Творцом. Я не знаю, что значит. В чем он все время борется с собой? Это должно быть, как говорит Бали Сулам, я и то действие, которое сейчас совершаю, и состояние, то есть и Творец, должны быть вместе. Состояние, которое я сейчас проявляю, чтобы соединить все эти три точки вместе, называется усилием. Я не знаю, в чем он там борется с собой. Может быть, он должен там держать диету, а ему хочется что-то поесть. Ну, тоже борьба. Вопрос. Если у человека все хорошо в жизни, кто-то из Америки спрашивает, и он радуется, но не чувствуют связи с Творцом, является ли это падением. Кот так лежит на солнышке, все хорошо, прекрасно. Что ты хочешь от меня? Для меня это подъем, правда. Опять же, зависит относительно чего мы проверяем подъемы и падения. Это не зависит от ощущения вообще. Ощущение должно быть результатом этого. Это же называется учеба лишма, а не лишмо. Лишма называется, что ты обязан. После того, как ты достиг слияния, ощутить особые вкусы, которые в этом есть, вечные наслаждения, которые находятся в этом. Этого человек должен достичь. Если ты прикладываешь усилия, тебе кажется, что ты все время борешься, у тебя есть страдания от этого, то ты не находишься в состоянии «он, имя его едины». Когда кли подобно свету, и ты стараешься быть с ним в слиянии, это не с ним. Это верно. Но не следует проверять свои ощущения только по получающим килим. Также тут вопрос о сглазе. Есть вопрос Юды из Парижа. Да.
1: Вы говорите, что в каждый момент надо воспринимать желание, которое есть у меня, как вещь, которую он дал мне, чтобы наполнить их вместе с ним. Молиться, может быть, просить, чтобы у меня были другие желания одновременно, наполнить, связать с ним, потому что он дал мне их. Самое лучшее состояние для меня сейчас, несмотря на то, что я знаю, что это эгоистический подход.
0: Нет. Здесь есть один спрашивает, что сказал Бали Сулам, если бы тут спрашивают о соблюдении шаббата. Я, прежде всего, интересно, как человек слушает нас и спрашивает такие вещи. Мы относимся ко всем заповедям, что их нужно соблюдать. Я надеюсь, ты слышишь. Все заповеди мы должны соблюдать, чтобы организовать вокруг себя правильные внешние рамки, которые помогут нам во внутренней работе. Ладно. Учимся.
1: Поделимся впечатлениями урока, и что мы берем отсюда в работу в десятке.
2: Ну, айти омер эзеши трашмут хазака клапе леварер кол азман эта тарашут.
0: Очень сильное впечатление относительно того, что выясняют все время власть, какая власть действует, управляет, вообще существует. Я Творец, может быть, не то и не другое,

0: только Творец. И все время человек должен быть в этом. Это говорится о внутренней работе, не все время находиться там в подъемах и падениях. Ну, и там мы переходим от одной власти к другой власти. Не дай Бог, вернемся.
1: То, что меня зацепило для работы в десятке, это все время представлять себе состояние подъема, а это есть усилие быть все время в слиянии. А что такое слияние? И Рав говорит так: все время представлять себя в состоянии подъема. Если я делаю анализ и проверяю состояние, это не должно ни в коем случае не привести к моему состоянию. То, чтобы я не потерял ощущение подъема и слияния. Это вещь очень важная, это усилие, потому что ты чувствуешь, с одной стороны, большие получающие килим, а с другой стороны, ты должен выразить относительно десятки что-то совсем другое. И это вот центр, да, вот центральный момент.
0: Статья говорит о двух принципах, вокруг которых все движется. Власть. Что существует в мире человека? Если есть власть многих и власть личности, то есть как бы две власти, я и Творец, это духовный уровень, есть только Творец, я выясняю, сколько я могу, отношения между нами есть. Если есть только одна власть, только Творец, то человек уже находится в этом, и работа только как бы остаться в этом.
1: Да, урок был очень такой богатый, там много было разных тем. Рав затронул главным образом того, что то, что я взял, что все вот эти вот состояния происходят в одном теле. И Творец никогда напрямую не приводит к падению человека. Это как бы окольным путем происходит. И прямой фактор — это как бы желание получать человека. Ну, так и Шай сказал.
2: Да,
1: то, что касается властей. Или я только разумом представляю себе, что есть только власть единого. Или уже на практике там я хозяин. Или действительно как бы есть две власти. Там был интересный момент, да, то, что касалось глаза. Рав сказал, что если нам удается возбудить позитивную зависть, да, в наших товарищах, это хорошо. Но если, не дай Бог, это отрицательная зависть, то это самое худшее. То есть тут вы проигрыш огромен. Поэтому стоит скрывать то, что есть в килим человека, да, то, что касается Творца.
0: Да, тема с глаза или доброго глаза. Я могу причинить вред товарищу, если я буду рассказывать ему, что я чувствую относительно Творца, и могу причинить ему вред, потому что я приведу к падению с того состояния, в котором он находится, и это повлияет также и на меня. И поэтому следует скрывать это и от внешних людей, и от товарищей, и даже относительно себя, как я слышал, есть в духовном парцуфе такие неисправленные части, и человек должен также скрывать это от самого себя. А все, что связано с состояниями подъема, падений, нужно остерегаться во время подъема, потому что когда во время подъема я прекращаю прилагать усилия, сразу впадаю в состояние падения.
1: То, что касалось анализа, проверки, что когда человек проверяет, да, он находится все равно перед Творцом. Да и вообще, когда человек анализирует, он как бы спускается на животное состояние. Хотя это происходит и в разуме, но все равно это как бы уже животный уровень. И вот само по себе усилие не связано вообще с анализом. Само усилие должно быть в том, чтобы подниматься над этим.
0: Я слышал, что усилие — это быть в слиянии с Творцом. Усилие в этом.
1: Как только ты проснулся, ты сразу должен постараться найти контакт с Творцом. И еще если человек может выпасть, да, во время проведения анализа.
0: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, хаверим якарим, шалом, кли олами.
0: Мы приветствуем всех, приветствуем мировое кли. Мы продолжаем дальше. Еще один урок, особый урок. Наука Каббала. Сейчас мы будем изучать еще один фрагмент науки Каббала. Это потрясающая серия уроков Рава о строении миров. И стоит обратить внимание на этот урок. Ну, конечно же, каждый урок особенный сам по себе. А то, что особенного, то, что Рав учит нас введение в науку Каббала или учению 10 сферот. Почему мы так любим это все слушать? Потому что у Рава ни один из уроков не бывает таким сухим, да, какая-то такая учеба. Всегда он вносит и чувства, и подход к учебе, и где мы находимся во всей этой системе. Это то, что особенного, это то, куда Рав нас ведет. Поэтому обращаем внимание во время урока, что сейчас мы будем смотреть, то, как Рав связывает строение, творение и нашу внутреннюю работу. Потом вернемся к этому еще раз. Это будет часть того, что, на что мы хотим обратить внимание на этот урок, как Рав связывает строение, творение и нашу внутреннюю работу.
2: Но прежде чем мы посмотрим урок, давайте вспомним, что мы сейчас изучали на первой части урока, что есть у нас зерно, которое мы получили от Творца, это точка в сердце. И мы должны поместить это в землю, чтобы из этого выросло дерево, прекрасное дерево с плодами, и чтобы грешники в нас не вытащили это зернышко из земли, и мы тогда потеряем все. Чем важна для нас вот это введение в Каббалу, которое мы учим? Баля Сулам написал это введение как законодатель. Он дает нам изучать высшие законы и говорит, что там есть желание получать, есть желание отдавать. И когда Малхут понимает это, она не хочет получать для себя никогда. И это закон, который определяет Малхут свыше, и это доходит до нашего мира, этот закон. И в нашем мире у нас нет ощущения отдачи вообще. Мы родились с желанием получать. И откуда, и как мы можем это достичь. Поэтому нам даны вещи, где мы можем это сделать. И Баля Сулам говорит нам, что когда мы очень хотим узнать, почему, потому что вот это зерно в нас, это семечко в нас, оно хочет знать, оно хочет узнать, как я вырасту в духовном, как душа вырастет, что я делаю с этим. И тогда мы получаем от Рабаша, он раскрывает нам ту работу, которую мы должны производить с нашей душой, работу, с помощью которой мы начинаем понимать, какие этапы мы должны пройти, как мы должны работать с нашей душой, но еще до души. Что Леор Гур спрашивал на том уроке Урала, что мы делаем перед уроком, вот, когда мы встаем, и что мы делаем, как мы готовимся к этому, чтобы мы не упустили ни одного слова, чтобы наша душа выросла, чтобы это было. И он учит нас, как мы это делаем в группе, что дает нам группа. Рав буквально как отец проводит нас через все состояния, все вопросы, которые мы задаем ему. И сегодня мы посмотрим, как Рав учил нас и насколько мы выросли, насколько мы можем взять это и буквально реализовать. Реализовать в группе, реализовать в нашем продвижении. Бенце, прочитай, что сказал Рав о намерении перед учебой.
0: Четвертый отрывок. Главное для нас — это стараться быть связанными, насколько только возможно, чтобы уподобиться все больше и больше высшим парцуфом, высшим келим. Мы надеемся, рассчитываем на свет, что с помощью наших усилий быть ближе друг к другу, Он и свяжет нас на самом деле, отменит границы, отменит личный эгоизм каждого, соединит нас в десятках, в сотнях, в тысячах. И так мы будем пользоваться светом, так что он соединит нас в такие кели, что в них уже свет появится внутри кели, и тогда мы станем связанными и с кели, и также и со светами.
2: Сколько сил дает нам группа, когда мы находимся в состоянии аварии? Мы чувствуем, насколько товарищи горят. И это дает нам возможность почувствовать эту силу и держать веру выше знания над животным состоянием, которое мы получили. И это очень и очень важно, чтобы мы использовали это, и чтобы мы не упустили вот этот рост нашей души, чтобы мы смогли все время расти, не останавливаться. И это ускорение времени, о котором говорит Бали-Слам, это то, что ускоряет время. Давайте посмотрим клип. Творец хочет светить всем, чтобы высший свет, он светит всем. И келим, который мы должны достичь, это зависит от нас. Давайте посмотрим клип. Клип номер 6. Как Творец хочет светить всем.
0: Высший свет наполняет все мироздание, и нет никакого различия в различных желаниях, которые есть и раскрываются в этом мироздании, светят всем равным образом. Но сами по себе желания, когда они получают свет в соответствии с их свойствами, насколько они соответствуют или отличаются от света, то в соответствии с этим они ощущают, что в свете есть изменения. И они осознают это или не осознают, что вот эти различия — это они сами создают, а не то, чтобы высший свет имеет какие-то отличия. То есть Творец хочет светить всем. Он хочет, чтобы все получали его отношение равным образом, как добрый, несущий добро. Неважно, маленький, большой, каждый, чтобы на все 100% заполнился. И тот, кто еще не может получить это наполнение полностью, именно потому, что его желание получать пока еще не настроено правильно на свойства света. А сейчас мы будем смотреть урок. Так возьмем листочек бумаги и будем записывать, какие вещи Рав нам объясняет, что касается строения мира, мироздания, миров, которые помогут нам потом в духовной работе. Какие вещи нам Рав объясняет, то, что касается мироздания или миров, то, что помогает потом в духовной работе. Давайте смотреть вместе урок. Мы с вами учили, в принципе, ту часть, которая называется как? Мы говорили о том, что вся материя творения — это желание получать, желание наслаждаться. И это желание создано свыше, желанием наслаждать Творца. Светом был создан вот этот материал, материя, желание получать. И вся материя мироздания — это желание. И в духовных мирах, и в нашем мире нет ничего, кроме желания наслаждаться. В духовных мирах это желание приобретает различные формы, в нашем мире тоже приобретает различные формы в виде мыслей, желаний, сил, вещи, которые мы ощущаем меньше или больше, находятся на разных уровнях реальностей этого мира и также в силах и желаниях и мыслях, и также на более нижних уровнях. Это материал неживого, растительного, животного, то есть элементы клетки, которые находятся только в существовании, в поддержании собственного существования, как неживое, потом растительное, у которого есть уже некоторая форма существования самостоятельная. Животное — это у него уже есть личные, частные движения. А говорящий уровень, там есть уже ощущение прошлого, и настоящего, и будущего. Это мы еще будем изучать, он эти все вещи объясняет. Бальсулям, ну, в других еще предисловиях, кроме введения в науку. Так вот, желание получать это все материи творения от начала и до конца, нет ничего другого. И все мы говорим, все, о чем мы говорим, все, что кроме Творца, это желание получать. И вот это желание получать, оно, это желание получать, наполняется светом, который исходит от Творца, и форма его наполнения делится на две части. Или он может заполнять себя, или он может заполнять себя намерением ради получения, да, чтобы была там личная выгода, и тогда желание получать находится на уровне того, что называется этим миром. Это то, что мы, и то, что вокруг нас. И желание получать может наполнять себя с намерением, что его наполнение есть только средство, чтобы привести к наслаждению Творца. И в этом он находится в подобии по форме с Творцом. Он хочет доставить наслаждение человеку. Тогда вот эта форма наполнения называется духовной формой. И поэтому тот, кто находится в таком состоянии, называется, что он находится в духовном мире. В соответствии с этим есть у нас два, в принципе, состояния. Состояние этого мира и состояние духовного мира. Или получать ради себя, или получать ради Творца. Обычно два этих действия делятся так, что мы называем это «получать для себя» называется преступлением, нарушением, а ради Творца — заповедью. А что, в принципе, что является пользой на самом деле? А польза в том, что Творец, именно потому что он сотворен в желании получать, может получать, в свое желание получать, только маленькую одну порцию наслаждения. И в этом он остается как бы отделен от Творца, от вечности, от совершенства. А если он работает не ради себя, но на пользу Творца, ну, это только такое фраза такая. Он не находится в этом, не то, что он не погружен в свои желания получать, но работает над отдачей. Но проблема тут, она проблема психологическая. Как это может быть, что я буду раздавать? Мы не говорим это так, как на уровне этого мира. Но если человек выходит из своих келим, он может приобрести вместо них килим, который называется окружающий килим. И тогда вместо того, чтобы получать одну маленькую порцию, да, когда он пытается заполнить себя, он может получать бесконечное наполнение, неограниченное. То есть он уже не ограничен внутри своего кли, а приобретает кли всего мироздания. И кроме этого, этим он становится подобным Творцу. А когда становится подобным Творцу, это значит, что он становится практически как он. То есть человек поднимается в состояние творения, в состояние Творца. То есть он становится как Творец. Мы сейчас пока что говорим об этом, ну, так, совершенно сухим таким образом, ни у кого пока еще нету вот этих состояний, и понятий, да, того, что происходит с нами, когда мы переходим из одного состояния в другое. Действительность выстроена таким образом, что души проходят кругообороты в течение разных кругооборотов, начинают с душ раскрываться вот это вот желание к духовному. И тогда человек начинает получать постепенно ощущение, что существует желание не совсем к этому миру. И таким вот образом его подталкивают к тому, что он начал приобретать экраны. Мы с вами учили. Я сейчас пройду еще раз все, что с Творца исходит свет, ор. Этот свет создает кли и наполняет его. И из того, что наполняет его, кли получает свойство света и хочет это, хочет тоже возвращать. Вот это кли называется хохма. Кли, который хочет возвращать, называется кли бина. Бина потом думает, а что же я могу вернуть? Я могу вернуть только одно, только наслаждение могу вернуть. Если я немножко получу для того, чтобы он наслаждался. То этим я могу быть в отдаче ему. И это кли называется зеранпин. Или мы говорим, что вот эта стадия шорош, корневая, вот это первая стадия алиф, бет, гимел. И потом он хочет получать все целиком ради получения. Это малхут, это четвертая стадия, далет, хочет получать все, потому что чувствует, что в третьей стадии, что для него самое естественное, это получать. И вот это вот малхут, именно потому что она выбрала из двух вот этих вот желаний то, что было до нее в этом состоянии третьей стадии. Она выбрала для себя то, что она хочет получать. Почему? Свет исходит от Творца. Желание получать в первой стадии от света происходит. Желание отдачи во второй стадии тоже от света. Третья стадия тоже состоит из первой стадии, второй стадии. И желание получать, и желание отдавать. И она выбирает из третьей стадии, что она хочет получать. Она сама выбирает. Именно поэтому желание, которое есть в четвертой стадии, это самостоятельное желание, и поэтому называется малхут, царство, творение. Самостоятельное желание. И потом то, что происходит у нас, происходит уже вот именно с этим желанием. Нет больше уже развития вот этих стадий, но только теперь малхут развивается. И как она развивается, если она получает свет из предыдущих ей стадий, из корневой, первой, второй, третьей, из третьей, четвертой, все она берет внутрь себя, и тогда она включает в себя все вот эти вот части. Получается, что малхут состоит тоже из таких частей. Шорош, алеф, бет, гимел и далет. Только если вот эти вот стадии, которые до нее называются стадиями, вот это называется стадии, то внутри четвертой стадии, внутри Малхут, вот эти состояния называются уровнями Авиюта. Авиют. То есть уровни сил желания. Насколько желание больше, сильнее, то шорош самый слабый, то четвертая стадия тут самая сильная. Так мы учили, что Малхут, которая получила весь свет внутрь себя, называется Малхут или мир бесконечности, Эйнсов. Почему? Потому что получает без каких-либо ограничений, без границ, а именно тем, что свет наполняет ее и снова дает ощущение, кто он дающий, а Малхут только лишь получающая. Тогда она чувствует, что она полностью противоположна свету. И тогда Малхут, так как она и получала этот свет вну себя и называлась Малхут бесконечности, то она изгоняет свет из всех своих стадий. И это действие называется первое сокращение, цимцум алев. Тогда после этого действия, первое сокращение, она остается пустой. Это называется, вот это называется сокращением. А вот это уже называется мир сокращения, где Малхут остается пустой. А потом она уже думает, ну хорошо, в этом состоянии, хорошо, я не получаю, я не наслаждаюсь и никого не наслаждаю. Что же я могу сделать, какое-то действие? Тогда она делает расчет, как сделать. Если я получу только с намерением, что мое намерение будет для того, чтобы отстранить наслаждение, как было примерно в четвертой стадии, в третьей стадии, извините. Так я получу, может быть, чуть-чуть, потому что я должна соблюдать, чтобы я не наслаждался за себя, чтобы он наслаждался. Тогда я таким образом, подобно ему, сколько я могу получить внутри себя, этим я буду полностью похоже, подобно Творцу. Вот это вот значок подобия. Подобно Творцу. Что это значит? Что я вот в этой вот части себя, может быть, я не получу всю, то есть часть останется пустой, но часть будет заполненной. И в этой части я буду полностью подобна ему, и этим я поднимусь над из того, чтобы быть творением, стать подобным Творцу. И, может быть, за счет разных других действий потом я смогу, может быть, еще, еще и еще так вот постепенно заполнить себя до конца. Так что я смогу когда-то быть, так она думает, полностью получить внутрь свет, а я буду заполненный, и он будет заполнен мною. И это будет полностью, да, творение, будет равен Творцу. Это, в принципе, цель творения. Прийти к такому состоянию. Состояние, когда Малхут полна всем светом, называется состоянием, первым состоянием. Состояние, когда Малхут работает над собой. Да, из первого состояния. Первое состояние — это Малхут заполненная. Второе состояние — это исправление. Когда Малхут думает, как получать радиоотдачи полностью, это называется временем с исправлением, или еще называется вторым состоянием. И третье состояние — это то, что называется окончанием исправления, концом исправления, когда Малхут приходит к состоянию, что она, как и первое состояние, полна светом, и также подобно Творцу родят дальше. Когда она полностью подобна Творцу, что она выигрывает этим? Что когда она получает все, что она получила вот и здесь, именно то же самое с одной стороны. То есть она ничего не упустила из света, который приходит к ней. Это с одной стороны. А с другой стороны, она полностью подобна Творцу. То есть есть два условия. Первое, она получает. И второе, она в отдаче. Она получает как творение, то есть не упускает ничего, и также при этом подобно Творцу. Это называется концом исправления. Мы находимся, естественно, во втором состоянии, а вот это вот третье состояние. Так вот мы, конечно же, учим и немножко о первом состоянии, состоянии бесконечности. Мы также немножко учим и о третьем состоянии, третьем, то, что должно быть. Но, в принципе, мы изучаем исправления, которые мы должны делать. И все эти исправления каждый из нас должен проделать. Почему? Потому что каждый из нас, он маленькая часть из вот этой вот Малхут. Вот эта Малхут в конечном счете, вот эта Малхут, она делится, вот эта Малхут делится на 600 тысяч частей. Частей. Где каждая часть называется еще душами. И каждая часть должна произвести свое исправление. Еще каждая часть делится еще на несколько частей, и еще несколько частей. И получается, что в итоге вся наша работа, вся наша жизнь, жизнь и смерть, все, что с нами происходит на протяжении всех тех лет, когда мы есть и там в этом мире или не в этом мире, приходим, уходим, это все только время исправления. Время исправления. И в конечном счете это то, что мы исполняем, осознавая или не осознавая, да, находясь в сознании, без сознания. Все это исправление. Эти исправления над всеми душами, все души должны пройти на протяжении 6000 лет. С нуля есть тут 600 тысяч лет. Ой, извините, 6 тысяч лет. Каждая душа. Это исправление. Так что в конце 6 тысяч лет душа должна пройти, каждая душа проходит в разных видах, но каждая должна прийти, да, на вершину. А это называется целью творения. Эти состояния, состояния, которые происходят в нас, не прекращаясь, даже без какого-то желания с нашей стороны, мы на это не влияем и никаким образом тут активно не участвуем. Тогда вопрос, зачем мы это все учим? Если все это приходит, есть первое состояние, второе, третье состояние, и мы должны пройти эти состояния, тогда зачем нам рассказывают об этом? Зачем они нам об этом рассказывают? Зачем вообще мы это все изучаем, стараемся понять? Именно потому, что вот этот вот путь, хотя вот этот вот путь в каждой душе, в каждой душе у нее особый путь. И именно потому, что у каждой вот этой вот части в Малхут бесконечности есть уже своя природа, свой характер, то, конечно же, согласно этому характеру и природе, то, что здесь, в этом первом состоянии и в третьем состоянии, скажем, вот здесь я нахожусь, и вот здесь я нахожусь. Так вот здесь я нахожусь таким образом, что я еще не выстроил на себя экран, то есть намерение ради отдачи. Тут я уже с теми же самыми желаниями, но только уже ради отдачи. То есть я приобретаю экран на каждое желание. И вот то, что было здесь. То, что мы знаем, что там, то тогда мы знаем, какие экраны, каким образом я должен получить и продолжать исправление. То есть вот этот график, как я пройду из первого своего состояния, с первого кругооборота, через все кругообороты, где я буду, до конца, он уже известен. Путь, с этим путем мы уже ничего не можем сделать. Мы не можем повлиять на наш путь, кроме скорости. Кроме скорости мы можем этот путь ускорить. И поэтому мы учимся. Именно потому что благодаря учебе мы приобретаем знание того, как мы можем ускорить исправление, время исправления. И вот эти 6000 лет пройдут у нас, скажем, в течение 2 лет. То есть 6000 — это 6000 ступеней. Я могу эти исправления вот отсюда и до сюда, вместо того, чтобы снова воплощаться в этот мир и проходить вообще совершенно такие трагические состояния и события, тоже, Боже упаси, что только может произойти, да? То, что происходит с людьми и с нами. Я могу пройти вот эти этапы быстро и ослабить формы страдания так, что все вот эти страдания, все вот эти неприятные события, которые происходят с нами, они ведь приходят потому, что клип пустое и не может получать, потому что не хватает ему экрана. И если я работаю над экранами с помощью этой методики, которая называется наука Каббала, то тогда я, когда работаю с экранами, я не страдаю от пустого кли. Я страдаю от того, что у меня нет экрана. То есть я меняю страдания от страданий ненависти на страдания любви. И тогда я полностью освобождаюсь от всех страданий этого мира. С человеком не происходит страдания, если он стремится к духовному. Он совершенно чувствует весь этот процесс по-другому. И только ради этого, ради раскрытия Творца, быстро, в принципе, для этого мы и учимся, и это вся польза от учебы. Что мы учили после этого, да? Значит, мы сказали, есть первое, второе, третье состояние. Первое состояние — Малхут бесконечности. Третье — это конец исправления. Тут пока нам не о чем говорить, а то, что рассказывают каббалисты во всех книгах, они пишут нам о состоянии исправлений. То, что происходит с 600 душами, 600 тысячами душ и в течение 6000 лет. Мы будем учить, что такое 6000 лет, что такое 600 тысяч душ. Это особые числа, это не совсем так, как мы это представляем. Что еще мы учили? Что... Мы учили, то, что Малхут исправляет себя.
1: אז חברים, אז זהו, צפינו בשיעור של הרב, היו הרבה מאוד...
0: Ну хорошо, мы посмотрели урок Рава, было много вообще понятий. Конечно же, вы записали много вещей и вопросов, поэтому наши товарищи, да, которые в мировом кле, выставляйте знаки вопросов, чтобы мы могли к вам обратиться. Давайте начнем. Ну, конечно, сначала вопросы. Вещи, которые возникли вдруг, почувствовали, что, может быть, что-то непонятно, да, нет ничего более благословенного, как вдруг вопрос возник. Ты раньше думал, я понимал, а теперь вдруг не понимаешь, как так вдруг, как такое может быть, если такие вопросы есть, то давайте, дорогие, давайте ваши вопросы здесь в зале и в мировом кле, пожалуйста. Вопросы, вопросы и вопросы. Да. Я скажу, я, например, не понял, что называется, что творение подобно Творцу. Что значит творение подобно Творцу? Мне вообще-то непонятно. Может быть, это игра слов красивая, но как бы на словах все там происходит, да? Да, ты присоединяешь слово к слову, мне тут никто не мешает играть со словами. Что значит творение подобно Творцу?
2: Это всегда по-новому путает, по крайней мере, меня. Четыре стадии прямого света, да, они делят кли на ступени авиюта. И он сказал, что авиют — это уровень желания, сила желания. Может быть, вы можете своими словами сказать, что вам помогло понять, что такое авиют. Да, прекрасный вопрос. У меня был такой же вопрос. Я понял из объяснения Рава, что состояние, которое проходит Малхут через свое развитие, когда она переходит из желания получать, в желание отдавать, потом использует оба эти желания, я получу немножко, чтобы быть как дающий. В итоге она решает, что она хочет все получить. И здесь, когда она хочет все получить, образуется степень авиюта, как объяснил Рав. Творец только дает. Что такое я, что я только получаю, наслаждаюсь. И я хочу тогда быть подобным ему. Это все же внутри Малхут, которая получила. Она получает все ступени авиюта, и я начинаю немножко получать, чтобы быть как он, дающий. Это вопрос тоже Бенца. Что значит быть как Творец? И отсюда она приходит к своему желанию далит, когда она получает все и наслаждается также и от состояния самого Творца. И здесь она производит цимцум, это ступень авиют. Если далит решает, я не использую ее, это делает, это создает разницу между мной и Творцом, и это стыд. Он только дает, я только получаю, я не хочу быть никогда такой. И это закон, который, то, что она хочет украситься, быть подобной Творцу, это желание становится законом в мирах, что нигде, ни в одном месте этот закон, и его нельзя нарушить. И дальше Раф объясняет, что происходит. Но это ступень авиюта, и она начинает работать со всем авиютом, как Раф объяснил. Это гальгальт, это весь авиют. Обнаруживает, что вот это малая мера, которую она получает тонкую линию, это недостаточно. Я только останавливаю свет своим желанием. Что же дальше? Я не использую это желание, потому что я хочу только получать и только самонаслаждаться. Она это переходит к следующей, третьей стадии. Сколько я могу получить от Творца? Свет хухма, чтобы доставить ему наслаждение. Затем, сколько я, насколько я могу уподобиться ему, это уже сак, она видит, что не может получить больше хухма и только уподобиться. И так вот эти ступени, которые она проходит.
0: Вопрос технический, небольшой такой. Как бы авиют — это в четвертой стадии или после четвертой стадии еще какой-то этап? потому что так как он изобразил на схеме, я есть четвертая стадия, потом внизу он написал «Авиют».
2: Нет, есть четвертая стадия, которая начинает развиваться, и здесь образуется степень «Авиют», когда она решает, что я принимаю весь свет, она пошла на это, уже возникают степени авиюта.
0: В момент, когда все девять первых или четыре стадии включены в Малхут, начинает развиваться. Вот и появляется эта тема авиюта. А до этого как бы все причины ее. Это то, что как бы снаружи от нее. И тогда начинается вот это вот драматическое развитие, там авиют, сопротивление, как вдруг появляется там борьба внутри нее, похоже, не похоже, могу, не могу, да, в этих четырех стадиях.
2: И все это еще перед сокращением. Вся эта борьба, все эти ступени еще до цумцума.
0: Да, потому что она как раз ощущает. Нет этих пока еще вот этих состояний, понятий. Потом это все появляется как развитие. Но мы изучаем, когда она почувствовала стыд, то... Но вот эта градация развивается потом.
2: Кабью 9.
3: Thank you. Yeah, my question is about Behina Dalit, stage 4, when Malhut decides to collect, to receive all the light. Is the five levels of coarseness, is it contained in the light that
0: Malhut получает все это?
3: Can we say that it was contained in the light?
0: Авиют включена в свет, который Малхут получает в той же стадии. Но есть понятие авиюта света, есть понятие такое в учении десяти сферот. Авиют, Малхут в принципе ощущает себя в конечном счете, желание получать, ощущать свои свойства относительно света, и согласно этому, и производит весь этот расчет, сколько может получать, 20%, ну, это ради примера.
2: Раф объяснил вначале, что свет хочет дать всем, без всяких различий. Он хочет всегда дать весь свет, хочет всегда наполнить кли, да, но что происходит? Малхут, она сама с помощью желания, которое развивается в ней, определяет, сколько света она может получить и какой свет она может получить. И когда она хочет получать и наслаждаться, это первое. Когда она хочет отдавать, вторая стадия.
0: То есть всегда есть этот порядок четырех стадий, или имя Авая, Юд, Кей, Вав, Кей. Что значит? Не просто так «я хочу», там «я не хочу». Все выстроено согласно свойствам, которые создали Малхут. Или четыре стадии, или девять первых, которые называются потом. Поэтому в соответствии с этим она все время продвигается. Еще вопросы?
2: Есть много вопросов. Выбирай. Вумен Мак 167.
4: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи. Такой вопрос. Раф сказал, что человек страдает от отсутствия экрана. Но если экрана у него еще нет, то как мы можем почувствовать его отсутствие? Что именно мы ощущаем в работе как недостаток экрана? Спасибо.
1: Нахон?
0: Ну, правильно, что мне не хватает экрана, но это уже серьезная вообще потребность. Это для этого мы учимся вместе, хотим привлекать свет в зачечку к источнику, чтобы что? Чтобы в конечном счете у меня появилось это желание. Желание тех желаний, которые этого мира, это наше базовое желание. Я хочу, чтобы во мне развилось новое желание, новая потребность. Это называется точкой в сердце. Точка 0000000, там сколько-то, и оттуда я хочу все время это все увеличивать. Давай еще последний.
5: Amigos, lo que cada amigo tiene que corregir es una parte especial de la Malhut. Entonces, ¿cómo es que nos ayudamos a acelerar las correcciones?
2: То, что каждый товарищ должен исправить, это особую часть, малхут. Так мы можем помочь друг другу, чтобы ускорить исправление. Да, с этим вопросом мы выходим из рока. Как мы можем помочь друг другу ускорить исправление? Прекрасный вопрос. Это может быть даже заданием на день. Как мы можем ускорить исправление тем, что помогаем друг другу. Итак, друзья, мы завершили. Сейчас споем и будем думать об этом в течение дня. Спасибо.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 2 марта 2003 года. Урок основан на статье «Что такое предупредить больших о малых в работе». Статья находится в статье Рабаша, второй там, 1903 страница. Давайте вместе прочитаем эту статью. Что такое предупредить больших о малых в работе? Сказали мудрецы, объяви и скажи, чтобы предупредить больших о малых. И объясняет Раши, объяви коэнам, сынам Аарона, и скажи, два этих известия, почему нужно предупредить больших о малых? Чтобы они не осквернились. И следует понять, что нового в том, чтобы предупредить больших о малых, когда говорят о духовной работе. Ведь тогда все говорится в одном теле. В таком случае, на что указывает нам это, что должны предупредить больших и малых? То есть, кто такой малый, когда мы учим это в одном теле, кто такой большой? Что этим они хотят сказать нам? Что этим они хотят сказать нам, говоря, что нужно предупредить больших и малых? Известно, что усилия в работе, которые мы должны приложить в Торе и заповедях, вызваны тем, что мы родились с природой желания получать для себя. Поэтому во всем, что мы делаем, когда желание получать наслаждается от этого, нельзя говорить тогда, что есть в этом усилия, как мы видим в нашем мире, что никогда человек не будет сожалеть, если он голоден и у него есть еда, запах, который он чувствует. Разве он скажет, что он сейчас будет делать тяжелую работу и прилагать большие усилия в том, что сейчас он собирается есть? Поскольку в том месте, где есть наслаждение, удовольствие, нельзя говорить, что есть работа и усилия.
1: И согласно этому следует понять, если Тора называется, что они жизнь наша и долголетие наше, то почему в таком случае говорят, что человек должен прилагать усилия в Торе? Разве есть кто-то, кто не хочет жить и наслаждаться жизнью? Как написано, они желание золота, золота червонного, они слаще меда, текущего из сот. В таком случае, почему то, что мы соблюдаем Тору и заповеди, называется усилие? А ответ в том, что если бы наслаждение Торой и заповедями было раскрыто всякому, конечно, весь мир соблюдали бы Тору и заповеди. И это как написано в предисловии к учению десяти сферот. Предположим, к примеру, что Творец управлял бы своими творениями явным управлением. Так что, к примеру, всякий, съевший что-либо запретное, тотчас задохнулся бы на месте, а всякий, выполняющий заповедь, нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда какой глупец подумал бы о том, чтобы отведать вкус запретного, зная, что тут же потеряет из-за этого свою жизнь, как не помышляет он о том, чтобы прыгнуть в костер. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь,

0: не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Как не может он замешкаться или оставить какое-либо материальное удовольствие, идущее к нему в руки, не получив его немедленно? Поэтому, если бы перед нами предстало явное управление, все живущие в мире были бы полными праведниками. И согласно этому следует спросить, почему у нас нет явного управления, а мы должны верить в вознаграждение и наказание? Разве бы не было лучше, если бы все было раскрыто? А ответ таков. Поскольку мы должны прийти к слиянию с Творцом и к совпадению по свойствам, из-за этого мы должны делать все ради небес. То есть ради отдачи, для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. А если награды и наказания в Торе и заповедях были бы раскрыты, не было бы никакой возможности делать ради небес, по причине того, что наслаждение заставляло бы человека соблюдать Тору и заповеди.
1: И мы видим, как наслаждение, которое раскрыто в материальном, несмотря на то, что это только лишь наслаждение, в свойстве тонкая свечка относительно наслаждения, которое есть в Торе и заповедях, как тяжело человеку сказать, что все, что он делает, это ради отдачи. Иначе он отказался бы от материальных наслаждений, если бы не мог быть в намерении ради отдачи Творцу. Тем не менее, тем более в больших наслаждениях, которые заключаются в Торе и заповедях, конечно же, не было бы никакой возможности сказать ему, что если он не может создать намерение на отдачу, тогда он отказывается от них. Поэтому произошло такое исправление, что до того, как человек способен сказать о маленьких наслаждениях, которые находятся в материальных вещах, что он принимает их только при условии, что сможет создать намерение на отдачу, он находится под сокращением и скрытием и не видит никакого наслаждения. Но он должен верить, что это так. То есть, что человек должен верить, что Творец управляет всеми творениями, как добрый и творящий добро. И это, как написано в статье в Шамате, человек должен представить себе, как будто он уже удостоился совершенной веры в Творца, и у него уже есть ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром свойством добрый и творящий добро. То есть, что весь мир получает от Творца только лишь добро.
0: Из сказанного получается, что в то время, когда человек занимается верой в Творца, человек должен уделить определенное время тому, чтобы представлять себе, как бы человек ощущал себя в то время, когда удостоился бы близости Творца и увидел бы своими глазами благое наслаждение, которое приходит к нему и ко всем творениям, в каком бы тогда возвышенном состоянии духа он пребывал. И как бы он был весел и радостен. И необходимо продолжать представлять эту картину, чтобы и вера его была бы примером в знании и видении. То есть степень веры должна являться примером свидетельства и знания. И это великая работа, поскольку она является путем истины. И это, согласно сказанному, истина и вера, что означает, что его вера должна быть на пути истины. Именно из представления этой картины, что он обязан верить в величие веры в такой степени, как будто он явно видит это и верит своим глазам. Иначе говоря, в той же степени воодушевления, как если бы он воочию это видел, так он должен воодушевляться, когда он не видит, а только верит, что это так. Поэтому это называется верой на пути истины. То есть его вера на самом деле подобна знанию. Она и называется истинной верой. Как написано, истина и вера.
1: А поскольку вся основа должна строиться на фундаменте веры, и вместе с тем нам даны разум и знания, чтобы осознать любую вещь собственным умом, следовательно, что вера противоположна нашей природе, согласно которой мы можем следовать разуму и не совершать неразумные глупости. Получается, с одной стороны, человек обучает идти путем разума и таким же образом вести себя с другими людьми. А когда человек начинает выполнять Тору и заповедь, ему говорят, хотя человек и должен следовать своему разуму, тем не менее, в отношении Творца нам дана вера. И мы обязаны верить верой мудрецов, идти именно таким путем, хотя он и противоречит разуму, как сказано, и поверили они в Творца и в Моше, раба его. То есть мы должны верить то, что говорят нам мудрецы, и не оглядываться на свой разум. Однако, поскольку это противоположно нашему разуму, у нас есть подъемы и падения. Иными словами, иногда мы способны верить словам мудрецов и представлять себе истину и веру, как сказано выше, когда вера в таком случае — это по-настоящему истинная вера, без примеси разума, и все в ней противоречит нашему сознанию и пониманию, и поэтому это называется истинной верой или простой верой, в которой нечего понимать, а все в ней выше знания.
0: Поэтому не в силах человека находиться всегда на одной ступени, а он находится в подъемах и падениях. Как сказал мой отец и учитель, почему называется принятие бремени высшей Малхут свойством веры, эмуна? Потому что она от слова омен, воспитатель, оменет, няня. И это как няня, которая постепенно растит ребенка, пока не вырастет его. Поэтому в то время, когда работают на основе веры, пока не удостаиваются вере в постоянстве, всегда вера является частичной. Поэтому во время работы есть подъемы и падения. То есть иногда человек может представлять себе величие и важность Торы и заповедей, и также величие и важность дающего Тору. Иными словами, в то время, когда он может представить себе величие и важность дающего Тору, тогда человек чувствует, что он находится в состоянии подъема. То есть он чувствует, что находится над материальным миром. И он смотрит на тех людей, которые тянутся за материальными наслаждениями, как животные и звери, которым достаточно этого пропитания, необходимого для их животного существования. Тогда как он чувствует себя, что он может получить пропитание, чтобы у него было удовлетворение в жизни, только от того, что подобает говорящему уровню. И как приводится в предисловиях, все достоинство, которое есть у уровня говорящей в человеке, заключается в том, что он способен получить ощущение Творца. И это не имеет отношения к животному уровню. Однако потом он снова спускается со своего состояния и падает под власть большинства. То есть он находится сейчас во власти самого себя, а не как прежде. Поэтому во время подъема, когда чувствует, что нет в мире ничего, кроме власти Творца, а он сам не имеет никакого значения, ведь он желает отмениться перед Творцом без всех условий, поэтому во время подъема человек находится во власти единственного, а во время падения человек находится во власти большинства. То есть у него уже есть две власти.
1: Но иногда человек падает в такое состояние, которое еще хуже, чем двоевластие. Потому что в то время, когда человек говорит, что есть две власти, два управления, человек все-таки верит, что есть Творец мира, и это власть одного. То есть Творец, он хозяин, и он делает то, что хочет. Но есть еще управление, еще есть одна власть. То есть человек тоже является хозяином, и он тоже делает в мире то, что он хочет. И человек хочет тогда, чтобы Творец обслуживал человека согласно его желанию, и чтобы Творец был представлен в распоряжении человека, и Творец служил бы человеку согласно указаниям человека. Однако намного хуже этого, когда страшно подумать, он вообще не верит в то, что есть Творец, который управляет миром. Получается, что у такого человека нет ничего, кроме одной единственной власти самого себя. Однако человек видит, что такое мнение есть у многих людей. То есть все говорят, что они являются хозяевами над самими собой. То есть каждый делает то, что ему необходимо, а то, что касается остальных, ему не важно. Потому что иногда, когда человек делает что-либо ради ближнего, он это делает из-за того, что ожидает, что товарищ вернет ему за это что-то взамен, что не будет неблагодарным. И это, как написано в Зоре и приводится в стихе, о стихе, о милость племен порочность, ибо все, что делают они, они делают ради себя. То есть потому что получают взамен какое-то благо, и это называется властью большинства, то есть множество отдельных людей.
0: Выходит, что это не называется двоевластие, то есть власть Творца и власть человека. Получается, что человек еще верит в управление Творца. Тогда как если человек падает во власть большинства многих отдельных людей, получается, что он вообще не принимает в расчет Творца. И это, разумеется, состояние самое наихудшее. И из сказанного выходит, что прежде чем человек удостаивается постоянной веры, а это является подарком Творца, и это не во власти человека, он всегда находится в подъемах и падениях. И тогда человеку необходимо милосердие свыше, чтобы не сбежать с поля боя. И тогда порядок работы может быть только во время подъема, то есть в то время, когда он находится во власти святости. И тогда человек должен работать и быть внимательным, и думать о том, в каком состоянии он был во время падения. То есть во время подъема он может отдавать себе отчет и видеть разницу между светом и тьмой. Как сказано, что преимущество света и тьмы. Иными словами, тогда он способен выполнить то, что сказали мудрецы. Соотноси потерю от нарушения заповеди с платой за ее соблюдение и плату за нарушение заповеди с потерей от ее нарушения.
1: То есть во время подъема человек понимает, что получение для самого себя называется прегрешением, так как оно отдаляет его от Творца, и нет большего прегрешения, чем это. тогда как во время падения он не способен понять, что если не выстраивают намерение ради отдачи, это называется прегрешением, и чтобы у него была сила верить, что нужно все делать ради небес, и он верит только в написанное, что человек должен соблюдать 613 заповедей, которые Творец заповедовал нам делать через Моше. Конечно же, он не согрешит и не преступит то, что написано в Торе. Но иногда человек злится. Почему Творец сделал нам так, что нам запрещены многие вещи? То есть человек говорит, что если бы Творец спросил его по поводу соблюдения заповеди, он бы попросил у Творца, чтобы не делал их нам и для нас такими строгими, и не запрещал бы многие вещи, которые жаждет душа. Но он все-таки соблюдает заповеди. Тогда как во время подъема человек злится наоборот. Для чего Творец дал нам делать вещи, которые человек вынужден делать? То есть есть и пить и так далее. Разве не было бы лучше, если бы он вообще не создавал их в мире и не было бы необходимости их делать?
0: Получается, что во время подъема он хочет, чтобы было меньше наслаждений в мире. А во время падения человек злится. Почему Творец запретил нам много вещей, которыми человек мог бы наслаждаться, если бы Тора не запрещала? И из сказанного мы видим, что есть подъемы и падения, в то время, когда человек желает удостоиться слияния с Творцом. Поэтому следует называть время падения малым состоянием — катнут, состояние подъема — большим состоянием — гадлут. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали, что означает сказанное мудрецами «объяви и скажи», чтобы предупредить больших о малых. И мы спросили, как можно говорить об одном человеке большие и малые? И из вышесказанного следует объяснить, что большие и малые не имеется в виду в двух телах, ибо в духовной работе мы все учим в одном теле. А большие и малые следует понимать как два разных времени в одном носителе, то есть в одном человеке в двух разных моментах времени. Первый — во время подъема, называемого «большие». Второе — во время падения, называемого «малые». И этим следует объяснить то, что человек, когда находится в состоянии подъема, должен быть внимательным и отдавать себе отчет о том, что он может прийти к падению. А что такое падение? То есть, кто сказал, что падение так уж плохо? Но он видит, что есть много людей, которые живут и наслаждаются жизнью, несмотря на то, что пребывают в состоянии падения. Поэтому, когда он сам находится в состоянии падения, он тянется за ними и сам наслаждается жизнью, как и они.
1: Однако об этом состоянии падения можно сказать, что с человеком произошла авария. Он пострадал и находится без сознания. То есть он не ощущает, что находится в состоянии падения, а наслаждается тем состоянием, в котором пребывает. И так или иначе, он не ощущает своего падения, поскольку он вообще забыл, что есть духовное в мире. Необходимо стараться достичь слияния с Творцом. И все им И все это было им забыто из-за аварии, произошедшей с ним. И он не страдает от того, что находится в падении. Поэтому, когда человек пребывает в состоянии подъема, он может думать и бояться, чтобы не попасть, не дай Бог, в аварию. То есть в то время, когда он сейчас продвигается к духовному, чтобы он постарался и не упал посредине своего пути, своей ступени. Тогда как во время падения он вообще ничего не помнит, поскольку у него нет никакого ощущения духовного. И все это он может знать только во время гадлута, большого состояния. Поэтому говорит нам Писание: «Объяви и скажи, что предупредить, чтобы предупредить больших о малых». То есть во время большого состояния гадлут, когда он находится на подъеме, это время быть осторожным относительно малого состояния катнут, то есть чтобы не прийти к падению, которое называется малое. И только во время подъема человек может думать о малом состоянии катнут, то есть думать, какова причина того, что он попал в такое малое состояние катнут, что человек должен знать, что, несомненно, есть некая причина, которая привела его к падению.
0: И, как я слышал от своего отца и учителя, однако также следует знать, если у человека была бы способность удержать какое-нибудь, пусть даже и самое малое свечение, но если бы это было постоянно, то человек уже считался бы совершенным. То есть с этим свечением он уже мог бы идти вперед. Поэтому, если у него пропадает это свечение, он должен сожалеть об этом. И это подобно человеку, который посадил в землю семя, чтобы из него выросло большое дерево. Но он тут же вынул это семя из земли. В таком случае, какова же польза от этой работы, когда он сажал семя в землю? И мало того, мы можем сказать, что он не просто вынул семя из земли и испортил его, но можно сказать, что он вынул дерево со зревшими плодами из земли и испортил их. Так же и здесь. Если бы у него не исчезло это малое свечение, из него вырос бы большой свет. Получается, что не малое свечение исчезло у него, а у него как бы пропал большой свет. И сказанного мы видим, что человек должен беречь себя всеми способами во время падения. Когда, даже если у него и есть небольшое ощущение, и если он сделает все, что в его силах, чтобы не потерять это, он все время будет продвигаться вперед. И об этом сказано: «Объяви и скажи», чтобы предупредить больших о малых. То есть во время большого состояния гадлут, которое является временем подъема, он должен сделать все расчеты, чтобы не прийти в малое состояние, в катнут, то есть к падению. И он должен оценить, какая у него сейчас важность, даже если есть совсем небольшой контакт с духовным.
1: И он должен работать над собой, чтобы верить, что это ощущение пришло свыше, то есть что Творец зовет его тогда, и думать, насколько это важно, что Творец зовет его. Как сказано выше, если он мог бы удержать это малое ощущение навсегда, то, несомненно, пошел бы вперед, как сказано в вышеуказанном примере, что подъем считается только зерном, который сажают в землю. Но из этого семени вырастет большое дерево, которое даст плоды. Получается, что он должен ценить время подъема и представлять себе, как будто бы он так смотрит на цель, то есть как будто у него уже есть силы, когда у него есть уже в руках большое дерево, дающее плоды. И как бы он тогда оберегал бы это дерево, чтобы люди не испортили это большое дерево? Таким образом, он должен идти, пока не ощутит в своих органах, что всегда нужно следить и оберегать это дерево, и еще он должен выполнять действия, чтобы скрывать это дерево от людей, чтобы не сглазили они его дерево. Также человек должен беречь это ощущение, которое есть в состоянии подъема, чтобы посторонние, чужие люди не сглазили его. До сих пор речь шла о подъеме, о важности подъема. Это только одна сторона дела.
0: Но необходимо считаться также и с низким состоянием падения. Это означает смотреть с другой стороны, о чем здесь нужно думать. То есть, что только во время подъема человек может оценить низменное состояние падения, что называется предостеречь больших от малых. То есть, как сказано выше, в состоянии гадлут, думать о малых, о времени катнут. То есть, что он может потерять, если придет к падению. Только во время подъема он может подвести итог, преимущество света и тьмы. И это именно тогда, когда у него есть свет. Тогда он может сравнить между светом и тьмой. Но не тогда, когда он пребывает во тьме. Как сказали мудрецы, десятью речениями был создан мир. Чему это нас учит? Ведь он мог быть создан и одним речением. Однако это было сделано, чтобы взыскать с грешников, которые губят мир, созданный десятью речениями, и дать хорошее вознаграждение праведникам, которые поддерживают существование мира, созданного десятью речениями. И, казалось бы, непонятно, почему дать хорошее вознаграждение праведникам? Можно понять, для того, чтобы у них была большая награда. Но взыскать с грешников, почему он так делает? Ведь Творец не предъявляет претензий к своим творениям. Для чего он так сделал, чтобы было множество страданий? А следует объяснить, что со стороны духовной работы это означает, что человек должен думать, какое благо он может потерять и какие страдания может перенести. И благодаря этим двум вещам получит необходимость оберегать состояние гадлута, то есть время подъема. Ведь иначе он будет страшиться того, что он может страдать в состоянии падения. И это означает предостеречь больших о малых.
1: То, что мы начали тут подводить итог, мы увидели, что есть больше вопросов, чем ответов. Что делать в течение дня и как вообще предупреждать больших о малых. Ну и то, что мы сейчас находимся в таком состоянии подъема и так далее. Перейдем к уроку от 2 марта 2003 года.
0: Пятый том Шлавей Сулам основано на изречении из трактата Ивамот, что означает предупредить больших и малых больших о малых в работе. Рабаш делит состояние человека. Который находится в этом мире на три варианта. Есть обыватель, который ощущает лишь свою собственную власть, что он находится в мире. Есть природа, окружение, группа, человечество вокруг него. И он определяет, и его окружение определяет то, что с ним происходит. И есть состояние, положение, когда человек чувствует реальность Творца или верит в реальность Творца. Нужно еще найти понимание разницы. В чем дело? Какова разница между верой и ощущением? В ситуации, когда человек чувствует реальность Творца, есть два состояния. Есть состояние подъема и состояние падения. Состояние падения, когда он находится в своей собственной власти и ощущает, что есть власть Творца, то есть еще сила, которая действует в реальности, кроме него. Это уже состояние более высокое, чем обывателя. Но он хочет, чтобы эта сила служила ему. Или это действительно ситра ахра, если мы находимся в высших мирах. И есть в нас силы, которые хотят буквально наслаждаться присутствием Творца, реальностью Творца, чтобы Творец служил им, наполнял их желания. Это называется ситра ахра. Но все же это связь с Творцом. Только нежелательная, но все же связь. То есть выше положение обывателя, который не ощущает Творца и живет в природе как животное. И есть состояние еще более высокое, которое называется подъемом, когда человек поднимается, чтобы служить Творцу. Не то, чтобы Творец служил ему, а он будет служить Творцу. И эти три состояния только и существуют в реальности, и работа человека все время проверять, где он находится. Ибо иногда может упасть до ступени обывателя, иногда, конечно, может находиться в духовном падении и в ситра ахра под двумя управлениями или в подъеме под одним управлением.
2: Да. Что?
1: Он пишет здесь, что если человек находится в подъеме, он ощущает, что находится под одной властью. С другой стороны, он пишет в состоянии... Он на странице 209 пишет, что когда во время подъема человек злится, если я нахожусь в раздражении, в подъеме, это значит, что я думаю, что я был сделан иначе. Так это значит, что я под одной властью пока еще. Это противоречит тому, что я чувствую или думаю. То есть, что я должен ощущать, что так же и я существую, так как же я могу, может быть, в подъеме нахожусь под одной властью, что есть только он.
0: Есть много вариантов и в подъеме, и в падении. Подъем называется, что ты находишься под одной властью, то есть, что ты знаешь, что есть одна власть. В одной власти тоже есть несколько вариантов. Или ты согласен с этим, не согласен с этим, ты смиряешься с этим, или ты с радостью принимаешь это, и ты поддерживаешь это, и входишь в это, и именно держишься за это силой и желанием. Есть различные состояния внутри этого состояния. Нет гладкого деления на черное и белое. А в каждом состоянии есть много собственных состояний. Еще? Да.
1: На странице 207 он пишет, что мы не должны верить тому, что сказали нам мудрецы, не смотреть на наш разум. Когда он говорит о нашем разуме, мудрецы в большинстве своем не дают тебе слишком много келим, инструментов. Они говорят тебе в итоге, что в твоих руках делать, то и делай. С одной стороны, я как будто должен попытаться понять его действия, его отношения, его разум своим разумом. С другой стороны, я должен делать то, что в моих руках и в моих силах.
0: Много слов. Я не понимаю.
1: Он пишет, что мы должны использовать свой разум, потому что я не могу пользоваться, что мы не должны пользоваться своим разумом, потому что я не могу на своем ступени это понимать. С другой стороны, какой клюв у меня есть? Тогда говорит делать, что мудрецы сказали. Сказали делать, делай все, что в твоих руках, в твоих силах сделать, делай. Так что же, правильно.
0: Как ты соединяешь все эти вещи в такой форме, я не знаю, но... Проблема в том, что в период скрытия мы не можем все же знать, как мы продвигаемся. Они дают нам несколько советов, и не просто они называются Эйтин и Пкудин, советы и указания. Они дают нам здесь несколько советов, и постарайся работать с ними. То, что разумом мы хотим понять причины и взвешивать, что важнее, что менее важно, и какие состояния более предпочтительны. Рассудочный подход. Хорошо, что человек пользуется этим. Он как-то работает, он движется. Но не то, чтобы это действительно помогало. Продвижение только согласно действительно внутреннему усилию, которое человек дает. И когда он дает внутренние усилия, это очень тяжелая проблема определить. Усилие — это напряжение воли или против воли. Оно не относится к разуму. Оно относится к желанию. И очень тяжело измерить таким образом. Когда я прикладываю усилия, как я прикладываю усилия? Усилия, как правило, в том, чтобы соединить себя с Творцом. С положением, кажущимся мне самым высоким, которое только может быть. То есть всей своей силой стараться эмоционально, чувственно вывести себя со ступени обывателя на ступень духовного падения и на ступень духовного подъема. Творец, я не знаю, что он делает, но чтобы я сделал из себя сам, чтобы уже сейчас я и вся моя жизнь, и мое действие, и Творец, чтобы они находились в одном состоянии, в состоянии, когда я вообще не различаю между этими тремя вещами. Это усилие, которое человек прикладывает, оно называется усилием. Ибо кроме него нет ничего. И к этому мы должны прийти. И мы должны всегда различать, находимся мы в этом или нет. Не находимся, значит, это должны постараться сделать. Это мы должны, как нам пишут, что в твоих руках и в твоих силах сделать, делай. И не умственные усилия здесь должны быть. Они вообще не считаются за усилия. И здесь не поможет человеку, насколько он больше выясняет состояние, меньше выясняет состояние. Есть люди, которые более чувствительны, есть с большими силами критики и выяснения, но это не помогает, нет ничего. Нет никакой природной склонности, с которой человек рождается, которая может помочь ему в продвижении к Творцу. В этом все равны. И из этого только можно увидеть, насколько невозможно нам измерить усилия. Есть такие, которые просто закрыты, нет чувств, есть такие, у которых нет разума, а есть и такие, у которых вообще нет ни чувства, ни разума вместе. А есть такие, которые все время находятся в воодушевлении, в подъеме. Можно ли сказать, ни о ком ничего нельзя сказать. Мы не можем измерить.
3: Что значит попытаться прийти к эмоциональному усилию?
0: Усилие — это как бы не эмоциональное, не чувственное. То есть я не знаю, как называется, я не знаю, что называется слиянием с Творцом. Но как я представляю себе, насколько я способен, к этому я должен стремиться и как-то стараться внести себя в каждое состояние, в котором я нахожусь.
3: Усилие заключается в том, чтобы прийти к стремлению?
0: Усилие, это называется усилие. Усилием называется удерживать себя в состоянии слияния, в подъеме, удерживать себя в состоянии подъема. Это как он описывает здесь.
3: Ну что, что удерживает? Само стремление? И не стремление себя, все время представлять себя в состоянии подъема.
0: И если я делаю проверку, исследую эти свои состояния, нельзя ни в малейшей степени, чтобы это повлияло на мое положение, в котором я привожу себя к ощущению подъема, к ощущению слияния. Разве что полчаса из 24 часов можно это делать, критику, не приводящую к падению, критику. Приводящую к падению никогда. И если люди делают, если люди поступают наоборот, 24 часа разные выяснения, это против совета, который нам дают. Против совета. Я тебе скажу, во время критики человек находится в противоположности Творцу, не в соответствии, не в близости, не притягивает к себе окружающие света, которые продвигают нас, а не разум, как он думает. Как он просто находится в разуме, в какой-то машине, в общении в духовной системе святости, а в каком-то механизме там, где есть какие-то колесики, там разные вещи. это нечто механическое, нечто животное. Не случайно они нам советуют быть в слиянии, в воодушевлении, а в критике только полчаса. Усилие — это нечто особое, определенное. И снова я говорю, оно не связано с умственной критикой.
3: Тогда почему он называет веру выше знания простой верой? Почему это называется простая?
0: Почему он говорит простая?
3: Он говорит, и поэтому называется истинная вера или простой верой, в которой нечего понимать, а все в ней выше знания.
0: Да.
3: Но мы видим, что не так уж и просто.
0: Не просто этого достичь. Но это несложно согласно разуму. Мы должны понять, что разум рядом с чувством и действует в рамках этого мира. В тот момент, когда ты находишься только в разуме, ты отрезан от духовного. Если разум может служить духовному, пожалуйста. То есть не опускать себя за ступени слияния, а помогать еще и еще и подниматься в этом.
3: В нашем состоянии человек может видеть какие-то действия, которые он совершает как бы выше знания?
0: Зависит от того, как ты определяешь, что такое выше знания, и в соответствии с этим ты и скажешь.
3: Вроде бы как я работаю против желания.
0: Ну, как бы вопреки желанию поступают многие люди в нашем мире. Мое желание сейчас спать, но я делаю усилия, встаю с кровати и иду работать. Это против желания или нет? Как бы да, мое желание спать. Ну что, я делаю расчет, что мне на пользу в конечном итоге. И тогда я выполняю другое желание. Желание, чтобы у меня была еда, дом, семья и так далее. И тогда я иду работать. Маленькое желание отодвигается большим желанием, потому что у меня есть несколько желаний. Если бы у меня было только одно желание спать, то приди, убей меня, неважно, я сплю, ибо я не ощущаю другого желания. Желание жить, скажем, я не ощущаю, ты приходишь, убиваешь, убиваешь. Хорошо, правильно. Я даже не могу сделать расчет. Когда я делаю расчеты? Когда у меня есть несколько желаний. Тогда какое желание больше, какое предпочтительнее по сравнению с другим?
3: Да, но духовное вознаграждение, мы не знаем, что это, когда работает, получает расчет в конце месяца, зарплату.
0: Духовная награда — это то же самое, это тоже входит в наш расчет.
4: Азумрим ках.
0: Тогда говорят так, если у тебя есть еще расчеты, то какие расчеты? Либо расчеты в рамках этого мира, желание спать или желание получать зарплату, тогда я иду получать зарплату, тогда я встаю с кровати и иду работать. Это расчеты на уровне этого мира. Это расчеты обывателей. Есть расчет, когда ты уже считаешься с Творцом. У него есть власть, и у меня есть власть. И тогда как мне с ним улаживать? Я не могу стереть его из картины. Он находится в реальности. И тогда я должен только сделать расчет. Что с моим отношением к нему? Какова связь между нами? Я хочу выгадать у него. В какой форме я могу это сделать? Только в наиболее оптимальным образом. И может быть другой расчет, что я приму в расчет только его, как единственную действующую силу, и себя, как силу, которая не действует, а лишь только бы прилепить себя к этому единственному, и тогда все мои расчеты в нем и все мои силы в нем, как будто у меня нет никакого владения. От моего владения я отказываюсь. И тогда постепенно, когда я стараюсь делать такие упражнения, я действительно начинаю видеть, что это так, и что у меня нет власти. Да. Что значит выше знания в состоянии, когда...
4: Не варьер. Уже мы не шутим.

0: Ну хорошо, выясним, пока нет клея.
1: Мальсулам пишет в одной из статей, что человек час в день должен исправлять свое сердце, час перед тем, как он встает. То есть час, когда мы сидим здесь, по сути, это сейчас. Что значит исправлять свое сердце в этом отрывке, если нельзя входить действительно в состояние падения? Тогда что это значит исправлять свое сердце? Как можно прийти к состоянию критики, которое не приводит к состоянию падения? Как входит в такое состояние?
2: Эх, осим бикорыч, ломовиды.
0: Как нам делать проверку, которая не приведет к падению?
1: Да.
0: Духовным называется, что у тебя есть сначала сокращение, а после сокращения ты начинаешь делать расчет, сколько ты можешь дать Творцу. Тогда наверняка расчет на сколько он без всякого расчета для себя, то есть если ты уже поднялся на такую ступень, что у тебя, ты уверен, что у тебя нет никакого расчета для себя, твой расчет только ради Творца, и сколько у тебя будет сейчас сил, это будет действительно соответственно твоим силам и желаниям.
1: На ступени подготовки.
0: На ступени подготовки. На этапе подготовки наши усилия могут быть только в том, чтобы ощутить себя включенными в его действия.
1: А как же те полчаса или часа, о которых говорит Бальсулам, что нужно исправлять свое сердце? И по сути этот час, говорит он, после раннего подъема, после пробуждения. Так что делать в этот час?
0: Ну, возьми Шульхан Арух, посмотри, что там написано, как человек должен вставать с кровати, каким образом, какие исправления делать себе. Посмотри, если ты спрашиваешь об исправлениях, ты, наверное, же спрашиваешь об исправлениях.
1: Я не спрашиваю об исправлениях, я спрашиваю, что делать с внутренней точки зрения, какую работу. Ведь если он говорит, что у нас есть все же большая часть дня, как вы говорите, мы должны...
0: Ну, так же, когда ты сразу же встаешь с кровати, прилагая усилия в поиске контакта с Творцом, должен делать это сразу же.
1: Вопрос, в эти полчаса или это час, когда мы производим проверку, как сделать ее в такой форме, чтобы она не приводила к состоянию падения?
0: Я не могу сейчас сказать более, чем я сказал. Проверку делают, как в духовном делают сначала сокращение, а потом делают расчет, как подняться выше. Также и в твоем состоянии ты должен представить себе, как бы ты сделал нечто подобное. Если человек ощущает, что он способен упасть из-за критики, ему нельзя входить в критику. Ну, каким-то образом привести... Если человек приводит себя к состоянию падения со ступени, нет ничего хуже. А у нас, как правило, есть расчёты. Ну хорошо, ладно, потом я поднимусь, у меня будет еще больше как бы минус, чтобы подняться к большему плюсу. Никогда так не будет. Минус образуется не во время минуса. Минус образуется именно во время подъема, когда ты видишь, насколько противоположны твои келим тому состоянию со святами.
1: Да. Какова разница между верой в Творца и ощущением реальности Творца?
2: Эмуна заникра хасадим.
0: Вера называется хасадим.
2: Заникра эмуна.
0: Постижение свойства бины. Это называется верой. То есть какая-то сила, которая приходит ко мне в мои получающие келим, скажем, в Малхут. Будем говорить об этом также в терминах Каббалы. И даст мне способность быть защищен.

0: У моего желания получать есть желание получать, наслаждаться от всего Наранхая. И я получил такую силу, что даже если весь Наранхай предстанет передо мной, мне все равно. Мне нисколько это не волнует. Это не значит, что мне все равно. Я чувствую эти свои получающие келим, эти наслаждения, которые стоят передо мной. Но сила веры, то есть связь с Творцом, это духовная сила, которую я получил, важность и слияние с Творцом по сравнению с наслаждением от Наранхая внутри моих желаний, келим. И тогда я предпочитаю слияние с Творцом. Это называется вера. Просто вера. Простая вера. А есть вера. Когда я уже начинаю также и использовать мои получающие келим, когда наполняю их святами хасадим, а потом святами хохма, это уже называется совершенная, полная вера. Все говорится о Малхут, о получающих келим, которые обрели исправление. Это не то, что я могу сделать какое-то усилие и удержать себя, чтобы не наслаждаться. Имеется в виду, что я вообще не хочу использовать эти наслаждения. Против этого у меня есть защита. Но все остается живым, и мои желания получать, и наслаждения, которые я ощущаю, против них все я ощущаю. Все те вещи, которые создают мне это состояние. Если бы я не ощущал, это было бы свойство бины, то есть категория бины, как ты знаешь, нечто отвлеченное. Но мы же говорим о Малхут, которая исправляет себя до ступени веры. То есть она сама по себе не меняется.
1: Что означает, как он пишет, что 10 речениями был создан мир?
0: Мир был создан 10 речениями. Это означает, что если бы Творец хотел насладить Малху, то есть творение, он бы создал тогда желание получать и наполнил бы это желание наслаждением. И этим бы он закончил бы все дело. Ну, то есть, как бы сказать, как есть пхина стадии Алев и Малхут бесконечности. То есть до того, как она ощущает разницу между ней и Создателем. То есть это было бы что-то такое, как бы неживое. В чем разница между неживым растительным животным и говорящим? В том, что они уже начинают ощущать, чувствовать. У них уже есть какая-то свобода от Создателя, что они уже растут, они сами существуют. Так вот, Творец хотел, чтобы творение достигло его ступени. И тогда для этого нужно дать творению постепенно такие силы, чтобы оно могло достичь свободы, то есть бесконечной свободы. И чтобы прийти к этому, творению нужно передать свойство Творца. Свойство Творца, которое приходит к творению, приходит сначала от обратного отрицания, чтобы показать разницу между свойствами Творца и свойствами творения. А потом, если человек оправдывает, то есть если он делает усилия подняться благодаря природе Творца, природе творения, которая в нем находится, тогда он

0: удостаивается вознаграждения. Вознаграждение заключается в слиянии, в состоянии конечного исправления.
1: Так это значит дать добрую награду праведникам?
0: Расстаться сначала с грешниками. То есть нужно показать человеку, насколько он противоположен, далек от Творца, в состоянии, в котором он не исправлен. И он обвиняет Творца, тогда говорится, что он грешник. А потом дать добрую награду праведникам, когда исправляет это, когда из грешника он становится праведником. Да? Нет грешников и нет праведников в различных двух телах. Мы говорим все, что находится в одном теле.
1: Здесь есть две вещи, которые мне кажутся противоречием. С одной стороны, говорят, что есть только одна власть, и в это вы должны верить. А с другой стороны, есть как бы другая власть, которая должна охранять меня, охранять состояние подъема. Если мы говорим, что есть только одна власть, то что это за часть нас, которая должна охранять состояние подъема? Мы говорим, что это вообще от нас не зависит.
0: Сколько есть управление, ты говоришь?
1: Одно управление.
0: Согласно тому, что написано, если одно, ты находишься в том, что ты говоришь так, что существует только одно управление или нет? Так о чем тогда говоришь? Ты находишься в какой реальности? Той, в которой написано, ты чувствуешь как здесь, или ты, как что ты чувствуешь у себя в сердце?
1: Я стараюсь учиться.
0: Чему учиться? Учить ты можешь то, что ты хочешь учить. Когда ты говоришь о мире Ацилут, ты находишься в Ацилуте? Они говорят тебе, дорогой, ты обманываешь себя. Тебе кажется, что ты существуешь, и что ты что-то делаешь, и что от тебя что-то зависит, и вообще ты являешься тем, кто действует. Все это иллюзия. Но от того, что они говорят, что все это иллюзия, в тебе что-то меняется, ты слышишь в полном порядке. Хорошо, ну пришли так мудрецы, сказали. И не более того. Нужно достичь этого. А пока ты не достиг, если ты хочешь прийти к этому, ты должен действительно, ты должен верить, что действительно так, верите. И это называется верой мудрецов. Ты должен доверять методике этой, что можно дойти, достичь, раскрыть, что действительно есть только одна власть. Творец всесильный наш, Творец един. Един означает, что не мы, не он, еще не кто-то и что-то, а только он единый. Только он. И когда ты делаешь усилия, приходишь в результате этого, тогда ты говоришь, что действительно есть одна власть, а пока это даже не твоя власть. Пока наше положение таково, что мы находимся в состоянии обывателей. Что значит обыватели? Я существую, все, я хозяин, нет никого, кроме меня, это называется обыватель, хозяйчик. И все. Если уже есть я и он, ну, это уже духовное. Это может быть клипа, это может быть человек, который борется со своей природой. Он понимает, что реальность — это одно, но в его килим все еще это два, двойственно. Он находится и в правой, и в левой. Но это же духовное, это может быть клипа, может быть святость. Клипа и святость только в нами. Только в его отношении. Что говорит фараон? Кто такой творец, чтобы я слушался его голоса? Он верит. Что значит? Ощущает. Только хочет, чтобы творец наполнил его. Это его желание получает в момент, когда ощущает реальность духовных наслаждений. Он желает их. Это уже две власти. Две власти — это раскрытие. У нас нет ничего, даже своего управления. Даже свое управление мы не раскрываем. А так, животное состояние. Называется хозяйчик, обыватель. Чем это отличается от животного? Ничем. Если бы не точка в сердце, Только добавка зависти, ненависти, почести, знания. Эти вещи тоже находятся не случайно в человеке, только чтобы привести его к развитию направления точки в сердце, чтобы он увидел необходимость. Ну, конечно же.
2: Так вот это вот требование сохранять состояние подъема, это требование, что и зло лишма приводит к лишма?
3: Требование сохранять состояние подъема. К самому состоянию не ты приводишь. И не ты приходишь к этому, а свет, который воздействует на тебя. Но когда ты находишься в состоянии подъема, когда тебе дали это, и дали тебе сейчас осознание контакта с Творцом, теперь, когда у тебя есть сила, есть ощущение, что ты находишься в контакте с этим, тебе стоит к этому состоянию присоединить постепенно, осторожно разные желания, мысли, разочарования. И все, что у тебя есть, присоединить тоже к этому. И тогда ты усиливаешь состояние подъема, в котором как бы ты участвуешь. Ты также должен во время подъема больше учиться. Ибо с помощью этого состояния ты выясняешь больше вещей, ты расширяешь свою кли. Но сохраняя то же состояние.
2: Ну, скажем, после того, как приходит состояние падения, это может привести к тому, что я отвечаю за него?
3: То, что потом ты приходишь к состоянию падения, не говори, что оно должно прийти. Ну, то, что упал, упал. Ты привел к этому. Забыл. О том, чтобы все время прилагать усилия, чтобы оставаться в подъеме. Ты захотел отдохнуть немножко. Только наслаждаться без усилий. И тогда ты падаешь. И проходит несколько часов, может быть, несколько дней, пока ты чувствуешь, что ты упал. Но упал ты в ту секунду, когда перестал прилагать усилия. Но пока что все еще окружающие света, пока это приходит, есть еще такое время задержки. И человек не сразу чувствует, что он упал.
2: Должен ли сказать, что Творец бросил меня в это грязное место?
4: Абуре афпам лома пилет адам лимакома тиновит.
3: Творец никогда не сбрасывает человека в грязное место. Никогда. Желание получать, оно всегда постоянно привести человека к наилучшему состоянию. Я не знаю, что ты подразумеваешь под этими словами. Может быть, это правильно, но я не слышу. Нельзя говорить, что Творец сбросил меня. Да.
2: Ну вот он же пишет, нет никого кроме него. И мысли, которые... Да, я возвращаюсь как бы в состояние свиньи. Он пишет, что я должен сожалеть, что Творец завел меня.
3: Ты слышишь, что ты говоришь? Я сожалею о том, что я пришел в состояние, когда Творец дал мне такие мысли. То есть... Я привожу к этому. Свет никогда не приводит к падению напрямую. Конечно, да, но не напрямую. Все-таки желание насладить творение каждую секунду. Поэтому я говорю, я не совсем понимаю, что он имел в виду в этом предложении. Да.
2: А что такое, что он пишет, что надо охранять вообще состояние подъема от чужих людей, посторонних? Что надо охранять как бы с глаза, чтобы не навлекли?
3: Что такое с глаз?
4: Анахну
3: Мы в нашем мире используем связь друг с другом. И вот эта связь из наших келим, из одного кли моего, есть отношение к твоему кли, и это отношение называется зависть, ненависть или любовь. Отношение между кили может быть положительным, а может быть отрицательным. А отрицательное отношение между килим называется дурной глаз. Это в материальном. И у этого есть силы, есть очень большие силы. Психологические, скажем так, на уровне этого мира. Так же, как человек может убедить себя. Просто психологически держать себя больше, сдерживать себя больше, или наоборот, принизить себя. Это действует и на его здоровье, и настроение, на все. Так и другие люди могут влиять на него. И это называется дурной глаз или сглаз в материальном. Есть в этом много всего, но это относится только к материальным вещам. Нет в этом ничего духовного до такой степени, что один может даже привести к смерти другого. Но это все равно все еще материальное. А в духовном дурной глаз называется относительно Творца. Как ты смотришь на его отношение к тебе? Это называется либо добрый глаз, либо дурной глаз, злой. Как мы говорим в этом мире, видеть все, смотреть на все добрыми глазами. О чем ты спрашиваешь?
2: А что значит, он пишет, удерживать это внутреннее состояние, скрывать подъем от других людей?
3: То есть человек, чтобы не причинить себе вред и не причинить вред другим, должен всегда скрывать свое духовное состояние от внешних людей. Почему? Чтобы и у них не вызывать зависть. Этим ты опускаешь человека, который находится рядом с тобой, с хорошей ступени на плохую. Ты даешь ему такую приманку, такой соблазн, показываешь, что у тебя есть что-то такое хорошее, а у него нет, и у него нет выбора, его килим не защищены сокращением или экраном, и тогда он начинает завидовать, и начинает он завидовать, ты этим его опускаешь с его ступени. Прежде у него не было зависти, он относился согласно своему уровню, своей ступени, ко всем хорошо и по-доброму. Поэтому тебе нельзя вызывать в нем дурной глаз. Нужно считаться с товарищами, которые находятся на определенных уровнях исправления, небольших. И нельзя кому-то раскрывать другому действительно то, что у него в сердце относительно Творца. То, что есть у тебя в сердце относительно там начальника на работе или в семье, нам это не важно. А то, что есть в килим, нельзя показывать. Это называется зацепка для внешних.
2: Тогда что же он пишет, что есть внешние? Там страсть, зависть.
3: Есть внешний клипот, внутренний, внутри человека. Когда человек относительно самого себя тоже может смотреть на себя дурным глазом или внешне, относительно постороннего человека, вообще кого-то постороннего.
2: А что же то, что нужно завидовать товарищам?
3: Он пишет, как нужно остерегаться этого посредством скрытия. Не творец скрывает, я скрываю. Тогда я должен скрывать даже себя от самого себя. Да, себя от самого себя должен скрывать. То есть у меня есть такие желания, такие вещи, которые я не использую, и я скрываю от них мою исправленную часть. Это то, что происходит в духовном парцуфе. Есть желания, в которых получают ради отдачи, есть желания, которые вообще не трогают. Они находятся под защитой и в сокращении. То же самое и не в одном парцуфе, где есть две части, а относительно внешних людей в этом мире тоже нужно делать то же самое. И это по двум причинам. Чтобы не причинили вреда мне, и чтобы я не причинил вред им тем, что я обижу их завидовать. Если я привожу к этому, то я теряю от этого. Что они могут сделать? У них есть определенная ступень исправления. Они могут относиться ко мне как к равному, но вдруг они видят, что я такой. Если я всем сейчас раскрою, что ты находишься на ступени, там, ну не знаю, и все узнают. И есть здесь действительно люди, которые находятся намного выше других. Это тогда уже будет зацепка для внешних. Так лучше сказать, что нет ничего в Нейбаруке, нет ничего. Ну, так все они такие. Ну.
2: Так все-таки что же значит, что я должен завидовать товарищу?
3: Так же и внешних групп, когда они смотрят на нас, как мы говорим и что мы делаем, у них нет особого такого уважения к нам. Нет. Этот интернет делает так, что они как бы находятся внутри и чувствуют, о чем мы говорим, и видят, на что у них там есть, о чем они там говорят. Они сами-то никто и ничто. И очень хорошо. Пусть думают так, лучше так, чем вызвать в них. Если ты вызываешь у них положительную зависть, что они хотят быть как ты, это хорошо, но здесь может быть также и негативная зависть. Тогда потеря будет очень большая. Это не стоит. И сказано скромным мудрость, поэтому нужно скрывать. Сказано раскрытие пяди и скрытие две. Человек должен скрывать эти вещи.
2: Вот я нашел вот это вот там, где говорится о шхине в изгнании, что человек должен сожалеть и пусть скажет то, что я совершил преступление из того, что Творец бросил меня вместо святости в помойку, в отхожее место, да, куда выбрасывают мусор, отходы. Он все же представляет, как будто бы Творец сбросил меня.
3: То, что я совершил прегрешение, потому что Творец выбросил меня в грязь и мерзкое, низкое, презренное место, да? Почему Творец меня сбросил туда? Ведь Творец — это свет, он добр, творит добро всем, ява, я не меняю, добр в каждом состоянии. Как может быть, что этот свет выбросил меня сейчас в это отхожее место, он изменился или нет? Нет. Да или нет? Нет. Как же может быть, что так произошло?
2: Видимо, не дает уже того же света.
3: Что значит не дает того света, если свет не меняется? Ты сказал. То есть причина в том, что человек не может удержаться в этом положении. Не сваливай все на Творца. Это то, что я хочу сказать. Потому что ты хочешь сказать, да, ну, Творец сделал мне так, ну, что я могу сделать? Сейчас я посижу спокойненько, потом у меня обратно поднимет. Нет, с его стороны никогда не было. Поднимают святости и не опускают. Не может быть с его стороны никакого действия, которое бы привело к падению. А, твои ступени, подготовки, новые состояния, может быть, вынуждают тебя. Ну, все это хорошо, но ты не говоришь, что это приходит от Творца. Ну, а это находится сейчас в моем строении, сейчас я должен упасть. Это тоже вопрос. Что значит в моем строении что находится, что я должен упасть? Короче...
2: Какое управление привело к этому?
3: А, ты спрашиваешь, это из управления. Есть одна власть. Как может быть, что я нахожусь в падении, в подъеме, да? Когда ты находишься в падении, ты не находишься под одной властью, ты находишься уже под двумя властями. Ты можешь сказать и о клипе, ведь и клипа — это тоже власть Творца, тогда и я власть Творца. Если ты говоришь, так, тут находишься же в одной власти, ведь там нет тогда подъемов и падений. Не связывай тогда два этих состояния вместе, а не одно. Ты не можешь из состояния нынешнего, в котором ты сейчас находишься, говорить о гмар-тикуне, или говорить, что в этом мире тоже есть состояние, как в гмар-тикуне. Нет, относительно тебя нет. Так как ты эти вещи связываешь? Это удивительно. Так же, как человек на улице говорит, нет никого, кроме него. О чем ты говоришь? Где, что? Нет никого, кроме него. Давай я тебя ущипну. Да, давай посмотрим, что ты сделаешь. Что значит нет никого? Ты следуешь согласно тому, что ты просто болтаешь, или ты чувствуешь своих килим? Если ты говоришь, что ты находишься в падении, то ты не находишься в нет никого, кроме него. Значит, ты не находишься в одном месте, а ты находишься в двух желаниях. Две силы воздействуют на тебя, по крайней мере, если это вообще духовное. Если ты, скажем, упал и находишься в клипе и в святости, одно относительно другого ты оцениваешь, это значит, что нет никого, кроме него. Это уже две власти. Ты просто так болтаешься между ступенями, или бесконечность, или меньше, несколько тысяч ступеней, это то же самое. Нет. Что значит нет никого, кроме него? Где ты находишься? На какой ступени? Там в Бия, или в клипе, или еще где-то?
2: Нет, то я, что я пытаюсь понять, как я должен подходить к такой учебе.
3: Ты должен подходить к учебе всегда так, что ты хочешь прийти к состоянию, что действительно нет никого, кроме него. И держаться за это как можно сильнее. Если ты пришел к этому, то остерегайся падения, приложи все усилия, чтобы удержаться. Как только ты начнешь получать помехи, понятно. Но не думай, что эти помехи, что Творец хочет тебя сейчас сбросить. Он хочет усилить тебе связь с ним, поэтому добавляет тебе сейчас помехи. Эти помехи никогда не бывают больше, чем ты можешь их преодолеть. Ты должен верить, что каждый раз, когда он сейчас добавляет тебе помехи, чтобы ты еще больше усилил связь. А если ты говоришь, а, он сбросил меня, тогда ты уже находишься в двух силах. Есть несколько вопросов. Может ли быть положительная зависть в духовной работе? Может быть, конечно. Это как и в нашем мире. Есть зависть, когда я хочу быть богатым, как он. А есть зависть, когда я хочу, чтобы он тоже не был богатым. Тогда я не буду страдать. Вот еще один умник, как ты. Если мы должны быть уверены, что наша реальность — это то, что мы получаем от Творца, это самое лучшее, то как мы можем просить еще что-то? Что значит самое лучшее? Он тянет в свое состояние гмар-тикун, как будто все хорошо, все красиво, все прекрасно. Где? Люди запутаны.
4: Гамкин Женя Мимоскова Хахам.
3: Еще Женя из Москвы, умник. Когда я все время пребываю в борьбе с самим собой и не даю своему эгоизму абсолютно никакой свободы, я нахожусь в усилии и в связи с Творцом. Я не знаю, что значит. В чем он все время борется с собой? Это должно быть, как говорит Бали Сулам, я и то действие, которое сейчас совершаю, и состояние, то есть и Творец, должны быть вместе. Состояние, которое я сейчас проявляю, чтобы соединить все эти три точки вместе, называется усилием. Я не знаю, в чем он там борется с собой. Может быть, он должен там держать диету, а ему хочется что-то поесть. Ну, тоже борьба. Вопрос. Если у человека все хорошо в жизни, кто-то из Америки спрашивает, и он радуется, но не чувствуют связи с Творцом, является ли это падением. Кот так лежит на солнышке, все хорошо, прекрасно. Что ты хочешь от меня? Для меня это подъем, правда. Опять же, зависит относительно чего мы проверяем подъемы и падения. Это не зависит от ощущения вообще. Ощущение должно быть результатом этого. Это же называется учеба лишма, а не лишмо. Лишма называется, что ты обязан. После того, как ты достиг слияния, ощутить особые вкусы, которые в этом есть, вечные наслаждения, которые находятся в этом. Этого человек должен достичь. Если ты прикладываешь усилия, тебе кажется, что ты все время борешься, у тебя есть страдания от этого, то ты не находишься в состоянии «он» и «имя его едины». Когда кли подобно свету, и ты стараешься быть с ним в слиянии, это не с ним. Это верно. Но не следует проверять свои ощущения только по получающим килим. Также тут вопрос о сглазе. Есть вопрос Юды из Парижа. Да.
5: Вы говорите, что в каждый момент надо воспринимать желание, которое есть у меня, как вещь, которую он дал мне, чтобы наполнить их вместе с ним. Молиться, может быть, просить, чтобы у меня были другие желания одновременно, наполнить, связать с ним, потому что он дал мне их. Самое лучшее состояние для меня сейчас, несмотря на то, что я знаю, что это эгоистический подход.
4: Нет.
3: Здесь есть один спрашивает, что сказал Бали Сулам, если бы тут спрашивают о соблюдении шаббата. Я, прежде всего, интересно, как человек слушает нас и спрашивает такие вещи. Мы относимся ко всем заповедям, что их нужно соблюдать. Я надеюсь, ты слышишь. Все заповеди мы должны соблюдать, чтобы организовать вокруг себя правильные внешние рамки, которые помогут нам во внутренней работе.
4: Ломдим.
3: Ладно. Учимся.
5: Поделимся впечатлениями урока, и что мы берем отсюда в работу в десятке.
6: Ну, הייתי אומר איזושהי התרשמות חזקה כלפי לברר כל הזמן את ה...
3: Очень сильное впечатление относительно того, что выясняют все время власть, какая власть действует, управляет, вообще существует. Я творец. Может быть, не то и не другое, только творец. И все время человек должен быть в этом. Это говорится о внутренней работе. И все время находиться там в подъемах и падениях, ну, и там мы переходим от одной власти к другой власти, не дай бог, вернемся.
5: То, что меня зацепило для работы в десятке, это все время представлять себе состояние подъема, а это есть усилие, быть все время в слиянии. А что такое слияние? И Рав говорит так: все время представлять себя в состоянии подъема. Если я делаю анализ и проверяю состояние, это не должно ни в коем случае не привести к моему состоянию. То есть, чтобы я не потерял ощущение подъема, если это вещь очень важная, это усилие, потому что ты чувствуешь, с одной стороны, большие получающие лимна, с другой стороны, ты должен выразить относительно десятки что-то совсем другое. И это вот центр, да, вот центральный момент.
3: Статья говорит о двух принципах, вокруг которых все движется власть. Что существует в мире человека? Если есть власть многих и власть личности, то есть как бы две власти, я и Творец, это духовный уровень, есть только Творец, я выясняю, сколько могу, отношения между нами есть. Если есть только одна власть, только Творец, то человек уже находится в этом, и работа только как бы остаться в этом.
5: Да, урок был очень такой богатый, там много было разных тем. Рав затронул главным образом того, что то, что я взял, что все вот эти вот состояния происходят в одном теле. И Творец никогда напрямую не приводит к падению человека. Это как бы окольным путем происходит. И прямой фактор — это как бы желание получать человека. Ну, так и Шай сказал. Да, то, что касается властей, или я только разумом представляю себе, что есть только власть единого, или уже на практике там я хозяин, или действительно как бы есть две власти. Там был интересный момент, да, то, что касалось глаза. Рав сказал, что если нам удается возбудить позитивную зависть, да, в наших товарищах, это хорошо. Но если, не дай бог, это отрицательная зависть, то это самое худшее. То есть тут вы проигрыш огромен. Поэтому стоит скрывать то, что есть в килим человека, да, то, что касается Творца.
3: Да, тема с глаза или доброго глаза. Я могу причинить вред товарищу, если я буду рассказывать ему, что я чувствую относительно Творца, и могу причинить ему вред, потому что я приведу к падению с того состояния, в котором он находится, и это повлияет также и на меня. И поэтому следует скрывать это и от внешних людей, и от товарищей, и даже относительно себя, как я слышал, есть в духовном парцуфе такие неисправленные части, и человек должен также скрывать это от самого себя. А все, что связано с состояниями подъемов, падений, нужно остерегаться во время подъема, потому что когда во время подъема я прекращаю прилагать усилия, сразу впадаю в состояние падения.
7: То,
5: что касалось анализа, проверки, что когда человек проверяет, да, он находится все равно перед Творцом. Да и вообще, когда человек анализирует, он как бы спускается на животное состояние. Хотя это происходит и в разуме, но все равно это как бы уже животный уровень. И вот само по себе усилие не связано вообще с анализом. Само усилие должно быть в том, чтобы подниматься над этим.
3: Я слышал, что усилие — это быть в слиянии с Творцом. Усилие в этом.
5: Как только ты проснулся, ты сразу должен постараться найти контакт с Творцом. И еще если человек может выпасть, да, во время проведения анализа.
3: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

вечность, там сидим уже мы. Мы, други любимые, идем последний бой. Вознесется душа моя к свету сквозь боль.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, хаверим якарим, шалом, кли олами.
0: Мы приветствуем всех, приветствуем мировое кли. Мы продолжаем дальше. Еще один урок, особый урок. Наука Каббала. Сейчас мы будем изучать еще один фрагмент науки Каббала. Ты потрясающей серии уроков Рава о строении миров. И стоит обратить внимание на этот урок. Ну, конечно же, каждый урок особенный сам по себе. А то, что особенного, то, что Рав учит нас введение в науку Каббала или учению 10 сферот. Почему мы так любим это все слушать? Потому что у Рава ни один из уроков не бывает таким сухим, да, какая-то такая учеба. Всегда он вносит и чувства, и подход к учебе, и где мы находимся во всей этой системе. Это то, что особенного, это то, куда Рав нас ведет. Поэтому обращаем внимание во время урока, что сейчас мы будем смотреть, то, как Рав связывает строение, творение и нашу внутреннюю работу. Потом вернемся к этому еще раз. Это будет часть того, что, на что мы хотим обратить внимание на этот урок, как Рав связывает строение, творение и нашу внутреннюю работу.
2: Но прежде чем мы посмотрим урок, давайте вспомним, что мы сейчас изучали на первой части урока, что есть у нас зерно, которое мы получили от Творца, это точка в сердце. И мы должны поместить это в землю, чтобы из этого выросло дерево, прекрасное дерево с плодами, и чтобы грешники в нас не вытащили это зернышко из земли, и мы тогда потеряем все. Чем важна для нас вот это введение в Каббалу, которое мы учим? Бааль ха-Сулам написал это введение как законодатель. Он дает нам изучать высшие законы и говорит, что там есть желание получать, есть желание отдавать. И когда Малхут понимает это, она не хочет получать для себя никогда. И это закон, который определяет Малхут свыше, и это доходит до нашего мира, этот закон. И в нашем мире у нас нет ощущения отдачи вообще. Мы родились с желанием получать. И откуда, и как мы можем это достичь. Поэтому нам даны вещи, где мы можем это сделать. И Бааль ха-Сулам говорит нам, что когда мы очень хотим узнать, почему, потому что вот это зерно в нас, это семечко в нас, оно хочет знать, оно хочет узнать, как я вырасту в духовном, как душа вырастет, что я делаю с этим. И тогда мы получаем от Рабаша, он раскрывает нам ту работу, которую мы должны производить с нашей душой, работу, с помощью которой мы начинаем понимать, какие этапы мы должны пройти, как мы должны работать с нашей душой, но еще до души. Что Леор Гур спрашивал на том уроке Урала, что мы делаем перед уроком, вот, когда мы встаем, и что мы делаем, как мы готовимся к этому, чтобы мы не упустили ни одного слова, чтобы наша душа выросла, чтобы это было. И он учит нас, как мы это делаем в группе, что дает нам группа. Рав буквально как отец проводит нас через все состояния, все вопросы, которые мы задаем ему. И сегодня мы посмотрим, как Рав учил нас, и насколько мы выросли, насколько мы можем взять это и буквально реализовать. Реализовать в группе, реализовать в нашем продвижении. Бенце, прочитай, что сказал Рав о намерении перед учебой.
0: Четвертый отрывок. Главное для нас — это стараться быть связанными, насколько только возможно, чтобы уподобиться все больше и больше высшим парцуфом, высшим келим. Мы надеемся, рассчитываем на свет, что с помощью наших усилий быть ближе друг к другу, Он и свяжет нас на самом деле, отменит границы, отменит личный эгоизм каждого, соединит нас в десятках, в сотнях, в тысячах. И так мы будем пользоваться светом, так что он соединит нас в такие кели, что в них уже свет появится внутри кели, и тогда мы станем связанными и с кели, и также и со светами.
2: Сколько сил дает нам группа, когда мы находимся в состоянии аварии? Мы чувствуем, насколько товарищи горят. И это дает нам возможность почувствовать эту силу и держать веру выше знания над животным состоянием, которое мы получили. И это очень и очень важно, чтобы мы использовали это, и чтобы мы не упустили вот этот рост нашей души, чтобы мы смогли все время расти, не останавливаться. И это ускорение времени, о котором говорит Бааль Сулам, это то, что ускоряет время. Давайте посмотрим клип. Творец хочет светить всем, чтобы высший свет, он светит всем. И келим, который мы должны достичь, это зависит от нас. Давайте посмотрим клип. Клип номер 6. Как Творец хочет светить всем.
0: Высший свет наполняет все мироздание, и нет никакого различия в различных желаниях, которые есть и раскрываются в этом мироздании, светят всем равным образом. Но сами по себе желания, когда они получают свет в соответствии с их свойствами, насколько они соответствуют или отличаются от света, то в соответствии с этим они ощущают, что в свете есть изменения. И они осознают это или не осознают, что вот эти различия — это они сами создают, а не то, чтобы высший свет имеет какие-то отличия. То есть Творец хочет светить всем. Он хочет, чтобы все получали его отношения равным образом, как добрый, несущий добро. Неважно, маленький, большой, каждый, чтобы на все 100% заполнился. И тот, кто еще не может получить это наполнение полностью, именно потому, что его желание получать пока еще не настроено правильно на свойства света. А сейчас мы будем смотреть урок. Так возьмем листочек бумаги и будем записывать, какие вещи Рав нам объясняет, что касается строения мира, мироздания, миров, которые помогут нам потом в духовной работе. Какие вещи нам Рав объясняет, то, что касается мироздания или миров, то, что помогает потом в духовной работе. Давайте смотреть вместе урок. Мы с вами учили, в принципе, ту часть, которая называется как? Мы говорили о том, что вся материя творения — это желание получать, желание наслаждаться. И это желание создано свыше с желанием наслаждать Творца. Светом был создан вот этот материал, материя, желание получать. И вся материя мироздания — это желание. И в духовных мирах, и в нашем мире нет ничего, кроме желания наслаждаться. В духовных мирах это желание приобретает различные формы, в нашем мире тоже приобретает различные формы в виде мыслей, желаний, сил, вещи, которые мы ощущаем меньше или больше, находятся на разных уровнях реальностей этого мира.

быть также, также в силах и желаниях и мыслях, и также на более нижних уровнях. Это материал неживого, растительного, животного, то есть элементы клетки, которые находятся только в существовании, в поддержании собственного существования, как неживое. Потом растительное, у которого есть уже некоторая форма существования самостоятельная. Животное — это у него уже есть личные, частные движения. А говорящий уровень, там есть уже ощущение прошлого, и настоящего, и будущего. Это мы еще будем изучать, он эти все вещи объясняет Бааль Сулям. Ну, в других еще предисловиях, кроме введения в науку. Так вот, желание получать — это все материя творения от начала и до конца, нет ничего другого. И все мы говорим, все, о чем мы говорим, все, что кроме Творца, это желание получать. И вот это желание получать, оно, это желание получать, наполняется светом, который исходит от Творца, и форма его наполнения делится на две части. Или он может заполнять себя, или он может заполнять себя намерением ради получения, да, чтобы была там личная выгода, и тогда желание получать находится на уровне того, что называется этим миром. Это то, что мы, то, что вокруг нас, и желание получать может наполнять себя с намерением, что его наполнение есть только средство, чтобы привести к наслаждению Творца. И в этом он находится в подобии по форме с Творцом. Он хочет доставить наслаждение человеку. Тогда вот эта форма наполнения называется духовной формой. И поэтому тот, кто находится в таком состоянии, называется, что он находится в духовном мире. В соответствии с этим есть у нас два, в принципе, состояния. Состояние этого мира и состояние духовного мира. Или получать ради себя, или получать ради Творца. Обычно два этих действия делятся так, что мы называем это «получать для себя» называется преступлением, нарушением, а ради Творца — заповедью. А что, в принципе, что является пользой на самом деле? А польза в том, что Творец, именно потому что он сотворен в желании получать, может получать в свое желание получать только маленькую одну порцию наслаждения. И в этом он остается как бы отделен от Творца, от вечности, от совершенства. А если он работает не ради себя, но на пользу Творца, ну это только такая фраза такая. Он не находится в этом, не то, что он, но он не погружен в свои желания получать, но работает над отдачей. Но проблема тут, это проблема психологическая. Как это может быть, что я буду раздавать? Мы не говорим это так, как на уровне этого мира, но если человек выходит из своих келим, он может приобрести вместо них келим, который называется окружающий келим. И тогда вместо того, чтобы получать одну маленькую порцию, да, когда он пытается заполнить себя, он может получать бесконечное наполнение, неограниченное. То есть он уже не ограничен внутри своего кли, а приобретает кли всего мироздания. И кроме этого, этим он становится подобным Творцу. А когда становится

раскрываться вот это вот желание к духовному. И тогда человек начинает получать постепенно ощущение, что существует желание не совсем к этому миру. И таким вот образом его подталкивают к тому, что он начал приобретать экраны. Мы с вами учили... Я сейчас пройду еще раз все, что с Творца исходит свет, ор. Этот свет создает кли и наполняет его. И из того, что наполняет его, кли получает свойство света и хочет это, хочет тоже возвращать. Вот это кли называется хохма. Кли, который хочет возвращать, называется кли бина. Бина потом думает, а что же я могу вернуть? Я могу вернуть только одно, только наслаждение могу вернуть. Если я немножко получу для того, чтобы он наслаждался. Но этим я могу быть в отдаче ему. И это кли называется зеранпин. Или мы говорим, что вот эта стадия шорош, корневая, вот это первая стадия алиф, бет, гимел. И потом он хочет получать все целиком ради получения. Это малхут, это четвертая стадия, далет, хочет получать все, потому что чувствует, что в третьей стадии, что для него самое естественное, это получать. И вот это вот малхут, именно потому что она выбрала из двух вот этих вот желаний то, что было до нее в этом состоянии, третьей стадии. Она выбрала для себя то, что она хочет получать. Почему? Свет исходит от Творца. Желание получать в первой стадии от света происходит. Желание отдачи во второй стадии тоже от света. Третья стадия тоже состоит из первой стадии, второй стадии. И желание получать, и желание отдавать. И она выбирает из третьей стадии, что она хочет получать. Она сама выбирает. Именно поэтому желание, которое есть в четвертой стадии, это самостоятельное желание, и поэтому называется малхут, царство, творение. Самостоятельное желание. И потом то, что происходит у нас, происходит уже вот именно с этим желанием. Нет больше уже развития вот этих стадий, но только теперь малхут развивается. И как она развивается, если она получает свет из предыдущих ей стадий, из корневой, первой, второй, третьей, из третьей, четвертой, все она берет внутрь себя, и тогда она включает в себя все вот эти вот части. Получается, что малхут состоит тоже из таких частей. Шорош, алеф, бет, гимел и далет. Только если вот эти вот стадии, которые до нее называются стадиями, вот это называются стадии, то внутри четвертой стадии, внутри малхут, вот эти состояния называются уровнями авиюта. Авиют. То есть уровни сил желания. Насколько желание больше, сильнее, то шорош самый слабый, то четвертая стадия тут самая сильная. Так мы учили, что малхут, которая получила весь свет внутрь себя, называется малхут или мир бесконечности, эйнсов. Почему? Потому что получает без каких-либо ограничений, без границ, а именно тем, что свет наполняет ее и снова дает ощущение, кто он дающий, а малхут только лишь получающая. Тогда она чувствует, что она полностью противоположна свету. И тогда малхут, так как она и получала этот свет, равно себя и называлась малхут,

0: бесконечности, то она изгоняет свет из всех своих стадий. И это действие называется первое сокращение, цимцум алев. Тогда после этого действия, первое сокращение, она остается пустой. Это называется, вот это называется сокращением, а вот это уже называется мир сокращения, где Малхут остается пустой. А потом она уже думает, ну хорошо, в этом состоянии, хорошо, я не получаю, я не наслаждаюсь и никого не наслаждаю. Что же я могу сделать, какое-то действие? Тогда она делает расчет, как сделать. Если я получу только с намерением, что мое намерение будет для того, чтобы отстранить наслаждение, как было примерно в четвертой стадии, в третьей стадии, извините. Так я получу, может быть, чуть-чуть, потому что я должна соблюдать, чтобы я не наслаждался за себя, чтобы он наслаждался. Тогда я таким образом, подобно ему, сколько я могу получить внутри себя, этим я буду полностью похоже, подобно Творцу. Вот это вот значок подобия. Подобно Творцу. Что это значит? Что я вот в этой вот части себя, может быть, я не получу всю, то есть часть останется пустой, но часть будет заполненной, и в этой части я буду полностью подобный ему, и этим я поднимусь над из того, чтобы быть творением, стать подобным Творцу. И, может быть, за счет разных других действий потом я смогу, может быть, еще, еще и еще так вот постепенно заполнить себя до конца. Так что я смогу когда-то быть, так она думает, полностью получить внутрь свет, а я буду заполненный, и он будет заполнен мною. И это будет полностью, да, творение, будет равен Творцу. Это, в принципе, цель творения. Прийти к такому состоянию. Состояние, когда Малхут полна всем светом, называется состоянием, первым состоянием. Состояние, когда Малхут работает над собой. Да, из первого состояния. Первое состояние — это Малхут заполненная. Второе состояние — это исправление. Когда Малхут думает, как получать радиоотдачи полностью, это называется временем исправлением, или еще называется вторым состоянием. И третье состояние — это то, что называется окончанием исправления, концом исправления, когда Малхут приходит к состоянию, что она, как и первое состояние, полна светом и также подобна Творцу ради отдачи. Когда она полностью подобна Творцу, что она выигрывает этим? Что когда она получает все, что она получила вот и здесь, именно то же самое с одной стороны. То есть она ничего не упустила из света, который приходит к ней. Это с одной стороны. А с другой стороны, она полностью подобна Творцу. То есть есть два условия. Первое, она получает. И второе, она в отдаче. Она получает как творение, то есть не упускает ничего, и также при этом подобно Творцу. Это называется концом исправления. Мы находимся, естественно, во втором состоянии, а вот это вот третье состояние. Так вот мы, конечно же, учим и немножко о первом состоянии, состоянии бесконечности. Мы также немножко учим и о третьем состоянии, третьем, то, что должно быть. Но, в принципе, мы изучаем исправления, которые мы должны делать. И все эти исправления каждый из нас должен проделать. Почему? Потому что каждый из нас — он маленькая часть из вот этой вот Малхут. Вот эта Малхут в конечном счете, вот эта Малхут, она делится, вот эта Малхут делится на 600 тысяч частей. Частей. Где каждая часть называется еще душами. И каждая часть должна произвести свое исправление. Еще каждая часть делится еще на несколько частей, и еще несколько частей. И получается, что в итоге вся наша работа, вся наша жизнь, жизнь и смерть, все, что с нами происходит на протяжении всех тех лет, когда мы есть и там в этом мире или не в этом мире, приходим, уходим, это все только время исправления. Время исправления. И в конечном счете это то, что мы исполняем, осознавая или не осознавая, да, находясь в сознании, без сознания. Все это исправление. Эти исправления над всеми душами, все души должны пройти на протяжении 6000 лет. С нуля есть тут 600 тысяч лет. Ой, извините, 6 тысяч лет. Каждая душа. Это исправление. Так что в конце 6 тысяч лет душа должна пройти, каждая душа проходит в разных видах, но каждая должна прийти, да, на вершину. А это называется целью творения. Эти состояния, которые происходят в нас, не прекращаясь, даже без какого-то желания с нашей стороны, мы на это не влияем и никаким образом тут активно не участвуем. Тогда вопрос, зачем мы это все учим, если все это приходит? Есть первое состояние, второе, третье состояние, и мы должны пройти эти состояния. Тогда зачем нам рассказывают об этом? Зачем они нам об этом рассказывают? Зачем вообще мы это все изучаем, стараемся понять? Именно потому, что вот этот вот путь, хотя вот этот вот путь в каждой душе, каждой душе у нее особый путь. И именно потому, что у каждой вот этой вот части в Малхут бесконечности есть уже своя природа, свой характер, то, конечно же, согласно этому характеру и природе, то, что здесь, в этом первом состоянии и в третьем состоянии, скажем, вот здесь я нахожусь, и вот здесь я нахожусь. Так вот здесь я нахожусь таким образом, что я еще не выстроил на себя экран, то есть намерение ради отдачи. Тут я уже с теми же самыми желаниями, но только уже ради отдачи. То есть я приобретаю экран на каждое желание. И вот то, что было здесь. То, что мы знаем, что там, то тогда мы знаем, какие экраны, каким образом я должен получить и продолжать исправление. То есть вот этот график, как я пройду из первого своего состояния, с первого кругооборота, через все кругообороты, где я буду, до конца, он уже известен. Путь с этим путем мы уже ничего не можем сделать. Мы не можем повлиять на наш путь, кроме скорости. Кроме скорости мы можем этот путь ускорить. И поэтому мы учимся. Именно потому, что благодаря учебе мы приобретаем знание того, как мы можем ускорить исправление, время исправления. И вот эти 6000 лет пройдут у нас, скажем, в течение 2 лет. То есть 6000 — это 6000 ступеней. Я могу эти исправления вот отсюда и до сюда, вместо того, чтобы снова воплощаться в этот мир и проходить вообще совершенно такие трагические состояния и события, тоже, Боже упаси, что только может произойти, да, то, что происходит с людьми и с нами, я могу пройти вот эти этапы быстро и ослабить формы страдания так, что все вот эти страдания, все вот эти неприятные события, которые происходят с нами, они ведь приходят потому, что клей пустой и не может получать, потому что не хватает ему экрана. И если я работаю над экранами, с помощью этой методики, которая называется наука Каббала, то так, когда я работаю с экранами, я не страдаю от пустого кли. Я страдаю от того, что у меня нет экрана. То есть я меняю страдания от страданий ненависти на страдания любви. И тогда я полностью освобождаюсь от всех страданий этого мира. С человеком не происходит страдания, если он стремится к духовному. Он совершенно чувствует весь этот процесс по-другому. И только ради этого, ради раскрытия Творца, быстро, в принципе, для этого мы и учимся, и это вся польза от учебы. Что мы учили после этого, да? Значит, мы сказали, есть первое, второе, третье состояние. Первое состояние — Малхут бесконечности. Третье — это конец исправления. Тут пока нам не о чем говорить, а то, что рассказывают каббалисты во всех книгах, они пишут нам о состоянии исправлений. То, что происходит с 600 душами, 600 тысячами душ и в течение 6000 лет. Мы будем учить, что такое 6000 лет, что такое 600 тысяч душ. Это особые числа, это не совсем так, как мы это представляем. Что еще мы учили? Что... Мы учили, то, что Малхут исправляет себя.
1: אז חברים, אז זהו, צפינו בשיעור של הרב, היו הרבה מאוד...
0: Ну хорошо, мы посмотрели урок Рава, было много вообще понятий. Конечно же, вы записали много вещей и вопросов, поэтому наши товарищи, да, которые в мировом кле, выставляйте знаки вопросов, чтобы мы могли к вам обратиться. И давайте начнем. Ну, конечно, сначала вопросы. Вещи, которые возникли вдруг, почувствовали, что, может быть, что-то непонятно, да, нет ничего более благословенного, как вдруг вопрос возник. Ты раньше думал, я понимал, а теперь вдруг не понимаешь, как так вдруг, как такое может быть, если такие вопросы есть, то давайте, дорогие, давайте ваши вопросы здесь в зале и в мировом кле, пожалуйста. Вопросы, вопросы и вопросы.
1: Да.
0: Я скажу, я, например, не понял, что называется, что творение подобно Творцу. Что значит творение подобно Творцу? Мне вообще-то непонятно. Может быть, это игра слов красивая, но как бы на словах все там происходит, да? Да, ты присоединяешь слово к слову, мне тут никто не мешает играть со словами. Что значит творение подобно Творцу?
2: Это всегда по-новому путает, по крайней мере, меня. Четыре стадии прямого света, да, они делят кли на ступени авиюта. И он сказал, что авиют — это уровень желания, сила желания. Может быть, вы можете своими словами сказать, что вам помогло понять, что такое авиют. Да, прекрасный вопрос. У меня был такой же вопрос. Я понял из объяснения Рава, что состояние, которое проходит Малхут через свое развитие, когда она переходит из желания получать, в желание отдавать, потом использует оба эти желания, я получу немножко, чтобы быть как дающий. В итоге она решает, что она хочет все получить. И здесь, когда она хочет все получить, образуются степени авиюта, как объяснил Рав. Творец только дает. Что такое я, что я только получаю, наслаждаюсь. И я хочу тогда быть подобной ему. Это все уже внутри Малхут, которая получила. Она получает все ступени авиюта, и я начинаю немножко получать, чтобы быть как он, дающий. Это вопрос тоже Бенца. Что значит быть как Творец? И отсюда она приходит к своему желанию далит, когда она получает все и наслаждается также и от состояния самого Творца. И здесь она производит цимцум, это ступень авиют. Если далит решает, я не использую ее, это делает, это создает разницу между мной и Творцом, и это стыд. Он только дает, я только получаю, я не хочу быть никогда такой. И это закон, который, то, что она хочет украситься, быть подобной Творцу, это желание становится законом в мирах, что нигде, ни в одном месте этот закон, его нельзя нарушить. И дальше Раф объясняет, что происходит. Но это ступень авиют, и она начинает работать со всем авиютом, как Раф объяснил. Это гальгальт, это весь авиют. Обнаруживает, что вот это малая мера, которую она получает тонкую линию, это недостаточно. Я только останавливаю свет своим желанием. Что же дальше? Я не использую это желание, потому что я хочу только получать и только самонаслаждаться. Она это переходит к следующей, третьей стадии. Сколько я могу получить от Творца? Свет хухма, чтобы доставить ему наслаждение. А затем, насколько я могу уподобиться ему, это уже сак, она видит, что не может получить больше хухма, и только уподобиться. И так вот эти ступени, которые она проходит.
0: Вопрос технический, небольшой такой. Как бы авиют — это в четвертой стадии или после четвертой стадии еще какой-то этап? Потому что так как он изобразил на схеме, я есть четвертая стадия, потом внизу он написал авиют.
2: Нет, есть четвертая стадия, которая начинает развиваться, и здесь образуются степени авиют. Когда она решает, что я принимаю весь свет, она пошла на это, уже возникают степени авиюта.
0: В момент, когда все девять первых или четыре стадии включены в Малхут, начинает развиваться. Вот и появляется эта тема авиют. А до этого как бы все причины ее. Это то, что как бы снаружи от нее. И тогда начинается вот это вот драматическое развитие. Там авиют, сопротивление. Как вдруг появляется там борьба внутри нее. Похоже, не похоже. могу, не могу, да, в этих четырех стадиях.
2: И все это еще перед сокращением. Вся эта борьба, все эти ступени еще до цимцума.
0: Да, потому что она как раз ощущает. Нет этих пока еще вот этих состояний, понятий. Потом это все появляется как развитие. Но мы изучаем, когда она почувствовала стыд, то... Но вот эта градация развивается потом.
2: Кабью 9.
3: Thank you. Yeah, my question is about Behina Dalit, stage 4, when Malhut decides to collect, to receive all the light. Is the five levels of coarseness, is it contained in the light that Malhut?
0: Когда Малхут получает все это?
3: Can we say that it was contained in the light?
0: Авиют включена в свет, который Малхут получает в той же стадии.
1: Есть мусак, это гам авиют шелау. Есть казага мусак бетас.
0: Но есть понятие авиюта света, есть понятие такое в учении десяти сферот. Авиют, Малхут в принципе ощущает себя в конечном счете. Желание получать, ощущает свои свойства относительно света и согласно этому и производит весь этот расчет. Сколько может получать? 20%, ну это ради примера.
2: Раф объяснил вначале, что свет хочет дать всем, без всяких различий. Он хочет всегда дать весь свет, хочет всегда наполнить кли, да, но что происходит? Малхут, она сама с помощью желания, которое развивается в ней, определяет, сколько света она может получить и какой свет она может получить. И когда она хочет получать и наслаждаться, это первое. Когда она хочет отдавать, вторая стадия.
0: То есть всегда есть этот порядок четырех стадий, или имя Авая, Юд, Кей, Вав, Кей. Что значит? Не просто так «я хочу», там «я не хочу». Все выстроено согласно свойствам, которые создали Малхут. Или четыре стадии, или девять первых, которые называются потом. Поэтому в соответствии с этим она все время продвигается. Еще вопросы?
2: Есть много вопросов. Выбирай. Вумен Мак 167.
4: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи. Такой вопрос. Раф сказал, что человек страдает от отсутствия экрана. Но если экрана у него еще нет, то как мы можем почувствовать его отсутствие? Что именно мы ощущаем в работе как недостаток экрана? Спасибо.
1: Нахон?
0: Ну, правильно, что мне не хватает экрана, но это уже серьезная вообще потребность. Это для этого мы учимся вместе, хотим привлекать свет и возвращать к источнику, чтобы что? Чтобы в конечном счете у меня появилось это желание. Желание тех желаний, которые этого мира, это наше базовое желание. Я хочу, чтобы во мне развилось новое желание, новая потребность. Это называется точкой в сердце, точка 0000000, там сколько-то, и оттуда я хочу все время это все увеличивать. Давай еще последний.
5: Amigos, lo que cada amigo tiene que corregir es una parte especial de la Malhut. Entonces, ¿cómo es que nos ayudamos a acelerar las correcciones?
2: То, что каждый товарищ должен исправить, это особую часть Малхут. Так мы можем помочь друг другу, чтобы ускорить исправление. Да, с этим вопросом мы выходим из рока. Как мы можем помочь друг другу ускорить исправление? Прекрасный вопрос. Это может быть даже заданием на день. Как мы можем ускорить исправление тем, что помогаем друг другу. Итак, друзья, мы завершили. Сейчас споем и будем думать об этом в течение дня. Спасибо.

0: строим духовное общество.
1: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב לייטמן מתוך...
0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 2 марта 2003 года. Урок основан на статье «Что такое предупредить больших о малых в работе». Статья находится в статье Рабаша, 2 том, 1903 страница. Давайте вместе прочитаем эту статью. Что такое предупредить больших о малых в работе? Сказали мудрецы, объяви и скажи, чтобы предупредить больших о малых. И объясняет Раши, объяви коэнам, сынам Аарона, и скажи, два этих известия, почему нужно предупредить больших о малых, чтобы они не осквернились. И следует понять, что нового в том, чтобы предупредить больших о малых, когда говорят о духовной работе. Ведь тогда все говорится в одном теле. В таком случае, на что указывает нам это, что должны предупредить больших и малых? То есть, кто такой малый, когда мы учим это в одном теле, кто такой большой? Что этим они хотят сказать нам? Что этим они хотят сказать нам, говоря, что нужно предупредить больших и малых? Известно, что усилия в работе, которые мы должны приложить в Торе и заповедях, вызваны тем, что мы родились с природой желания получать для себя. Поэтому во всем, что мы делаем, когда желание получать наслаждается от этого, нельзя говорить тогда, что есть в этом усилия, как мы видим в нашем мире, что никогда человек не будет сожалеть, если он голоден и у него есть еда, запах, который он чувствует. Разве он скажет, что он сейчас будет делать тяжелую работу и прилагать большие усилия в том, что сейчас он собирается есть? Поскольку в том месте, где есть наслаждение, удовольствие, нельзя говорить, что есть работа и усилия.
2: И согласно этому следует понять, если Тора называется, что они жизнь наша и долголетие наше, то почему в таком случае говорят, что человек должен прилагать усилия в Торе? Разве есть кто-то, кто не хочет жить и наслаждаться жизнью? Как написано, они желание золота, золота червонного, а не слаще меда, текущего из сот. В таком случае, почему то, что мы соблюдаем Тору и заповеди, называется усилие? А ответ в том, что если бы наслаждение Торой и заповедями было раскрыто всякому, конечно, весь мир соблюдали бы Тору и заповеди. И это как написано в предисловии к учению десяти сферот. Предположим, к примеру, что Творец управлял бы своими творениями явным управлением. Так что, к примеру, всякий, съевший что-либо запретное, тотчас задохнулся бы на месте, а всякий, выполняющий заповедь, нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда какой глупец подумал бы о том, чтобы отведать вкус запретного, зная, что тут же потеряет из-за этого свою жизнь, как не помышляет он о том, чтобы прыгнуть в костер. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Как не может он замешкаться или оставить какое-либо материальное удовольствие, идущее к нему в руки, не получив его немедленно? Поэтому, если бы перед нами предстало явное управление, все живущие в мире были бы полными праведниками. И согласно этому следует спросить, почему у нас нет явного управления, а мы должны верить в вознаграждение и наказание? Разве бы не было лучше, если бы все было раскрыто? А ответ таков. Поскольку мы должны прийти к слиянию с Творцом и к совпадению по свойствам, из-за этого мы должны делать все ради небес. То есть ради отдачи, для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. А если награды и наказания в Торе и заповедях были бы раскрыты, не было бы никакой возможности делать ради небес, по причине того, что наслаждение заставляло бы человека соблюдать Тору и заповеди.
0: И мы видим, как наслаждение, которое раскрыто в материальном, несмотря на то, что это только лишь наслаждение, в свойстве тонкая свечка относительно наслаждения, которое есть в Торе и заповедях, как тяжело человеку сказать, что все, что он делает, это ради отдачи. Иначе он отказался бы от материальных наслаждений, если бы не мог быть в намерении ради отдачи Творцу. Тем не менее, тем более в больших наслаждениях, которые заключаются в Торе и заповедях, конечно же, не было бы никакой возможности сказать ему, что если он не может создать намерение на отдачу, тогда он отказывается от них. Поэтому произошло такое исправление, что до того, как человек способен сказать о маленьких наслаждениях, которые находятся в материальных вещах, что он принимает их только при условии, что сможет создать намерение на отдачу, он находится под сокращением и скрытием и не видит никакого наслаждения. Но он должен верить, что это так. То есть, что человек должен верить, что Творец управляет всеми творениями, как добрый и творящий добро. И это, как написано в статье в Шамате, человек должен представить себе, как будто он уже удостоился совершенной веры в Творца, и у него уже есть ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром свойством добрый и творящий добро. То есть, что весь мир получает от Творца только лишь добро.
2: Из сказанного получается, что в то время, когда человек занимается верой в Творца, человек должен уделить определенное время тому, чтобы представлять себе, как бы человек ощущал себя в то время, когда удостоился бы близости Творца и увидел бы своими глазами благое наслаждение, которое приходит к нему и ко всем творениям, в каком бы тогда возвышенном состоянии духа он пребывал. И как бы он был весел и радостен. И необходимо продолжать представлять эту картину, чтобы и вера его была бы примером в знании и видении. То есть степень веры должна являться примером свидетельства и знания. И это великая работа, поскольку она является путем истины. И это, согласно сказанному, истина и вера, что означает, что его вера должна быть на пути истины. Именно из представления этой картины, что он обязан верить в величие веры в такой степени, как будто он явно видит это и верит своим глазам. Иначе говоря, в той же степени воодушевления, как если бы он воочию это видел, так он должен воодушевляться, когда он не видит, а только верит, что это так. Поэтому это называется верой на пути истины. То есть его вера на самом деле подобна знанию. она и называется истинной верой. Как написано, истина и вера.
0: А поскольку вся основа должна строиться на фундаменте веры, и вместе с тем нам даны разум и знания, чтобы осознать любую вещь собственным умом, следовательно, что вера противоположна нашей природе, согласно которой мы можем следовать разуму и не совершать неразумные глупости. Получается, с одной стороны, человек обучает идти путем разума и таким же образом вести себя с другими людьми. А когда человек начинает выполнять вторую заповедь, ему говорят, хотя человек и должен следовать своему разуму, тем не менее, в отношении Творца нам дана вера. И мы обязаны верить верой мудрецов, идти именно таким путем, хотя он и противоречит разуму, как сказано, и поверили они в Творца и в Моше, раба его. То есть мы должны верить то, что говорят нам мудрецы, и не оглядываться на свой разум. Однако, поскольку это противоположно нашему разуму, у нас есть подъемы и падения. Иными словами, иногда мы способны верить словам мудрецов и представлять себе истину и веру, как сказано выше, когда вера в таком случае — это по-настоящему истинная вера, без примеси разума, и все в ней противоречит нашему сознанию и пониманию, и поэтому это называется истинной верой или простой верой, в которой нечего понимать, а все в ней выше знания.
2: Поэтому не в силах человека находиться всегда на одной ступени, а он находится в подъемах и падениях. Как сказал мой отец и учитель, почему называется принятие бремени высшей Малхут свойством веры, эмуна? Потому что она от слова омен, воспитатель, оменет, няня. И это как няня, которая постепенно растит ребенка, пока не вырастет его. Поэтому в то время, когда работают на основе веры, пока не удостаиваются вере в постоянстве, всегда вера является частичной. Поэтому во время работы есть подъемы и падения. То есть иногда человек может представлять себе величие и важность Торы и заповедей, и также величие и важность дающего Тору. Иными словами, в то время, когда он может представить себе величие и важность дающего Тору, тогда человек чувствует, что он находится в состоянии подъема. То есть он чувствует, что находится над материальным миром. И он смотрит на тех людей, которые тянутся за материальными наслаждениями, как животные и звери, которым достаточно этого пропитания, необходимого для их животного существования. Тогда как он чувствует себя, что он может получить пропитание, чтобы у него было удовлетворение в жизни, только от того, что подобает говорящему уровню. И как приводится в предисловиях, все достоинство, которое есть у уровня говорящей в человеке, заключается в том, что он способен получить ощущение Творца. И это не имеет отношения к животному уровню. Однако потом он снова спускается со своего состояния и падает под власть большинства. То есть он находится сейчас во власти самого себя, а не как прежде. Поэтому во время подъема, когда чувствует, что нет в мире ничего, кроме власти Творца, а он сам не имеет никакого значения, ведь он желает отмениться перед Творцом без всех условий, поэтому во время подъема человек находится во власти единственного, а во время падения человек находится во власти большинства. То есть у него уже есть две власти.
0: Но иногда человек падает в такое состояние, которое еще хуже, чем двоевластие. Потому что в то время, когда человек говорит, что есть две власти, два управления, человек все-таки верит, что есть Творец мира, и это власть одного. То есть Творец, он хозяин, и он делает то, что хочет. Но есть еще управление, еще есть одна власть. То есть человек тоже является хозяином, и он тоже делает в мире то, что он хочет. И человек хочет тогда, чтобы Творец обслуживал человека согласно его желанию, и чтобы Творец был представлен в распоряжении человека, и Творец служил бы человеку согласно указаниям человека. Однако намного хуже этого, когда страшно подумать, он вообще не верит в то, что есть Творец, который управляет миром. Получается, что у такого человека нет ничего, кроме одной единственной власти самого себя. Однако человек видит, что такое мнение есть у многих людей. То есть все говорят, что они являются хозяевами над самими собой. То есть каждый делает то, что ему необходимо, а то, что касается остальных, ему не важно. Потому что иногда, когда человек делает что-либо ради ближнего, он это делает из-за того, что ожидает, что товарищ вернет ему за это что-то взамен, что не будет неблагодарным. И это, как написано в Зоре и приводится в стихе, о стихе, о милость племен порочность, ибо все, что делают они, не делают ради себя. То есть потому что получают взамен какое-то благо, и это называется властью большинства, то есть множество отдельных людей.
2: Выходит, что это не называется двоевластие, то есть власть Творца и власть человека. Получается, что человек еще верит в управление Творца. Тогда как если человек падает во власть большинства многих отдельных людей, получается, что он вообще не принимает в расчет Творца. И это, разумеется, состояние самое наихудшее. И из сказанного выходит, что прежде чем человек удостаивается постоянной веры, а это является подарком Творца, и это не во власти человека, он всегда находится в подъемах и падениях. И тогда человеку необходимо милосердие свыше, чтобы не сбежать с поля боя. И тогда порядок работы может быть только во время подъема, то есть в то время, когда он находится во власти святости. И тогда человек должен работать и быть внимательным, и думать о том, в каком состоянии он был во время падения. То есть во время подъема он может отдавать себе отчет и видеть разницу между светом и тьмой. Как сказано, что преимущество света и тьмы. Иными словами, тогда он способен выполнить то, что сказали мудрецы. Соотноси потерю от нарушения заповеди с платой за ее соблюдение и плату за нарушение заповеди с потерей от ее нарушения.
0: То есть во время подъема

0: Человек понимает, что получение для самого себя называется прегрешением, так как оно отдаляет его от Творца, и нет большего прегрешения, чем это. Тогда как во время падения он не способен понять, что если не выстраивают намерения ради отдачи, это называется прегрешением, и чтобы у него была сила верить, что нужно все делать ради небес, и он верит только в написанное, что человек должен соблюдать 613 заповедей, которые Творец заповедовал нам делать через Моше. Конечно же, он не согрешит и не преступит то, что написано в Торе. Но иногда человек злится. Почему Творец сделал нам так, что нам запрещены многие вещи? То есть человек говорит, что если бы Творец спросил его по поводу соблюдения заповеди, он бы попросил у Творца, чтобы не делал их нам и для нас такими строгими, и не запрещал бы многие вещи, которые жаждет душа. Но он все-таки соблюдает заповеди. Тогда как во время подъема человек злится наоборот. Для чего Творец дал нам делать вещи, которые человек вынужден делать? То есть есть и пить и так далее. Разве не было бы лучше, если бы он вообще не создавал их в мире? И не было бы необходимости их делать?
1: Получается, что во время подъема он хочет, чтобы было меньше наслаждений в мире. А во время падения человек злится. Почему Творец запретил нам много вещей, которыми человек мог бы наслаждаться, если бы Тора не запрещала? И из сказанного мы видим, что есть подъемы и падения, в то время, когда человек желает удостоиться слияния с Творцом. Поэтому следует называть время падения малым состоянием — катнут. Состояние подъема — большим состоянием — гадлут. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали, что означает сказанное мудрецами «объяви и скажи», чтобы предупредить больших о малых. И мы спросили, как можно говорить об одном человеке большие и малые? И из вышесказанного следует объяснить, что большие и малые не имеется в виду в двух телах, ибо в духовной работе мы все учим в одном теле. А большие и малые следует понимать как два разных времени в одном носителе, то есть в одном человеке в двух разных моментах времени. Первый. Во время подъема, называемого «большие». Второе. Во время падения, называемого «малые». И этим следует объяснить то, что человек, когда находится в состоянии подъема, должен быть внимательным и отдавать себе отчет о том, что он может прийти к падению. А что такое падение? То есть, кто сказал, что падение так уж плохо? Но он видит, что есть много людей, которые живут и наслаждаются жизнью, несмотря на то, что пребывают в состоянии падения. Поэтому, когда он сам находится в состоянии падения, он тянется за ними и сам наслаждается жизнью, как и они.
0: Однако об этом состоянии падения можно сказать, что с человеком произошла авария. Он пострадал и находится без сознания. То есть он не ощущает, что находится в состоянии падения, а наслаждается тем состоянием, в котором пребывает. И так или иначе, он не ощущает своего падения, поскольку он вообще забыл, что есть духовное в мире. Необходимо стараться достичь слияния с Творцом. И все им И все это было им забыто из-за аварии, произошедшей с ним. И он не страдает от того, что находится в падении. Поэтому, когда человек пребывает в состоянии подъема, он может думать и бояться, чтобы не попасть, не дай Бог, в аварию. То есть в то время, когда он сейчас продвигается к духовному, чтобы он постарался и не упал посредине своего пути, своей ступени. Тогда как во время падения он вообще ничего не помнит, поскольку у него нет никакого ощущения духовного. И все это он может знать только во время гадлута, большого состояния. Поэтому говорит нам Писание, объяви и скажи, что предупредить, чтобы предупредить больших о малых. То есть во время большого состояния гадлют, когда он находится на подъеме, это время быть осторожным относительно малого состояния катнут, то есть чтобы не прийти к падению, которое называется малое. И только во время подъема человек может думать о малом состоянии катнут, то есть думать, какова причина того, что он попал в такое малое состояние катнут, что человек должен знать, что, несомненно, есть некая причина, которая привела его к падению.
1: И, как я слышал от своего отца и учителя, однако также следует знать, если у человека была бы способность удержать какое-нибудь, пусть даже и самое малое свечение, но если бы это было постоянно, то человек уже считался бы совершенным. То есть с этим свечением он уже мог бы идти вперед. Поэтому, если у него пропадает это свечение, он должен сожалеть об этом. И это подобно человеку, который посадил в землю семя, чтобы из него выросло большое дерево. Но он тут же вынул это семя из земли. В таком случае, какова же польза от этой работы, когда он сажал семя в землю? И мало того, мы можем сказать, что он не просто вынул семя из земли и испортил его, но можно сказать, что он вынул дерево со созревшими плодами из земли и испортил их. Так же и здесь. Если бы у него не исчезло это малое свечение, из него вырос бы большой свет. Получается, что не малое свечение исчезло у него, а у него как бы пропал большой свет. И сказанного мы видим, что человек должен беречь себя всеми способами во время падения. Когда даже если у него и есть небольшое ощущение, и если он сделает все, что в его силах, чтобы не потерять это, он все время будет продвигаться вперед. И об этом сказано: «Объяви и скажи», чтобы предупредить больших о малых. То есть во время большого состояния гадлут, которое является временем подъема, он должен сделать все расчеты, чтобы не прийти в малое состояние, в катнут, то есть к падению. И он должен оценить, какая у него сейчас важность, даже если есть совсем небольшой контакт с духовным.
0: И он должен работать над собой, чтобы верить, что это ощущение пришло свыше, то есть что Творец зовет его тогда, и думать, насколько это важно, что Творец зовет его. Как сказано выше, если он мог бы удержать это малое ощущение навсегда, то, несомненно, пошел бы вперед, как сказано в вышеуказанном примере, что подъем считается только зерном, который сажают в землю.

0: выполнять действия, чтобы скрывать это дерево от людей, чтобы не сглазили они его дерево. Также человек должен беречь это ощущение, которое есть в состоянии подъема, чтобы посторонние, чужие люди не сглазили его. До сих пор речь шла о подъеме, о важности подъема. Это только одна сторона дела.
1: Но необходимо считаться также и с низким состоянием падения. Это означает смотреть с другой стороны, о чем здесь нужно думать. То есть, что только во время подъема человек может оценить низменное состояние падения, что называется предостеречь больших от малых. То есть, как сказано выше, в состоянии гадлут, думать о малых, о времени катнут. То есть, что он может потерять, если придет к падению. Только во время подъема он может подвести итог, преимущество света и тьмы. И это именно тогда, когда у него есть свет. Тогда он может сравнить между светом и тьмой. Но не тогда, когда он пребывает во тьме. Как сказали мудрецы, десятью речениями был создан мир. Чему это нас учит? Ведь он мог быть создан и одним речением. Однако это было сделано, чтобы взыскать с грешников, которые губят мир, созданный десятью речениями. И дать хорошее вознаграждение праведникам, которые поддерживают существование мира, созданного десятью речениями. И, казалось бы, непонятно, почему дать хорошее вознаграждение праведникам? Можно понять для того, чтобы у них была большая награда. Но взыскать с грешников, почему он так делает? Ведь Творец не предъявляет претензий к своим творениям. Для чего он так сделал, чтобы было множество страданий? А следует объяснить, что со стороны духовной работы это означает, что человек должен думать, какое благо он может потерять и какие страдания может перенести. И благодаря этим двум вещам получит необходимость оберегать состояние гадлута, то есть время подъема. Ведь иначе он будет страшиться того, что он может страдать в состоянии падения. И это означает предостеречь больших о малых.
0: То, что мы начали тут подводить итог, мы увидели, что есть больше вопросов, чем ответов. Что делать в течение дня и как вообще предупреждать больших о малых. Ну и то, что мы сейчас находимся в таком состоянии подъема и так далее. Перейдем к уроку от 2 марта 2003 года.
1: Пятый том Шлавей Сулам основано на изречении из трактата Ивамот, что означает предупредить больших и малых, больших о малых в работе. Рабаш делит состояние человека, который находится в этом мире, на три варианта. Есть обыватель, который ощущает лишь свою собственную власть, что он находится в мире. Есть природа, окружение, группа, человечество вокруг него. И он определяет, и его окружение определяет то, что с ним происходит. И есть состояние, положение, когда человек чувствует реальность Творца или верит.

0: в реальность Творца. Нужно еще найти понимание разницы. В чем дело? Какова разница между верой и ощущением? В ситуации, когда человек чувствует реальность Творца, есть два состояния. Есть состояние подъема и есть состояние падения. Состояние падения, когда он находится в своей собственной власти и ощущает, что есть власть Творца, то есть еще сила, которая действует в реальности, кроме него. Это уже состояние более высокое, чем у обывателя. Но он хочет, чтобы эта сила служила ему. Или это действительно ситра ахра, если мы находимся в высших мирах. И есть в нас силы, которые хотят буквально наслаждаться присутствием Творца, реальностью Творца, чтобы Творец служил им, наполнял их желания. Это называется ситра ахра. Но все же это связь с Творцом. Только нежелательная, но все же связь. То есть выше положение обывателя, который не ощущает Творца и живет в природе как животное. И есть состояние еще более высокое, которое называется подъемом, когда человек поднимается, чтобы служить Творцу. Не то, чтобы Творец служил ему, а он будет служить Творцу. И эти три состояния только и существуют в реальности. И работа человека все время проверять, где он находится. Ибо иногда может упасть до ступени обывателя, а иногда, конечно, может находиться в духовном падении в ситра ахра под двумя управлениями или в подъеме под одним управлением.
1: Кен. Ма.
2: Да.
3: Что?
2: Он пишет здесь, что если человек находится в подъеме, он ощущает, что находится под одной властью. С другой стороны, он пишет в состоянии... Он на странице 209 пишет, что когда во время подъема человек злится, если я нахожусь в раздражении, в подъеме, это значит, что я думаю, что я был сделан иначе. Так это значит, что я под одной властью пока еще. Это противоречит тому, что я чувствую или думаю. То есть, что я должен ощущать, что так же и я существую, так как же я могу, может быть, в подъеме нахожусь под одной властью, что есть только он.
0: Есть много вариантов и в подъеме, и в падении. Подъемом называется, что ты находишься под одной властью, то есть, что ты знаешь, что есть одна власть. В одной власти тоже есть несколько вариантов. Или ты согласен с этим, не согласен с этим, ты смиряешься с этим. Или ты с радостью принимаешь это, и ты поддерживаешь это, и входишь в это, и именно держишься за это силой и желанием. Есть различные состояния внутри этого состояния. Нет гладкого деления на черное и белое. А в каждом состоянии есть много собственных состояний. Еще? Да.
2: На странице 207 он пишет, что мы не должны верить тому, что сказали нам мудрецы, не смотреть на наш разум. Когда он говорит о нашем разуме? Мудрецы в большинстве своем не дают тебе слишком много келим, инструментов. Они говорят тебе в итоге, что в твоих руках делай, то и делай. С одной стороны, я как будто должен попытаться понять из его действий, из его отношений, его отношения, его разум своим разумом. С другой стороны, я должен делать то, что в моих руках и в моих силах.
0: Много слов. Я не понимаю.
2: Он пишет, что мы должны использовать свой разум, потому что я не могу пользоваться, что мы не должны пользоваться своим разумом, потому что я не могу на своем ступени это понимать. С другой стороны, какой клюв у меня есть? Тогда говорит делать, что мудрецы сказали. Сказали делать, делай все, что в твоих руках, в твоих силах сделать, делай. Так что же, правильно.
0: Как ты соединяешь все эти вещи в такой форме, я не знаю, но... Проблема в том, что в период скрытия мы не можем все же знать, как мы продвигаемся. Они дают нам несколько советов, и не просто они называются Эйтин и Пкудин, советы и указания. Они дают нам здесь несколько советов, и постарайся работать с ними. То, что разумом мы хотим понять причины и взвешивать, что важнее, что менее важно, и какие состояния более предпочтительны. Рассудочный подход. Хорошо, что человек пользуется этим. Он как-то работает, он движется. Но не то, чтобы это действительно помогало. Продвижение только согласно действительно внутреннему усилию, которое человек дает. И когда он дает внутренние усилия, это очень тяжелая проблема определить. Усилие — это напряжение воли или против воли. Оно не относится к разуму. Оно относится к желанию. И очень тяжело измерить таким образом. Когда я прикладываю усилия, как я прикладываю усилия? Усилия, как правило, в том, чтобы соединить себя с Творцом. С положением, кажущимся мне самым высоким, которое только может быть. То есть всей своей силой стараться эмоционально, чувственно вывести себя со ступени обывателя на ступень духовного падения и на ступень духовного подъема. Творец, я не знаю, что он делает. Но чтобы я сделал из себя сам, чтобы уже сейчас я и вся моя жизнь, и мое действие, и Творец, чтобы они находились в одном состоянии. В состоянии, когда я вообще не различаю между этими тремя вещами. Это усилие, которое человек прикладывает, оно называется усилием. Ибо кроме него нет ничего. И к этому мы должны прийти. И мы должны всегда различать, находимся мы в этом или нет. Не находимся, значит, это должны постараться сделать. Это мы должны, как нам пишут, что в твоих руках и в твоих силах сделать, делай. И не умственные усилия здесь должны быть. Они вообще не считаются за усилия. И здесь не поможет человеку, насколько он больше выясняет состояние, меньше выясняет состояние. Есть люди, которые более чувствительны, есть с большими силами критики и выяснения. Но это не помогает, нет ничего. Нет никакой природной склонности, с которой человек рождается, которая может помочь ему в продвижении к Творцу. В этом все равны. И из этого только можно увидеть, насколько невозможно нам измерить усилия. Есть такие, которые просто закрыты, нет чувств, есть такие, у которых нет разума, а есть и такие, у которых вообще нет ни чувства, ни разума вместе. А есть такие, которые все время находятся в одушевлении, в подъеме. Можно ли сказать, ни о ком ничего нельзя сказать. Мы не можем измерить.
2: Что значит попытаться прийти к эмоциональному усилию?
0: Усилие — это как бы не эмоциональное, не чувственное. То есть я не знаю, как называется, я не знаю, что называется слиянием с Творцом. Но как я представляю себе, насколько я способен, к этому я должен стремиться и как-то стараться внести себя в каждое состояние, в котором я нахожусь.
2: Усилие заключается в том, чтобы прийти к стремлению?
0: Усилие, это называется усилие. Усилием называется удерживать себя в состоянии слияния, в подъеме, удерживать себя в состоянии подъема. Это как он описывает здесь.
2: Ну что, что удерживает? Само стремление? И не стремление, а себя. Все время представлять себя в состоянии подъема.
0: И если я делаю проверку, исследуете свои состояния, нельзя ни в малейшей степени, чтобы это повлияло на мое положение, в котором я привожу себя к ощущению подъема, к ощущению слияния. Разве что полчаса из 24 часов можно это делать, критику, не приводящую к падению, критику. Приводящую к падению никогда. И если люди делают, если люди поступают наоборот, 24 часа разные выяснения, это против совета, который нам дают. Против совета. Я тебе скажу, во время критики человек находится в противоположности Творцу, не в соответствии, не в близости, не притягивает к себе окружающие света, которые продвигают нас, а не разум, как он думает. Как он просто находится в разуме, в какой-то машине, вообще не в духовной системе святости, а в каком-то механизме там, где есть какие-то колесики, там разные вещи. Это нечто механическое, нечто животное. Не случайно они нам советуют быть в слиянии, в воодушевлении. А в критике только полчаса. Усилие — это нечто особое, определенное. И снова я говорю, оно не связано с умственной критикой.
2: Тогда почему он называет веру выше знания? Простой веры. Почему это называется простая?
0: Почему он говорит простая?
2: Он говорит, и поэтому называется истинная вера или простой верой, в которой нечего понимать, а все в ней выше знания.
0: Да.
2: Но мы видим, что не так уж и просто.
0: Не просто этого достичь. но это несложно согласно разуму. Мы должны понять, что разум рядом с чувством и действует в рамках этого.

0: этого мира.
1: Мир уходит.
0: В тот момент, когда ты находишься только в разуме, ты отрезан от духовного. Если разум может служить духовному, пожалуйста. То есть не опускать себя за ступени слияния, а помогать еще и еще и подниматься в этом.
2: В нашем состоянии человек может видеть какие-то действия, которые он совершает как бы выше знания?
0: Зависит от того, как ты определяешь, что такое выше знания, и в соответствии с этим ты и скажешь.
2: Вроде бы как я работаю против желания.
0: Ну как бы вопреки желанию поступают многие люди в нашем мире. Мое желание сейчас спать, но я делаю усилия, встаю с кровати и иду работать. Это против желания или нет? Как бы да, мое желание спать. Ну что, я делаю расчет, что мне на пользу в конечном итоге. И тогда я выполняю другое желание. Желание, чтобы у меня была еда, дом, семья и так далее. И тогда я иду работать. Маленькое желание отодвигается большим желанием, потому что у меня есть несколько желаний. Если бы у меня было только одно желание спать, то приди, убей меня, неважно, я сплю, ибо я не ощущаю другого желания. Желание жить, скажем, я не ощущаю, ты приходишь, убиваешь, убиваешь. Хорошо, правильно, я даже не могу сделать расчет. Когда я делаю расчеты? Когда у меня есть несколько желаний. Тогда какое желание больше, какое предпочтительное по сравнению с другим?
2: Да, но духовное вознаграждение, мы не знаем, что это, когда работает, получает расчет в конце месяца, зарплату.
0: Духовная награда — это то же самое, это тоже входит в наш расчет. Тогда говорят так, если у тебя есть еще расчеты, то какие расчеты? Либо расчеты в рамках этого мира. Желание спать или желание получать зарплату, тогда я иду получать зарплату, тогда я встаю с кровати и иду работать. Это расчеты на уровне этого мира. Это расчеты обывателей. Есть расчет, когда ты уже считаешься с Творцом. У него есть власть, и у меня есть власть. И тогда как мне с ним улаживать? Я не могу стереть его из картины. Он находится в реальности. И тогда я должен только сделать расчет. Что с моим отношением к нему? Какова связь между нами? Я хочу выгадать у него. В какой форме я могу это сделать? Только в наиболее оптимальным образом. И может быть другой расчет, что я приму в расчет только его, как единственную действующую силу и себя, как силу, которая не действует, а лишь только бы прилепить себя к этому единственному, и тогда все мои расчеты в нем и все мои силы в нем, как будто у меня нет никакого владения. От моего владения я отказываюсь. И тогда постепенно, когда я стараюсь делать такие упражнения, я действительно начинаю видеть, что это так. И что у меня нет власти. Да. Что значит выше знания в состоянии, когда...
2: Ну хорошо, выясним, пока нет клей.
0: Марисолан пишет в одной из статей, что человек час в день должен исправлять свое сердце, час перед тем, как он встает. То есть час, когда мы сидим здесь, по сути, это сейчас. Что значит исправлять свое сердце в этом отрывке, если нельзя входить действительно в состояние падения? Тогда что это значит исправлять свое сердце? Как можно прийти к состоянию критики, которое не приводит к состоянию падения? Как входит в такое состояние?
1: Эх,
2: Как нам делать проверку, которая не приведет к падению?
0: Да.
2: Духовным называется, что у тебя есть сначала сокращение, а после сокращения ты начинаешь делать расчет, сколько ты можешь дать Творцу. Тогда наверняка расчет на сколько он без всякого расчета для себя, то есть если ты уже поднялся на такую ступень, что у тебя, ты уверен, что у тебя нет никакого расчета для себя, твой расчет только ради Творца, и сколько у тебя будет сейчас сил, это будет действительно соответственно твоим силам и желаниям.
0: На ступени подготовки.
2: На ступени подготовки. На этапе подготовки наши усилия могут быть только в том, чтобы ощутить себя включенными в его действия.
0: А как же те полчаса или часа, о которых говорит Бааль Сулам, что нужно исправлять свое сердце? И по сути этот час, говорит он, после раннего подъема, после пробуждения. Так что делать в этот час?
2: Ну, возьми Шульхан Арух, посмотри, что там написано. Как человек должен вставать с кровати, каким образом, какие исправления делать себе. Посмотри, если ты спрашиваешь об исправлениях. Ты, наверное, же спрашиваешь об исправлениях?
0: Я не спрашиваю об исправлениях, я спрашиваю, что делать с внутренней точки зрения, какую работу. Ведь если он говорит, что у нас есть все же большая часть дня, как вы говорите, мы должны...
2: Ну, так же, когда ты сразу же встаешь с кровати, прилагая усилия в поиске контакта с Творцом, должен делать это сразу же.
0: Вопрос, в эти полчаса или это час, когда мы производим проверку, как сделать ее в такой форме, чтобы она не приводила к состоянию падения?
2: Я не могу сейчас сказать более, чем я сказал. Проверку делают, как в духовном делают сначала сокращение, а потом делают расчет, как подняться выше. Также и в твоем состоянии ты должен представить себе, как бы ты сделал нечто подобное. Если человек ощущает, что он способен упасть из-за критики, ему нельзя входить в критику. Ну, каким-то образом привести... Если человек приводит себя к состоянию падения со ступени, нет ничего хуже. А у нас, как правило, есть расчёты. Ну хорошо, ладно, потом я поднимусь, у меня будет еще больше как бы минус, чтобы подняться к большему плюсу. Никогда так не будет. Минус образуется не во время минуса. Минус образуется именно во время подъема, когда ты видишь, насколько противоположны твои келим тому состоянию со святами.
0: Да. Какова разница между верой в Творца и ощущением реальности Творца?
1: Эмуна заникра хасадим.
2: Вера называется хасадим.
1: Заникра эмуна.
2: Постижение свойства бины. Это называется верой. То есть какая-то сила, которая приходит ко мне в мои получающие келим, скажем, в Малхут. Будем говорить об этом также в терминах Каббалы. И даст мне способность быть защищенным от моих желаний против моей природы, до такой степени, что я не захочу пользоваться моими желаниями, получать моей природой и делать расчет, что будет во мне внутри моих получающих келим. Когда я поднимаюсь на ступень бины, это называется, что я обретаю ступень веры, что у меня есть вера. Это только такая чистая вера, нетто, что называется, что против моего желания получать я приобрел силу быть выше моего желания получать и не пользоваться им. Скажем, у моего желания получать есть желание получать и наслаждаться от всего наранхая. И я получил такую силу, что даже если весь наранхай предстанет передо мной, мне все равно. Меня нисколько это не волнует. Это не значит, что мне все равно. Я чувствую эти свои получающие келим, эти наслаждения, которые стоят передо мной. Но сила веры, то есть связь с Творцом, это духовная сила, которую я получил, важность и слияние с Творцом по сравнению с наслаждением от наранхая внутри моих желаний, келим. И тогда я предпочитаю слияние с Творцом. Это называется вера. Просто вера. Простая вера. А есть вера. Когда я уже начинаю также и использовать мои получающие келим, когда наполняю их цветами хасадим, а потом цветами хохма, это уже называется совершенная, полная вера. Все говорится о малхут, о получающих келим, которые обрели исправление. Это не то, что я могу сделать какое-то усилие и удержать себя, чтобы не наслаждаться. Имеется в виду, что я вообще не хочу использовать эти наслаждения. Против этого у меня есть защита. Но все остается живым, и мои желания получать, и наслаждения, которые я ощущаю, против них все я ощущаю. Все те вещи, которые создают мне это состояние. Если бы я не ощущал, это было бы свойство бины, то есть категория бины, как ты знаешь, нечто отвлеченное. Но мы же говорим о малхут, которая исправляет себя до ступени веры. То есть она сама по себе не меняется.
0: Что означает, как он пишет, что 10 речениями был создан мир?
2: Мир был создан 10 речениями. Это означает, что если бы Творец хотел насладить Малхут, то есть творение, он бы создал тогда желание получать и наполнил бы это желание наслаждением. И этим бы он закончил бы все дело. Ну, то есть, как бы сказать, как есть пхина стадии Алев и Малхут бесконечности. То есть до того, как она ощущает разницу между ней и Создателем. То есть это было бы что-то такое, как бы неживое. В чем разница между неживым растительным животным и говорящим? В том, что они уже начинают ощущать, чувствовать. У них уже есть какая-то свобода от Создателя, что они уже растут, они сами существуют. Так вот, Творец хотел, чтобы творение достигло его ступени. И тогда для этого нужно дать творению постепенно такие силы, чтобы оно могло достичь свободы, то есть бесконечной свободы. И чтобы прийти к этому, творению нужно передать свойство Творца. Свойство Творца, которое приходит к творению, приходит сначала от обратного отрицание, чтобы показать разницу между свойствами Творца и свойствами творения. А потом, если человек оправдывает, то есть если он делает усилия подняться благодаря природе Творца, природе творения, которая в нем находится, тогда он удостаивается вознаграждения. Вознаграждение заключается в слиянии, в состоянии конечного исправления.
0: Так это значит дать добрую награду праведникам?
2: Расстаться сначала с грешниками. То есть нужно показать человеку, насколько он противоположен, далек от Творца, в состоянии, в котором он не исправлен. И он обвиняет Творца, тогда говорится, что он грешник. А потом дать добрую награду праведникам, когда исправляет это, когда из грешника он становится праведником. Да? Нет грешников и нет праведников в различных двух телах. Мы говорим все, что находится в одном теле.
0: Здесь есть две вещи, которые, мне кажется, противоречием. С одной стороны, говорят, что есть только одна власть, и в это вы должны верить. А с другой стороны, есть как бы другая власть, которая должна охранять меня, охранять состояние подъема. Если мы говорим, что есть только одна власть, то что это за часть нас, которая должна охранять состояние подъема? Мы говорим, что это вообще от нас не зависит.
2: Сколько есть управлений, ты говоришь?
0: Одно управление.
2: Согласно тому, что написано, если одно, ты находишься в том, что ты говоришь так, что существует только одно управление или нет? Так о чем тогда говоришь? Ты находишься в какой реальности? Той, в которой написано, ты чувствуешь как здесь, или ты, как что ты чувствуешь у себя в сердце?
0: Я стараюсь учиться.
2: Чему учиться? Учить ты можешь то, что ты хочешь учить. Когда ты учишь о мире Ацилют, ты находишься в Ацилюте? Они говорят тебе, дорогой, ты обманываешь себя. Тебе кажется, что ты существуешь, и что ты что-то делаешь, и что от тебя что-то зависит, и вообще ты являешься тем, кто действует. Все это иллюзия. Но от того, что они говорят, что все это иллюзия, в тебе что-то меняется, ты слышишь в полном порядке. Хорошо, ну пришли так мудрецы, сказали. И не более того. Нужно достичь этого. А пока ты не достиг, если ты хочешь прийти к этому, ты должен действительно, ты должен верить, что действительно так, верите. И это называется верой мудрецов. Ты должен доверять методике этой, что можно дойти, достичь, раскрыть, что действительно есть только одна власть. Творец всесильный наш, Творец един. Един означает, что не мы, не он, еще не кто-то и что-то, а только он, единый. Только он. И когда ты делаешь усилия, приходишь в результате этого, тогда ты говоришь, что действительно есть одна власть, а пока это даже не твоя власть. Пока наше положение таково, что мы находимся в состоянии обывателей. Что значит обыватели? Я существую, все, я хозяин, нет никого, кроме меня, это называется обыватель. Хозяйчик. И все. Если уже есть я и он, ну, это уже духовное. Это может быть клипа, это может быть человек, который борется со своей природой. Он понимает, что реальность это одно, но в его килим все еще это два, двойственно, он находится и в правой, и в левой. Но это же духовное, это может быть клипа, может быть святость. Клипа и святость только в намерении, только в его отношении. Что говорит фараон? Кто такой творец, чтобы я слушался его голоса? Он верит. Что значит? Ощущает. Только хочет, чтобы творец наполнил его. Это его желание получать в момент, когда ощущает реальность духовных наслаждений. Он желает их. Это уже две власти. Две власти — это раскрытие. У нас нет ничего, даже своего управления. Даже свое управление мы не раскрываем. А так, животное состояние. Называется хозяйчик, обыватель. Чем это отличается от животного? Ничем. Если бы не точка в сердце, только добавка зависти, ненависти, почести, знания. Эти вещи тоже находятся не случайно в человеке, только чтобы привести его к развитию направления точки в сердце, чтобы он увидел необходимость. Ну, конечно же.
3: Так вот это вот требование сохранять состояние подъема, это требование, что из ло лишма приводит к лишма?
4: Требование сохранять состояние подъема. К самому состоянию не ты приводишь. И не ты приходишь к этому, а свет, который воздействует на тебя. Но когда ты находишься в состоянии подъема, когда тебе дали это, и дали тебе сейчас осознание контакта с Творцом. Теперь, когда у тебя есть сила, есть ощущение, что ты находишься в контакте с этим, тебе стоит к этому состоянию присоединить постепенно, осторожно разные желания, мысли, разочарования. И все, что у тебя есть, присоединить тоже к этому. И тогда ты усиливаешь состояние подъема, в котором как бы ты участвуешь. Ты также должен во время подъема больше учиться. Ибо с помощью этого состояния ты выясняешь больше вещей, ты расширяешь свою кли. Но сохраняя то же состояние.
3: Ну, скажем, после того, как приходит состояние падения, это может привести к тому, что я отвечаю за него?
4: То, что потом ты приходишь к состоянию падения, не говори, что оно должно прийти. Ну, то, что ты упал, упал. Ты привел к этому. Забыл. О том, чтобы все время прилагать усилия, чтобы оставаться в подъеме. Ты захотел отдохнуть немножко. Только наслаждаться без усилий. И тогда ты падаешь. И проходит несколько часов, может быть, несколько дней, пока ты чувствуешь, что ты упал. Но упал ты в ту секунду, когда перестал прилагать усилия. Но пока что все еще окружающие света, пока это приходит, есть еще такое время задержки. И человек не сразу чувствует, что он упал.
3: Должен ли сказать, что Творец забросил меня в это грязное место?
1: Абуре афпам ломапилит адам лимакоматиновит.
4: Афпам. Творец никогда не сбрасывает человека в грязное место. Никогда. Желание получать, оно всегда постоянно привести человека к наилучшему состоянию. Я не знаю, что ты подразумеваешь под этими словами. Может быть, это правильно, но я не слышу. Нельзя говорить, что Творец сбросил меня. Да.
3: Ну вот он же пишет, нет никого, кроме него. И мысли, которые... Да, я возвращаюсь как бы в состояние свиньи. Он пишет, что я должен сожалеть, что Творец завел меня.
4: Ты слышишь, что ты говоришь? Я сожалею о том, что я пришел к состоянию, когда Творец дал мне такие мысли. То есть я привожу к этому. Свет никогда не приводит к падению напрямую. Конечно, да, но не напрямую. Все-таки желание насладить творение каждую секунду. Поэтому я говорю, я не совсем понимаю, что он имел в виду в этом предложении. Да.
3: А что такое, что он пишет, что надо охранять вообще состояние подъема от чужих людей, посторонних? Что надо охранять, как бы с глаза, чтобы не навлекли.
4: Что такое с глаз?
1: Анахну биолам шилану.
4: Мы в нашем мире
1: миштамшим бе кешер хатем ашени.
4: Используем связь друг с другом. И вот эта связь из наших келим, из одного кли моего, есть отношение к твоему кли, и это отношение называется зависть, ненависть или любовь. Отношение между кили может быть положительным, а может быть отрицательным. А отрицательное отношение между кили называется дурной глаз. Это в материальном. И у этого есть силы, есть очень большие силы. Психологические, скажем так, на уровне этого мира. Так же, как человек может убедить себя, просто психологически держать себя больше, сдерживать себя больше, или наоборот, принизить себя. Это действует и на его здоровье, и настроение, на все. Так и другие люди могут влиять на него. И это называется дурной глаз или сглаз в материальном. Есть в этом много всего, но это относится только к материальным вещам. Нет в этом ничего духовного до такой степени, что один может даже привести к смерти другого. Но это все равно все еще материальное. А в духовном дурной глаз называется относительно Творца. Как ты смотришь на его отношение к тебе? Это называется либо добрый глаз, либо дурной глаз, злой. Как мы говорим в этом мире, видеть все, смотреть на все добрыми глазами. О чем ты спрашиваешь?
3: А что значит, он пишет, удерживать это внутреннее состояние, скрывать подъем от других людей?
4: То есть человек, чтобы не причинить себе вред и не причинить вред другим, должен всегда скрывать свое духовное состояние от внешних людей. Почему? Чтобы и у них не вызывать зависть. Этим ты опускаешь человека, который находится рядом с тобой, с хорошей ступени на плохую. Ты даешь ему такую приманку, такой соблазн, показываешь, что у тебя есть что-то такое хорошее, а у него нет, и у него нет выбора, его килим не защищены сокращением или экраном, и тогда он начинает завидовать, и начинает он завидовать, ты этим его опускаешь с его ступени. Прежде у него не было зависти, он относился согласно своему уровню, своей ступени, ко всем хорошо и по-доброму. Поэтому тебе нельзя вызывать в нем дурной глаз. Нужно считаться с товарищами, которые находятся на определенных уровнях исправления, небольших. И нельзя кому-то раскрывать другому действительно то, что у него в сердце относительно Творца. То, что есть у тебя в сердце относительно там начальника на работе или в семье, нам это не важно. А то, что есть в Килим, нельзя показывать. Это называется зацепка для внешних.
3: Тогда что же пишет, что есть внешние? Там страсть, зависть.
4: Есть внешний клипот, внутренний, внутри человека. Когда человек относительно самого себя тоже может смотреть на себя дурным глазом или внешне, относительно постороннего человека, вообще кого-то постороннего.
3: А что же это, что нужно завидовать товарищу?
4: Он пишет, как нужно остерегаться этого посредством скрытия. Не творец скрывать, я скрываю. Тогда я должен скрывать даже себя от самого себя. Да, себя от самого себя я должен скрывать. То есть у меня есть такие желания, такие вещи, которые я не использую, и я скрываю от них мою исправленную часть. Это то, что происходит в духовном парцуфе. Есть желания, в которых получают ради отдачи, есть желания, которые вообще не трогают. Они находятся под защитой и в сокращении. То же самое и не в одном парцуфе, где есть две части, а относительно внешних людей в этом мире тоже нужно делать то же самое. И это по двум причинам. Чтобы не причинили вреда мне, и чтобы я не причинил вред им тем, что я обижу их завидовать. Если я привожу к этому, то я теряю от этого. Что они могут сделать? У них есть определенная ступень исправления. Они могут относиться ко мне как к равному, но вдруг они видят, что я такой. Если я всем сейчас раскрою, что ты находишься на ступени, там, ну не знаю, и все узнают. И есть здесь действительно люди, которые находятся намного выше других. Это тогда уже будет зацепка для внешних. Так лучше сказать, что нет ничего в Нейбарухе, нет ничего. Ну, так все они такие. Ну.
3: Так все-таки что же значит, что я должен завидовать товарищу?
4: Так же и внешних групп, когда они смотрят на нас, как мы говорим и что мы делаем, у них нет особого такого уважения к нам. Нет. Этот интернет делает так, что они как бы находятся внутри и чувствуют, о чем мы говорим, и видят, на что у них там есть, о чем они там говорят. Они сами-то никто и ничто. И очень хорошо. Пусть думают так, лучше так, чем вызвать в них. Если ты вызываешь у них положительную зависть, что они хотят быть как ты, это хорошо, но здесь может быть также и негативная зависть. Тогда потеря будет очень большая. Это не стоит. И сказано скромным мудрость, поэтому нужно скрывать. Сказано раскрытие пяди и скрытие две. Человек должен скрывать эти вещи.
3: А вот я нашел вот это вот там, где говорится о шхине в изгнании, что человек должен сожалеть и пусть скажет то, что я совершил преступление из того, что Творец бросил меня вместо святости в помойку, в отхожее место, да, куда выбрасывают мусор, отходы. Он все же представляет, как будто бы Творец сбросил меня.
4: То, что я совершил прегрешение, потому что Творец выбросил меня в грязь и мерзкое, низкое, презренное место, да? Почему Творец меня сбросил туда? Ведь Творец — это свет, он добр, творит добро всем. Я не меняю, добр в каждом состоянии. Как может быть, что этот свет выбросил меня сейчас в это отхожее место? Он изменился или нет? Нет. Да или нет? Нет. Как же может быть, что так произошло?
3: Видимо, не дает уже того же света.
4: Что значит не дает того света? если свет не меняется? Ты сказал. То есть причина в том, что человек не может удержаться в этом положении. Не сваливай все на Творца. Это то, что я хочу сказать. Потому что ты можешь сказать, да, ну, Творец сделал мне так, ну, что я могу сделать? Сейчас я посижу спокойненько, потом он меня обратно поднимет. Нет, с его стороны никогда не было. Поднимают святости и не опускают. Не может быть с его стороны никакого действия, которое бы привело к падению. А, твои ступени, подготовки, новые состояния, может быть, вынуждают тебя. Ну, все это хорошо, но ты не говори, что это приходит от Творца. Ну, а это находится сейчас, в моем строении, сейчас я должен упасть. Это тоже вопрос. Что значит в моем строении находится, что я должен упасть? Короче.
3: Какое управление привело к этому?
4: А, ты спрашиваешь, это из управления. Есть одна власть. Как может быть, что я нахожусь в падении, в подъеме, да? Когда ты находишься в падении, ты не находишься под одной властью, ты находишься уже...

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим, вехаверот, шалом, Руи.
0: Здравствуйте, друзья и подруги. Привет, Руи, привет, Дуди. Мы здесь вместе на дневном уроке. Еще одна возможность соединиться между нами. И еще одна возможность притянуть свет, возвращающий к источнику. И вообще благодарность, что Творец не отказывается от нас, а дает нам постоянную возможность изучать Рабаша и слышать слова Рава и включаться в вопросы товарищей. И есть также очень теплый и большой привет от Рава. Мы встретили его здесь, на крыше, перед уроком. Главное, чтобы мы почувствовали себя вместе. Рой, мы собираемся читать особую статью Рабаша, которая называется «Что значит предупредить больших о малых в работе?» И в этой статье Рабаш пытается передать нам такую очень особую линию. Если слушать простыми словами, то кажется, что как большие люди оберегают малых, но это совсем не об этом. Рабаш хочет поговорить с нами о том, как внутри, все происходит внутри одного человека, во внутреннем мире человека. И отсюда мы увидим, как мы можем научиться у него внутри этой статьи, когда у каждого из нас есть моменты величия или важности цели, пути, пробуждения и желания идти вперед. И есть и обратные состояния, когда чувствуют охлаждение, когда весь дух жизни вдруг исчезает, и мы как будто засыхаем изнутри. И здесь, в статье, мы хотим увидеть это обновление. И именно в тех местах, где мы чувствуем отягощение, и мы не ждем падений, когда уже у нас не будет сил, а мы идем изучать, как из падения, из этих сложных мест на пути к духовному, мы как раз оттуда получаем толчок вперед, как трамплин. Мы даже начнем, более того, определять в нашей работе, если мы чувствуем какое-то пробуждение, когда мы чувствуем пробуждение, мы изучим, как начать немного дотрагиваться до духовного и сохранять эти моменты. И сейчас мы будем читать избранные отрывки из статьи, которые мы изучали на уроке на утреннем. И если у вас есть время, почитайте эту статью полностью. Мы только отсюда возьмем некоторые фрагменты в таком логическом порядке, но когда мы будем читать, самое главное — задавать себе вопрос во время чтения, что я делаю вот с этим моментом подъема, который вдруг во мне светит, как я удерживаю этот момент, чтобы у меня не исчезло это, и я его не схватываю, этот момент, чтобы просто проглотить ради себя, а как будто какая-то свечка маленькая, и я иду с ней внутри какой-то большой пещеры, и чтобы найти выход наружу. И я могу затушить эту свечу или думать еще о каких-то средствах, чтобы осветить вот это все вокруг меня. Давайте подумаем, что он хочет нам сказать, передать. И, разумеется, вы приглашаете задавать свои вопросы и голосом, и письменно через чат.

0: и будем принимать участие вместе на уроке. Начнем. Заголовок «Что такое предупредить больших о малых в работе?» Сказали мудрецы, «Объяви и скажи, чтобы предупредить больших о малых». И объясняет Раши его слова, «Объяви коэнам, сынам Аарона, и скажи два этих известия. Почему нужно предупредить больших о малых, чтобы они не осквернились?» И следует понять, что нового в том, чтобы предупредить больших о малых, когда говорят о духовной работе. Ведь тогда все говорится в одном теле. В таком случае, но что указывает нам это предупредить больших о малых? То есть, кто такой малый, когда мы учим это в одном теле? И кто такой большой, что этим они хотят сказать нам, говоря, что нужно предупредить больших о малых? Мы немного перескакиваем и продолжаем. После вопроса, когда тут задается Рабаш, и сможем увидеть, как все эти состояния проходят внутри человека. Поэтому в работе есть подъемы и падения. То есть иногда человек может представить себе величие и важность Торы и заповедей, и величие и важность дарующего Тору. Поэтому во время работы, то есть, иными словами, в то время, когда он может представить себе подъем, тогда он может представить себе, что он находится выше материального мира, и он смотрит на людей, которые увлечены материальными вещами, словно животные, которым достаточно пищи, необходимой для животного уровня существования, тогда как он чувствует себя, что он не может удовлетвориться такой пищей, чтобы у него было удовлетворение в жизни, соответствующее уровню говорящего, то есть человеку. То есть Рабаш здесь говорит о ощущении человека, который ощущает уже желание к слиянию с Творцом, но это еще не определенное состояние, не постоянное. Да, мы еще перепрыгнем еще несколько абзацев и продолжим читать. Из сказанного мы видим, что перед тем, как человек удостаивается свойства веры постоянно, что является подарком Творца, и это не во власти человека, он всегда находится в подъемах и падениях. И тогда человеку нужно милосердие свыше, чтобы не сбежать с поля боя. И тогда порядок работы может быть только во время подъема, то есть в то время, когда он находится во власти святости. И тогда человек должен работать и обратить свое внимание и думать о том, в каком состоянии он был во время падения. То есть, когда во время подъема он может отдавать себе отчет и видеть разницу между светом и тьмой, как сказано, как преимущество света из тьмы. То есть, тогда у него есть возможность выполнить то, что сказали мудрецы, соотнеси потерю от нарушения заповеди с оплатой ее за соблюдение и оплату за нарушение заповеди с потерей ее. То есть у нас есть три состояния, когда человек находится в животном состоянии, все подобны животным, когда ему не важно, ему нет, у него нет какого отношения к божественному. Второе состояние, когда он уже входит в духовное, и это состояние делится надвое. Когда есть власть многих и власть единого. Когда человек в подъеме, он находится под властью единого, то есть Творец един, и он отменяется перед Творцом, ему совершенно ничего не важно, его ничего не интересует, этот мир тоже. И в другое состояние, в духовном, когда есть власть многих, то есть есть моя власть, творения и Творца. И когда я хочу наслаждаться от Творца, и это называется состоянием падения. Или мы поделим это на подъем и падение, или на состояние гадлута и катнута, большого состояния, малого состояния, и все остальное, что объясняет тут Рабаш, что самое главное — это удерживать себя в состоянии сослияния. И в третьем клипе Рав нам как раз говорит о том, как мы должны удерживать себя в этом состоянии без того, чтобы мы упали. Давайте послушаем Рава. Я не знаю, что такое слияние с Творцом, но это как я представляю себе, насколько я могу. К этому я должен стремиться и как-то стараться ввести себя в каждое состояние, в котором я нахожусь. Усилие называется удерживать себя в состоянии слияния. Удерживать себя в состоянии подъема, как он тут описывает. Но к чему стремиться? К самому стремлению? Рав, нет, ты должен все время стремиться к состоянию подъема. А если я критикую и исследую свои состояния, то нельзя, чтобы это каким-то образом повлияло на мои усилия, с помощью которых я привожу себя к состоянию, к ощущению подъема, к ощущению слияния. Если уж да, то полчаса из 24 часов в сутки можно, да, но в критике, а не в падении. Никогда не нужно приводить к падению. И если люди делают наоборот, 24 часа всякие выяснения, это противоположно советам, которые нам дают. Это противоположно.
1: Да.
0: Я скажу тебе, во время критики человек находится в противоположном состоянии Творцу, не в подобии, не в соответствии, не в близости, не притягивает к себе окружающий свет, который продвигает нас, а не его разум, которым он там делает расчеты. Он просто находится в своем разуме, в какой-то машине, и вообще не в святом духовном, в святой духовной системе, а в каком-то там, каком-то механизме, в котором там какие-то механические шестеренки вертятся. Это обычным животным. Не просто так они нам советуют быть в слиянии, в воодушевлении. И в критике только полчаса. Само усилие — это особая вещь, особенная, я снова повторяю, она не связана с интеллектуальной критикой. Руи, так как мы услышали от Рава, мы должны видеть, как мы не падаем в эту критику и со всеми вопросами, которые пробуждаются. И уже мы начали получать вопросы от подруг и товарищей. У всех, у кого есть вопросы, пожалуйста, чувствуйте себя свободно присылать их или поднимать в системе Арвуд. И первый вопрос от Сунгуль, она присылает из женской группы Германии. Каким образом человек может научиться быть преданным к истине даже тогда, когда не видит в ясной форме? То есть как человек может знать, что он предан своей истине? Тут все зависит от того, насколько человек придает важность цели, к которой он направляется, как к источнику своей жизни. То есть если ты определишь для себя духовное как самое высшее, что есть только у тебя, и это дает тебе наполнение, и это твоя истина, то ничего не сможет столкнуть тебя, сбить тебя с этой вещью. И кроме этой внутренней вещи, которая самая важная, которую ты должна постоянно укреплять, эту точку в сердце внутреннюю, ты должна постоянно выстраивать вокруг себя круг людей, которые помогают тебе помнить каждый раз все эти вещи и как идти по пути истины. Есть очень много статей Бальсулам и Рабаша, и Рав говорит об этом, что это истина, что наука Каббала, она приводит к человеку к истине, к которой он стремится, и ты сможешь увидеть тот момент, когда ты не очень чувствуешь, когда ты идешь не совсем прямо, ты, тут есть уже какое-то отклонение, которое нужно исправить. И ты работай своим сердцем, и ты увидишь, как ты будешь предана, привержена пути, и так сможешь продвигаться.
1: Женщина из Women Spain 1 спрашивает, как можно все время сохранять состояние подъема, когда на тебя состояние падений вдруг нападает. И он говорит, как раз предупреждать больших обалах. Когда мы находимся в состоянии гадлута, мы должны оценивать состояния, которые придут в продолжение, то есть правильно сохранять тот малый свет, который получили, для того, чтобы он светил нам в продолжение. Рабаш дает хороший пример в статье. И он дает небольшое замечание, что человек как маленькое зерно, которое сажают в землю. И из него должно было вырасти большое дерево и дать плоды. И человек, вместо того, чтобы заботиться об этом зернышке, которое посадил в землю, и чтобы были правильные условия для развития, он вдруг вынул его из земли. И все. И в тот момент, когда мы получаем небольшое свечение, и вдруг чувствуем какой-то подъем, близость к Высшему, к товарищам, и вдруг что-то светит в нас, вдруг что-то расширяется в нас. Именно в этом месте нужно знать, предупреждать больших и малых, знать, что когда придут ко мне такие те или иные состояния, это то место, где я должен укрепляться в окружении, в товарищах, в десятке, создавать для себя все правильные условия по отношению к следующим состояниям, которые придут. И они придут, и хотя я их и не вызываю, они придут согласно порядку развития, и вся работа — ускорять времена. И поэтому мы должны готовить себя к следующим состояниям.
0: Мак 11.
2: Да, дорогие учителя, в статье есть такая фраза, я зачитаю, и он должен оценить, какая у него сейчас важность, даже если есть совсем небольшой контакт с духовным. И вот мы иногда вообще не очень понимаем, есть у нас эта важность или нет этой важности. А тут написано, что он должен оценить, какая она. И вопрос, а где этот прибор, чтобы мы могли оценить силу этой важности?
0: Наша возможность оценить духовное, она зависит от того, насколько нам важна духовность. И ты ценишь то, во что ты вкладываешь. Чем больше ты будешь вкладывать в свое духовное развитие, в этот путь, и тебе он будет дорог, и ты будешь слышать от всех окружающих тебя, насколько духовное ты самое большое и великое, что есть, насколько это будет постоянно напротив тебя, и ты больше будешь ценить все эти вещи, как он пишет. Бальсулам пишет о том, что есть миллиарды людей в мире, которые не удостоились этого пробуждения даже на один момент. А мы, да, удостоились. И это мы должны ценить. И так мы постоянно должны возвращаться к тем же статьям, первоисточникам, словам Рава, словам товарищей, которые говорят, насколько духовное — это самое великое, что у нас только есть. И подумайте, что как Творец это дал, Он может в один момент это забрать. И поэтому даже все эти моменты, которые у нас есть, то, что ты сейчас пришел на урок, ты должен ценить. Это ведь не само собой разумеющееся, что Он сейчас остановил всю твою жизнь и привел тебя сидеть напротив экрана и усадил тебя изучать Каббалу. Он мог дать тебе миллион различных других вещей. И постоянно, работая над собой, рассказывая о себе и товарищам, и слушая это из первоисточников, насколько ты занимаешься самыми великими вещами. Женщины, Франч 1. Не слышно. Не слышно. Не слышно.
3: Итак, мы не слышим вопрос. Вскоре попробуем еще раз. Ответим пока что на несколько вопросов. Антония из Украины спрашивает у нас, как каббалисты готовятся ко времени, в котором не будет света? Еще раз. Каббалисты во время Гадлута именно готовятся, как мы уже сказали. Тогда он предупреждает состояние катнута, потому что если он не будет в правильном состоянии, он выпадет в материальное. И предупреждение здесь в том, что мы находимся в скрытии, потому что если бы Творец был раскрыт, мы были бы подобны роботам, съели бы что-нибудь. А если бы мы что-то съели и подавились бы этим, так я ясно, что мы этого не ели. Но поскольку нам неизвестна система законов и как правильно вести себя и готовить, есть пока что скрытие каждого состояния. Мы находимся в состоянии полного скрытия всей духовной реальности для того, чтобы у нас было место выбора с нашей стороны, чтобы было место усилий с нашей стороны. И именно в таком состоянии мы должны, как описывает Рабаши Баль Сулам, идти в состояние, которое называется «вера выше знания», когда вещи работают не согласно нашему пониманию и знанию, как я воспринимаю реальность, но есть каббалисты, которые видят и умеют правильно описывать нам духовную реальность, и они рекомендуют нам, что нужно представить себе состояние, как будто всеми нашими органами мы слиты с высшей силы, хотя это не так, это мы просто представляем себе, симулируем это состояние, хотя и не находимся в нем. Но и тогда именно мы начинаем находить в себя силы, свет, который начинает продвигать нас к этому состоянию. И мы должны находиться в состоянии Гадлута, все время укрепляя его, продолжая все дальше и дальше. Иначе мы выпадаем. И Рабаш приводит пример аварии, когда человек попадает в аварию и даже не помнит, теряет сознание, когда это произошло. И вообще даже не помнит ни о чем. И он просто лежит, пока не позаботятся о нем и не вернут состояние новых сил. А в состоянии падения нам ничего нечего делать. Только в состоянии подъема мы должны подготовить себя к состоянию падения. И это называется предупреждать о больших амалах. И там мы получаем укрепление.
0: Попробуем еще раз W French 1.
3: Мы, к сожалению, вас не слышим. Напишите нам, пожалуйста, вопрос, и мы ответим на него. Итак, женщины Unity Шалош, пожалуйста. Unity 3, извините.
4: Добрый день всем. Вот скажите, вот это состояние подъема и состояние падения. Я так понимаю, что это два отдельных отрезка времени, где я могу осознать это внутри меня, это я отдельно по времени осознаю, в каких я состояниях. Вот, например, сейчас я, когда, я так понимаю, что состояние падения — это когда я думаю, что это вот сейчас я на уроке, я слушаю вас, что я принимаю это состояние как само собой разумеющееся, что так и это нормально, что это я что-то делаю. То есть я использую Творца наполнение, как будто бы это я получила как само собой разумеющееся. Это называется падение. Да?

0: אם את מקבלת את השיעור כמובן מאליו, האם זה נקרא
1: למידה? Если ты принимаешь урок как само собой разумеющийся, что называется ли это падение, ну, во-первых, падение или подъем — это то, что ты сама себе определяешь, что называется по отношению к тебе падение, что подъем. Опять же, чем больше... То есть чем меньше человек развит духовно, для него подъем и падение, он определяет для себя как приятное или неприятное по отношению к себе, хорошо ли или плохо ли мне. И чем больше он развивается, тем больше он начинает относиться к этому иначе. То есть соединен ли я с Творцом или отключен от него. И таким образом он углубляет форму своего отношения к вещам. Мы в конечном итоге должны понять, что духовное — это связь человека с Творцом. Отношение человека по отношению к Творцу. И этим мы должны измерять абсолютно все. То есть подъемы и падения, когда мы вдруг не чувствуем силы, и не тогда, когда ты чувствуешь, что ты устал просто. То есть это не тогда, когда... То есть наоборот, когда ты приложил много усилий, ты чувствуешь отягощение, и потому что добавляется ему желание. Ему тяжелее войти в учебу, ему тяжелее отдать себя этому делу, но он все еще остается связанным, он не полностью отключен, у него есть конец веревки, а когда он находится в подъеме, у него есть больше сил, он может дальше их распространять, отражать от себя. Допустим, ты внутри десятки W-Unity 3 вместе со своими подругами, у тебя есть постоянное такое равновесие или баланс, когда часть находится в подъеме, часть в падении, и вы себя уравновешиваете. И чем больше вы будете восполнять друг друга, когда у тебя не будет сил, то будет сила у твоей подруги, которая сможет тебя вытянуть, и наоборот. И поэтому, что бы ни было, мы постоянно оберегаем этот наш круг и заботимся о нем.
2: Несколько вопросов из чата. Жанна, женщина, МАК-30 спрашивает, могут ли маленькие подняться с помощью больших, и кто такие большие или маленькие? И Рабаш объясняет, что большие — это тот же самый человек во время подъема, а маленькие — это тоже человек во время падения. Все происходит в одном человеке. Это то, что описывают каббалисты, чтобы мы не теряли этого представления. И если человек не оберегает себя именно во время гадлута, когда он сейчас получил силы свыше, он должен оберегать это. Если он не оберегает это состояние, он может упасть в скверну в намерении ради получения. И Татьяна, я пробегусь по некоторым вопросам, и женщина МАК-12 спрашивает, состояние катнут — обязательная причина гадлута? А в статье не говорится о том, что гадлут оберегает катнут, но оберегает человека от катнута как раз. Если во время подъема человек умеет правильным образом работать с группой, с первоисточниками, с тем, что от него ожидает в это время, так он не теряет это свечение, а все время продвигается. То есть ваш вопрос, если придет падение, я могу избежать? Я не могу избежать состояния, которое придет ко мне, но я могу предупредить, да, в состоянии гадлута, подготовить себя к этому состоянию катнута, которое придет, и тогда, как описывает Бальсалам в другом месте, падение, которое придет, может быть на мгновение. Он говорит, как будто его коснулся демон, как будто держит его, дает ему небольшой укол, а не целая авария, как он здесь описывает, когда его полностью отключает, но небольшой укол, и когда он может продолжить. И так мы можем все время ускорять времена. Все зависит от того, как мы правильно работаем в состоянии подъема. Но, может быть, еще один вопрос спрашивает подруга из Woman Have 2. Как все время быть как десятка в состоянии подъема? Так только в состоянии, когда мы оберегаем себя во взаимном поручительстве, когда мы поддерживаем друг друга. Это прекрасное состояние, и желательно, чтобы мы пришли к нему. И это потому, что мы заключаем союз с десяткой, когда десятка обязуется, когда я в какой-то мере получаю самое тонкое свечение, и я сразу же это хочу передать товарищам. Все, что есть, все. Рав сказал, что такое духовное. Духовное — это отдавать все. Я хочу отдавать все, чтобы ничего для себя не было. Ничего, ничего. Мне не важно, что у меня будет. Именно в этот момент, как будто ты спасаешь душу, я готов отдать полностью себя им. Если мы в десятке таким образом все время хотим действовать таким образом, тогда не важно, что будет. Мы находимся в танце, как описывает Рабаш. Я на подъеме, товарищ падение или наоборот. И есть внутреннее движение, которое держит нас во взаимном поручительстве. И когда мы действуем в союзе братьев, в таком состоянии Творец, поручитель за нас и продвигает нас.
1: Возьмем женщин из Испании один. Добрый день, друзья, мировой клим.
3: Viendo nuestra realidad actual, ¿qué decisiones concretas deberíamos tomar durante nuestros momentos de claridad para protegernos?
1: Когда мы находимся в хорошем духовном состоянии и думаем, что постоянно будем так ощущать. И в таком состоянии, каким решением мы должны прийти, пока нам еще все ясно, чтобы потом не пришло другое состояние. Руи, ну, во-первых, решение, которое вы можете принять в десятке, то есть это то, что вы принимаете решение о порядке, который вы соблюдаете в десятке. И тогда у вас не будет расчетов, есть у меня силы, нет у меня сил. Определили порядок, и я придерживаюсь его. И, например, я определил, что я прихожу учиться в определенные часы, которые я определила, и никогда не рассматриваю, есть сила, нет силы. Мы точно так же определили время нашей встречи десятки, и я прихожу, и так все остальное. Еще совет, который могу дать, это... Возьмите себе какое-нибудь обязательство в распространении, когда у вас будет какая-то обязанность, какая-то роль, которую вы должны выполнять, и ты знаешь, что ты должна все время это выполнять. А также еще лучше, если ты найдешь какую-то роль, когда от тебя будут зависеть другие, остальные. И ты знаешь, что если ты не придешь, ты их подведешь. И когда ты точно так же будешь выполнять эту роль по распространению, также и возьми в десятки, что ты должна будешь что-то выполнять. Если ты это не делаешь, то вся десятка почувствует этого. И это особое упражнение, которое мы сейчас делаем, глава десятки, вот дает очень хороший пример. Отличный пример, что человек получает роль, обязанность, и если он это не выполняет, вся десятка чувствует, что он не выполняет. То есть в твоих руках духовное товарищи твои десятки, и если ты будешь вкладывать, они войдут в духовное, а если нет, то ты оставляешь их на месте. И ты продолжаешь жить свою жизнь. А тут ты находишься в расчете. Согласен ли я с этим или нет? Или я сейчас хочу вложить все свои силы для того, чтобы подтолкнуть их дальше в духовное?
2: Женщина Украины, пожалуйста.
4: Скажите, будь ласка, как мы
1: себя... Большое спасибо, дорогие преподаватели. Скажите, пожалуйста, как мы себя ведем в десятке, когда мы чувствуем, что
4: подруга прямо не звертается за допомогой в десятку.
1: Творец посылает подруге разные состояния и меняет их с большой частотой и у подруги это создает большую помеху, но подруга не обращается за помощью к десятке. Что десятка должна делать? чтобы помочь ей.
5: Мы прежде всего помним то, что написано, и там, где Творец наносит удар, он излечивает. И неважно, это, например, сегодня подруга, завтра это я, когда мы получаем эти удары, помехи, когда мы говорили, краткая беседа с Рамом была... Что такое удар? Когда говорят о человеке, что он получает удар, а бедняга, я спросил о народе Израиля, сколько они получают ударов на протяжении истории. Рав говорит, это не считается по-настоящему ударом. И я этого не понял. И тогда Рав объяснил, что удар, то, что затрагивает наше сердце, когда человек сам чувствует, что это удар. Если я сейчас дам небольшой удар, ударю товарища, это не удар, потому что это ему не больно, это не удар. А я со стороны смотрю, какой удар он получил, потому что я свое состояние перевожу на его. Но когда он начинает делать вот душевный расчет, тогда это будет ударом. Так вот, когда мы говорим о состоянии получения ударов, я не знаю, о чем говорится. Может быть, еще не наполнилась мера усилий, полная мера, и человек не чувствует это как удар, который требует заботы. Но это не важно. С нашей стороны, когда мы смотрим со стороны на товарища, и мы действительно видим, что он получил удар, по крайней мере, мы так видим своими глазами, и он не обращается к нам. Ну, я не жду, чтобы обратись, и тогда мы начнем молиться о тебе. Нет. Это как мой ребенок, который не умеет выразить, что больно ему. Но я вижу, что ему что-то мешает, и я хочу укрепить его. И для меня это упражнение. Также и написано, что материальное товарище — это мое духовное, и я должен заботиться, чтобы было слияние у него с Творцом в этот момент, в котором он находится. Я хочу быть рядом с ним, и он тоже, без слов. Действует, и я могу тоже действовать без слов, чтобы он почувствовал меня, что я с ним, что я нахожусь с ним в любом состоянии, которое ему подходит. Это поддержка, которая укрепляет нас и помогает каждому из нас прорваться в духовное.
1: Женщина Макс 105.
6: Добрый день, дорогие товарищи, учителя. Раф на уроке сказал, я должен скрывать себя от самого себя. Что это значит, и как, скрывая себя от самого себя, я могу открывать сердце своим товарищам?
1: Скрывать себя от самого себя, имеется в виду, это больше в том, что ты найдешь себя, погружающийся в свой эгоизм и все эти маленькие желания, различные наоборот. Чем больше ты вкладываешь в своих подруг, во что-то, что вне тебя, в ближнего, ты освобождаешься от заботы о себе. Ты просто в них. И чем больше ты вкладываешь в тех, кто вне тебя, у тебя будет меньше расчета самой с собой. И это интересно. Так где же все, куда же деваются все мои желания? Где же они, все мои хисароны, мои потребности? Тебе нечего беспокоиться тем, что ты будешь вкладывать усилия и заботиться о других, и заботиться о том, чтобы Творец проявился в других, ты увидишь, что через тебя это будет проходить, и все желания, которые тебе мешают, они наладятся, устроятся. В духовном мы должны работать в том, что называется, двух линиях. С одной стороны, ты должна быть постоянно, быть в своем сердце в направлении к Творцу, стремиться только к Нему и к духовному. С другой стороны, ты должна быть двумя ногами на земле, продолжать вести себя в этом мире так же, как все обычные люди. И как, если тебе нужно учиться, работать, если у тебя семья, дети, ты должна заниматься всем этим от края до края. Но дополнительно к этому ты должна добавить еще слой духовного, твоего духовного развития. Как ты питаешь свою душу по сравнению с тем, со всем тем, что мир тебе дает? Человек должен прикладывать усилия в этом мире, чтобы над этим выстроить духовное
7: кли. Хорошо, пробежимся по нескольким вопросам из чата. Кара из женщин Френч 1, которая хотела спросить. Что делать, если у человека есть только одна власть? Я все время живу в своем желании получать со своим эго, фараоном. Как прийти к единой власти Творца? И приведем пример, о котором говорится, что есть власть единого и власть многих в статье. Когда мы выходим из...
8: רשות היחיד זה שאני כל כולי בטל לעליון. אני דבוק בו, וכל דבר מהגשמיות אפילו, אני דוחה...
7: Мы можем быть в двух состояниях. Власть единого, когда я полностью отменен, опять звук пропал. Я живу этой реальностью в слиянии, насколько это возможно, и которая все время укрепляется. А когда власть двоих, это уже есть двое, многие. Я творение и творец. Но в чем проблема во власти многих? Это то, что я хочу, чтобы творец меня мне служил. Я хочу наполниться этими духовными наслаждениями вечными ради себя. Это мы называем клипой или ситрой ахра, которая властвует в этой точке. Илона из «От женщин Мак» спрашивает, каков смысл находиться в духовной критике и не оставаться в материальной критике. Материальное — это в моем эгоизме. Как мне получить больше ради себя? Расчет. Как мне заработать и выиграть все больше? Духовная критика происходит во время подъема. Если у меня небольшой подъем, я могу различить предыдущее состояние как преимущество света и тьмы. Я могу предупредить следующее состояние, это предупредить больших и малых. И я нахожу состояние проверки, как я буду находиться в слиянии, чтобы я не попал снова в аварию. И это готовит меня к следующим состояниям и развивает меня перед состоянием падения. И гарантирует, что не упаду. Даниила из «Женщин Рехова 2» спрашивает, если в падении, в подъеме человек связан с Творцом, какое внутреннее изменение в нем происходит, когда он переходит от желания, когда Творец служит ему, к желанию служить Творцу. Ну, как мы говорили раньше, это две власти, которые действуют в человеке. И нахожусь ли я во власти многих и хочу, чтобы Творец служил мне, или перехожу к власти единого, когда я хочу служить Творцу, во время подъема человек может изменить отношения. Это как раз то место, где он делает выяснение, вызывает свет, чтобы исправил это отношение, и начинает таким образом скользить, то, что называется, переходит от победы к победе.
1: У нас есть отличный клип, который объясняет как раз вот об этом власти единого и власти многих. Клип номер 6.
7: Есть единая власть. Как может быть, чтобы я находился и в падении, и в подъеме, да? Когда ты находишься в падении, ты не находишься во власти единого, ты находишься в двух видах власти. Как ты можешь сказать о клипе? Так что, клипа ведь тоже власть Творца, я тоже власть Творца. Если ты находишься, так говоришь, ты находишься во власти единого, нет там подъемов и падений. Не связывай два и три состояния тогда вместе, они одно целое. Ты не можешь из состояния теперь, когда ты находишься в этом мире, говорить о конце исправления. Или сказать, что в этом мире есть то же состояние, что и в конце исправления. Нет, по отношению к тебе нет. Нет, так как ты привлекаешь эти вещи таким образом к себе, это удивительно. Это как человек с улицы говорит: «Нет никого, кроме него». О чем ты говоришь? Какой нет никого, кроме него? Давай я тебя ущипну. Давай посмотрим, как ты поведешь себя. Ну, какой это? Нет никого, кроме него. Ты идешь согласно тому, что ты говоришь, или согласно своим келим на самом деле? Если ты говоришь, что ты находишься в падении, так ты не находишься в «нет никого, кроме него». Ты не находишься в месте одном, ты находишься в двух желаниях. Две силы действуют на тебя, по крайней мере, если это вообще духовно, если ты упал сейчас, находишься в клипе или в душе одно против другого, ты взвешиваешь, это не нет никого, кроме него, это уже два вида власти. Нельзя говорить, ты просто движешься так между ступенями, или бесконечность, или меньше, несколько тысяч ступеней. То же самое, нет никого, кроме него. Где ты находишься на этой ступени, нет никого, кроме него? Бия, клипе, или вообще где ты? Ты должен подходить к учебе всегда так, что ты хочешь прийти к состоянию, что на самом деле нет никого, кроме него. И держаться в этом как можно больше. Если ты к этому приходишь, то опасайся падения. Делай все усилия держаться, насколько сразу же ты начнешь, конечно, получать помехи. Так не думай, что эти помехи, что Творец тебя хочет выбросить. Он хочет укрепить связь твою с Ним, поэтому дает тебе всевозможные малые помехи. Они никогда не больше, чем ты можешь преодолеть. Ты должен верить, что каждый раз, когда Он добавляет тебе помехи, это ты, чтобы еще больше укрепил эту связь. Если ты говоришь, что он выбросил меня, ты уже находишься в двух видах власти.
1: Ты, как мы услышали, Урава, ты должен приходить к учебе всегда, что ты хочешь прийти к состоянию, что нет никого, кроме него, и удерживаться этому, придерживаться этого. И все помехи, которые приходят, нет ничего, что мы не можем преодолеть. Творец всегда нам дает четкую меру. Давайте возьмем вопрос Латин 4.
7: Добрый день, дорогие учителя. Как отличить состояние духовного падения правильным образом, чтобы не путать этого от временной потери, со временной потери воодушевления?
1: Измеряй все по отношению к твоему отношению к Творцу. Удается ли тебе относить все, что происходит в твоей жизни, к Нему? И удается ли тебе видеть Его источником всего? И если нет еще, то измеряй все по отношению к десятке, если ты соединен с ними или нет. Выстрой для себя ценности, по отношению к которым ты измеряешь свое духовное развитие. Моя связь с десяткой, моя связь с Творцом. По отношению к этому измеряй все.
9: Спасибо, дорогие преподаватели. Может ли человек всегда оставаться только в малом состоянии? Прилепиться к раву, к десятке, к первоисточникам и не требовать больше? Или же Творец все равно вынуждает человека к гадлуту?
7: Да, состояние катнута — это хорошее состояние, которое вы описываете. Это состояние склонения, когда человек получает все, что ему дают. Да, это также первое состояние ибура, в котором находится человек. Хорошее состояние. Человек хочет остаться в этом, служить, делать, ничего для себя не хочет. Я все весь хафец хесед. Но со стороны цели творения это нежелательное состояние. Он хочет, чтобы мы стали большими, как Творец.
5: Творец, чтобы пришли к его уровню, он хочет дать гораздо больше. А мы говорим, достаточно, достаточно мне здесь. Это хороший этап, но он хочет как бы все время врастить нас. А мы говорим, не-не-не, мне хорошо здесь, в детском саду вот сейчас поиграться. Он хочет, чтобы стали большой, отдающий, держали все человечество, всех наполняли, именно как Творец. Так в определенное время развития на нашем духовном пути, там это правильное состояние, так нужно действовать. Но затем я начинаю понимать, от меня хотят больше, высший свет, прямой свет все время воздействует на нас, хочет наполнить, и я знаю, что он хочет все больше от меня, чтобы я вырос, развил свои келим и правильно умел пользоваться, да, получающими келим, которые я сократил и готов работать только в отдающих с келим в состоянии катнут. Мне кажется, вы поняли. Спасибо.
1: Мак
10: 39. Доброго здоровья, дорогие учителя и мировой кли. Вопрос по поводу точки в сердце. То есть мы понимаем, все, кто пришел в Кабалу, началось с того, что пробудили точку в сердце. А если мы создаем как единый организм, десятки, как один человек с одним сердцем, если у нас точка в сердце этого организма, нашей десятки, предположим, происходят какие-то проблемы в десятке, только половина может посещать уроки, по каким-то уважительным причинам не получается у остальных. Не всегда получается встречаться вместе. То есть когда может пробудиться точка в сердце нашего единого организма, нашего кли, что мы для этого должны сделать? Спасибо.

0: Десятка — это очень деликатное и очень чувственное место. Как вы сказали, что они все могут приходить по разным причинам. Все очень тонко и чувствительно, и каждый должен четко определять, что можно и что нельзя. Но вы должны определить, о чем вы согласились в десятке. Если вы согласились, что вы готовы, чтобы ваши отношения также включали то, что мы приходим вместе на уроки и обязываемся в определенное время, так следуйте этому. Почему? Потому что вы согласились, приняли решение, что вы это делаете. Но пока вы еще не приняли решение, вы не можете приходить к нему с претензиями. Допустим, в десятке есть 10 человек, и только ты приходишь на урок, и никто больше. Я тебя понимаю, что есть предел, когда ты постоянно можешь говорить, что мои товарищи — великие поколения, и глаза у них и да не увидят. И вместе с этим мы все еще маленькие, нам нужно окружение, которое нам поможет продвигаться к духовной. Если ты чувствуешь, что у тебя нет достаточно сильного окружения для тебя, возможно, для них они находятся в оптимальном состоянии, что им нужно. А если для тебя нет, обратись к своим ответственным, которые отвечают за маг, и скажи, что тебе необходимо более сильное окружение. Тебе необходимо что-то, что тебе позволит больше быть, сильнее. А своим товарищам в десятке ты давай пример, насколько это важно. Выражай это из глубины своего сердца, насколько ты хотел бы, и насколько ты нуждаешься в них, чтобы они были с тобой вместе. Здравствуйте, друзья! Большое спасибо за все, что вы делаете для того, чтобы продвинуть весь Бнебарух наш. Вопрос. Мы проходим различные состояния, подъемы, которые желанные, и Рав говорит, что мы должны быть в этом 23,5 часа хотя бы в сутки, и падение, когда левая линия тоже должна быть в продвижении в духовном. А есть состояние бессознательное, когда это просто после дорожного происшествия.
1: Да, аварии. Что делать в состоянии аварии? Но человек ничего не может сделать в этом состоянии, когда его раздавило, когда он полностью упал, находится без связи с духовным, без сознательного состояния. Если он еще понимает, что с ним произошло, это не действительно падение. Мы говорим о состоянии, когда человек вообще не помнит, что есть духовное. И тогда человек ничего не может сделать в этой точке. Он действительно может получить поддержку и помощь, если он подготовил себя до этого состояния. Это называется «предупредить больших ом малых». Если он подготовил себя в десятке и вкладывает в себя всю свою жизнь, всю свою энергию, отдавая всю свою душу за товарищей, насколько он может заботиться о них, укреплять их, поднимать их, это, по сути дела, гарантия, которую он дает. Это страховой полис. И если есть такая сильная связь в товарищах между товарищами десятки, если такое состояние, товарищи могут поднять, поддержать, возвращают его в рамки, и постепенно наши мысли излечивают одна другую, и это единственная сила, если мы находимся в десятке. Но если нет, если человек не сильно связан со своим десяткой, это как авария в каком-то неизвестном месте. А если он с ними вместе, то, конечно же, сразу же они это воспринимают и могут поднять его. Так все время смотреть вперед и заботиться о следующих состояниях без страха — это естественные вещи. Все время держаться как можно больше в направлении вперед.
0: Большое спасибо. То есть это должен быть такой чек гарантийный.
1: Да, это точно, как можно больше отдавать товарищам. И здесь не, в этом страховом полисе не нужно экономить. И последний вопрос. В чем поручительство, выражается поручительство относительно главы десятки? Мы не ответим на этот вопрос, но приглашаем на ближайшую субботу, потому что и утром и днем мы хотим пройти это упражнение главы десятки, послушаем впечатления о других десятках, о десятках, и подумаем впереди, как еще больше укрепим себя, когда мы будем предупреждать больших о малых. А Кока, как ты подытожишь урок?
0: Просто укрепимся в десятках. Это то, что у нас есть, это наше средство. И вместе так будем шагать к Творцу.
1: Ну и завершим песней, споем вместе.

0: Строим духовное общество.
1: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב לייטמן מתוך...
0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 2 марта 2003 года. Урок основан на статье «Что такое предупредить больших о малых в работе». Статья находится в статье Рабаша, 2 том, 1903 страница. Давайте вместе прочитаем эту статью. Что такое предупредить больших о малых в работе? Сказали мудрецы, объяви и скажи, чтобы предупредить больших о малых. И объясняет Раши, объяви коэнам, сынам Аарона, и скажи, два этих известия, почему нужно предупредить больших о малых, чтобы они не осквернились. И следует понять, что нового в том, чтобы предупредить больших о малых, когда говорят о духовной работе. Ведь тогда все говорится в одном теле. В таком случае, на что указывает нам это, что должны предупредить больших и малых? То есть, кто такой малый, когда мы учим это в одном теле, кто такой большой? Что этим они хотят сказать нам? Что этим они хотят сказать нам, говоря, что нужно предупредить больших и малых? Известно, что усилия в работе, которые мы должны приложить в Торе и заповедях, вызваны тем, что мы родились с природой желания получать для себя. Поэтому во всем, что мы делаем, когда желание получать наслаждается от этого, нельзя говорить тогда, что есть в этом усилия, как мы видим в нашем мире, что никогда человек не будет сожалеть, если он голоден и у него есть еда, запах, который он чувствует. Разве он скажет, что он сейчас будет делать тяжелую работу и прилагать большие усилия в том, что сейчас он собирается есть? Поскольку в том месте, где есть наслаждение, удовольствие, нельзя говорить, что есть работа и усилия.
2: И согласно этому следует понять, если Тора называется, что они жизнь наша и долголетие наше, то почему в таком случае говорят, что человек должен прилагать усилия в Торе? Разве есть кто-то, кто не хочет жить и наслаждаться жизнью? Как написано, они желание золота, золота червонного, а не слаще меда, текущего из сот. В таком случае, почему то, что мы соблюдаем Тору и заповеди, называется усилие? А ответ в том, что если бы наслаждение Торой и заповедями было раскрыто всякому, конечно, весь мир соблюдали бы Тору и заповеди. И это как написано в предисловии к учению десяти сферот. Предположим, к примеру, что Творец управлял бы своими творениями явным управлением. Так что, к примеру, всякий, съевший что-либо запретное, тотчас задохнулся бы на

0: месте. А всякий, выполняющий заповедь, нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда какой глупец подумал бы о том, чтобы отведать вкус запретного, зная, что тут же потеряет из-за этого свою жизнь, как не помышляет он о том, чтобы прыгнуть в костер. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Как не может он замешкаться или оставить какое-либо материальное удовольствие, идущее к нему в руки, не получив его немедленно? Поэтому, если бы перед нами предстало явное управление, все живущие в мире были бы полными праведниками. И согласно этому следует спросить, почему у нас нет явного управления, а мы должны верить в вознаграждение и наказание? Разве бы не было лучше, если бы все было раскрыто? А ответ таков. Поскольку мы должны прийти к слиянию с Творцом и к совпадению по свойствам, из-за этого мы должны делать все ради небес. То есть ради отдачи, для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. А если награды и наказания в Торе и заповедях были бы раскрыты, не было бы никакой возможности делать ради небес, по причине того, что наслаждение заставляло бы человека соблюдать Тору и заповеди.
1: И мы видим, как наслаждение, которое раскрыто в материальном, несмотря на то, что это только лишь наслаждение, в свойстве тонкая свечка, относительно наслаждения, которое есть в Торе и заповедях, как тяжело человеку сказать, что все, что он делает, это ради отдачи. Иначе он отказался бы от материальных наслаждений, если бы не мог быть в намерении ради отдачи Творцу. Тем не менее, тем более в больших наслаждениях, которые заключаются в Торе и заповедях, конечно же, не было бы никакой возможности сказать ему, что если он не может создать намерение на отдачу, тогда он отказывается от них. Поэтому произошло такое исправление, что до того, как человек способен сказать о маленьких наслаждениях, которые находятся в материальных вещах, что он принимает их только при условии, что сможет создать намерение на отдачу, он находится под сокращением и скрытием и не видит никакого наслаждения. Но он должен верить, что это так. То есть, что человек должен верить, что Творец управляет всеми творениями, как добрый и творящий добро. И это, как написано в статье в Шамате, человек должен представить себе, как будто он уже удостоился совершенной веры в Творца, и у него уже есть ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром свойством добрый и творящий добро. То есть, что весь мир получает от Творца только лишь добро.
0: Из сказанного получается, что в то время, когда человек занимается верой в Творца, человек должен уделить определенное время тому, чтобы представлять себе, как бы человек ощущал себя в то время, когда удостоился бы близости Творца и увидел бы своими глазами благое наслаждение, которое приходит к нему и ко всем творениям, в каком бы тогда возвышенном состоянии духа он пребывал. И как бы он был весел и радостен. И необходимо продолжать представлять эту картину, чтобы и вера его была бы примером в знании и видении. То есть степень веры должна являться примером свидетельства и знания. И это великая работа, поскольку она является путем истины. И это, согласно сказанному, истина и вера, что означает, что его вера должна быть на пути истины. Именно из представления этой картины, что он обязан верить в величие веры в такой степени, как будто он явно видит это и верит своим глазам. Иначе говоря, в той же степени воодушевления, как если бы он воочию это видел, так он должен воодушевляться, когда он не видит, а только верит, что это так. Поэтому это называется верой на пути истины. То есть его вера на самом деле подобна знанию. Она и называется истинной верой. Как написано, истина и вера.
1: А поскольку вся основа должна строиться на фундаменте веры, и вместе с тем нам даны разум и знания, чтобы осознать любую вещь собственным умом, следовательно, что вера противоположна нашей природе, согласно которой мы можем следовать разуму, и не совершать неразумные глупости. Получается, с одной стороны, человек обучает идти путем разума и таким же образом вести себя с другими людьми. А когда человек начинает выполнять Тору и заповедь, ему говорят, хотя человек и должен следовать своему разуму, тем не менее, в отношении Творца нам дана вера. И мы обязаны верить верой мудрецов, идти именно таким путем, хотя он и противоречит разуму, как сказано, «И поверили они в Творца и в Моше, раба его». То есть мы должны верить то, что говорят нам мудрецы, и не оглядываться на свой разум. Однако, поскольку это противоположно нашему разуму, у нас есть подъемы и падения. Иными словами, иногда мы способны верить словам мудрецов и представлять себе истину и веру, как сказано выше, когда вера в таком случае — это по-настоящему истинная вера, без примеси разума, и все в ней противоречит нашему сознанию и пониманию, и поэтому это называется истинной верой или простой верой, в которой нечего понимать, а все в ней выше знания.
0: Поэтому не в силах человека находиться всегда на одной ступени, а он находится в подъемах и падениях. Как сказал мой отец и учитель, почему называется принятие бремени высшей Малхут свойством веры, эмуна? Потому что она от слова «омен», «воспитатель», «оменет», «няня». И это как няня, которая постепенно растит ребенка, пока не вырастет его. Поэтому в то время, когда работают на основе веры, пока не удостаиваются вере в постоянстве, всегда вера является частичной. Поэтому во время работы есть подъемы и падения. То есть иногда человек может представлять себе величие и важность Торы и заповедей, и также величие и важность дающего Тору. Иными словами, в то время, когда он может представить себе величие и важность дающего Тору, тогда человек чувствует, что он находится в состоянии подъема. То есть он чувствует, что находится над материальным миром. И он смотрит на тех людей, которые тянутся за материальными наслаждениями, как животные и звери, которым достаточно этого пропитания, необходимого для их животного существования. Тогда как он чувствует себя, что он может получить пропитание, чтобы у него было удовлетворение в жизни, только от того, что подобает говорящему уровню. И как приводится в предисловиях, все достоинство, которое есть у уровня говорящей в человеке, заключается в том, что он способен получить ощущение Творца. И это не имеет отношения к животному уровню. Однако потом он снова спускается со своего состояния и падает под власть большинства. То есть он находится сейчас во власти самого себя, а не как прежде. Поэтому во время подъема, когда чувствует, что нет в мире ничего, кроме власти Творца, а он сам не имеет никакого значения, ведь он желает отмениться перед Творцом без всех условий, поэтому во время подъема человек находится во власти единственного, а во время падения человек находится во власти большинства. То есть у него уже есть две власти.
1: Но иногда человек падает в такое состояние, которое еще хуже, чем двоевластие. Потому что в то время, когда человек говорит, что есть две власти, два управления, человек все-таки верит, что есть Творец мира, и это власть одного. То есть Творец, он хозяин, и он делает то, что хочет. Но есть еще управление, еще есть одна власть. То есть человек тоже является хозяином, он тоже делает в мире то, что он хочет. И человек хочет тогда, чтобы Творец обслуживал человека согласно его желанию, то есть чтобы Творец был представлен в распоряжении человека, и Творец служил бы человеку согласно указаниям человека. Однако намного хуже этого, когда страшно подумать, он вообще не верит в то, что есть Творец, который управляет миром. Получается, что у такого человека нет ничего, кроме одной единственной власти самого себя. Однако человек видит, что такое мнение есть у многих людей. То есть все говорят, что они являются хозяевами над самими собой. То есть каждый делает то, что ему необходимо, а то, что касается остальных, ему не важно. Потому что иногда, когда человек делает что-либо ради ближнего, он это делает из-за того, что ожидает, что товарищ вернет ему за это что-то взамен, что не будет неблагодарным. И это, как написано в Зоре и приводится в стихе, о стихе, о милость племен порочность, ибо все, что делают они, не делают ради себя, то есть потому что получают взамен какое-то благо, и это называется властью большинства, то есть множество отдельных людей.
0: Выходит, что это не называется двоевластие, то есть власть Творца и власть человека. Получается, что человек еще верит в управление Творца. Тогда как если человек падает во власть большинства многих отдельных людей, получается, что он вообще не принимает в расчет Творца. И это, разумеется, состояние самое наихудшее. И из сказанного выходит, что прежде чем человек удостаивается постоянной веры, а это является подарком Творца, и это не во власти человека, он всегда находится в подъемах и падениях. И тогда человеку необходимо милосердие свыше, чтобы не сбежать с поля боя. И тогда порядок работы может быть только во время подъема, то есть в то время, когда он находится во власти святости. И тогда человек должен работать и быть внимательным, и думать о том, в каком состоянии он был во время падения. То есть во время подъема он может отдавать себе отчет и видеть разницу между светом и тьмой. как сказано, что преимущество света из тьмы. Иными словами, тогда он способен выполнить то, что сказали мудрецы. Соотноси потерю от нарушения заповеди с платой за ее соблюдение и плату за нарушение заповеди с потерей от ее нарушения.
1: То есть во время подъема человек понимает, что получение для самого себя называется прегрешением, так как оно отдаляет его от Творца, и нет большего прегрешения, чем это. Тогда как во время падения он не способен понять, что если не выстраивает намерение ради отдачи, это называется прегрешением, и чтобы у него была сила верить, что нужно все делать ради небес, и он верит только в написанное, что человек должен соблюдать 613 заповедей, которые Творец заповедовал нам делать через Моше. Конечно же, он не согрешит и не преступит то, что написано в Торе. Но иногда человек злится. Почему Творец сделал нам так, что нам запрещены многие вещи? То есть человек говорит, что если бы Творец спросил его по поводу соблюдения заповеди, он бы попросил у Творца, чтобы не делал их нам и для нас такими строгими, и не запрещал бы многие вещи, которые жаждет душа. Но он все-таки соблюдает заповеди. Тогда как во время подъема человек злится наоборот. Для чего Творец дал нам делать вещи, которые человек вынужден делать? То есть есть и пить и так далее. Разве не было бы лучше, если бы он вообще не создавал их в мире и не было бы необходимости их делать?
0: Получается, что во время подъема он хочет, чтобы было меньше наслаждений в мире. А во время падения человек злится. Почему Творец запретил нам много вещей, которыми человек мог бы наслаждаться, если бы Тора не запрещала? И сказанного мы видим, что есть подъемы и падения, в то время, когда человек желает удостоиться слияния с Творцом. Поэтому следует называть время падения малым состоянием — катнут, состояние подъема — большим состоянием — гадлут. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали, что означает сказанное мудрецами «объяви и скажи», чтобы предупредить больших о малых. И мы спросили, как можно говорить об одном человеке большие и малые? И из вышесказанного следует объяснить, что большие и малые не имеется в виду в двух телах, ибо в духовной работе мы все учим в одном теле. А большие и малые следует понимать как два разных времени в одном носителе, то есть в одном человеке в двух разных моментах времени. Первый — во время подъема, называемого «большие». Второе — во время падения, называемого «малые». И этим следует объяснить то, что человек, когда находится в состоянии подъема, должен быть внимательным и отдавать себе отчет о том, что он может прийти к падению. А что такое падение? То есть кто сказал, что падение так уж плохо? Но он видит, что есть много людей, которые живут и наслаждаются жизнью, несмотря на то, что пребывают в состоянии падения. Поэтому, когда он сам находится в состоянии падения, он тянется за ними и сам наслаждается жизнью, как и они.
1: Однако об этом состоянии падения можно сказать, что с человеком произошла авария. Он пострадал и находится без сознания. То есть он не ощущает, что находится в состоянии падения, а наслаждается тем состоянием, в котором пребывает. И так или иначе, он не ощущает своего падения, поскольку он вообще забыл, что есть духовное в мире. Необходимо стараться достичь слияния с Творцом. И все это было им забыто из-за аварии, произошедшей с ним. И он не страдает от того, что находится в падении. Поэтому, когда человек пребывает в состоянии подъема, он может думать и бояться, чтобы не попасть, не дай Бог, в аварию. То есть в то время, когда он сейчас продвигается к духовному, чтобы он постарался и не упал посредине своего пути, своей ступени. Тогда как во время падения он вообще ничего не помнит, поскольку у него нет никакого ощущения духовного. И все это он может знать только во время гадлута, большого состояния. Поэтому говорит нам Писание: «Объяви и скажи, что предупредить, чтобы предупредить больших о малых». То есть во время большого состояния гадлут, когда он находится на подъеме, это время быть осторожным относительно малого состояния катнут, то есть чтобы не прийти к падению, которое называется малое. И только во время подъема человек может думать о малом состоянии катнут, то есть думать, какова причина того, что он попал в такое малое состояние катнут, что человек должен знать, что, несомненно, есть некая причина, которая привела его к падению.
0: И, как я слышал от своего отца и учителя, однако также следует знать, если у человека была бы способность удержать какое-нибудь, пусть даже и самое малое свечение, но если бы это было постоянно, то человек уже считался бы совершенным. То есть с этим свечением он уже мог бы идти вперед. Поэтому, если у него пропадает это свечение, он должен сожалеть об этом. И это подобно человеку, который посадил в землю семя, чтобы из него выросло большое дерево. Но он тут же вынул это семя из земли. В таком случае, какова же польза от этой работы, когда он сажал семя в землю? И мало того, мы можем сказать, что он не просто вынул семя из земли и испортил его, но можно сказать, что он вынул дерево со зревшими плодами из земли и испортил их. Также и здесь. Если бы у него не исчезло это малое свечение, из него вырос бы большой свет. Получается, что не малое свечение исчезло у него, а у него как бы пропал большой свет. И сказанного мы видим, что человек должен беречь себя всеми способами во время падения. Когда даже если у него и есть небольшое ощущение, и если он сделает все, что в его силах, чтобы не потерять это, он все время будет продвигаться вперед. И об этом сказано: «Объяви и скажи», чтобы предупредить больших о малых. То есть во время большого состояния гадлут, которое является временем подъема, он должен сделать все расчеты, чтобы не прийти в малое состояние, в катнут, то есть к падению. И он должен оценить, какая у него сейчас важность, даже если есть совсем небольшой контакт с духовным.
1: И он должен работать над собой, чтобы верить, что это ощущение пришло свыше. То есть, что Творец зовет его тогда. И думать, насколько это важно, что Творец зовет его. Как сказано выше, если он мог бы удержать это малое ощущение навсегда, то, несомненно, пошел бы вперед, как сказано в вышеуказанном примере, что подъем считается только зерном, который сажают в землю. Но из этого семени вырастет большое дерево, которое даст плоды. Получается, что он должен ценить время подъема и представлять себе, как будто бы он так смотрит на цель, то есть как будто у него уже есть силы, когда у него есть уже в руках большое дерево, дающее плоды. И как бы он тогда оберегал бы это дерево, чтобы люди не испортили это большое дерево? Таким образом, он должен идти, пока не ощутит в своих органах, что всегда нужно следить и оберегать это дерево, и еще он должен выполнять действия, чтобы скрывать это дерево от людей, чтобы не сглазили они его дерево. Также человек должен беречь это ощущение, которое есть в состоянии подъема, чтобы посторонние, чужие люди не сглазили его. До сих пор речь шла о подъеме, о важности подъема. Это только одна сторона дела.
0: Но необходимо считаться также и с низким состоянием падения. Это означает смотреть с другой стороны, о чем здесь нужно думать. То есть, что только во время подъема человек может оценить низменное состояние падения, что называется предостеречь больших от малых. То есть, как сказано выше, в состоянии гадлут, думать о малых, о времени катнут. То есть, что он может потерять, если придет к падению. Только во время подъема он может подвести итог, преимущество света и тьмы. И это именно тогда, когда у него есть свет. Тогда он может сравнить между светом и тьмой, но не тогда, когда он пребывает во тьме. Как сказали мудрецы, десятью речениями был создан мир. Чему это нас учит? Ведь он мог быть создан и одним речением. Однако это было сделано, чтобы взыскать с грешников, которые губят мир, созданный десятью речениями, и дать хорошее вознаграждение праведникам, которые поддерживают существование мира, созданного десятью речениями. И, казалось бы, непонятно, почему дать хорошее вознаграждение праведникам? Можно понять для того, чтобы у них была большая награда. Но взыскать с грешников, почему он так делает? Ведь Творец не предъявляет претензий к своим творениям. Для чего он так сделал, чтобы было множество страданий? А следует объяснить, что со стороны духовной работы это означает, что человек должен думать, какое благо он может потерять и какие страдания может перенести. И благодаря этим двум вещам получит необходимость оберегать состояние гадлута, то есть время подъема. Ведь иначе он будет страшиться того, что он может страдать в состоянии падения. И это означает предостеречь больших о малых.
1: То, что мы начали тут подводить итог, мы увидели, что есть больше вопросов, чем ответов. Что делать в течение дня и как вообще предупреждать больших о малых, Ну и то, что мы сейчас находимся в таком состоянии, подъема и так далее. Перейдем к уроку от 2 марта 2003 года.
0: Пятый том Шлавей Сулам основан на изречении из трактата Ивамот, что означает предупредить больших и малых, больших о малых в работе. Рабаш делит состояние человека, который находится в этом мире, на три варианта. Есть обыватель, который ощущает лишь свою собственную власть, что он находится в мире. Есть природа, окружение, группа, человечество вокруг него. И он определяет, и его окружение определяет то, что с ним происходит. И есть состояние, положение, когда человек чувствует реальность Творца или верит в реальность Творца. Нужно еще найти понимание разницы. В чем дело? Какова разница между верой и ощущением? В ситуации, когда человек чувствует реальность Творца, есть два состояния. Есть состояние подъема, есть состояние падения. Состояние падения, когда он находится в своей собственной власти и ощущает, что есть власть Творца, то есть еще сила, которая действует в реальности, кроме него. Это уже состояние более высокое, чем у обывателя. Но он хочет, чтобы эта сила служила ему. Или это действительно ситра ахра, если мы находимся в высших мирах. И есть у нас силы, которые хотят буквально наслаждаться присутствием Творца, реальностью Творца, чтобы Творец служил им, наполнял их желания. Это называется ситра ахра. Но все же это связь с Творцом. Только нежелательная, но все же связь. То есть выше положение обывателя, который не ощущает Творца и живет в природе как животное. И есть состояние еще более высокое, которое называется подъемом, когда человек поднимается, чтобы служить Творцу. Не то, чтобы Творец служил ему, а он будет служить Творцу. И эти три состояния только и существуют в реальности, и работа человека все время проверять, где он находится. Ибо иногда может упасть до ступени обывателя, а иногда, конечно, может находиться в духовном падении в ситра ахра под двумя управлениями или в подъеме под одним управлением.
1: Кен. Ма.
2: Да.
1: Что? Он пишет здесь, что если человек находится в подъеме, он ощущает, что находится под одной властью. С другой стороны, он пишет в состоянии... Он на странице 209 пишет, что когда во время подъема человек злится, если я нахожусь в раздражении, в подъеме, это значит, что я думаю, что я был сделан иначе. Так это значит, что я под одной властью пока еще. Это противоречит тому, что я чувствую или думаю. То есть, что я должен ощущать, что так же и я существую, так как же я могу, может быть, в подъеме нахожусь под одной властью, что есть только он.
0: Есть много вариантов и в подъеме, и в падении. Подъем называется, что ты находишься под одной властью, то есть, что ты знаешь, что есть одна власть. В одной власти тоже есть несколько вариантов. Или ты согласен с этим, не согласен с этим, ты смиряешься с этим, или ты с радостью принимаешь это, и ты поддерживаешь это, и входишь в это, и именно держишься за это силой и желанием. Есть различные состояния внутри этого состояния, нет гладкого деления на черное и белое. А в каждом состоянии есть много собственных состояний. Еще? Да.
1: На странице 207 он пишет, что мы не должны верить тому, что сказали нам мудрецы, не смотреть на наш разум. Когда он говорит о нашем разуме? Мудрецы в большинстве своем не дают тебе слишком много келим, инструментов. Они говорят тебе в итоге, что в твоих руках делать, то и делай. С одной стороны, я как будто должен попытаться понять из его действий, из его отношений, его отношения, его разум своим разумом. С другой стороны, я должен делать то, что в моих руках и в моих силах.
0: Много слов. Я не понимаю.
1: Он пишет, что мы должны использовать свой разум, потому что я не могу пользоваться, что мы не должны пользоваться своим разумом, потому что я не могу на своем ступени это понимать. С другой стороны, какой клюв у меня есть? Тогда говорит делать, что мудрецы сказали. Сказали делать, делай все, что в твоих руках, в твоих силах сделать, делай. Так что же, правильно.
0: Как ты соединяешь все эти вещи в такой форме, я не знаю, но... Проблема в том, что в период скрытия мы не можем все же знать, как мы продвигаемся. Они дают нам несколько советов, и не просто они называются Эйтин и Пкудин, советы и указания. Они дают нам здесь несколько советов, и постарайся работать с ними. То, что разумом мы хотим понять причины и взвешивать, что важнее, что менее важно, и какие состояния более предпочтительны. Рассудочный подход. Хорошо, что человек пользуется этим. Он как-то работает, он движется. Но не то, чтобы это действительно помогало. Продвижение только согласно действительно внутреннему усилию, которое человек дает. И когда он дает внутренние усилия, это очень тяжелая проблема определить. Усилие — это напряжение воли или против воли. Оно не относится к разуму. Оно относится к желанию. И очень тяжело измерить таким образом. Когда я прикладываю усилия, как я прикладываю усилия? Усилия, как правило, в том, чтобы соединить себя с Творцом. С положением, кажущимся мне самым высоким, которое только может быть. То есть всей своей силой стараться эмоционально, чувственно вывести себя со ступени обывателя на ступень духовного падения и на ступень духовного подъема. Творец, я не знаю, что он делает. Но чтобы я сделал из себя сам, чтобы уже сейчас я и вся моя жизнь, и мое действие, и Творец, чтобы они находились в одном состоянии. В состоянии, когда я вообще не различаю между этими тремя вещами. Это усилие, которое человек прикладывает, оно называется усилием. Ибо кроме него нет ничего. И к этому мы должны прийти. И мы должны всегда различать, находимся мы в этом или нет. Не находимся, значит, должны постараться сделать. Это мы должны, как нам пишут, что в твоих руках и в твоих силах сделать, делай. И не умственные усилия здесь должны быть. Они вообще не считаются за усилия. И здесь не поможет человеку, насколько он больше выясняет состояние, меньше выясняет состояние. Есть люди, которые более чувствительны, есть с большими силами критики и выяснения, но это не помогает, нет ничего. Нет никакой природной склонности, с которой человек рождается, которая может помочь ему в продвижении к Творцу. В этом все равны. И из этого только можно увидеть, насколько невозможно нам измерить усилия. Есть такие, которые просто закрыты, нет чувств, есть такие, у которых нет разума, а есть и такие, у которых вообще нет ни чувства, ни разума вместе. А есть такие, которые все время находятся в воодушевлении, в подъеме. Можно ли сказать, ни о ком ничего нельзя сказать. Мы не можем измерить.
2: Что значит попытаться прийти к эмоциональному усилию?
0: Усилие — это как бы не эмоциональное, не чувственное. То есть я не знаю, как называется, я не знаю, что называется слиянием с Творцом. Но как я представляю себе, насколько я способен, к этому я должен стремиться и как-то стараться внести себя в каждое состояние, в котором я нахожусь.
2: Усилие заключается в том, чтобы прийти к стремлению?
0: Усилие, это называется усилие. Усилием называется удерживать себя в состоянии слияния, в подъеме, удерживать себя в состоянии подъема. Это как он описывает здесь.
2: Ну что, что удерживает? Само стремление? И не стремление себя, все время представлять себя в состоянии подъема.
0: И если я делаю проверку, исследую эти свои состояния, нельзя ни в малейшей степени, чтобы это повлияло на мое положение, в котором я привожу себя к ощущению подъема, к ощущению слияния. Разве что полчаса из 24 часов можно это делать, критику, не приводящую к падению, критику. Приводящую к падению никогда. И если люди делают, если люди поступают наоборот, 24 часа разные выяснения, это против совета, который нам дают. Против совета. Я тебе скажу, во время критики человек находится противоположности Творцу, не в соответствии, не в близости, не притягивает к себе окружающие света, которые продвигают нас, а не разум, как он думает. Как он просто находится в разуме, в какой-то машине, вообще не в духовной системе святости, а в каком-то механизме там, где есть какие-то колесики, там разные вещи. Это нечто механическое, нечто животное. Не случайно они нам советуют быть в слиянии, в воодушевлении, а в критике только полчаса. Усилие — это нечто особое, определенное. И снова я говорю, оно не связано с умственной критикой.
2: Тогда почему он называет веру выше знания простой верой? Почему это называется простая?
0: Почему он говорит простая?
2: Он говорит, и поэтому называется истинная вера или простой верой, в которой нечего понимать, а все в ней выше знания.
0: Да.
2: Но мы видим, что не так уж и просто.
0: Не просто этого достичь. Но это несложно согласно разуму. Мы должны понять, что разум рядом с чувством и действует в рамках этого мира. В тот момент, когда ты находишься только в разуме, ты отрезан от духовного. Если разум может служить духовному, пожалуйста. То есть не опускать себя за ступени слияния, а помогать еще и еще и подниматься в этом.
2: В нашем состоянии человек может видеть какие-то действия, которые он совершает как бы выше знания?
0: Зависит от того, как ты определяешь, что такое выше знания, и в соответствии с этим ты и скажешь.
2: Вроде бы как работают против желания.
0: Ну, как бы вопреки желанию поступают многие люди в нашем мире. Мое желание сейчас спать, но я делаю усилия, встаю с кровати и иду работать. Это против желания или нет? Как бы да, мое желание спать. Ну что, я делаю расчет, что мне на пользу в конечном итоге. И тогда я выполняю другое желание. Желание, чтобы у меня была еда, дом, семья и так далее. И тогда я иду работать. Маленькое желание отодвигается большим желанием, потому что у меня есть несколько желаний. Если бы у меня было только одно желание спать, то приди, убей меня, неважно, я сплю, ибо я не ощущаю другого желания. Желание жить, скажем, я не ощущаю, ты приходишь, убиваешь, убиваешь. Хорошо, правильно. Я даже не могу сделать расчет. Когда я делаю расчеты? Когда у меня есть несколько желаний. Тогда какое желание больше, какое предпочтительнее по сравнению с другим?
2: Да, но духовное вознаграждение, мы не знаем, что это, когда работает, получает расчет в конце месяца, зарплату.
0: Духовная награда — это то же самое, это тоже входит в наш расчет.
3: Азумрим ках.
0: Тогда говорят так, если у тебя есть еще расчеты, то какие расчеты? Либо расчеты в рамках этого мира, желание спать или желание получать зарплату, тогда я иду получать зарплату, тогда я встаю с кровати и иду работать. Это расчеты на уровне этого мира. Это расчеты обывателей. Есть расчет, когда ты уже считаешься с Творцом. У него есть власть, и у меня есть власть. И тогда как мне с ним улаживать? Я не могу стереть его из картины. Он находится в реальности. И тогда я должен только сделать расчет. Что с моим отношением к нему? Такова связь между нами. Я хочу выгадать у него. В какой форме я могу это сделать? только наиболее оптимальным образом. И может быть другой расчет, что я приму в расчет только его, как единственную действующую силу, и себя, как силу, которая не действует, а лишь только бы прилепить себя к этому единственному, и тогда все мои расчеты в нем и все мои силы в нем, как будто у меня нет никакого владения. От моего владения я отказываюсь. И тогда постепенно, когда я стараюсь делать такие упражнения, я действительно начинаю видеть, что это так, и что у меня нет власти. Да. Что значит выше знания в состоянии, когда...
3: Не варер. Уже мы не шутим.
2: Ну хорошо. Выясним, пока нет клея.
0: Мальсолом пишет в одной из статей, что человек час в день должен исправлять свое сердце, час перед тем, как он встает. То есть час, когда мы сидим здесь, по сути, это сейчас. Что значит исправлять свое сердце в этом отрывке, если нельзя входить действительно в состояние падения? Тогда что это значит исправлять свое сердце? Как можно прийти к состоянию критики, которое не приводит к состоянию падения? Как входит в такое состояние?
3: Эх, осим бикорыч, ломовиды.
2: Как нам делать проверку, которая не приведет к падению?
0: Да.
2: Духовном это называется, что у тебя есть сначала сокращение, а после сокращения ты начинаешь делать расчет, сколько ты можешь дать Творцу. Тогда наверняка расчет на сколько он без всякого расчета для себя, то есть если ты уже поднялся на такую ступень, что у тебя, ты уверен, что у тебя нет никакого расчета для себя, твой расчет только ради Творца, и сколько у тебя будет сейчас сил, это будет действительно соответственно твоим силам и желаниям.
0: А на ступени подготовки?
2: На ступени подготовки. На этапе подготовки наши усилия могут быть только в том, чтобы ощутить себя включенными в его действия.
0: А как же те полчаса или час, о которых говорит Бальсулам, что нужно исправлять свое сердце? И по сути этот час, говорит он, после раннего подъема, после пробуждения. Так что делать в этот час?
2: Ну, возьми Шульхан Арух, посмотри, что там написано, как человек должен вставать с кровати, каким образом, какие исправления делать себе. Посмотри, если ты спрашиваешь об исправлениях, ты, наверное, же спрашиваешь об исправлениях.
0: Я не спрашиваю об исправлении, я спрашиваю, что делать с внутренней точки зрения, какую работу. Ведь если он говорит, что у нас есть все же большая часть дня, как вы говорите, мы должны...
2: Ну, так же, когда ты сразу же встаешь с кровати, прилагая усилия в поиске контакта с Творцом, ты должен делать это сразу же.
0: Вопрос, в эти полчаса или это час, когда мы производим проверку, как сделать ее в такой форме, чтобы она не приводила к состоянию падения?
2: Я не могу сейчас сказать более, чем я сказал. Проверку делают, как в духовном делают. Сначала сокращение, потом делают расчет, как подняться выше. Также в твоем состоянии ты должен представить себе, как бы ты сделал нечто подобное. Если человек ощущает, что он способен упасть из-за критики, ему нельзя входить в критику. Ну, каким-то образом привести... Если человек приводит себя к состоянию падения со ступени, нет ничего хуже. А у нас, как правило, есть расчёты. Ну хорошо, ладно, потом я поднимусь, у меня будет еще больше как бы минус, чтобы подняться к большему плюсу. Никогда так не будет. Минус образуется не во время минуса. Минус образуется именно во время подъема, когда ты видишь, насколько противоположны твои келим тому состоянию со светами.
0: Да. Какова разница между верой в Творца и ощущением реальности Творца?
3: Эмуна заникра хасадим.
2: Вера называется хасадим.
3: Заникра эмуна.
2: Достижение.

0: Тилим.
1: Даргат Эмуна.
0: Когда я поднимаюсь на ступень Бины, это называется, что я обретаю ступень веры, что у меня есть вера. Это только такая чистая вера, нето, что называется, что против моего желания получать я приобрел силу быть выше моего желания получать и не пользоваться им. Скажем, у моего желания получать есть желание получать, наслаждаться от всего Наранхая. И я получил такую силу, что даже если весь Наранхай предстанет передо мной, мне все равно. Мне нисколько это не волнует. Это не значит, что мне все равно. Я чувствую эти свои получающие келим, эти наслаждения, которые стоят передо мной. Но сила веры, то есть связь с Творцом, это духовная сила, которую я получил, важность и слияние с Творцом по сравнению с наслаждением от Наранхая внутри моих желаний, Ахилим, и тогда я предпочитаю слияние с Творцом. Это называется вера, просто вера, простая вера. А есть вера? Когда я уже начинаю также и использовать мои получающие келим, когда наполняю их цветами хасадим, а потом цветами хохма, это уже называется совершенная, полная вера. Все говорится о малхут, о получающих келим, которые обрели исправление. Это не то, что я могу сделать какое-то усилие и удержать себя, чтобы не наслаждаться. Имеется в виду, что я вообще не хочу использовать эти наслаждения. Против этого у меня есть защита. Но все остается живым, и мои желания получать, и наслаждения, которые я ощущаю, против них. Все я ощущаю. Все. Все те вещи, которые создают мне это состояние. Если бы я не ощущал, это было бы свойство бины, то есть категория бины, как ты знаешь, нечто отвлеченное. Но мы же говорим о малхут, которая исправляет себя до ступени веры. То есть она сама по себе не меняется.
2: Что означает, как он пишет, что 10 речениями был создан мир?
0: Мир был создан 10 речениями. Это означает, что если бы Творец хотел насладить Малхут, то есть творение, он бы создал тогда желание получать и наполнил бы это желание наслаждением. И этим бы он закончил бы все дело. Ну, то есть, как бы сказать, как есть пхина стадии Алев и Малхут бесконечности. То есть до того, как она ощущает разницу между ней и Создателем. То есть это было бы что-то такое, как бы неживое. В чем разница между неживым растительным животным и говорящим? В том, что они уже начинают ощущать, чувствовать. У них уже есть какая-то свобода от Создателя, что они уже растут, они сами существуют. Так вот, Творец хотел, чтобы творение достигло его ступени. И тогда для этого нужно дать творению постепенно такие силы, чтобы оно могло достичь свободы, то есть бесконечной свободы. И чтобы прийти к этому, творению нужно передать свойства Творца. свойства Творца.

0: которые приходят к творению, приходят сначала от обратного отрицания, чтобы показать разницу между свойствами Творца и свойствами творения. А потом, если человек оправдывает, то есть если он делает усилия подняться благодаря природе Творца, природе творения, которое в нем находится, тогда он удостаивается вознаграждения. Вознаграждение заключается в слиянии, в состоянии конечного исправления.
1: Так это значит дать добрую награду праведникам?
0: Расстаться сначала с грешниками. То есть нужно показать человеку, насколько он противоположен, далек от Творца, в состоянии, в котором он не исправлен. И он обвиняет Творца, тогда говорится, что он грешник. А потом дать добрую награду праведникам, когда исправляет это, когда из грешника он становится праведником. Да? Нет грешников и нет праведников в различных двух телах. Мы говорим все, что находится в одном теле.
1: Здесь есть две вещи, которые мне кажутся противоречием. С одной стороны, говорят, что есть только одна власть, и в это он должен верить. А с другой стороны, есть как бы другая власть, которая должна охранять меня, охранять состояние подъема. Если мы говорим, что есть только одна власть, то что это за часть нас, которая должна охранять состояние подъема? Мы говорим, что это вообще от нас не зависит.
0: Сколько есть управлений, ты говоришь?
1: Одно управление.
0: Согласно тому, что написано, если одно, ты находишься в том, что ты говоришь так, что существует только одно управление или нет? Так о чем тогда говоришь? Ты находишься в какой реальности? Той, в которой написано, ты чувствуешь как здесь, или ты, как что ты чувствуешь у себя в сердце?
1: Я стараюсь учиться.
0: Чему учиться? Учить ты можешь то, что ты хочешь учить. Когда ты учишь о мире Ацилют, ты находишься в Ацилюте? Они говорят тебе, дорогой, ты обманываешь себя, тебе кажется, что ты существуешь, и что ты что-то делаешь, и что от тебя что-то зависит, и вообще ты являешься тем, кто действует. Все это иллюзия. Но от того, что они говорят, что все это иллюзия, в тебе что-то меняется, ты слышишь в полном порядке. Хорошо, ну пришли так мудрецы, сказали. И не более того. Нужно достичь этого. А пока ты не достиг, если ты хочешь прийти к этому, ты должен действительно, ты должен верить, что действительно так, верите. И это называется верой мудрецов. Ты должен доверять методике этой, что можно дойти, достичь, раскрыть, что действительно есть только одна власть. Творец всесильный наш, Творец един. Един означает, что не мы, не он, еще не кто-то и что-то, а только он единый. Только он. И когда ты делаешь усилия, приходишь в результате этого, тогда ты говоришь, что действительно есть одна власть. А пока это даже не твои власти. Пока наше положение таково, что мы находимся в состоянии обывателей. Что значит обыватели? Я существую, все, я хозяин, нет никого, кроме меня, это называется обыватель, хозяйчик. И все. Если уже есть я и он, ну, это уже духовное. Это может быть клипа, это может быть человек, который борется со своей природой. Он понимает, что в реальности это одно, но в его келим все еще это два, двойственно, он находится и в правой, и в левой. Но это уже духовное, это может быть клипа, может быть святость. Клипа и святость только в намерении, только в его отношении. Что говорит фараон? Кто такой творец, чтобы я слушался его голоса? Он верит. Что значит? Ощущает. Только хочет, чтобы Творец наполнил его. Это его желание получает в момент, когда ощущает реальность духовных наслаждений. Он желает их. это уже две власти. Две власти — это раскрытие. У нас нет ничего, даже своего управления. Даже свое управление мы не раскрываем. А так, животное состояние называется хозяйчик, обыватель. Чем это отличается от животного? Ничем. Если бы не точка в сердце, только добавка зависти, ненависти, почести, знания. Эти вещи тоже находятся не случайно в человеке, только чтобы привести его к развитию направления точки в сердце, чтобы он увидел необходимость. Ну, конечно же.
2: Так вот это вот требование сохранять состояние подъема, это требование, что из ло лишма приводит к лишма?
3: Требование сохранять состояние подъема. К самому состоянию не ты приводишь. И не ты приходишь к этому, а свет, который воздействует на тебя. Но когда ты находишься в состоянии подъема, когда тебе дали это, и дали тебе сейчас осознание контакта с Творцом, теперь, когда у тебя есть сила, есть ощущение, что ты находишься в контакте с этим, тебе стоит к этому состоянию присоединить постепенно, осторожно разные желания, мысли, разочарования. И все, что у тебя есть, присоединить тоже к этому. И тогда ты усиливаешь состояние подъема, в котором как бы ты участвуешь. Ты также должен во время подъема больше учиться. Ибо с помощью этого состояния ты выясняешь больше вещей, ты расширяешь свою кли. Но сохраняя то же состояние.
2: Ну, скажем, после того, как приходит состояние падения, это может привести к тому, что я отвечаю за него?
3: То, что потом ты приходишь к состоянию падения, не говоришь, что оно должно прийти. Ну, то, что ты упал, упал. Ты привел к этому. Забыл. О том, чтобы все время прилагать усилия, чтобы оставаться в подъеме. Ты захотел отдохнуть немножко. Только наслаждаться без усилий. И тогда ты падаешь. И проходит несколько часов, может быть, несколько дней, пока ты чувствуешь, что ты упал. Но упал ты в ту секунду, когда перестал прилагать усилия. Но пока что все еще окружающие света, пока это приходит, есть еще такое время задержки. И человек не сразу чувствует, что он упал.
2: Должен ли сказать, что Творец бросил меня в это грязное место?
4: Абуре афпам ло мапилет адам лимаком атиновет. Афпам.
3: Творец никогда не сбрасывает человека в грязное место. Никогда. Лавиет адам лимацав атов биотер. Желание получать, оно всегда постоянно привести человека к наилучшему состоянию. Я не знаю, что ты подразумеваешь под этими словами. Может быть, это правильно, но я не слышу. Нельзя говорить, что Творец сбросил меня. Да.
2: Ну вот он же пишет, нет никого, кроме него. И мысли, которые... Да, я возвращаюсь как бы в состояние свиньи. Он пишет, что я должен сожалеть, что Творец завел меня.
3: Ты слышишь, что ты говоришь? Я сожалею о том, что я пришел к состоянию, когда Творец дал мне такие мысли. То есть я привожу к этому. Свет никогда не приводит к падению напрямую. Конечно, да, но не напрямую. Все-таки желание насладить творение каждую секунду. Поэтому я говорю, я не совсем понимаю, что он имел в виду в этом предложении. Да.
2: А что такое, что он пишет, что надо охранять вообще состояние подъема от чужих людей, посторонних, что надо охранять как бы с глаза, чтобы не навлекли?
3: Что такое с глаз?
4: Анахну биолам шилану.
3: Мы в нашем мире
4: миштамшим бе кешер хатем ашени. Ве кешер азеу.
3: Используем связь друг с другом. И вот эта связь из наших келим. Из одного кли моего есть отношение к твоему кли, и это отношение называется зависть, ненависть или любовь. Отношение между кли может быть положительным, а может быть отрицательным. А отрицательное отношение между келим называется дурной глаз. Это в материальном. И у этого есть силы, есть очень большие силы. Психологические, скажем так, на уровне этого мира. Так же, как человек может убедить себя. Просто психологически держать себя больше, сдерживать себя больше, или наоборот, принизить себя. Это действует и на его здоровье, и настроение, на все. Так и другие люди могут влиять на него. И это называется дурной глаз или сглаз в материальном. Есть в этом много всего, но это относится только к материальным вещам. Нет в этом ничего духовного до такой степени, что один может даже привести к смерти другого. Но это все равно все еще материальное. А в духовном дурной глаз называется относительно Творца. Как ты смотришь на его отношение к тебе? Это называется либо добрый глаз, либо дурной глаз, злой. Как мы говорим в этом мире, видеть все, смотреть на все добрыми глазами. О чем ты спрашиваешь?
2: А что значит, он пишет, удерживать это внутреннее состояние, скрывать подъем от других людей?
3: То есть человек, чтобы не причинить себе вред и не причинить вред другим, должен всегда скрывать свое духовное состояние от внешних людей. Почему? Чтобы и у них не вызывать зависть. Этим ты опускаешь человека, который находится рядом с тобой, с хорошей ступени на плохую. Ты даешь ему такую приманку, такой соблазн, показываешь, что у тебя есть что-то такое хорошее, а у него нет, и у него нет выбора, его килим не защищены сокращением или экраном, и тогда он начинает завидовать, и начинает он завидовать, ты этим его опускаешь с его ступени. Прежде у него не было зависти, он относился согласно своему уровню, своей ступени, ко всем хорошо и по-доброму. Поэтому тебе нельзя вызывать в нем дурной глаз. Нужно считаться с товарищами, которые находятся на определенных уровнях исправления, небольших. И нельзя кому-то раскрывать другому действительно то, что у него в сердце относительно Творца, то, что есть у тебя в сердце относительно там начальника на работе или в семье, нам это не важно.
4: А
3: то, что есть в Килим, нельзя показывать. Это называется зацепка для внешних.
2: Тогда что же пишет, что есть внешние? Там страсть, зависть.
3: Есть внешний клипот, внутренний, внутри человека. Когда человек относительно самого себя тоже может смотреть на себя дурным глазом или внешне, относительно постороннего человека, вообще кого-то постороннего.
2: А что же это, что нужно завидовать товарищу?
3: Он пишет, как нужно остерегаться этого посредством скрытия. Не творец скрывает, я скрываю. Тогда я должен скрывать даже себя от самого себя. Да, себя от самого себя я должен скрывать. То есть у меня есть такие желания, такие вещи, которые я не использую, и я скрываю от них мою исправленную часть. Это то, что происходит в духовном парцуфе. Есть желания, в которых получают ради отдачи, есть желания, которые вообще не трогают. Они находятся под защитой и в сокращении. То же самое и не в одном парцуфе, где есть две части, а относительно внешних людей в этом мире тоже нужно делать то же самое. И это по двум причинам. Чтобы не причинили вреда мне, и чтобы я не причинил вред им тем, что я обижу их завидовать. Если я привожу к этому, то я теряю от этого. Что они могут сделать? У них есть определенная ступень исправления. Они могут относиться ко мне как к равному, но вдруг они видят, что я такой. Если я всем сейчас раскрою, что ты находишься на ступени, там, ну не знаю, и все узнают. И есть здесь действительно люди, которые находятся намного выше других. Это тогда уже будет зацепка для внешних. Так лучше сказать, что нет ничего в Нейбаруке, нет ничего. Ну, так все они такие. Ну.
2: Так все-таки что же значит, что я должен завидовать товарищу?
3: Так же и внешних групп, когда они смотрят на нас, как мы говорим и что мы делаем, у них нет особого такого уважения к нам. Нет. Этот интернет делает так, что они как бы находятся внутри и чувствуют, о чем мы говорим, и видят, на что у них там есть, о чем они там говорят. Они сами-то никто и ничто. И очень хорошо. Пусть думают так, лучше так, чем вызвать в них. Если ты вызываешь в них положительную зависть, что они хотят быть как ты, это хорошо, но здесь может быть также и негативная зависть. Тогда потеря будет очень большая. Это не стоит. И сказано скромным мудрость, поэтому нужно скрывать. Сказано раскрытие пяди и скрытие две. Человек должен скрывать эти вещи.
2: А вот я нашел вот это вот там, где говорится о шхине в изгнании, что человек должен сожалеть и пусть скажет то, что я совершил преступление из того, что Творец бросил меня вместо святости в помойку, в отхожее место, да, куда выбрасывают мусор, отходы. Он все же представляет, как будто бы Творец сбросил меня.
3: То, что я совершил прегрешение, потому что Творец выбросил меня в грязь и мерзкое, низкое, презренное место, да? Почему Творец меня сбросил туда? Ведь Творец — это свет, он добр, творит добро всем. Я, вая, не меняю, добр в каждом состоянии. Как может быть, что этот свет выбросил меня сейчас в это отхожее место? Он изменился или нет? Нет. Да или нет? Нет. Как же может быть, что так произошло?
2: Видимо, не дает уже того же света.
3: Что значит не дает того света? если свет не меняется? Ты сказал. То есть причина в том, что человек не может удержаться в этом положении. Не сваливай все на Творца. Это то, что я хочу сказать. Потому что ты хочешь сказать, да, ну, Творец сделал мне так, ну, что я могу сделать? Сейчас я посижу спокойненько, потом у меня обратно поднимет. Нет, с его стороны никогда не было. Поднимают святости и не опускают. Не может быть с его стороны никакого действия, которое бы привело к падению. Твои ступени, подготовки, новые состояния, может быть, вынуждают тебя. Ну, все это хорошо, но ты не говоришь, что это приходит от Творца. Ну, а это находится сейчас, в моем строении, сейчас я должен упасть. Это тоже вопрос. Что значит в моем строении находится, что я должен упасть? Короче.
2: Какое управление привело к этому?
3: Ты спрашиваешь, это из управления. Есть одна власть. Как может быть, что я нахожусь в падении, в подъеме, да? Когда ты находишься в падении, ты не находишься под одной властью, ты находишься уже под двумя властями. Ты можешь сказать и о клипе, ведь и клипа — это тоже власть Творца, тогда и я власть Творца. Если ты говоришь, так ты находишься уже в одной власти, ведь там нет тогда подъемов и падений. Не связывай тогда два этих состояния вместе, а не одно. Ты не можешь из состояния нынешнего, в котором ты сейчас находишься, говорить о гмар-тикуне, или говорить, что в этом мире тоже есть состояние, как в гмар-тикуне. Нет, относительно тебя нет. Так как ты эти вещи связываешь? Это удивительно. Так же, как человек на улице говорит, нет никого, кроме него. О чем ты говоришь? Где, что? Нет никого, кроме него. Давай я тебя ущипну. Да, давай посмотрим, что ты сделаешь. Что значит «нет никого»? Ты следуешь согласно тому, что ты просто болтаешь, или ты чувствуешь своих килим? Если ты говоришь, что ты находишься в падении, то ты не находишься в «нет никого, кроме него», значит, ты не находишься в одном месте, а ты находишься в двух желаниях. Две силы воздействуют на тебя, по крайней мере, если это вообще духовное. Если ты, скажем, упал и находишься в клипе и в святости, одно относительно другого ты оцениваешь, это значит, что нет никого, кроме него. Это уже две власти. Ты просто так болтаешься между ступенями, или бесконечность, или меньше, несколько тысяч ступеней, это то же самое. Нет. Что значит «нет никого, кроме него»? Где ты находишься? На какой ступени? Там в Бия, или в клипе, или еще где-то?
2: Нет, то, что я пытаюсь понять, как я должен подходить к такой учебе.
3: Ты должен подходить к учебе всегда так, что ты хочешь прийти к состоянию, что действительно нет никого, кроме него. И держаться за это как можно сильнее. Если ты пришел к этому, то остерегайся падения, приложи все усилия, чтобы удержаться. Как только ты начнешь получать помехи, понятно. Но не думай, что эти помехи, что Творец хочет тебя сейчас сбросить. Он хочет усилить тебе связь с ним, поэтому добавляю тебе сейчас помехи. Эти помехи никогда не бывают больше, чем ты можешь их преодолеть. Ты должен верить, что каждый раз, когда он сейчас добавляет тебе помехи, чтобы ты еще больше усилил связь. А если ты говоришь, а он сбросил меня, тогда ты уже находишься в двух силах. Есть несколько вопросов. Может ли быть положительная зависть в духовной работе? Может быть, конечно. Это как и в нашем мире. Есть зависть, когда я хочу быть богатым, как он. А есть зависть, когда я хочу, чтобы он тоже не был богатым. Тогда я не буду страдать. Вот еще один умник, как ты. Если мы должны быть уверены, что наша реальность — это то, что мы получаем от Творца, это самое лучшее, то как мы можем просить еще что-то? Что значит «самое лучшее»? Он тянет в свое состояние гмар-тикун, как будто все хорошо, все красиво, все прекрасно. Где? Люди запутаны. Еще Женя из Москвы, умник. Когда я все время пребываю в борьбе с самим собой и не даю своему эгоизму абсолютно никакой свободы, я нахожусь в усилии и в связи с Творцом. Я не знаю, что значит. В чем он все время борется с собой? Это должно быть, как говорит Бали Сулам, я и то действие, которое сейчас совершаю, и состояние, то есть и Творец, должны быть вместе. Состояние, которое я сейчас проявляю, чтобы соединить все эти три точки вместе, называется усилием. Я не знаю, в чем он там борется с собой. Может быть, он должен там держать диету, а ему хочется что-то поесть. Ну, тоже борьба. Вопрос. Если у человека все хорошо в жизни, кто-то из Америки спрашивает, и он радуется, но не чувствуют связи с Творцом, является ли это падением. Кот так лежит на солнышке, все хорошо, прекрасно. Что ты хочешь от меня? Для меня это подъем, правда. Опять же, зависит относительно чего мы проверяем подъемы и падения. Это не зависит от ощущения вообще. Ощущение должно быть результатом этого. Это же называется учеба лишма, а не лишмо. Лишма называется, что ты обязан. После того, как ты достиг слияния, ощутить особые вкусы, которые в этом есть, вечные наслаждения, которые находятся в этом. Этого человек должен достичь. Если ты прикладываешь усилия, тебе кажется, что ты все время борешься, у тебя есть страдания от этого, то ты не находишься в состоянии «он, имя его едины». Когда кли подобно свету, и ты стараешься быть с ним в слиянии, это не с ним. Это верно. Но не следует проверять свои ощущения только по получающим килим. Также тут вопрос о сглазе. Есть вопрос Юды из Парижа. Да.
5: Вы говорите, что в каждый момент надо воспринимать желание, которое есть у меня, как вещь, которую он дал мне, чтобы наполнить их вместе с ним. Молиться, может быть, просить, чтобы у меня были другие желания одновременно, наполнить, связать с ним, потому что он дал мне их. Самый лучший состояние для меня сейчас, несмотря на то, что я знаю, что это эгоистический подход.
0: Нет. Здесь есть один спрашивает, что сказал Бали Сулам, если бы тут спрашивают о соблюдении Шаббата. Я, прежде всего, интересно, как человек слушает нас и спрашивает такие вещи. Мы относимся ко всем заповедям, что их нужно соблюдать. Я надеюсь, ты слышишь.
3: все заповеди мы должны соблюдать, чтобы организовать вокруг себя правильные внешние рамки, которые помогут нам во внутренней работе. Ладно. Учимся.
5: Поделимся впечатлениями урока, и что мы берем отсюда в работу в десятке.
6: Ну, הייתי אומר איזושהי התרשמות חזקה כלפי לברר כל הזמן את ה...
3: Очень сильное впечатление относительно того, что выясняют все время власть, какая власть действует, управляет, вообще существует. Я творец. Может быть, не то и не другое, только творец. И все время человек должен быть в этом. Это говорится о внутренней работе. Не все время находиться там в подъемах и падениях, ну, и там мы переходим от одной власти к другой власти, не дай Бог, вернемся.
5: То, что меня зацепило для работы в десятке, это все время представлять себе состояние подъема, а это есть усилие быть все время в слиянии. А что такое слияние? И Рав говорит так: все время представлять себя в состоянии подъема. Если я делаю анализ и проверяю состояние, это не должно ни в коем случае не привести к моему состоянию, то есть чтобы я не потерял ощущение подъема и слияния. Это вещь очень важная, это усилие, потому что ты чувствуешь, с одной стороны, большие получающие килим, а с другой стороны, ты должен выразить относительно десятки что-то совсем другое. И это вот центр, да, вот центральный момент.
3: Статья говорит о двух принципах, вокруг которых все движется власть, что существует в мире человека. Если есть власть многих и власть личности, то есть есть как бы две власти, я и Творец, это духовный уровень, есть только Творец, я выясняю, сколько я могу, отношения между нами. Есть, если есть только одна власть, только Творец, то человек уже находится в этом, и работа только как бы остаться в этом.
5: Да, урок был очень такой богатый, там много было разных тем. Рав затронул главным образом того, что то, что я взял, что все вот эти вот состояния происходят в одном теле. И Творец никогда напрямую не приводит к падению человека. Это как бы окольным путем происходит. И прямой фактор — это как бы желание получать человека. Ну, как Ишай сказал. Да, то, что касается властей. Или я только разумом представляю себе, что есть только власть единого. Или уже на практике там я хозяин. Или действительно как бы есть две власти. Там был интересный момент, да, то, что касалось сглаза. Рав сказал, что если нам удается возбудить позитивную зависть, да, наших товарищей, это хорошо. Но если, не дай Бог, это отрицательная зависть, то это самое худшее. То есть тут вы проигрыш огромен. Поэтому стоит скрывать то, что есть в килим человека, да, то, что касается Творца.
3: Да, тема сглаза или доброго глаза. Я могу причинить вред товарищу, если я буду рассказывать ему, что я чувствую относительно Творца, и могу причинить ему вред, потому что я приведу к падению, с того состояния, в котором он находится, и это повлияет также и на меня. И поэтому следует скрывать это и от внешних людей, и от товарищей, и даже относительно себя, как я слышал, есть в духовном парцуфе такие неисправленные части, и человек должен также скрывать это от самого себя. А все, что связано с состояниями подъемов, падений, нужно остерегаться во время подъема, потому что когда во время подъема я прекращаю прилагать усилия, сразу впадаю в состояние падения.
7: היה הרבה על ביקורת, שגם בזמן הביקורת, גם כשאדם נמצא בביקורת...
5: то, что касалось анализа, проверки, что когда человек проверяет, да, он находится все равно перед Творцом. Да и вообще, когда человек анализирует, он как бы спускается на животное состояние. Хотя это происходит и в разуме, но все равно это как бы уже животный уровень. И вот само по себе усилие не связано вообще с анализом. Само усилие должно быть в том, чтобы подниматься над этим.
3: Я слышал, что усилие — это быть в слиянии с Творцом. Усилие в этом.
5: Как только ты проснулся, ты сразу должен постараться найти контакт с Творцом. И еще если человек может выпасть, да, во время проведения анализа.
3: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, хаверим якарим, шалом, кли олами.
0: Мы приветствуем всех, приветствуем мировое кли. Мы продолжаем дальше. Еще один урок, особый урок. Наука Каббала. Сейчас мы будем изучать еще один фрагмент науки Каббала. Ты потрясающей серии уроков Рава о строении миров. И стоит обратить внимание на этот урок. Ну, конечно же, каждый урок особенный сам по себе. А то, что особенного, то, что Рав учит нас введение в науку Каббала или учение 10 сферот, почему мы так любим это все слушать, потому потому что у Рава ни один из уроков не бывает таким сухим, да, какая-то такая учеба. Всегда он вносит и чувства, и подход к учебе, и где мы находимся во всей этой системе. Это то, что особенного, это то, куда Рав нас ведет. Поэтому обращаем внимание во время урока, что сейчас мы будем смотреть, то, как Рав связывает строение, творение и нашу внутреннюю работу. Потом вернемся к этому еще раз. Это будет часть того, что, на что мы хотим обратить внимание на этот урок, как Рав связывает строение, творение и нашу внутреннюю работу.
2: Но прежде чем мы посмотрим урок, давайте вспомним, что мы сейчас изучали на первой части урока, что есть у нас зерно, которое мы получили от Творца, это точка в сердце. И мы должны поместить это в землю, чтобы из этого выросло дерево, прекрасное дерево с плодами, и чтобы грешники в нас не вытащили это зернышко из земли, и мы тогда потеряем все. Чем важна для нас вот это введение в Каббалу, которое мы учим? Баля Сулам написал это введение как законодатель. Он дает нам изучать высшие законы и говорит, что там есть желание получать, есть желание отдавать, и когда Малхут понимает это, она не хочет получать для себя никогда. И это закон, который определяет Малхут свыше, и это доходит до нашего мира, этот закон. И в нашем мире у нас нет ощущения отдачи вообще. Мы родились с желанием получать. И откуда, и как мы можем это достичь. Поэтому нам даны вещи, где мы можем это сделать. И Баля Сулам говорит нам, что когда мы очень хотим узнать, почему, потому что вот это зерно в нас, это семечко в нас, оно хочет знать, оно хочет узнать, как я вырасту в духовном, как душа вырастет, что я делаю с этим. И тогда мы получаем от Рабаша, он раскрывает нам ту работу, которую мы должны производить с нашей душой, работу, с помощью которой мы начинаем понимать, какие этапы мы должны пройти, как мы должны работать с нашей душой. Но еще до души, что Леор Гур спрашивал на том уроке Урала, что мы делаем перед уроком, вот, когда мы встаем, и что мы делаем, как мы готовимся к этому, чтобы мы не упустили ни одного слова, чтобы наша душа выросла, чтобы это было. И он учит нас, как мы это делаем в группе, что дает нам группа. Рав буквально как отец проводит нас через все состояния, все вопросы, которые мы задаем ему. И сегодня мы посмотрим, как Рав учил нас, и насколько мы выросли, насколько мы можем взять это и буквально реализовать. Реализовать в группе, реализовать в нашем продвижении. Бенце, прочитай, что сказал Рав о намерении перед учебой.
0: Четвертый отрывок. Главное для нас — это стараться быть связанными, насколько только возможно, чтобы уподобиться все больше и больше высшим парцуфом, высшим келим. Мы надеемся, рассчитываем на свет, что с помощью наших усилий быть ближе друг к другу, Он и свяжет нас на самом деле, отменит границы, отменит личный эгоизм каждого, соединит нас в десятках, в сотнях, в тысячах. И так мы будем пользоваться светом, так что он соединит нас в такие кели, что в них уже свет появится внутри кли, и тогда мы станем связанными и с кели, и также и со светами.
2: Сколько сил дает нам группа, когда мы находимся в состоянии аварии? Мы чувствуем, насколько товарищи горят. И это дает нам возможность почувствовать эту силу и держать веру выше знания над животным состоянием, которое мы получили. И это очень и очень важно, чтобы мы использовали это, и чтобы мы не упустили вот этот рост нашей души, чтобы мы смогли все время расти, не останавливаться. И это ускорение времени, о котором говорит Бааль Сулам, это то, что ускоряет время. Давайте посмотрим клип. Творец хочет светить всем, чтобы высший свет, он светит всем. И келим, который мы должны достичь, это зависит от нас. Давайте посмотрим клип. Клип номер 6. Как Творец хочет светить всем.
0: Высший свет наполняет все мироздание, и нет никакого различия в различных желаниях, которые есть и раскрываются в этом мироздании, светят всем равным образом. Но сами по себе желания, когда они получают свет в соответствии с их свойствами, насколько они соответствуют или отличаются от света, то в соответствии с этим они ощущают, что в свете есть изменения. И они осознают это или не осознают, что вот эти различия — это они сами создают, а не то, чтобы высший свет имеет какие-то отличия. То есть Творец хочет светить всем. Он хочет, чтобы все получали его отношения равным образом, как добрый, несущий добро. Неважно, маленький, большой, каждый, чтобы на все 100% заполнился. И тот, кто еще не может получить это наполнение полностью, именно потому, что его желание получать пока еще не настроено правильно на свойства света. А сейчас мы будем смотреть урок. Так, возьмем листочек бумаги и будем записывать, какие вещи Рав нам объясняет, что касается строения мира, мироздания, миров, которые помогут нам потом в духовной работе. Какие вещи нам Рав объясняет, то, что касается мироздания или миров, то, что помогает потом в духовной работе. Давайте смотреть вместе урок. Мы с вами учили, в принципе, ту часть, которая называется как? Мы говорили о том, что вся материя творения — это желание получать, желание наслаждаться. И это желание создано свыше желанием наслаждать Творца. Светом был создан вот этот материал, материя, желание получать. И вся материя мироздания — это желание. И в духовных мирах, и в нашем мире нет ничего, кроме желания наслаждаться.

В духовных мирах это желание приобретает различные формы. В нашем мире тоже приобретает различные формы в виде мыслей, желаний, сил, вещи, которые мы ощущаем меньше или больше, находятся на разных уровнях реальностей этого мира и также в силах и желаниях и мыслях, и также на более нижних уровнях. Это материал неживого, растительного, животного, то есть элементы клетки, которые находятся только в существовании, в поддержании собственного существования, как неживое. Потом растительное, у которого есть уже некоторая форма существования самостоятельная. Животное — это у него уже есть личные, частные движения. А говорящий уровень, там есть уже ощущение прошлого, и настоящего, и будущего. Это мы еще будем изучать, он эти все вещи объясняет. Бальсулям, ну, в других еще предисловиях, кроме введения в науку. Так вот, желание получать это все материи творения от начала и до конца, нет ничего другого. И все мы говорим, все, о чем мы говорим, все, что кроме Творца, это желание получать. И вот это желание получать, оно, это желание получать, наполняется светом, который исходит от Творца, и форма его наполнения делится на две части. Или он может заполнять себя, или он может заполнять себя намерением ради получения, да, чтобы была там личная выгода, и тогда желание получать находится на уровне того, что называется этим миром. Это то, что мы, и то, что вокруг нас. И желание получать может наполнять себя с намерением, что его наполнение есть только средство, чтобы привести к наслаждению Творца. И в этом он находится в подобии по форме с Творцом. Он хочет доставить наслаждение человеку. Тогда вот эта форма наполнения называется духовной формой. И поэтому тот, кто находится в таком состоянии, называется, что он находится в духовном мире. В соответствии с этим есть у нас два, в принципе, состояния. Состояние этого мира и состояние духовного мира. Или получать ради себя, или получать ради Творца. Обычно два этих действия делятся так, что мы называем это «получать для себя» называется преступлением, нарушением, а ради Творца — заповедью. А что, в принципе, что является пользой на самом деле? А польза в том, что Творец, именно потому что Он сотворен в желании получать, может получать в свое желание получать только маленькую одну порцию наслаждения. И в этом он остается как бы отделен от Творца, от вечности, от совершенства. А если он работает не ради себя, но на пользу Творца, ну это только такая фраза такая. Он не находится в этом, не то, что он не погружен в свои желания получать, но работает над отдачей. Но проблема тут, она проблема психологическая. Как это может быть, что я буду раздавать? Мы не говорим это так, как на уровне этого мира. Но если человек выходит из своих килим, он может приобрести вместо них

пока еще нету вот этих состояний и понятий, да, того, что происходит с нами, когда мы переходим из одного состояния в другое. Действительность выстроена таким образом, что души проходят кругообороты в течение разных кругооборотов, начинают с душ раскрываться вот это вот желание к духовному. И тогда человек начинает получать постепенно ощущение, что существует желание не совсем к этому миру. И таким вот образом его подталкивают к тому, чтобы он начал приобретать экраны. Мы с вами учили... Я сейчас пройду еще раз все, что с Творца исходит свет, Ор. Этот свет создает кли и наполняет его. И из того, что наполняет его, кли получает свойство света и хочет это, хочет тоже возвращать. Вот это кли называется хохма. Кли, который хочет возвращать, называется кли бина. Бина потом думает, а что же я могу вернуть? Я могу вернуть только одно, только наслаждение могу вернуть. Если я немножко получу, для того, чтобы он наслаждался. Но этим я могу быть в отдаче ему. И это кли называется зерампин. Или мы говорим, что вот эта стадия шорош, корневая, вот это первая стадия алиф. Бет, Гимел, и потом он хочет получать все целиком ради получения. Это Малхут, это четвертая стадия. Далет хочет получать все, потому что чувствует, что в третьей стадии, что для него самое естественное, это получать. И вот это вот Малхут, именно потому что она выбрала из двух вот этих вот желаний, то, что было до нее в этом состоянии, третьей стадии, она выбрала для себя то, что она хочет получать. Почему? Свет исходит от Творца. Желание получать в первой стадии от света происходит. Желание отдачи во второй стадии тоже от света. Третья стадия тоже состоит из первой стадии, второй стадии. И желание получать, и желание отдавать. И она выбирает из третьей стадии, что она хочет получать. Она сама выбирает. Именно поэтому желание, которое есть в четвертой стадии, это самостоятельное желание, и поэтому называется Малхут, царство, творение. Самостоятельное желание. И потом то, что происходит у нас, происходит уже вот именно с этим желанием. Нет больше уже развития вот этих стадий, но только теперь Малхут развивается. И как она развивается, если она получает свет из предыдущих ей стадий, из корневой, первой, второй, третьей, из третьей, четвертой, все она берет внутрь себя, и тогда она включает в себя все вот эти вот части. Получается, что Малхут состоит тоже из таких частей. Шорош, алеф, бет, гимел и далет. Только если вот эти вот стадии, которые до нее называются стадиями, вот это называются стадии, то внутри четвертой стадии, внутри Малхут, вот эти состояния называются уровнями авиюта. Авиют. То есть уровни сил желания. Насколько желание больше, сильнее, то шорош самый слабый, то четвертая стадия тут самая сильная. Так мы учили, что Малхут, которая получила весь свет внутрь себя, называется
Малхут или мир,

0: бесконечности, Эйнсов. Почему? Потому что получать без каких-либо ограничений, без границ, а именно тем, что свет наполняет ее и снова дает ощущение, кто он дающий, а Малхут только лишь получающая, тогда она чувствует, что она полностью противоположна свету. И тогда Малхут, так как она и получала этот свет вну себя и называлась Малхут бесконечности, то она изгоняет свет из всех своих стадий. И это действие называется первое сокращение, цимцум алев. Тогда после этого действия, первого сокращения, она остается пустой. Это называется, вот это называется сокращением. А вот это уже называется мир сокращения, где Малхут остается пустой. А потом она уже думает, ну хорошо, в этом состоянии, хорошо, я не получаю, я не наслаждаюсь и никого не наслаждаю. Что же я могу сделать, какое-то действие? Тогда она делает расчет, как сделать. Если я получу только с намерением, что мое намерение будет для того, чтобы отстранить наслаждение, как было примерно в четвертой стадии, в третьей стадии, извините. Так я получу, может быть, чуть-чуть, потому что я должна соблюдать, чтобы я не наслаждался для себя, чтобы он наслаждался. Тогда я таким образом, подобно ему, сколько я могу получить внутри себя, этим я буду полностью похожа, подобно Творцу. Вот это вот значок подобия. Подобно Творцу. Что это значит? Что я вот в этой вот части себя, может быть, я не получу всю, то есть часть останется пустой, но часть будет заполненной. И в этой части я буду полностью подобна ему, и этим я поднимусь над из того, чтобы быть творением, стать подобным Творцу. И, может быть, за счет разных других действий потом я смогу, может быть, еще так вот постепенно заполнить себя до конца. Так что я смогу когда-то быть, так она думает, полностью получить внутрь свет, а я буду заполненный, и он будет заполнен мною. И это будет полностью, да, творение, будет равен Творцу. Это, в принципе, цель творения. Прийти к такому состоянию. Состояние, когда Малхут полна всем светом, называется состоянием, первым состоянием. Состояние, когда Малхут работает над собой. Да, из первого состояния. Первое состояние — это Малхут заполненная. Второе состояние — это исправление. Когда Малхут думает, как получать радиоотдачи полностью, это называется временем исправлением, или еще называется вторым состоянием. И третье состояние — это то, что называется окончанием исправления, концом исправления, когда Малхут приходит к состоянию, что она, как и первое состояние, полна светом и также подобна Творцу ради отдачи. Когда она полностью подобна Творцу, что она выигрывает этим? Что когда она получает все, что она получила вот и здесь, именно то же самое с одной стороны. То есть она ничего не упустила из света, который приходит к ней. Это с одной стороны. А с другой стороны, она полностью подобна Творцу. То есть есть два условия. Первое, она получает. И второе, она в отдаче. она получает как творение, то есть не упускает ничего, и также при этом подобно Творцу. Это называется концом исправления. Мы находимся, естественно, во втором состоянии, а вот это вот третье состояние. Так вот мы, конечно же, учим и немножко о первом состоянии, состоянии бесконечности. Мы также немножко учим и о третьем состоянии, третьем, то, что должно быть. Но, в принципе, мы изучаем исправления, которые мы должны делать. И все эти исправления каждый из нас должен проделать. Почему? Потому что каждый из нас, он маленькая часть из вот этой вот Малхут. Вот эта Малхут в конечном счете, вот эта Малхут, она делится, вот эта Малхут делится на 600 тысяч частей. Частей. Где каждая часть называется еще душами. И каждая часть должна произвести свое исправление. Еще каждая часть делится еще на несколько частей, и еще несколько частей. И получается, что в итоге вся наша работа, вся наша жизнь, жизнь и смерть, все, что с нами происходит на протяжении всех тех лет, когда мы есть и там в этом мире или не в этом мире, приходим, уходим, это все только время исправления. Время исправления. И в конечном счете это то, что мы исполняем, осознавая или не осознавая, да, находясь в сознании, без сознания. Все это исправление. Эти исправления над всеми душами, все души должны пройти на протяжении 6000 лет. С нуля есть тут 600 тысяч лет. Ой, извините, 6 тысяч лет. Каждая душа. Это исправление. Так что в конце 6 тысяч лет душа должна пройти, каждая душа проходит в разных видах, но каждая должна прийти, да, на вершину. А это называется целью творения. Эти состояния, состояния, которые происходят в нас, не прекращаясь, даже без какого-то желания с нашей стороны, мы на это не влияем и никаким образом тут активно не участвуем. Тогда вопрос, зачем мы это все учим? Если все это приходит, есть первое состояние, второе, третье состояние, и мы должны пройти эти состояния, тогда зачем нам рассказывают об этом? Зачем они нам об этом рассказывают? Зачем вообще мы это все изучаем, стараемся понять? Именно потому, что вот этот вот путь, хотя вот этот вот путь в каждой душе, каждой душе у нее особый путь. И именно потому, что у каждой вот этой вот части в Малхут бесконечности есть уже своя природа, свой характер, то, конечно же, согласно этому характеру и природе, то, что здесь, в этом первом состоянии и в третьем состоянии, скажем, вот здесь я нахожусь, и вот здесь я нахожусь. Так вот здесь я нахожусь таким образом, что я еще не выстроил на себя экран, то есть намерение ради отдачи. Тут я уже с теми же самыми желаниями, но только уже ради отдачи. То есть я приобретаю экран на каждое желание. И вот то, что было здесь, то, что мы знаем, что там, то тогда мы знаем, какие экраны, каким образом я должен получить и продолжать исправление. То есть вот этот график, как я пройду из первого своего состояния, с первого кругооборота, через все кругообороты, где я буду, до конца, он уже известен. Путь, с этим путем мы уже ничего не можем сделать. Мы не можем повлиять на наш путь, кроме скорости. Кроме скорости мы можем этот путь ускорить. И поэтому мы учимся. Именно потому что благодаря учебе мы приобретаем знание того, как мы можем ускорить исправление, время исправления. И вот эти 6000 лет пройдут у нас, скажем, в течение 2 лет. То есть 6000 — это 6000 ступеней. Я могу эти исправления вот отсюда и до сюда, вместо того, чтобы снова воплощаться в этот мир и проходить вообще совершенно такие трагические состояния и события, тоже, Боже упаси, что только может произойти, да, то, что происходит с людьми и с нами. Я могу пройти вот эти этапы быстро и ослабить формы страдания так, что все вот эти страдания, все вот эти неприятные события, которые происходят с нами, они ведь приходят потому, что клей пустое и не может получать, потому что не хватает ему экрана. И если я работаю над экранами с помощью этой методики, которая называется наука Каббала, то тогда я, когда работаю с экранами, я не страдаю от пустого кли. Я страдаю от того, что у меня нет экрана. То есть я меняю страдания от страданий ненависти на страдания любви. И тогда я полностью освобождаюсь от всех страданий этого мира. С человеком не происходит страдания, если он стремится к духовному. Он совершенно чувствует весь этот процесс по-другому. И только ради этого, ради раскрытия Творца, быстро, в принципе, для этого мы и учимся, и это вся польза от учебы. Что мы учили после этого, да? Значит, мы сказали, есть первое, второе, третье состояние. Первое состояние — Малхут бесконечности. Третье — это конец исправления. Тут пока нам не о чем говорить, а то, что рассказывают каббалисты во всех книгах, они пишут нам о состоянии исправлений. То, что происходит с 600 душами, 600 тысячами душ и в течение 6000 лет. Мы будем учить, что такое 6000 лет, что такое 600 тысяч душ. Это особые числа. Это не совсем так, как мы это представляем. Что еще мы учили? Что... Мы учили, то, что Малхут исправляет себя.
1: אז חברים, אז זהו, צפינו בשיעור של הרב, היו הרבה מאוד...
0: Ну хорошо, мы посмотрели урок Рава, было много вообще понятий. Конечно же, вы записали много вещей и вопросов, поэтому наши товарищи, да, которые в мировом кле, выставляйте знаки вопросов, чтобы мы могли к вам обратиться. И давайте начнем. Ну, конечно, сначала вопросы. вещи, которые возникли вдруг, почувствовали, что, может быть, что-то непонятно, да, нет ничего более благословенного, как вдруг вопрос возник. Ты раньше думал, я понимал, теперь вдруг не понимаешь, как так вдруг, как такое может быть, если такие вопросы есть, то давайте, дорогие, давайте ваши вопросы здесь в зале и в мировом кле, пожалуйста. Вопросы, вопросы и вопросы.
1: Да. אני למשל לא הבנתי מה זה נקרא שאני
0: что я скажу я например не понял что называется что творение подобно творцу что значит творение подобно творцу мне вообще-то непонятно может быть это игра слов красивая но как бы на словах все там происходит да да ты присоединяешь слово к слову мне тут никто не мешает играть со словами что значит творение подобно творцу
2: Это всегда по-новому путает, по крайней мере, меня. Четыре стадии прямого света, да, они делят кли на ступени авиюта. И он сказал, что авиют — это уровень желания, сила желания. Может быть, вы можете своими словами сказать, что вам помогло понять, что такое авиют. Да, прекрасный вопрос. У меня был такой же вопрос. Я понял из объяснения Рава, что состояние, которое проходит Малхут через свое развитие, когда она переходит из желания получать, в желание отдавать, потом использует оба эти желания, я получу немножко, чтобы быть как дающий. В итоге она решает, что она хочет все получить. И здесь, когда она хочет все получить, образуется степень авиюта, как объяснил Рав. Творец только дает, что такое я, что я только получаю, наслаждаюсь. И я хочу тогда быть подобным ему. Это все же внутри Малхут, которая получила. Она получает все ступени авиюта, и я начинаю немножко получать, чтобы быть как он, дающий. Это вопрос тоже Бенца. Что значит быть как Творец? И отсюда она приходит к своему желанию далит, когда она получает все и наслаждается также и от состояния самого Творца. И здесь она производит цимцум, это ступень авиют. Если далит решает, я не использую ее, это делает, это создает разницу между мной и Творцом, и это стыд. Он только дает, я только получаю, я не хочу быть никогда такой. И это закон, который, то, что она хочет украситься, быть подобной Творцу, это желание становится законом в мирах, что нигде, ни в одном месте этот закон, и его нельзя нарушить. И дальше Раф объясняет, что происходит. Но это ступень авиюта, и она начинает работать со всем авиютом, как Раф объяснил. Это гальгальт, это весь авиют. Обнаруживает, что вот это малая мера, которую она получает тонкую линию, это недостаточно. Я только останавливаю свет своим желанием. Что же дальше? Я не использую это желание, потому что я хочу только получать и только самонаслаждаться. Она это переходит к следующей, третьей стадии. Сколько я могу получить от Творца? Свет хухма, чтобы доставить ему наслаждение. Затем, сколько я, насколько я могу уподобиться ему, это уже сак, она видит, что не может получить больше хухма, и только уподобиться. И так вот эти ступени, которые она проходит.
0: Вопрос технический, небольшой такой. Как бы авиют — это в четвертой стадии или после четвертой стадии еще какой-то этап? Потому что так как он изобразил на схеме, я есть четвертая стадия, потом внизу он написал авиют.
2: Нет, есть четвертая стадия, которая начинает развиваться, и здесь образуется степень авиют, когда она решает, что я принимаю весь свет, она пошла на это. уже возникают степени авиюта.
0: В момент, когда все девять первых или четыре стадии включены в малхут, начинает развиваться. Вот и появляется эта тема авиюта. А до этого как бы все причины ее, это то, что как бы снаружи от нее. И тогда начинается вот это вот драматическое развитие, там авиют, сопротивление, как вдруг появляется там борьба внутри нее, похоже, не похоже, могу, не могу, да, в этих четырех стадиях.
2: И все это еще перед сокращением. Вся эта борьба, все эти ступени еще до цимцума.
0: Да, потому что она как раз ощущает. Нет этих пока еще вот этих состояний, понятий. Потом это все появляется как развитие. Но мы изучаем, когда она почувствовала стыд, то... Но вот эта градация развивается потом.
2: Кабью 9.
3: Thank you. Yeah, my question is about Behina Dalit, stage 4, when Malhut decides to collect, to receive all the light. Is the five levels of coarseness, is it contained in the light that
0: Malhut получает все это?
3: Can we say that it was contained in the light?
0: Авиют включена в свет, который Малхут получает в той же стадии. Но есть понятие авиюта света, есть понятие такое в учении десяти сферот. Авиют, Малхут в принципе ощущает себя в конечном счете. Желание получать, ощущать свои свойства относительно света. И согласно этому и производит весь этот расчет. Сколько может получать? 20%, ну это ради примера.
2: Раф объяснил вначале, что свет хочет дать всем, без всяких различий. Он хочет всегда дать весь свет, хочет всегда наполнить кли, да, но что происходит? Малхут, она сама с помощью желания, которое развивается в ней, определяет, сколько света она может получить и какой свет она может получить. И когда она хочет получать и наслаждаться, это первое. Когда она хочет отдавать, вторая стадия.
0: То есть всегда есть этот порядок четырех стадий, или имя Авая, Юд, Кей, Вав, Кей. Что значит? Не просто так «я хочу», там «я не хочу». Все выстроено согласно свойствам, которые создали Малхут. Или четыре стадии, или девять первых, которые называются потом. Поэтому в соответствии с этим она все время продвигается. Еще вопросы?
2: Есть много вопросов. Выбирай. Вумен Мак 167.
4: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи. Такой вопрос. Раф сказал, что человек страдает от отсутствия экрана. Но если экрана у него еще нет, то как мы можем почувствовать его отсутствие? Что именно мы ощущаем в работе как недостаток экрана? Спасибо.
1: Нахон?
0: Ну, правильно, что мне не хватает экрана, но это уже серьезная вообще потребность. Это для этого мы учимся вместе, хотим привлекать свет в зачечку к источнику, чтобы что? Чтобы в конечном счете у меня появилось это желание. Желание тех желаний, которые этого мира, это наше базовое желание. Я хочу, чтобы во мне развилось новое желание, новая потребность. Это называется точкой в сердце. Точка 0000000, там сколько-то, и оттуда я хочу все время это все увеличивать. Давай еще последний.
5: Amigos, lo que cada amigo tiene que corregir es una parte especial de la Malhut. Entonces, ¿cómo es que nos ayudamos a acelerar las correcciones?
2: То, что каждый товарищ должен исправить, это особую часть Малхут. Так мы можем помочь друг другу, чтобы ускорить исправление. Да, с этим вопросом мы выходим из рока. Как мы можем помочь друг другу ускорить исправление? Прекрасный вопрос. Это может быть даже заданием на день. как мы можем ускорить исправление тем, что помогаем друг другу. Итак, друзья, мы завершили. Сейчас споем и будем думать об этом в течение дня. Спасибо.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 2 марта 2003 года. Урок основан на статье «Что такое предупредить больших о малых в работе». Статья находится в статье Рабаша, второй там, 1903 страница. Давайте вместе прочитаем эту статью. Что такое предупредить больших о малых в работе? Сказали мудрецы, объяви и скажи, чтобы предупредить больших о малых. И объясняет Раши, объяви коэнам, сынам Аарона, и скажи, два этих известия, почему нужно предупредить больших о малых? Чтобы они не осквернились. И следует понять, что нового в том, чтобы предупредить больших о малых, когда говорят о духовной работе. Ведь тогда все говорится в одном теле. В таком случае, на что указывает нам это, что должны предупредить больших о малых? То есть, кто такой малый, когда мы учим это в одном теле, кто такой большой? Что этим они хотят сказать нам? Что этим они хотят сказать нам, говоря, что нужно предупредить больших о малых? Известно, что усилия в работе, которые мы должны приложить в Торе и заповедях, вызваны тем, что мы родились с природой желания получать для себя. Поэтому во всем, что мы делаем, когда желание получать наслаждается от этого, нельзя говорить тогда, что есть в этом усилия, как мы видим в нашем мире, что никогда человек не будет сожалеть, если он голоден и у него есть еда, запах, который он чувствует. Разве он скажет, что он сейчас будет делать тяжелую работу и прилагать большие усилия в том, что сейчас он собирается есть? Поскольку в том месте, где есть наслаждение, удовольствие, нельзя говорить, что есть работа и усилия.
1: И согласно этому следует понять, если Тора называется, что они жизнь наша и долголетие наше, то почему в таком случае говорят, что человек должен прилагать усилия в Торе? Разве есть кто-то, кто не хочет жить и наслаждаться жизнью? Как написано, они желание золота, золота червонного, они слаще меда, текущего из сот. В таком случае, почему то, что мы соблюдаем Тору и заповеди, называется усилие? А ответ в том, что если бы наслаждение Торы и заповедями было раскрыто всякому, конечно, весь мир соблюдали бы Тору и заповеди. И это как написано в предисловии к учению десяти сферот. Предположим, к примеру, что Творец управлял бы своими творениями явным управлением. Так что, к примеру, всякий, съевший что-либо запретное, тотчас задохнулся бы на месте, а всякий, выполняющий заповедь, нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда какой глупец подумал бы о том, чтобы отведать вкус запретного, зная, что тут же потеряет из-за этого свою жизнь, как не помышляет он о том, чтобы прыгнуть в костер. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Как не может он замешкаться или оставить какое-либо материальное удовольствие, идущее к нему в руки, не получив его немедленно? Поэтому, если бы перед нами предстало явное управление, все живущие в мире были бы полными праведниками. И согласно этому следует спросить, почему у нас нет явного управления, а мы должны верить в вознаграждение и наказание? Разве бы не было лучше, если бы все было раскрыто? А ответ таков. Поскольку мы должны прийти к слиянию с Творцом и к совпадению по свойствам, из-за этого мы должны делать все ради небес. То есть ради отдачи, для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. А если награды и наказания в Торе и заповедях были бы раскрыты, не было бы никакой возможности делать ради небес, по причине того, что наслаждение заставляло бы человека соблюдать Тору и заповеди.
0: И мы видим, как наслаждение, которое раскрыто в материальном, несмотря на то, что это только лишь наслаждение, в свойстве тонкая свечка относительно наслаждения, которое есть в Торе и заповедях, как тяжело человеку сказать, что все, что он делает, это ради отдачи. Иначе он отказался бы от материальных наслаждений, если бы не мог быть в намерении ради отдачи Творцу. Тем не менее, тем более в больших наслаждениях, которые заключаются в Торе и заповедях, конечно же, не было бы никакой возможности сказать ему, что если он не может создать намерение на отдачу, тогда он отказывается от них. Поэтому произошло такое исправление, что до того, как человек способен сказать о маленьких наслаждениях, которые находятся в материальных вещах, что он принимает их только при условии, что сможет создать намерение на отдачу, он находится под сокращением и скрытием и не видит никакого наслаждения. Но он должен верить, что это так. То есть, что человек должен верить, что Творец управляет всеми творениями, как добрый и творящий добро. И это, как написано в статье в Шамате, человек должен представить себе, как будто он уже удостоился совершенной веры в Творца, и у него уже есть ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром, свойством добрый и творящий добро. То есть, что весь мир получает от Творца только лишь добро.
1: И сказанного получается, что в то время, когда человек занимается верой в Творца, человек должен уделить определенное время тому, чтобы представлять себе, как бы человек ощущал себя в то время, когда удостоился бы близости Творца и увидел бы своими глазами благое наслаждение, которое приходит к нему и ко всем творениям, в каком бы тогда возвышенном состоянии духа он пребывал, и как бы он был весел и радостен. И необходимо продолжать представлять эту картину, чтобы и вера его была бы примером в знание и видение. То есть степень веры должна являться примером свидетельства и знания. И это великая работа, поскольку она является путем истины. И это, согласно сказанному, истина и вера, что означает, что его вера должна быть на пути истины. Именно из представления этой картины, что он обязан верить в величие веры в такой степени, как будто он явно видит это и верит своим глазам. Иначе говоря, в той же степени воодушевления, как если бы он воочию это видел, так он должен воодушевляться, когда он не видит, а только верит, что это так. Поэтому это называется верой на пути истины. То есть его вера на самом деле подобна знанию. она и называется истинной верой. Как написано, истина и вера.
0: А поскольку вся основа должна строиться на фундаменте веры, и вместе с тем нам даны разум и знания, чтобы осознать любую вещь собственным умом, следовательно, что вера противоположна нашей природе, согласно которой мы можем следовать разуму и не совершать неразумные глупости. Получается, с одной стороны, человек обучает идти путем разума и таким же образом вести себя с другими людьми. А когда человек начинает выполнять вторую заповедь, ему говорят, хотя человек и должен следовать своему разуму, тем не менее, в отношении Творца нам дана вера. И мы обязаны верить верой мудрецов, идти именно таким путем, хотя он и противоречит разуму, как сказано, и поверили они в Творца и в Моше, раба его. То есть мы должны верить то, что говорят нам мудрецы, и не оглядываться на свой разум. Однако, поскольку это противоположно нашему разуму, у нас есть подъемы и падения. Иными словами, иногда мы способны верить словам мудрецов и представлять себе истину и веру, как сказано выше, когда вера в таком случае — это по-настоящему истинная вера, без примеси разума, и все в ней противоречит нашему сознанию и пониманию, и поэтому это называется истинной верой или простой верой, в которой нечего понимать, а все в ней выше знания.
1: Поэтому не в силах человека находиться всегда на одной ступени, а он находится в подъемах и падениях. Как сказал мой отец и учитель, почему называется принятие бремени Высшей Малхут свойством веры, эмуна? Потому что она от слова «омен», «воспитатель», «оменет», «няня». И это как няня, которая постепенно растит ребенка, пока не вырастет его. Поэтому в то время, когда работают на основе веры, пока не удостаиваются вере в постоянстве, всегда вера является частичной. Поэтому во время работы есть подъемы и падения. То есть иногда человек может представлять себе величие и важность Торы и заповедей, и также величие и важность дающего Тору. Иными словами, в то время, когда он может представить себе величие и важность дающего Тору, тогда человек чувствует, что он находится в состоянии подъема. То есть он чувствует, что находится над материальным миром. И он смотрит на тех людей, которые тянутся за материальными наслаждениями, как животные и звери, которым достаточно этого пропитания, необходимого для их животного существования. Тогда как он чувствует себя, что он может получить пропитание, чтобы у него было удовлетворение в жизни, только от того, что подобает говорящему уровню. И как приводится в предисловиях, все достоинство, которое есть у уровня говорящей в человеке, заключается в том, что он способен получить ощущение Творца. И это не имеет отношения к животному уровню. Однако потом он снова спускается со своего состояния и падает под власть большинства. То есть он находится сейчас во власти самого себя, а не как прежде. Поэтому во время подъема, когда чувствует, что нет в мире ничего, кроме власти Творца, а он сам не имеет никакого значения, ведь он желает отмениться перед Творцом без всех условий, поэтому во время подъема человек находится во власти единственного, а во время падения человек находится во власти большинства. То есть у него уже есть две власти.
0: Но иногда человек падает в такое состояние, которое еще хуже, чем двоевластие. Потому что в то время, когда человек говорит, что есть две власти, два управления, человек все-таки верит, что есть Творец мира, и это власть одного. То есть Творец, он хозяин, и он делает то, что хочет. Но есть еще управление, еще есть одна власть. То есть человек тоже является хозяином, и он тоже делает в мире то, что он хочет. И человек хочет тогда, чтобы Творец обслуживал человека согласно его желанию, и чтобы Творец был представлен в распоряжении человека, и Творец служил бы человеку согласно указаниям человека. Однако намного хуже этого, когда страшно подумать, он вообще не верит в то, что есть Творец, который управляет миром. Получается, что у такого человека нет ничего, кроме одной, единственной власти самого себя. Однако человек видит, что такое мнение есть у многих людей. То есть все говорят, что они являются хозяевами над самими собой. То есть каждый делает то, что ему необходимо, а то, что касается остальных, ему не важно. Потому что иногда, когда человек делает что-либо ради ближнего, он это делает из-за того, что ожидает, что товарищ вернет ему за это что-то взамен, что не будет неблагодарным. И это, как написано в Зоре, и приводится в стихе, о стихе о милости племен порочность, ибо все, что делают они, не делают ради себя. То есть потому, что получают взамен какое-то благо, и это называется властью большинства. То есть множество отдельных людей.
1: Выходит, что это не называется двоевластие, то есть власть Творца и власть человека. Получается, что человек еще верит в управление Творца. Тогда как если человек падает во власть большинства многих отдельных людей, получается, что он вообще не принимает в расчет Творца. И это, разумеется, состояние самое наихудшее. И из сказанного выходит, что прежде чем человек удостаивается постоянной веры, а это является подарком Творца, и это не во власти человека, он всегда находится в подъемах и падениях. И тогда человеку необходимо милосердие свыше, чтобы не сбежать с поля боя. И тогда порядок работы может быть только во время подъема, то есть в то время, когда он находится во власти святости. И тогда человек должен работать и быть внимательным, и думать о том, в каком состоянии он был во время падения. То есть во время подъема он может отдавать себе отчет и видеть разницу между светом и тьмой. Как сказано, что преимущество света и тьмы. Иными словами, тогда он способен выполнить то, что сказали мудрецы. Соотноси потерю от нарушения заповеди с платой за ее соблюдение и плату за нарушение заповеди с потерей от ее нарушения.
0: То есть во время подъема человек понимает, что получение для самого себя называется прегрешением, так как оно отдаляет его от Творца, и нет большего прегрешения, чем это. Тогда как во время падения он не способен понять, что если не выстраивают намерения ради отдачи, это называется прегрешением, и чтобы у него была сила верить, что нужно все делать ради небес, и он верит только в написанное, что человек должен соблюдать 613 заповедей, которые Творец заповедовал нам делать через Моше. Конечно же, он не согрешит и не преступит то, что написано в Торе. Но иногда человек злится. Почему Творец сделал нам так, что нам запрещены многие вещи? То есть человек говорит, что если бы Творец спросил его по поводу соблюдения заповеди, он бы попросил у Творца, чтобы не делал их нам и для нас такими строгими, и не запрещал бы многие вещи, которые жаждет душа. Но он все-таки соблюдает заповеди. Тогда как во время подъема человек злится наоборот. Для чего Творец дал нам делать вещи, которые человек вынужден делать? То есть есть и пить и так далее. Разве не было бы лучше, если бы он вообще не создавал их в мире? И не было бы необходимости их делать?
1: Получается, что во время подъема он хочет, чтобы было меньше наслаждений в мире, а во время падения человек злится. Почему Творец запретил нам много вещей, которыми человек мог бы наслаждаться, если бы Тора не запрещала? И из сказанного мы видим, что есть подъемы и падения, в то время, когда человек желает удостоиться слияния с Творцом. Поэтому следует называть время падения малым состоянием — катнут, состояние подъема — большим состоянием — гадлут. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали, что означает сказанное мудрецами «объяви и скажи», чтобы предупредить больших о малых. И мы спросили, как можно говорить об одном человеке большие и малые? И из вышесказанного следует объяснить, что большие и малые не имеется в виду в двух телах, ибо в духовной работе мы все учим в одном теле. А большие и малые следует понимать как два разных времени в одном носителе, то есть в одном человеке в двух разных моментах времени. Первый — во время подъема, называемого «большие». Второе — во время падения, называемого «малые». И этим следует объяснить то, что человек, когда находится в состоянии подъема, должен быть внимательным и отдавать себе отчет о том, что он может прийти к падению. А что такое падение? То есть, кто сказал, что падение так уж плохо? Но он видит, что есть много людей, которые живут и наслаждаются жизнью, несмотря на то, что пребывают в состоянии падения. Поэтому, когда он сам находится в состоянии падения, он тянется за ними и сам наслаждается жизнью, как и они.
0: Однако об этом состоянии падения можно сказать, что с человеком произошла авария, он пострадал и находится без сознания. То есть он не ощущает, что находится в состоянии падения, а наслаждается тем состоянием, в котором пребывает. И так или иначе он не ощущает своего падения, поскольку он вообще забыл, что есть духовное в мире. Необходимо стараться достичь слияния с Творцом, и все им И все это было им забыто из-за аварии, произошедшей с ним. И он не страдает от того, что находится в падении. Поэтому, когда человек пребывает в состоянии подъема, он может думать и бояться, чтобы не попасть, не дай Бог, в аварию. То есть в то время, когда он сейчас продвигается к духовному, чтобы он постарался и не упал посредине своего пути, своей ступени. Тогда как во время падения он вообще ничего не помнит, поскольку у него нет никакого ощущения духовного. И все это он может знать только во время гадлута, большого состояния. Поэтому говорит нам Писание: «Объяви и скажи, что предупредить, чтобы предупредить больших о малых». То есть во время большого состояния гадлут, когда он находится на подъеме, это время быть осторожным относительно малого состояния катнут, то есть чтобы не прийти к падению, которое называется малое. И только во время подъема человек может думать о малом состоянии катнут, то есть думать, какова причина того, что он попал в такое малое состояние катнут. Что человек должен знать, что, несомненно, есть некая причина, которая привела его к падению.
1: И, как я слышал своего отца и учителя, однако также следует знать, если у человека была бы способность удержать какое-нибудь, пусть даже и самое малое свечение, но если бы это было постоянно, то человек уже считался бы совершенным. То есть с этим свечением он уже мог бы идти вперед. Поэтому, если у него пропадает это свечение, он должен сожалеть об этом. И это подобно человеку, который посадил в землю семя, чтобы из него выросло большое дерево. Но он тут же вынул это семя из земли. В таком случае, какова же польза от этой работы, когда он сажал семя в землю? И мало того, мы можем сказать, что он не просто вынул семя из земли и испортил его, но можно сказать, что он вынул дерево со зревшими плодами из земли и испортил их. Также и здесь. Если бы у него не исчезло это малое свечение, из него вырос бы большой свет. Получается, что не малое свечение исчезло у него, а у него как бы пропал большой свет. И сказанного мы видим, что человек должен беречь себя всеми способами во время падения. Когда даже если у него и есть небольшое ощущение, и если он сделает все, что в его силах, чтобы не потерять это, он все время будет продвигаться вперед. И об этом сказано: «Объяви и скажи», чтобы предупредить больших о малых. То есть во время большого состояния гадлут, которое является временем подъема, он должен сделать все расчеты, чтобы не прийти в малое состояние, в катнут, то есть к падению. И он должен оценить, какая у него сейчас важность, даже если есть совсем небольшой контакт с духовным.
0: И он должен работать над собой, чтобы верить, что это ощущение.

0: должен ценить время подъема и представлять себе, как будто бы он так смотрит на цель, то есть как будто у него уже есть силы, когда у него есть уже в руках большое дерево, дающее плоды. И как бы он тогда оберегал бы это дерево, чтобы люди не испортили это большое дерево? Таким образом, он должен идти, пока не ощутит в своих органах, что всегда нужно следить и оберегать это дерево, и еще он должен выполнять действия, чтобы скрывать это дерево от людей, чтобы не сглазили они его дерево. Также человек должен беречь это ощущение, которое есть в состоянии подъема, чтобы посторонние, чужие люди не сглазили его. До сих пор речь шла о подъеме, о важности подъема. Это только одна сторона дела.
1: Но необходимо считаться также и с низким состоянием падения. Это означает смотреть с другой стороны, о чем здесь нужно думать. То есть, что только во время подъема человек может оценить низменное состояние падения, что называется предостеречь больших от малых. То есть, как сказано выше, в состоянии гадлут, думать о малых, о времени катнут. То есть, что он может потерять, если придет к падению. Только во время подъема он может подвести итог, преимущество света истины. И это именно тогда, когда у него есть свет. Тогда он может сравнить между светом и тьмой, но не тогда, когда он пребывает во тьме. Как сказали мудрецы, десятью речениями был создан мир. Чему это нас учит? Ведь он мог быть создан и одним речением. Однако это было сделано, чтобы взыскать с грешников, которые губят мир, созданный десятью речениями, и дать хорошее вознаграждение праведникам, которые поддерживают существование мира, созданного десятью речениями. И, казалось бы, непонятно, почему дать хорошее вознаграждение праведникам? Можно понять, для того, чтобы у них была большая награда. Но взыскать с грешников, почему он так делает? Ведь Творец не предъявляет претензий к своим творениям. Для чего он так сделал, чтобы было множество страданий? А следует объяснить, что со стороны духовной работы это означает, что человек должен думать, какое благо он может потерять и какие страдания может перенести. И благодаря этим двум вещам получит необходимость оберегать состояние гадлута, то есть время подъема. Ведь иначе он будет страшиться того, что он может страдать в состоянии падения. И это означает предостеречь больших о малых.
0: То, что мы начали тут подводить итог, мы увидели, что есть больше вопросов, чем ответов. Что делать в течение дня и как вообще предупреждать больших о малых. Ну и то, что мы сейчас находимся в таком состоянии подъема и так далее. Перейдем к уроку от 2 марта 2003 года.
1: Пятый том Шлавей Сулам основано на изречении из трактата Ивамот. Что означает предупредить больших о малых в работе? Рабаш делит состояние человека, который находится в этом мире, на три варианта. Есть обыватель,

0: который ощущает лишь свою собственную власть, что он находится в мире. Есть природа, окружение, группа, человечество вокруг него. И он определяет, и его окружение определяет то, что с ним происходит. И есть состояние, положение, когда человек чувствует реальность Творца или верит в реальность Творца. Нужно еще найти понимание разницы. В чем дело? Какова разница между верой и ощущением? В ситуации, когда человек чувствует реальность Творца, есть два состояния. Есть состояние подъема и состояние падения. Состояние падения, когда он находится в своей собственной власти и ощущает, что есть власть Творца, то есть еще сила, которая действует в реальности, кроме него. Это уже состояние более высокое, чем обывателя. Но он хочет, чтобы эта сила служила ему. Или это действительно ситра ахра, если мы находимся в высших мирах. И есть в нас силы, которые хотят буквально наслаждаться присутствием Творца, реальностью Творца, чтобы Творец служил им, наполнял их желания. Это называется ситра ахра. Но все же это связь с Творцом. Только нежелательная, но все же связь. То есть выше положение обывателя, который не ощущает Творца и живет в природе как животное. И есть состояние еще более высокое, которое называется подъемом, когда человек поднимается, чтобы служить Творцу. Не то, чтобы Творец служил ему, а он будет служить Творцу. И эти три состояния только и существуют в реальности. И работа человека все время проверять, где он находится. Ибо иногда может упасть до ступени обывателя, иногда, конечно, может находиться в духовном падении в ситра ахра под двумя управлениями или в подъеме под одним управлением.
1: Кен. Ма.
2: Да.
3: Что?
2: Он пишет здесь, что если человек находится в подъеме, он ощущает, что находится под одной властью. С другой стороны, он пишет в состоянии... Он на странице 209 пишет, что когда во время подъема человек злится, если я нахожусь в раздражении, в подъеме, это значит, что я думаю, что я был сделан иначе. Так это значит, что я под одной властью пока еще. Это противоречит тому, что я чувствую или думаю. То есть, что я должен ощущать, что так же и я существую, так как же я могу, может быть, в подъеме нахожусь под одной властью, что есть только он.
0: Есть много вариантов и в подъеме, и в падении. Подъем называется, что ты находишься под одной властью, то есть, что ты знаешь, что есть одна власть. В одной власти тоже есть несколько вариантов. Или ты согласен с этим, не согласен с этим, ты смиряешься с этим, или ты с радостью принимаешь это, и ты поддерживаешь это, и входишь в это, и именно держишься за это силой и желанием. Есть различные состояния внутри этого состояния. Нет гладкого деления на черное и белое. А в каждом состоянии есть много собственных состояний.
2: Еще?
0: Да.
2: На странице 207 он пишет, что мы не должны верить тому, что сказали нам мудрецы, не смотреть на наш разум. Когда он говорит о нашем разуме, мудрецы в большинстве своем не дают тебе слишком много келим, инструментов. Они говорят тебе в итоге, что в твоих руках делать, то и делай. С одной стороны, я как будто должен попытаться понять из его действий, из его отношения, его разум своим разумом. С другой стороны, я должен делать то, что в моих руках и в моих силах.
0: Много слов. Я не понимаю.
2: Он пишет, что мы должны использовать свой разум, потому что я не могу пользоваться, что мы не должны пользоваться своим разумом, потому что я не могу на своем ступени это понимать. С другой стороны, какой клюй у меня есть? Тогда говорит делать, что мудрецы сказали. Сказали делать, делай все, что в твоих руках, в твоих силах сделать, делай. Так что же, правильно.
0: Как ты соединяешь все эти вещи в такой форме, я не знаю, но... Проблема в том, что в период скрытия мы не можем все же знать, как мы продвигаемся. Они дают нам несколько советов, и не просто они называются Эйтин и Пкудин, советы и указания. Они дают нам здесь несколько советов, и постарайся работать с ними. То, что разумом мы хотим понять причины и взвешивать, что важнее, что менее важно, и какие состояния более предпочтительны. Рассудочный подход. Хорошо, что человек пользуется этим. Он как-то работает, он движется. Но не то, чтобы это действительно помогало. Продвижение только согласно действительно внутреннему усилию, которое человек дает. И когда он дает внутренние усилия, это очень тяжелая проблема определить. Усилие — это напряжение воли или против воли. Оно не относится к разуму. Оно относится к желанию. И очень тяжело измерить таким образом. Когда я прикладываю усилия, как я прикладываю усилия? Усилия, как правило, в том, чтобы соединить себя с Творцом. С положением, кажущимся мне самым высоким, которое только может быть. То есть всей своей силой стараться эмоционально, чувственно вывести себя со ступени обывателя на ступень духовного падения и на ступень духовного подъема. Творец, я не знаю, что он делает. Но чтобы я сделал из себя сам, чтобы уже сейчас я и вся моя жизнь, и мое действие, и Творец, чтобы они находились в одном состоянии. В состоянии, когда я вообще не различаю между этими тремя вещами. Это усилие, которое человек прикладывает, оно называется усилием. Ибо кроме него нет ничего. И к этому мы должны прийти. И мы должны всегда различать, находимся мы в этом или нет. Не находимся, значит, должны постараться сделать. Это мы должны, как нам пишут, что в твоих руках и в твоих силах сделать, делай. И не умственные усилия здесь должны быть. Они вообще не считаются за усилия. И здесь не поможет человеку, насколько он больше выясняет состояние, меньше выясняет состояние. Есть люди, которые более чувствительны, есть с большими силами критики и выяснения. Но это не помогает, нет ничего. Нет никакой природной склонности, с которой человек рождается, которая может помочь ему в продвижении к Творцу. В этом все равны. И из этого только можно увидеть, насколько невозможно нам измерить усилия. Есть такие, которые просто закрыты, нет чувств, есть такие, у которых нет разума, а есть и такие, у которых вообще нет ни чувства, ни разума вместе. А есть такие, которые все время находятся в воодушевлении, в подъеме. Можно ли сказать, ни о ком ничего нельзя сказать. Мы не можем измерить.
2: Что значит попытаться прийти к эмоциональному усилию?
0: Усилие — это как бы не эмоциональное, не чувственное. То есть я не знаю, как называется, я не знаю, что называется слиянием с Творцом. Но как я представляю себе, насколько я способен, к этому я должен стремиться и как-то стараться внести себя в каждое состояние, в котором я нахожусь.
2: Усилие заключается в том, чтобы прийти к стремлению?
0: Усилие, это называется усилие. Усилием называется удерживать себя в состоянии слияния, в подъеме, удерживать себя в состоянии подъема. Это как он описывает здесь.
2: Что удерживает? Само стремление? И не стремление, а себя, все время представлять себя в состоянии подъема.
0: И если я делаю проверку, исследую эти свои состояния, нельзя ни в малейшей степени, чтобы это повлияло на мое положение, в котором я привожу себя к ощущению подъема, к ощущению слияния. Разве что полчаса из 24 часов можно это делать, критику, не приводящую к падению, критику. Приводящую к падению никогда. И если люди делают, если люди поступают наоборот, 24 часа разные выяснения, это против совета, который нам дают. Против совета. Я тебе скажу, во время критики человек находится в противоположности Творцу, не в соответствии, не в близости, не притягивает к себе окружающие света, которые продвигают нас, а не разум, как он думает. Как он просто находится в разуме, в какой-то машине, в общении в духовной системе святости, а в каком-то механизме там, где есть какие-то колесики, там разные вещи. Это нечто механическое, нечто животное. Не случайно они нам советуют быть в слиянии, в воодушевлении. А в критике только полчаса. Усилие — это нечто особое, определенное, и снова я говорю, оно не связано с умственной критикой.
2: Тогда почему он называет веру выше знания простой верой? Почему это называется простая?
0: Почему он говорит простая?
2: Он говорит, и поэтому называется истинная вера или простой верой, в которой нечего понимать, а все в ней выше знания.
0: Да.
2: Но мы видим, что это не так уж и просто.
0: Не просто этого достичь. Но это несложно согласно разуму. Мы должны понять, что разум рядом с чувством и действует в рамках этого мира. В тот момент, когда ты находишься только в разуме, ты отрезан от духовного. Если разум может служить духовному, пожалуйста. То есть не опускать себя за ступени слияния, а помогать еще и еще и подниматься в этом.
2: В нашем состоянии человек может видеть какие-то действия, которые он совершает как бы выше знания?
0: Зависит от того, как ты определяешь, что такое выше знания, и в соответствии с этим ты и скажешь.
2: Вроде бы как я работаю против желания.
0: Ну, как бы, вопреки желанию поступают многие люди в нашем мире. Мое желание сейчас спать, но я делаю усилия, встаю с кровати и иду работать. Это против желания или нет? Как бы, да, мое желание спать. Ну что, я делаю расчет, что мне на пользу в конечном итоге. И тогда я выполняю другое желание. Желание, чтобы у меня была еда, дом, семья и так далее. И тогда я иду работать. Маленькое желание отодвигается большим желанием. Потому что у меня есть несколько желаний. Если бы у меня было только одно желание спать, то приди, убей меня, неважно, я сплю. Ибо я не ощущаю другого желания. Желание жить, скажем, я не ощущаю, ты приходишь, убиваешь, убиваешь. Хорошо, правильно. Я даже не могу сделать расчет. Когда я делаю расчеты? Когда у меня есть несколько желаний. Тогда какое желание больше, какое предпочтительнее по сравнению с другим?
2: Да, но духовное вознаграждение, мы не знаем, что это, когда работает, получает расчет в конце месяца, зарплату.
0: Духовная награда — это то же самое, это тоже входит в наш расчет.
1: Азумрим ках.
0: Тогда говорят так, если у тебя есть еще расчеты, то какие расчеты? Либо расчеты в рамках этого мира. Желание спать или желание получать зарплату, тогда я иду получать зарплату, тогда я встаю с кровати и иду работать. Это расчеты на уровне этого мира. Это расчеты обывателей. Есть расчет, когда ты уже считаешься с Творцом. У него есть власть, и у меня есть власть. И тогда как мне с ним улаживать? Я не могу стереть его из картины. Он находится в реальности. И тогда я должен только сделать расчет. Что с моим отношением к нему? Какова связь между нами? Я хочу выгадать у него. В какой форме я могу это сделать? Только в наиболее оптимальным образом. И может быть другой расчет, что я приму в расчет только его, как единственную действующую силу, и себя, как силу, которая не действует, а лишь только бы прилепить себя к этому единственному, и тогда все мои расчеты в нем и все мои силы в нем, как будто у меня нет никакого владения. От моего владения я отказываюсь. И тогда постепенно, когда я стараюсь делать такие упражнения, я действительно начинаю видеть, что это так. И что у меня нет власти. Да. Что значит выше знания в состоянии, когда...
2: Ну хорошо, выясним, пока нет клей.
0: Мальсулам пишет в одной из статей, что человек час в день должен исправлять свое сердце, час перед тем, как он встает. То есть час, когда мы сидим здесь, по сути, это сейчас. Что значит исправлять свое сердце в этом отрывке, если нельзя входить действительно в состояние падения? Тогда что это значит исправлять свое сердце? Как можно прийти к состоянию критики, которое не приводит к состоянию падения, как входит в такое состояние?
1: Эх, осим бикорет, шлома вейли.
2: Как нам делать проверку, которая не приведет к падению?
0: Да.
2: В духовном называется, что у тебя есть сначала сокращение, а после сокращения ты начинаешь делать расчет, сколько ты можешь дать Творцу. Тогда наверняка расчет на сколько он без всякого расчета для себя, то есть если ты уже поднялся на такую ступень, что у тебя, ты уверен, что у тебя нет никакого расчета для себя, твой расчет только ради Творца, и сколько у тебя будет сейчас сил, это будет действительно соответственно твоим силам и желаниям.
0: На ступени подготовки.
2: На ступени подготовки. На этапе подготовки наши усилия могут быть только в том, чтобы ощутить себя включенными в его действия.
0: А как же те полчаса или часа, о которых говорит Бааль Сулам, что нужно исправлять свое сердце? И по сути этот час, говорит он, после раннего подъема, после пробуждения. Так что делать в этот час?
2: Ну, возьми Шульхан Арух, посмотри, что там написано, как человек должен вставать с кровати, каким образом, какие исправления делать в себе. Посмотри, если ты спрашиваешь об исправлениях, ты, наверное, же спрашиваешь об исправлениях.
0: Я не спрашиваю об исправлении, я спрашиваю, что делать с внутренней точки зрения, какую работу. Ведь если он говорит, что у нас есть все же большая часть дня, как вы говорите, мы должны...
2: Ну, так же, когда ты сразу же встаешь с кровати, прилагая усилия в поиске контакта с Творцом, ты должен делать это сразу же.
0: Вопрос, в эти полчаса или это час, когда мы производим проверку, как сделать ее в такой форме, чтобы она не приводила к состоянию падения?
2: Я не могу сейчас сказать более, чем я сказал. Проверку делают, как в духовном делают сначала сокращение, а потом делают расчет, как подняться выше. Также и в твоем состоянии ты должен представить себе, как бы ты сделал нечто подобное. Если человек ощущает, что он способен упасть из-за критики, ему нельзя входить в критику. Ну, каким-то образом привести... Если человек приводит себя к состоянию падения со ступени, нет ничего хуже. А у нас, как правило, есть расчеты. Ну хорошо, ладно, потом я поднимусь, у меня будет еще больше как бы минус, чтобы подняться к большему плюсу. Никогда так не будет. Минус образуется не во время минуса. Минус образуется именно во время подъема, когда ты видишь, насколько противоположные твои келим тому состоянию со святыми.
0: Да. Какова разница между верой в Творца и ощущением реальности Творца?
1: Эмуна заникра хасадим.
2: Вера называется хасадим.
1: Заникра эмуна.
2: Постижение свойства бины. Это называется верой. То есть какая-то сила, которая приходит ко мне в мои получающие келим, скажем, в Малхут, будем говорить об этом также в терминах Каббалы, и даст мне способность быть защищенным от моих желаний против моей природы до такой степени, что я не захочу пользоваться моими желаниями, получать моей природой и делать расчет, что будет во мне внутри моих получающих килим. Когда я поднимаюсь на ступень бины, это называется, что я обретаю ступень веры, что у меня есть вера. Это только такая чистая вера, нетто, что называется, что против моего желания получать я приобрел силу быть выше моего желания получать и не пользоваться им. Даже у моего желания получать есть желание получать и наслаждаться от всего Наранхая. И я получил такую силу, что даже если весь Наранхай предстанет передо мной, мне все равно. Меня нисколько это не волнует. Это не значит, что мне все равно. Я чувствую эти свои получающие килим, эти наслаждения, которые стоят передо мной. Но сила веры, то есть связь с Творцом, это духовная сила, которую я получил, важность и слияние с Творцом по сравнению с наслаждением от Наранхая внутри моих желаний, килим. И тогда я предпочитаю слияние с Творцом. Это называется вера. Просто вера. Простая вера. А есть вера. Когда я уже начинаю также и использовать мои получающие килим, когда наполняю их цветами хасадим, а потом цветами хохма, это уже называется совершенная, полная вера. Все говорится о малхут, о получающих килим, которые обрели исправление. Это не то, что я могу сделать какое-то усилие и удержать себя, чтобы не наслаждаться. Имеется в виду, что я вообще не хочу использовать эти наслаждения. Против этого у меня есть защита. Но все остается живым, и мои желания получать, и наслаждения, которые я ощущаю, против них все я ощущаю. Все. Все те вещи, которые создают мне это состояние. Если бы я не ощущал, это было бы свойство бины, то есть категория бины, как ты знаешь, нечто отвлеченное. Но мы же говорим о Малхут, которая исправляет себя до ступени веры. То есть она сама по себе не меняется.
0: Что означает, как он пишет, что десятью речениями был создан мир?
2: Мир был создан десятью речениями. Это означает, что если бы Творец хотел насладить Малхут, то есть творение, он бы создал тогда желание получать и наполнил бы это желание наслаждением. И этим бы он закончил бы все дело. Ну, то есть, как бы сказать, как есть пхина стадии Алев и Малхут бесконечности. То есть до того, как она ощущает разницу между ней и Создателем. То есть это было бы что-то такое, как бы неживое. В чем разница между неживым растительным животным и говорящим? В том, что они уже начинают ощущать, чувствовать. У них уже есть какая-то свобода от Создателя, что они уже растут, они сами существуют. Так вот, Творец хотел, чтобы творение достигло его ступени. И тогда для этого нужно дать творению постепенно такие силы, чтобы оно могло достичь свободы, то есть бесконечной свободы. И чтобы прийти к этому, творению нужно передать свойство Творца. Свойство Творца, которое приходит к творению, приходит сначала от обратного отрицания, чтобы показать разницу между свойствами Творца и свойствами творения. А потом, если человек оправдывает, то есть если он делает усилия подняться благодаря природе Творца, природе творения, которое в нем находится, тогда он удостаивается вознаграждения. Вознаграждение заключается в слиянии, в состоянии конечного исправления.
0: Так это значит дать добрую награду праведникам?
2: Расстаться сначала с грешниками. То есть нужно показать человеку, насколько он противоположен, далек от Творца, в состоянии, в котором он не исправлен, и он обвиняет Творца. Тогда говорится, что он грешник. А потом дать добрую награду праведникам, когда исправляет это, когда из грешника он становится праведником. Да? Нет грешников и нет праведников в различных двух телах. Мы говорим все, что находится в одном теле.
0: Здесь есть две вещи, которые, мне кажется, противоречием. С одной стороны, говорят, что есть только одна власть, и в это мы должны верить. А с другой стороны, есть как бы другая власть, которая должна охранять меня, охранять состояние подъема. Если мы говорим, что есть только одна власть, то что это за часть нас, которая должна охранять состояние подъема? Мы говорим, что это вообще от нас не зависит.
2: Сколько есть управлений, ты говоришь?
0: Одно управление.
2: Согласно тому, что написано, если одно, ты находишься в том, что ты говоришь так, что существует только одно управление или нет? Так о чем тогда говоришь? Ты находишься в какой реальности? Той, в которой написано, ты чувствуешь как здесь, или ты, как что ты чувствуешь у себя в сердце?
0: Я стараюсь учиться.
2: Чему учиться? Учить ты можешь то, что ты хочешь учить. Когда ты учишь о мире Ацилют, ты находишься в Ацилюте? Они говорят тебе, дорогой, ты обманываешь себя. Тебе кажется, что ты существуешь, и что ты что-то делаешь, и что от тебя что-то зависит, и вообще ты являешься тем, кто действует. Все это иллюзия. Но от того, что они говорят, что все это иллюзия, в тебе что-то меняется, ты слышишь в полном порядке. Хорошо, ну пришли так мудрецы, сказали. И не более того. Нужно достичь этого. А пока ты не достиг, если ты хочешь прийти к этому, ты должен верить, что действительно так, верите. И это называется верой мудрецов. Ты должен доверять методике этой, что можно дойти, достичь, раскрыть, что действительно есть только одна власть. Творец Всесильный наш, Творец Един. Един означает, что не мы, не он, еще не кто-то и что-то, а только он, единый, только он. И когда ты делаешь усилия, приходишь в результате этого, тогда ты говоришь, что действительно есть одна власть. А пока это даже не твои власти. Пока наше положение таково, что мы находимся в состоянии обывателей. Что значит обыватели? Я существую, все, я хозяин, нет никого, кроме меня, это называется обыватель, хозяйчик. И все. Если уже есть я и он, ну, это уже духовное. Это может быть клипа, это может быть человек, который борется со своей природой, Он понимает, что реальность — это одно, но в его келим все еще это два, двойственно, он находится и в правой, и в левой. Но это же духовное, это может быть клипа, может быть святость. Клипа и святость только в нами, только в его отношении. Что говорит фараон? Кто такой творец, чтобы я слушался его голоса? Он верит. Что значит? Ощущает. Только хочет, чтобы Творец наполнил его. Это его желание получать в момент, когда ощущает реальность духовных наслаждений. Он желает их. Это уже две власти. Две власти — это раскрытие. У нас нет ничего, даже своего управления. Даже свое управление мы не раскрываем. А так, животное состояние называется хозяйчик, обыватель. Чем это отличается от животного? Ничем. Если бы не точка в сердце, только добавка зависти, ненависти, почести, знания. Эти вещи тоже находятся не случайно в человеке, только чтобы привести его к развитию направление точки в сердце, чтобы он увидел необходимость. Ну, конечно же.
4: Так вот это вот требование сохранять состояние подъема, это требование, что из ло лишма приводит к лишма?
5: Требование сохранять состояние подъема. К самому состоянию не ты приводишь. И не ты приходишь к этому, а свет, который воздействует на тебя. Но когда ты находишься в состоянии подъема, когда тебе дали это, и дали тебе сейчас осознание контакта с Творцом, теперь, когда у тебя есть сила, есть ощущение, что ты находишься в контакте с этим, тебе стоит к этому состоянию присоединить постепенно, осторожно разные желания, мысли, разочарования. И все, что у тебя есть, присоединить тоже к этому. И тогда ты усиливаешь состояние подъема, в котором как бы ты участвуешь. Ты также должен во время подъема больше учиться. Ибо с помощью этого состояния ты выясняешь больше вещей, ты расширяешь свою кли. Но сохраняя то же состояние.
4: Ну, скажем, после того, как приходит состояние падения, это может привести к тому, что я отвечаю за него?
5: То, что потом ты приходишь к состоянию падения, не говори, что оно должно прийти. Ну, то, что ты упал, упал. Ты привел к этому. Забыл. О том, чтобы все время прилагать усилия, чтобы оставаться в подъеме. Ты захотел отдохнуть немножко. Только наслаждаться без усилий. И тогда ты падаешь. И проходит несколько часов, может быть, несколько дней, пока ты чувствуешь, что ты упал. Но упал ты в ту секунду, когда перестал прилагать усилия. Но пока что все еще окружающие света, пока это приходит, есть еще такое время задержки. И человек не сразу чувствует, что он упал.
4: Должен ли сказать, что Творец забросил меня в это грязное место?
1: Абуре афпам ломапилит адам лимакома тиновит. Афпам.
5: Творец никогда не сбрасывает человека в грязное место. Никогда. Лавит адам лимацав атов биотер. Желание получать, оно всегда постоянно привести человека к наилучшему состоянию. Я не знаю, что ты подразумеваешь под этими словами. Может быть, это правильно, но я не слышу. Нельзя говорить, что Творец сбросил меня. Да.
4: Ну вот он же пишет, нет никого кроме него, и мысли, которые... Да, я возвращаюсь как бы в состояние свиньи. Он пишет, что я должен сожалеть, что Творец завел меня.
5: Ты слышишь, что ты говоришь? Я сожалею о том, что я пришел к состоянию, когда Творец дал мне такие мысли. То есть я привожу к этому. Свет никогда не приводит к падению напрямую. Конечно, да, но не напрямую. Все-таки желание насладить творение каждую секунду. Поэтому я говорю, я не совсем понимаю, что он имел в виду в этом предложении. Да.
4: А что такое, что он пишет, что надо охранять вообще состояние подъема от чужих людей, посторонних, что надо охранять как бы с глаза, чтобы не навлекли?
5: Что такое с глаз?
1: Анахну биулам шилану.
5: Мы в нашем мире
1: миштамшим בקשר אחד עם השני. וקשר הזה הוא...
5: используем связь друг с другом. И вот эта связь из наших келим.
1: יש יחס לכלי שלך.
5: Из одного кли моего. Есть отношение к твоему кли. И это отношение называется зависть, ненависть или любовь. Отношение между келим может быть положительным, а может быть отрицательным. Отрицательное отношение между келим называется дурной глаз. Это в материальном. И у этого есть силы, есть очень большие силы. Психологические, скажем так, на уровне этого мира. Так же, как человек может убедить себя. Просто психологически держать себя больше, сдерживать себя больше, или наоборот, принизить себя. Это действует и на его здоровье, и настроение, на все. Так и другие люди могут влиять на него. И это называется дурной глаз или сглаз в материальном. Есть в этом много всего, но это относится только к материальным вещам. Нет в этом ничего духовного до такой степени, что один может даже привести к смерти другого. Но это все равно все еще материальное. А в духовном дурной глаз называется относительно Творца. Как ты смотришь на его отношение к тебе? Это называется либо добрый глаз, либо дурной глаз, злой. Как мы говорим в этом мире, видеть все, смотреть на все добрыми глазами. О чем ты спрашиваешь?
4: А что значит, он пишет, удерживать это внутреннее состояние, скрывать подъем от других людей?
5: То есть человек, чтобы не причинить себе вред и не причинить вред другим, должен всегда скрывать свое духовное состояние от внешних людей. Почему? Чтобы и у них не вызывать зависть. Этим ты опускаешь человека, который находится рядом с тобой, с хорошей ступени на плохую. Ты даешь ему такую приманку, такой соблазн, показывает, что у тебя есть что-то такое хорошее, а у него нет, и у него нет выбора, его килим не защищены сокращением или экраном, и тогда он начинает завидовать, ты этим его опускаешь с его ступени. Прежде у него не было зависти, он относился согласно своему уровню, своей ступени, ко всем хорошо и по-доброму. Поэтому тебе нельзя вызывать в нем дурной глаз. Нужно считаться с товарищами, которые находятся на определенных уровнях исправления, небольших. И нельзя кому-то раскрывать другому действительно то, что у него в сердце относительно Творца, то, что есть у тебя в сердце относительно там начальника на работе или в семье, нам это не важно. А то, что есть в килим, нельзя показывать. Это называется зацепка для внешних.
4: Тогда что же пишет, что есть внешние? Там страсть, зависть.
5: Есть внешний клипот, внутренний, внутри человека. Когда человек относительно самого себя тоже может смотреть на себя дурным глазом или внешне, относительно постороннего человека, вообще кого-то постороннего.
4: А что же то, что нужно завидовать товарищу?
5: Он пишет, как нужно остерегаться этого посредством скрытия. Не Творец скрывает, я скрываю. Тогда я должен скрывать даже себя от самого себя. Да, себя от самого себя я должен скрывать. То есть у меня есть такие желания, такие вещи, которые я не использую, и я скрываю от них мою исправленную часть. Это то, что происходит в духовном парцуфе. Есть желания, в которых получают ради отдачи, есть желания, которые вообще не трогают. Они находятся под защитой и в сокращении. То же самое и не в одном парцуфе, где есть две части, а относительно внешних людей в этом мире тоже нужно делать то же самое. И это по двум причинам. Чтобы не причинили вреда мне, и чтобы я не причинил вред им тем, что я обижу их завидовать. Если я привожу к этому, то я теряю от этого. Что они могут сделать? У них есть определенная ступень исправления. Они могут относиться ко мне как к равному, но вдруг они видят, что я такой. Если я всем сейчас раскрою, что ты находишься на ступени там, ну не знаю, и все узнают. И есть здесь действительно люди, которые находятся намного выше других. Это тогда уже будет зацепка для внешних. Так лучше сказать, что нет ничего в Нейбаруке, нет ничего. Ну, так все они такие. Ну.
4: Так все-таки что же значит, что я должен завидовать товарищу?
5: Так же и внешний групп, когда они смотрят на нас, как мы говорим и что мы делаем, у них нет особого такого уважения к нам. Нет. Этот интернет делает так, что они как бы находятся внутри и чувствуют, о чем мы говорим, и видят, на что у них там есть, о чем они там говорят. Они сами-то никто и ничто. И очень хорошо. Пусть думают так, лучше так, чем вызвать в них. Если ты вызываешь у них положительную зависть, что они хотят быть как ты, это хорошо, но здесь может быть также и негативная зависть. Тогда потеря будет очень большая. Это не стоит. И сказано скромным мудрость, поэтому нужно скрывать. Сказано раскрытие пяди и скрытие две. Человек должен скрывать эти вещи.
4: А вот я нашел вот это вот там, где говорится о шхине в изгнании, что человек должен сожалеть и пусть скажет то, что я совершил преступление из того, что Творец сбросил меня от места святости в помойку, в отхожее место, да, куда выбрасывают мусор, отходы. он все же представляет, как будто бы Творец сбросил меня.
5: То, что я совершил прегрешение, потому что Творец выбросил меня в грязь и мерзкое, низкое, презренное место, да? Почему Творец меня сбросил туда? Ведь Творец — это свет, он добр, творит добро всем. Я, ваяне меняю, добр в каждом состоянии.

0: Как может быть, что этот свет выбросил меня сейчас в это отхожее место? Он изменился или нет? Нет. Да или нет? Нет. Как же может быть, что так произошло?
1: Видимо, не дает уже того же света.
0: Что значит «не дает того света», если свет не меняется? Ты сказал. То есть причина в том, что человек не может удержаться в этом положении. Не сваливай все на Творца. Это то, что я хочу сказать. Потому что ты хочешь сказать, да, ну, Творец сделал мне так, ну, что я могу сделать? Сейчас я посижу спокойненько, потом у меня обратно поднимет. Нет, с его стороны никогда не было. Поднимают святости и не опускают. Не может быть с его стороны никакого действия, которое бы привело к падению. Твои ступени, подготовки, новые состояния, может быть, вынуждают тебя. Ну, все это хорошо, но ты не говоришь, что это приходит от Творца. Ну, а это находится сейчас, в моем строении, сейчас я должен упасть. Это тоже вопрос. Что значит в моем строении находится, что я должен упасть? Короче.
1: Какое управление привело к этому?
0: А, ты спрашиваешь, это из управления. Есть одна власть. Как может быть, что я нахожусь в падении, в подъеме, да? Когда ты находишься в падении, ты не находишься под одной властью, ты находишься уже под двумя властями. Ты можешь сказать и о клипе, ведь и клипа — это тоже власть Творца, тогда и я власть Творца. Если ты говоришь, так ты находишься же в одной власти, ведь там нет тогда подъемов и падений. Не связывай тогда два этих состояния вместе, а не одно. Ты не можешь из состояния нынешнего, в котором ты сейчас находишься, говорить о Гмар-Тикуне. Или говорить, что в этом мире тоже есть состояние, как в Гмар-Тикуне. Нет, относительно тебя нет. Так как ты эти вещи связываешь? Это удивительно. Так же, как человек на улице говорит, нет никого, кроме него. О чем ты говоришь? Где, что? Нет никого, кроме него. Давай я тебя ущипну. Да, давай посмотрим, что ты сделаешь. Что значит «нет никого»? Ты следуешь согласно тому, что ты просто болтаешь, или ты чувствуешь своих килим? Если ты говоришь, что ты находишься в падении, то ты не находишься в «нет никого, кроме него», значит, ты не находишься в одном месте, а ты находишься в двух желаниях. Две силы воздействуют на тебя, по крайней мере, если это вообще духовное. Если ты, скажем, упал и находишься в клипе и в святости, одно относительно другого ты оцениваешь, и это значит, что нет никого, кроме него. Это уже две власти. Ты просто так болтаешься между ступенями, или бесконечность, или меньше, несколько тысяч ступеней, это то же самое. Нет. Что значит «нет никого, кроме него»? Где ты находишься? На какой ступени? Там в Бия, или в клипе, или еще где-то?
1: Нет, то, что я пытаюсь понять, как я должен подходить к такой учебе.
0: Ты должен подходить к учебе всегда так, что ты хочешь прийти к состоянию, что действительно нет никого, кроме него. И держаться за это как можно сильнее. Если ты пришел к этому, то остерегайся падения, приложи все усилия, чтобы удержаться. Как только ты начнешь получать помехи, понятно. Но не думай, что эти помехи, что Творец хочет тебя сейчас сбросить. Он хочет усилить тебе связь с ним, поэтому добавляю тебе сейчас помехи. Эти помехи никогда не бывают больше, чем ты можешь их преодолеть. Ты должен верить, что каждый раз, когда он сейчас добавляет тебе помехи, чтобы ты еще больше усилил связь. А если ты говоришь, а, он сбросил меня, тогда ты уже находишься в двух силах.
2: Есть кама шилот кан. Аим ихола льет кин.

0: Да, это самое лучшее, то как мы можем просить еще что-то? Что значит самое лучшее? Он тянет в свое состояние гмар-тикун, как будто все хорошо, все красиво, все прекрасно. Где? Люди запутаны. Еще Женя из Москвы, умник. Когда я все время пребываю в борьбе с самим собой и не даю своему эгоизму абсолютно никакой свободы, я нахожусь в усилии и в связи с Творцом. Я не знаю, что значит. В чем он все время борется с собой? Это должно быть, как говорит Бали Сулам, я и то действие, которое сейчас совершаю, и состояние, то есть и Творец, должны быть вместе. Состояние, которое я сейчас проявляю, чтобы соединить все эти три точки вместе, называется усилием. Я не знаю, в чем он там борется с собой. Может быть, он должен там держать диету, а ему хочется что-то поесть. Ну, тоже борьба. Вопрос. Если у человека все хорошо в жизни, кто-то из Америки спрашивает, и он радуется, но не чувствуют связи с Творцом, является ли это падением. Кот так лежит на солнышке, все хорошо, прекрасно. Что ты хочешь от меня? Для меня это подъем, правда. Опять же, зависит относительно чего мы проверяем подъемы и падения. Это не зависит от ощущения вообще. Ощущение должно быть результатом этого. Это же называется учеба лишма, а не лишмо. Лишма называется, что ты обязан. После того, как ты достиг слияния, ощутить особые вкусы, которые в этом есть, вечные наслаждения, которые находятся в этом. Этого человек должен достичь. Если ты прикладываешь усилия, тебе кажется, что ты все время борешься, у тебя есть страдания от этого, то ты не находишься в состоянии «он» и «имя его едины». Когда кли подобно свету, и ты стараешься быть с ним в слиянии, это не с ним. Это верно. Но не следует проверять свои ощущения только по получающим килим. Также тут вопрос о сглазе. Есть вопрос Юды из Парижа. Да.
1: Вы говорите, что в каждый момент надо воспринимать желание, которое есть у меня, как вещь, которую он дал мне, чтобы наполнить их вместе с ним. Молиться, может быть, просить, чтобы у меня были другие желания одновременно, наполнить, связать с ним, потому что он дал мне их. Самый лучший состояние для меня сейчас, несмотря на то, что я знаю, что это эгоистический подход.
0: Нет. Здесь есть один спрашивает, что сказал Бали Сулам, если бы тут спрашивают о соблюдении шаббата. Я, прежде всего, интересно, как человек слушает нас и спрашивает такие вещи. Мы относимся ко всем заповедям, что их нужно соблюдать. Я надеюсь, ты слышишь. Все заповеди мы должны соблюдать, чтобы организовать вокруг себя правильные внешние рамки, которые помогут нам во внутренней работе. Ладно. учимся.

0: לוקחים למימוש בעשירייה.
1: Поделимся впечатлениями урока, что мы берем отсюда в работу в десятке.
2: Ну, а это умер это ши трашмут хазака клапе леварер кол азман это тарашут.
3: Очень сильное впечатление относительно того, что выясняют все время власть, какая власть действует, управляет, вообще существует. Я творец. Может быть, не то и не другое, только творец. И все время человек должен быть в этом. Это говорится о внутренней работе. Не все время находиться там в подъемах и падениях. Ну, и там мы переходим от одной власти к другой власти. Не дай Бог, вернемся.
1: То, что меня зацепило для работы в десятке, это все время представлять себе состояние подъема. А это есть усилие быть все время в слиянии. А что такое слияние? И Рав говорит так. Все время представлять себя в состоянии подъема. Если я делаю анализ и проверяю состояние, это не должно ни в коем случае не привести к моему состоянию. То, чтобы я не потерял ощущение подъема, если слияние. Это вещь очень важная, это усилие, потому что ты чувствуешь, с одной стороны, большие получающие килим, а с другой стороны, ты должен выразить относительно десятки что-то совсем другое. И это вот центр, да, вот центральный момент.
3: Статья говорит о двух принципах, вокруг которых все движется власть, что существует в мире человека, если есть власть многих и власть личности, то есть есть как бы две власти, я и Творец, это духовный уровень, есть только Творец, я выясняю, сколько я могу, отношения между нами есть. Если есть только одна власть, только Творец, то человек уже находится в этом. И работа только как бы остаться в этом.
1: Да, урок был очень такой богатый, там много было разных тем. Рав затронул главным образом того, что то, что я взял, что все вот эти вот состояния происходят в одном теле. И Творец никогда напрямую не приводит к падению человека. Это как бы окольным путем происходит. И прямой фактор — это как бы желание получать человека. Ну, вот как Ишай сказал.
4: Да,
1: то, что касается властей, или я только разумом представляю себе, что есть только власть единого, или уже на практике там я хозяин, или действительно как бы есть две власти. Там был интересный момент, да, то, что касалось глаза. Рав сказал, что если нам удается возбудить позитивную зависть, да, в наших товарищах, это хорошо. Но если, не дай Бог, это отрицательная зависть, то это самое худшее. То есть тут вы проигрыш огромен. Поэтому стоит скрывать то, что есть в килим человека, да, то, что касается Творца.
3: Да, тема с глаза или доброго глаза. Я могу причинить вред товарищу, если я буду рассказывать ему, что я чувствую относительно Творца, и могу причинить ему вред, потому что я приведу к падению с того состояния, в котором он находится, и это повлияет также и на меня. И поэтому следует скрывать это и от внешних людей, и от товарищей, и даже относительно себя, как я слышал, есть в духовном парцуфе такие неисправленные части, и человек должен также скрывать это от самого себя. А все, что связано с состояниями подъемов, падений, нужно остерегаться во время подъема.

0: потому что когда во время подъема я прекращаю прилагать усилия, сразу впадаю в состояние падения.
1: היה הרבה על ביקורת, שגם בזמן הביקורת, גם כשאדם נמצא בביקורת...
2: То, что касалось анализа, проверки, что когда человек проверяет, да, он находится все равно перед Творцом. Да и вообще, когда человек анализирует, он как бы спускается на животное состояние. Хотя это происходит и в разуме, но все равно это как бы уже животный уровень. И вот само по себе усилие не связано вообще с анализом. Само усилие должно быть в том, чтобы подниматься над этим.
0: Я слышал, что усилие — это быть в слиянии с Творцом. Усилие в этом.
2: Как только ты проснулся, ты сразу должен постараться найти контакт с Творцом. И еще если человек может выпасть, да, во время проведения анализа.
0: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, хаверим якарим, шалом, кли олами.
0: Мы приветствуем всех, приветствуем мировое кли. Мы продолжаем дальше. Еще один урок, особый урок. Наука Каббала. Сейчас мы будем изучать еще один фрагмент науки Каббала. Это потрясающая серия уроков Рава о строении миров. И стоит обратить внимание на этот урок. Ну, конечно же, каждый урок особенный сам по себе. А то, что особенного, то, что Рав учит нас введение в науку Каббала или учению 10 сферот, почему мы так любим это все слушать, потому что у Рава ни один из уроков не бывает таким сухим, да, какая-то такая учеба. Всегда он вносит и чувства, и подход к учебе, и где мы находимся во всей этой системе. Это то, что особенного, это то, куда Рав нас ведет. Поэтому обращаем внимание во время урока, что сейчас мы будем смотреть, то, как Рав связывает строение, творение и нашу внутреннюю работу. Потом вернемся к этому еще раз. Это будет часть того, что, на что мы хотим обратить внимание на этот урок, как Рав связывает строение, творение и нашу внутреннюю работу.
2: Но прежде чем мы посмотрим урок, давайте вспомним, что мы сейчас изучали на первой части урока, что есть у нас зерно, которое мы получили от Творца, это точка в сердце. И мы должны поместить это в землю, чтобы из этого выросло дерево, прекрасное дерево с плодами, и чтобы грешники в нас не вытащили это зернышко из земли, и мы тогда потеряем все. Чем важна для нас вот это введение в Каббалу, которое мы учим? Бааль ха-Сулам написал это введение как законодатель. Он дает нам изучать высшие законы и говорит, что там есть желание получать, есть желание отдавать, и когда Малхут понимает это, она не хочет получать для себя никогда. И это закон, который определяет Малхут свыше, и это доходит до нашего мира, этот закон. И в нашем мире у нас нет ощущения отдачи вообще. Мы родились с желанием получать. И откуда, и как мы можем это достичь? Поэтому нам даны вещи, где мы можем это сделать. И Бааль ха-Сулам говорит нам, что когда мы очень хотим узнать, почему, потому что вот это зерно в нас, это семечко в нас, оно хочет знать, оно хочет узнать, как я вырасту в духовном, как душа вырастет, что я делаю с этим. И тогда мы получаем от Рабаша, он раскрывает нам ту работу, которую мы должны производить с нашей душой, работу, с помощью которой мы начинаем понимать, какие этапы мы должны пройти, как мы должны работать с нашей душой. Но еще до души, что Леор Гур спрашивал на том уроке Урала, что мы делаем перед уроком, вот когда мы встаем, и что мы делаем, как мы готовимся к этому, чтобы мы не упустили ни одного слова, чтобы наша душа выросла, чтобы это было. И он учит нас, как мы это делаем в группе, что дает нам группа. Рав буквально как отец проводит нас через все состояния, все вопросы, которые мы задаем ему. И сегодня мы посмотрим, как Рав учил нас, и насколько мы выросли, насколько мы можем взять это и буквально реализовать. Реализовать в группе, реализовать в нашем продвижении. Бенце, прочитай, что сказал Рав о намерении перед учебой.
0: Четвертый отрывок. Главное для нас — это стараться быть связанными, насколько только возможно, чтобы уподобиться все больше и больше высшим парцуфом, высшим келим. Мы надеемся, рассчитываем на свет, что с помощью наших усилий быть ближе друг к другу, он и свяжет нас на самом деле, отменит границы, отменит личный эгоизм каждого, соединит нас в десятках, в сотнях, в тысячах. И так мы будем пользоваться светом, так что он соединит нас в такие кели, что в них уже свет появится внутри кели. И тогда мы станем связанными и с кели, и также и со светами.
2: Сколько сил дает нам группа, когда мы находимся в состоянии аварии. Мы чувствуем, насколько товарищи горят. И это дает нам возможность почувствовать эту силу и держать веру выше знания над животным состоянием, которое мы получили. И это очень и очень важно, чтобы мы использовали это, и чтобы мы не упустили вот этот рост нашей души, чтобы мы смогли все время расти, не останавливаться. И это ускорение времени, о котором говорит Бааль Сулам, это то, что ускоряет время. Давайте посмотрим клип. Творец хочет светить всем, чтобы высший свет, он светит всем. И келим, который мы должны достичь, это зависит от нас. Давайте посмотрим клип. Клип номер 6. Как Творец хочет светить всем.
0: Высший свет наполняет все мироздание, и нет никакого различия в различных желаниях, которые есть и раскрываются в этом мироздании, светят всем равным образом. Но сами по себе желания, когда они получают свет в соответствии с их свойствами, насколько они соответствуют или отличаются от света, то в соответствии с этим они ощущают, что в свете есть изменения. И они осознают это или не осознают, что вот эти различия — это они сами создают, а не то, чтобы высший свет имеет какие-то отличия. То есть Творец хочет светить всем. Он хочет, чтобы все получали его отношения равным образом, как добрый, несущий добро. Неважно, маленький, большой, каждый, чтобы на все 100% заполнился. И тот, кто еще не может получить это наполнение полностью, именно потому, что его желание получать пока еще не настроено правильно на свойства света. А сейчас мы будем смотреть урок. Так возьмем листочек бумаги и будем записывать, какие вещи Рав нам объясняет, что касается строения мира, мироздания, миров, которые помогут нам потом в духовной работе. Какие вещи нам Рав объясняет, то, что касается мироздания или миров, то, что помогает потом в духовной работе. Давайте смотреть вместе урок. Мы с вами учили, в принципе, ту часть, которая называется как? Мы говорили о том, что вся материя творения — это желание получать, желание наслаждаться. И это желание создано свыше желанием наслаждать Творца. Светом был создан вот этот материал, материя, желание получать, и вся материя мироздания — это желание. И в духовных мирах, и в нашем мире нет ничего, кроме желания наслаждаться. В духовных мирах это желание приобретает различные формы, в нашем мире тоже приобретает различные формы в виде мыслей, желаний, сил, вещи, которые мы ощущаем меньше или больше, находятся на разных уровнях реальностей этого мира и также в силах и желаниях и мыслях, и также на более нижних уровнях. Это материал неживого, растительного, животного, то есть элементы клетки, которые находятся только в существовании, в поддержании собственного существования, как неживое. Потом растительное, у которого есть уже некоторая форма существования самостоятельная. Животное — это у него уже есть личные, частные движения. А говорящий уровень, там есть уже ощущение прошлого, и настоящего, и будущего. Это мы еще будем изучать, он эти все вещи объясняет. Бальсулям, ну, в других еще предисловиях, кроме введения в науку. Так вот, желание получать — это все материя творения от начала и до конца, нет ничего другого. И все мы говорим, все, о чем мы говорим,

0: Мы читаем книгу Зоар Лаам, глава Шмот, пункт 178. Книгу можно скачать на сайте Капсюайл, можно задавать вопросы на сайте. Избранные вопросы, связанные с учебным материалом, будут заданы в течение урока. Мы читаем книгу Зоар Лаам, глава Шмот, пункт 178.
1: Что можно сказать о Зоаре? Тот, кто находится с нами каждый день или хотя бы иногда, он слышит, что все наши предисловия перед чтением Зоара, они, в общем-то, таковы, что мы должны ощутить себя в группе, потому что тогда мы находимся в уподоблении по свойствам с той группой, которая написала Зоар. Тогда мы можем более просто понять, что же они нам хотят передать. И главное, это не понять. Понимание приходит как результат воздействия света. Свет воздействует на нас из связи между душами, когда они находились вместе. Мы все в окончательном исправлении. Что означает в окончательном исправлении? В окончательном исправлении связи между ними. Но между теми 10 каббалистами. Поэтому, когда они исправили связь между собой настолько, что там не осталось более желания получать ни у кого, ни исправленного, тогда они раскрыли высший свет между собой в таком виде, который называется Зор. То есть это Рош, Дари Ханпин, то есть свет бесконечности. И поэтому, если мы постараемся прийти к тому же отношению между нами, как и у них, то таким образом мы притянем из того состояния, которое они постигли, оттуда мы притянем свет, который тоже способен создать связь между нами. То, что написано, создающий мир в небесах, сделает мир между нами. Поэтому при чтении Зоара это то, что нам, в общем-то, необходимо. Именно этого необходимо ожидать. Пожалуйста.
0: Пункт 178. Поэтому она сказала: «Положи меня печатью». Печать отчеканена внутрь, а оттиск от нее отображается выступающим наружу. Так и Руах со своей стороны, точно так же в этом мире он отчеканен внутрь.
1: Мы говорили здесь прежде, Зор говорит о том, что это выступает или же чего-то недостает. Выпуклость и пустота. Пустоты. Таким образом, Творец и Творение соединяются между собой. И так мы изучаем Творца согласно тем формам, которые присутствуют в нас. Из этих выпуклостей и объемов в обратной форме.
0: А когда простирается от тела и входит в земной райский сад, в находящийся там воздух, и сливается там со ступенью Рох райского сада, тогда выделяется там от чеканки у себя внутри, проступая наружу, и отображается выступающим наружу, подобно форме тела, которая была в этом мире.
1: То есть вся наша работа, она заключается в том, что нам необходимо перейти от одной формы к другой, перевернуть себя, как написано. То есть та форма получения, которую мы раскрываем в себе под воздействием света, мы должны уподобиться ему, взять его в качестве примера и тогда сделать ту же самую отдачу.
0: Пункт 179. Душа человека, родившаяся от древа жизни, то есть от Дзерампина, отображается там наверху, в том периоде жизни, то есть в Малхут, чтобы услаждаться негой Творца, как сказано об этом, созерцать негу Творца и посещать его храм. 180. «И пошел человек из дома Леви, это Гавриэль, как сказано, человек Гавриэль. Дом Леви – это собрание Израиля, Малхут, идущая от левой стороны, так как Гавриэль происходит из левой стороны, и взял дочь Леви душу». 181. Когда рождается тело праведника в этом мире, призывает Творец Гавриэля, который берет ту душу, что в саду, то есть в Малхут, и опускает ее в тело праведника, родившееся в этом мире. Гавриэль назначается над нею и охраняет ее. 182. Однако ангел, поставленный над духами праведников, называется Ночь. Почему же здесь говорится, что это Гавриэль? Разумеется, его имя Ночь, так как он приходит с левой стороны, а всякий, кто идет с левой стороны, называется Ночью. Но его собственное имя Гавриэль. 183. «И пошел человек, это Амрам, и взял дочь Леви, это Йохевед. Глаз с небес спустился и сказал Амраму, чтобы он сошелся с нею, так как время близится к избавлению Израиля посредством сына, который у них родится». 184. «И Творец помог ему, Шхина пребывала над их кроватью, и намерение их при взаимном слиянии было устремлено на Шхину».
1: Мы говорим лишь о внутренних ощущениях в человеке. Конечно же, не о каком-то мужчине или женщине, который получает приказ родить какого-то ребенка, муше, там, скажем, и так далее. Конечно же, нет. Но внутри каждого из нас находятся эти самые ступени, мужские и женские, когда мы, желание получать с намерением ради отдачи, и теперь им необходимо совершить некое действие, и таким образом породить новую, следующую ступень. И это самое пробуждение, которое человек получает, называется, что к нему приходит глаз Творца и так далее. Все это внутри человека. Нам необходимо это найти, постараться найти все эти вещи внутри нас. Против каждого из этих слов, что означает эта сила, это определение, это свойство внутри меня. И так каждый раз.
0: Поэтому Шхина не была снята с сына, которого они родили, чтобы исполнить слова «Освящайтесь и будьте святы». Если человек освящает себя снизу, Творец освящает его свыше. Как их намерение было направлено на слияние со Шхиной, так и Шхина слилась с тем самым действием, которое они совершили. 185. «Счастливы праведники, всегда желающие слияния с Творцом. Как они слиты с ним всегда, так и он слит с ними и не оставляет их никогда. Горе нечестивцам, желания и слияния которых удаляются от Творца. Мало им того, что они удаляются от Него, к тому же они сливаются со стороной скверны».
1: Говорится о злодеях и праведниках, находящихся в каждом из нас. Если человек слит с намерением ради отдачи, это называется праведники, с отдачей к ближнему, с объединением с товарищами. То есть исправить связь, ту самую систему, которая уже существует, но он не связан с ней. Система между душами, по отношению к которой находится в разбиении. Или же желает ее исправить, или же нет. То есть внести себя в эту исправленную систему, скажем так. Это называется, что он праведник или злодей в этом. Да.
0: «Когда Амрам слился с Творцом, произошел от него Моше. Творец не отступал от него никогда, и Шхина была слита с ним постоянно, счастлив его удел». 186. «И зачала жена, и родила сына, и увидела, что он благ, так как он родился обрезанным. союз называется благом. Сказано, хвалите праведника, который благ. А праведник – это союз. 187. Свет Шхины, светивший в нем, увидела она. Когда он родился, наполнился весь дом светом, как сказано, увидела, что он благ. А также сказано, увидел Бог, что свет благ. Как то благо относится к свету, так и здесь благо относится к свету. Об этом и сказано, увидела, что он благ. Все было в нем. Был в нем свет Шхины, а также родился он обрезанным.
1: То есть говорится о следующей ступени, как, скажем, из Гальгальты у нас выходит парцуф Аб, также рождается следующий парцуф от предыдущего, Авиют, это называется Йохевет, Кашиют, твердость Масаха называется Амрамом, и когда рождается следующий парцуф, у него уже есть та форма, которая полностью находится в отдаче, она исправлена, потому что они произвели зивук дака между собой на Масах и Абиют, и поэтому следующий этот парцов называется Моше, который родился обрезанным, то есть он изначально не пользуется кейлим с намерением ради себя. Вопросы?
0: Мне легче внутренне соединиться, если я не смотрю в текст.
1: Слышишь его?
0: Да, когда я слышу его. Но вместе с этим говорят, что очень важно смотреть в текст, потому что в нем есть в буквах есть сила.
1: Я тебя понимаю. То есть, если ты смотришь в текст,
0: я сразу соединяюсь самим текстом.
1: Ты слишком сильно привязан к материальной форме этого текста. А когда ты слышишь его, здесь ты можешь в этом слухе искать эти самые ощущения. Читай поменьше. Попробуй. Есть также не так, как сейчас, там этот... рассказ, он очень, как это называется, очень такой материальный. Если ты обратишься к различным религиям, там тоже есть всякие такие описания. Там, когда родился Иисус, там и еще там, там во всем доме был свет, там рассказывается и так далее, во всяких таких сказаниях. И еще много чего другого. То есть эти рассказы, они очень такие выпуклые, очень видны человеку. Поэтому нам необходимо приложить усилия, вначале это так, приложить усилия и постараться перевести их на понятие науки каббалы. То есть мы, в общем-то, находимся... Я смотрю, скажем, это вот мой глаз, я смотрю на картинку этого мира. Через это мне необходимо начать видеть высший мир. Те же самые слова. И здесь, и тут тот же самый Муше, та же самая Йохевет, тот же самый Амрам, тот же самый дом. Ну, что бы ты там ни назвал, все просто то же самое. Слова те же самые. И каждый раз мне необходимо... Почему именно так Зоар написан? Для того, чтобы понять нам через этот мир, начать видеть силы, определения. Все они находятся, оба они находятся во мне. Но мне необходимо перейти от чувственных ощущений, в виде разных форм, здесь присутствует форма, а здесь сила. Мне необходимо перейти к силам, потому что они, в общем-то, и создают во мне всю эту картину. Поэтому усилия должны быть направлены только на это, не оставаться Все этот мир, это просто все иллюзия. Он существует лишь в материальном, то есть в моих материальных животных ощущениях. Это просто животное. А это уже в душе. Если я постараюсь определить, насколько можно больше, это убегает от меня, я не способен на это. Но в любом случае, тогда у меня есть усилия, чтобы связаться с душой.
2: Так почему же нам все-таки говорят прилепиться к буквам и следить за написанным?
1: Потому что буквы, они приходят, если мы говорим об иврите, буквы приходят к нам именно изнутри наружу, буквы приходят от той силы, свет хасадим, свет хохма, каким образом они связаны друг с другом с помощью различных знаков, сверху, снизу, там есть накудот, тагим, их числовое значение, наполнение света внутри кли. Все это приходит ко мне изнутри. Ни одно слово на иврите, я не говорю о современном, иврите, как там говорят, телефон, автомобиль и так далее. Я говорю об оригинальном языке. Ни одно слово не приходит из того, что человек изобрел в этом мире. Все слова, они приходят из духовного, из гематрии, из числового значения, в общем-то. И поэтому смотреть на буквы, видеть их, в этом тоже есть связь. Но если это мешает представить этот экран вместо этого, не следует это читать.
2: То есть, по сути дела, тот, кто не понимает язык, как раз пусть прилепится к буквам, смотрит на буквы.
1: Нет, я бы сказал так. Буквы — это пока что не для нас. Затем, когда свет начнет воздействовать, он начнет создавать у нас внутри буквы из нашего материала, из желания получать, как будто бы выбивать внутри вот так формы букв. И тогда мы понимаем, ощущаем каждую букву, ее смысл, и тогда мы понимаем, почему же они так, буквы связываются и создают таким образом слова и предложения и так далее. А до этого нет. До этого главное для меня — это представить свойства отдачи и получения во мне и для чего и к чему относится каждый из этих вещей. Не важно мне, что я ошибаюсь, как ребенок. Главное — это усилие.
2: Книга Зоар устроена как процесс? То есть есть у нее начало, середина, конец?
1: Нет, нет. В течение книги, в самих главах — нет, никогда. Нету ни раньше, ни позже в Торе. То есть по отношению к человеку, когда ты начинаешь читать серединой, для тебя это будет как начало. Это не важно, потому что ты раскрываешь себя, а не книгу.
2: Спасибо. Андрей из Бершева спрашивает. Он говорит, что до урока он смотрел фильм, который такое впечатлило, что он почти расплакался.
1: До урока?
2: Да.
1: Был книг, а мы не, был фильм, а мы не видели. Вы видели? Ну так что там ему поставили?
2: Андрей из Бершева. Он спрашивает, почему Зоар так не влияет на него, почему Зоар не говорит на языке, который он может понять.
1: Зоар не может повлиять, потому что он не понимает, о чем там говорится. Но если бы ему поставили фильм, и он при этом не понимал бы языка, вообще бы не воспринимал никаких впечатлений, так то же самое было бы и с этим фильмом. Необходимо более и более стараться поставить себя под воздействие света. Этот свет строит в нас ощущение килим, и тогда я начинаю впечатляться. Это постепенно произойдет. Это происходит и сейчас. Люди, мы, скажем, те, кто изучает полгода Зоары люди очень изменяются, и распространение изменяется, и отношение человека к науке Каббала изменяется. Мы, в общем-то, проходим через очень большое изменение от внешней учебы, как мы изучали до изучения Зоара, к внутреннему изучению. Когда мы учились до Зоара, мы никогда не делали акцент на свет, возвращающий к источнику. Мы говорили об этом, мы говорим об этом в общем, но это не именно то, что нам необходимо, то, что без этого как будто мне ничего больше делать. Если я приглашаю свет, возвращающий к источнику, у меня есть шанс, что я преуспею. У меня есть надежда, у меня есть даже уверенность в том, что я преуспею. Но лишь с помощью света, возвращающего к источнику, и поэтому... Это совершенно иная учеба, чем та, которая была прежде. Прежде мы изучали более премудрость, так разум, Балусулям таким образом объясняет устройство действительности, человеческое общество, как мы продвигаемся, история географии и так далее. Это правильно. Еще не было, учеба еще не была, как это назвать, практической. Это настоящее действие. Здесь я ставлю себя под воздействие света. Ну, пусть он воздействует. И необходимо ощутить во мне результаты. Очень просто. И поэтому с того момента, когда мы начали Зоар, я постоянно измеряю эти самые изменения в нас и во всей нашей группе, общей, в Израиле и во всем мире, у всех наших учеников, а также каким образом мир реагирует и изменяется. Эти изменения очень велики. И все это по той причине, поскольку учеба, она другая. Не по той причине, что ты читаешь именно Зоар, но Зоар обязывает тебя думать о свете, возвращающем к источнику, потому что иначе ты не знаешь, как к нему относиться. Пожалуйста.
2: Статья «Искрывала его 3 месяца», пункт 188. «Искрывала его 3 месяца». Указывает на то, что не был заметен уровень Моше в высшем сиянии до истечения 3 месяцев. «Ибо тогда лишь была вручена Тора через него, и раскрылась Шхина, и пребывала над ним на глазах у всех. Как сказано, а Моше поднялся к Творцу и воззвал к нему Творец. Об этом сказано, и не могла более скрывать его, поскольку до этого часа не было известно о разговоре его с Творцом. И тогда сказано, Моше говорил, а Творец отвечал ему голосом». 189. «И взяла для него короб из папируса». Это указывает на ковчег, в который помещались скрижали Завета. Короб из папируса – это ковчег Завета. «И покрыла тахмера его глиной и смолой, потому что ковчег был покрыт как изнутри, так и снаружи. Это Тора, которую укрепил эхмера, Творец, исполнительными заповедями и заповедями запрещения».
1: То есть наши желания, которые выстраиваются в качестве ковчега, как такого шкафа, это называется мемстума, закрытая буква мем, свойство бины, в которой мы можем сохранять тот самый свет хохма, называющийся Торой, который приходит к нам и изменяет нас, исправляет нас. Все это внутри желаний человека, когда те исправления, которые мы производим внутри желаний, с помощью этого мы охраняем этот ковчег, удерживаем там свет, называемый Торой, и так далее. А более внешнее желание называется Муше в нас, а еще более внешнее его составляющее — это желание Амрама и Йохевет, а более внешнее желание — это уже Египет и так далее, и тому подобное. Все это слои внутри желания, внутри всего человека, внутри каждого человека.
2: Пункт 190. «И положила в него младенца». Это Исраэль, как сказано, «Когда Исраэль был ребенком, я полюбил его». «И поставила в тростнике суф, ибо не было необходимости выполнять заповеди Торы до окончания сов, того времени, когда пришли Исраэль в землю,
0: по окончании сов 40 лет.
1: То есть это ступень, когда достигает земли, то есть достигает желание, земля от слова желание приходит к желанию получать, когда можно уже начать работать с ним с намерением ради отдачи. А перед этим не способны на это, то есть есть заповеди, исправления внутри желания получать, в которых мы производим лишь исправление намерения. Это называется отдача ради отдачи, то, что называется рамах. 248 заповедей исполнительных и остальные заповеди запретительные. Это уже внутри желания.
0: У берега реки, согласно учению и законам, которые мудрецы установили для Израиля, слово «берег» — «сафа» употребляется в значении «уста» — «сафа» и «речь», а река «йор» означает «учение» — «мора». 191. «И пошел муж». Это Творец, о котором сказано «Творец муж брани». Из дома Леви это Творец, который вышел из того места, где высшая хохма, высший Аба, и это река, высшая Има, соединяются вместе и не разлучаются никогда.
1: Нам не нужно здесь вдруг впечатляться, каким образом он говорит, и пошел творец, и пошел человек, человек это творец. Творец у нас в наших свойствах является примером отдачи. Зеранпин называется творцом, Зеранпин мир Ацилут. Каким образом может быть так, что свыше творец называется Исраэль Аба Твуна, Арихан Пинатик и так далее, потому что все это говорится лишь по отношению к нашим килим. Творец, я, это значит, я раскрываю свойства отдачи в той мере, в которой я слит с ней, в той мере, в которой я благословляю ее, это называется Кадош Баруху, то есть святой в моих глазах, и Баруху благословенный, потому что я его благословляю, поскольку я тоже нахожусь в этом свойстве отдачи, согласно этому свойству отдачи, я его определяю. Тот самый образ, который я получил. Поэтому Творец называется Бо Уре, приди и увидь. То есть это во мне вырисовывается. Зарянпин, который может раскрыться внутри Малхут, в связи с Малхут, в мере слияния Малхут с Биной. Это называется Акадош Баруху, святой благословен он. То есть все говорится лишь о том, что находится внутри души. Каким образом это там происходит? Нет Творца без творения. Да.
0: Который вышел из места Есода, высших Абы Ваима, из дома Леви, от слова Левьятан, Есода. Когда существовал Левьятан в мире для радости, то есть Шхины, как сказано, Левьятан, которого сотворил ты, чтобы радоваться с ним. И взял дочь Леви, это Творец, место, в котором светит свет луны, Шхины. 192. И зачала эта женщина, то есть Шхина, как сказано, она наречена будет женою, и это имя Шхины, Зот. Вначале

0: она была дочь Леви, то есть Есода Абавиима, которая называется Левиатан, именно так называлась, ибо Абавиима построили Нукву. И в соответствии с этим спрашивается, что вначале она дочь Леви, а теперь жена, это именно так. Женщина, прежде чем она выходит замуж, называется дочерью такого-то по имени ее отца и матери, а после того, как выходит замуж, называется женой, своим именем. Дочь, жена и невеста — это одна ступень шхина. 193. «И скрывала его 3 месяца. Это те 3 месяца, когда в мире пребывает суровый суд — Тамуз, Ав и Тевет, во время которых нет раскрытия шхины из-за судов, происходящих в мире. Прежде чем Моше опустился в мир, находился наверху со шхиной, и поэтому соединилась с ним шхина с того дня, когда он родился. Отсюда следует, что души рухот праведников находятся наверху, в райском саду, прежде чем опускаются в мир».
1: То есть человек, находящийся в подъемах и падениях, когда прежде он поднимается до уровня шхины, спускается с него. И, конечно же, говорится здесь об еще более высшей общей системе, когда говорится о высшем управлении, которое приходит согласно временам, эти месяцы к добру, а эти к злу. То есть есть системы, которые изменяют отношения между нами внутри системы, между душами. Ведь то, что говорится, говорится о душах, которые связаны между собой со стороны Высшего, они связаны вместе, так же, как и мы говорим о системе мира бесконечности, потому что там присутствует бесконечный свет, наполняющий эти самые души. Это как совершенное здоровое тело, когда все находятся там в гармонии и во взаимной правильной связи. Это с одной стороны. А с другой стороны, эта самая система, каким образом она проявляется по отношению к тем частям, которые называются душами или же людьми. Те, кто ощущает души, ощущают связь между ними, между этими душами, они ощущают ее. А те, которые не ощущают, ощущают эту систему во внешнем виде, что является нашими материальными животными телами, каким образом мы находимся в этом мире и находимся в такой связи между собой. Поэтому все, что лишь мы можем, все, о чем мы только можем поговорить, это лишь о видах связи между нами. Об этом вся Тора, об этом все разговоры, каким образом мы ощущаем связь между нами, или же во внешнем виде, как этот мир со всем тем, что в нем изменяется, и каким образом он к чему-то всегда двигается, или же мы врываемся внутрь и начинаем ощущать над этим миром связь между нами, между душами, и тогда обе эти формы, они таким образом ощущаются в человеке. Поэтому в этих видах связи между нами, так же, как и в нашем мире, есть связь между людьми, которая тоже проявляется в понятиях времени, места, как он говорит, что есть ашан, уламшам ашана нефеш, и существование реальности как на материальном, так и на духовном уровнях. То есть те все самые определения, которые есть в нашем мире, есть и в духовном, но там они все, там говорится о формах, силах, виде связи между нами. И об этом нам, к этому мы должны прийти. Да. Пункт Куфцади Далет. Что означает «и взяла для него короб из папируса», то есть покрыла его тем, что служило символами, чтобы он был защищен от тех морских рыб, которые плавают в Большом море, от клепот и вредителей. Как сказано, в нем живность неисчислимая. И она

0: Тора, то, что получают в средней линии.
1: Пункт 195. «И спустилась дочь фараона». Дочь фараона исходит от левой стороны сурового суда. Как сказано, «омыться в реке». Именно в реке, а не в море. Потому что море указывает на малхут святости. Но река — это суровый суд, приходящий с левой стороны, которую египтяне превратили в предмет своего идолопоклонства. И поскольку дочь фараона омывалась там, то и она со стороны сурового суда.
2: То есть откуда идет это желание получать, которое сейчас соединяется с Моше и делает его таким особенным, что он может быть соединен из двух частей. С одной стороны, это Леви, а с другой стороны, он связан с силой фараона через Батью. Ну, сейчас он будет говорить об этом, может быть, я не знаю. Здесь или в другом месте. И тогда он происходит из сил, эта душа начинает быть из противоположных сил в душе. Так это раскрывается у него, у человека. Да? Теперь у каждого из нас тоже есть Моше, и Батья, и фараон. То есть нужно найти.
0: 196 пункт. «Ведь сказано, и посох твой, которым ты ударил по реке, но Моше ударил только по морю. Почему же Писание утверждает, что ударил также и по реке? Однако по реке ударил Аарон, хотя и по указанию Моше. А Писание приравнивает это тому, словно он сам это сделал». Пункт 197. «И прошло 7 дней после того, как Творец поразил реку, хотя и Аарон поразил ее, но поскольку он исходит со стороны Творца, говорит Писание, после того, как Творец поразил, затем относит это к Моше, поскольку Аарон сделал по слову его». А ее девицы ходили возле реки. Это остальные станы, исходящие со стороны этой реки. Пункт 198. «И открыла она, и увидела его, младенца». Сказано «увидела его, младенца», но ведь «увидела младенца» надо было бы сказать. Нет слова в Торе, в котором бы не содержались высшие сокровенные тайны. Отпечаток царя и царицы, Тиферет и Малхут, Вав и Гей был на нем. Поэтому сказано «увидела его, Гей-Вав», с дополнительными «Гей-Вав». И тотчас, когда увидела это, и сжалилась над ним. До сих пор говорит Писание о том, что свыше, в высших мирах. Отсюда и далее о том, что внизу, кроме этого отрывка.
2: И высшие мира, и в этом мире то, что, мир, в этом мире то, что говорит, все говорится относительно Малхута Цилута. Высший мир — это Бина, нижний мир — это Малхута Цилута. Вопросы, пожалуйста.
0: Говорят, что Творец раскрывается в связи между нами для новых учеников, которым недостает знания основных правил работы в группе. Стоит ли им в дополнение к Зору читать статьи о группе, статьи Рабаши, или же достаточно только Зора?
2: Зор, конечно, недостаточно. Я скажу тебе то, что происходило здесь. Вы пришли... Когда вы пришли, но есть ученики, с которыми я начал учиться в 90-е годы, 1990-е, это 20 лет. У меня есть тут ученики с того времени, до этого нет. В 90-м,

0: 191. Азор мы начали учить только полгода назад. А до этого мы не учили Зоар. С одной стороны, поскольку ученики не были готовы, с другой стороны, мир не был готов. Когда вы приходите, вы должны учить, не начиная с Зоара. Вы должны до этого пройти, я думаю, кампус. Это, по крайней мере, полгода, что-нибудь 3-4-5 месяцев. Это, по крайней мере, как минимум, я тоже не думаю, что этого хватит. В Зоар нельзя подойти сразу, потому что это отталкивает. Ты читаешь, ты не знаешь, о чем говорится, ты не можешь сконцентрироваться внутри, ты представлять вместо материальных картин духовные картины. Нет еще ничего. Человек должен как-то быть связанным с группой, притягивать немножко свет, немножко изменяться, принять какие-то определения в правильном виде, в духовном, то есть нематериальном. Он должен немножко быть знакомым, о чем говорится, чуть ближе в науке Каббала, и он очень запутан, когда он приходит из материального мира. Есть очень большой долгий период, пока он вообще как-то входит в этот дух Каббалы, потому что это просто, это очень далеко от материального мира. Келим другие, желания, мысли, подход, анализ, ценности, все другое. И поэтому просто открыть Зоар, это оттолкнет человека. Я вижу, я слышу это от людей, только у меня нет выбора. Уже наступило время, когда мир тоже должен слышать, и поэтому как услышит, услышит, будут продвигаться. Правильно, что дети, которые рождаются, мы вокруг них строим условия, чтобы они чувствовали себя комфортно в этих условиях. Маленькая кроватка, игрушки, еда, все для них в соответствии с возрастом. Тут у нас есть проблема, что мы должны дать это всему миру. А в мире у нас есть ученики, если у меня в России, в Америке, ученики, которые находятся со мной вместе 10-12 лет. И им, конечно, уже положено учить Зоар. Они вместе с нами находятся в той же работе, в том же ощущении. А вместе с тем к нашим урокам присоединяются ученики, которые учатся 2-3 месяца. Нет возможности как-то перескочить, как-то их отделить одно от другого. Но каждый должен понимать, и мы говорим это всем, что вокруг Зоара должна быть большая подготовка. Статьями, посланиями, письмами Бар-Сулама, статьи, письма Рабаша, Птиха, введение в науку Каббала. И даже какие-нибудь части, из ТЭЦа немножко, общее впечатление. Это общее образование каббалистическое, оно должно быть, предшествовать просто как подготовка к Зоару. А не то, что человеку нужно это именно, потому что он не знает, что такое правая, левая, середина, три линии, и решемот, и так далее, и так далее. Нет. А ему нужно время, чтобы это продвинуло его, чтобы в этом он все-таки, чтобы это дало бы ему какое-то внутреннее ощущение, чтобы он начал как-то подходить, чувствовать, что происходит, о чем эта книга говорит. Он должен отчаяться в собственных силах, которые... что он может с помощью своего разума прийти в духовное. Он подумает, что я это выучу, и вот-вот, как обычно, как в нашем мире. Он должен сломаться в этом, он должен прийти к большому отчаянию и понять тогда из отчаяния, из разочарования, от воздействия света, который приходит к нему в течение месяцев, понять, что только через внутренние изменения он входит в духовное, а не через приобретение каких-то знаний. Что знания не помогают тут ни в чем. Как ребенок в нашем мире развивает органы ощущений, так и мы должны развить органы ощущений. И это не через премудрость. Это через просто связь с другими в группе, и то, что человек ожидает, что его желание изменится. То есть он приходит сюда для того, чтобы измениться. Ты понимаешь, это где ты видишь в нашем мире, что человек просто готов к этому. То есть все эти вещи, это они непростые. Поэтому мы должны учиться и преподавать Зоару. Это тот флаг, с которым мы так идем вперед. Но вместе с этим должна быть большая подготовка все-таки. Что можно, мы делаем. Если спрашиваешь меня, понимаю ли я, что я делаю? Да-да, я говорю открыто. И каббалисты, которые были до меня тоже. Кто я по отношению к ним, но и они тоже не знали, ошибались. И мы знаем это из их жизни, из всего. Потому что путь, ты идешь тут на вещь, которая открыта, и все. То, что не реализовалось, ты не знаешь. Нет судьи больше, чем видит его глаза. Пока это не входит внутрь килим, нет. Поэтому, если есть возможность открыть книгу Зоар всему миру, мы обязаны это сделать. Как? Как мы можем? Поэтому могут прийти ко мне все враги, все критики, и сказать, ты так и так. Да, я так-то и так-то. Это то, что я могу сделать. И все. Это то, что я могу сделать. Ты не прав. Может быть, я не прав, но это то, что я делаю. И все. Сделайте что-нибудь вместо того, чтобы критиковать тоже. Мне нечего сказать. Понимаешь? В науке Каббала это именно так. Мы ученые, мы собираемся открыть мир, исправить себя. И в этом исправлении мы сами учимся и все время растем вместе с исправлениями внутри них. И все, поэтому никто не может знать о следующей ступени, прежде чем он пришел к ней. Понимаешь? Это вот так. Это не то, что раскрывается передо мной, ты перед тобой ты идешь. Нет, ничего не раскрывается. Всегда ты приходишь к чему-то, даже секунду назад это было скрыто. Так мы и продвигаемся. Мы видим это из всей истории с Моше, и вообще все это... Смотри, как он говорит, всюду, в каждом углу у тебя есть сюрпризы, приятные, неприятные. Ну вот так это. И поэтому мы должны знать это, что... Знание Торы противоположно знанию обывателя. Обыватели думают, а, они большие, великие, они знают. Большие не знают точно так же, как маленькие. Раби Акива, посмотри, как он ошибался. И так далее, и так далее. Это потому, что высшие ступени, они высшие. Пока мы не пришли к этому, мы не знаем. Поэтому не то, что я хочу тем самым очистить себя от чего-то, а мы должны раскрыть Зоар миру. У нас есть сегодня возможность. Мы сделали это, видишь, Зоар для народа. Мы взяли Зоар, сделали из него что-то немножко попроще, очистили его от разного рода вещей, которые... Новичок только путается в этом. Нет, текста от разного рода... Всякие там добавки, примечания, и все, и мы учим, читаем. И то же самое, как со всеми остальными вещами. То есть мы находимся перед миром, который раскрывается. И мы вместе все так раскрываем ступени и новые состояния. Поэтому в каком виде открывать по-другому каббалу миру, я не знаю. Я не знаю, я не вижу, чтобы было возможно. А нужно вместе с чтением Зоара, конечно, вместе с чтением Зоара, нужно учить еще основные знания в этой науке, конечно, это понятно. Я надеюсь, что не останется впечатление, что мы действительно не знаем, что мы делаем, но я хочу, чтобы все-таки было понимание, что следующая ступень, она скрыта от всех. Я нахожусь на каком-то уровне, следующего уровня, я не знаю. Я не знаю. И хорошо, что я не знаю. Потому что в том, что я не знаю, я реализую свой выбор. Ладно. Закончим.
1: Сообщение перед окончанием урока. Мировой конгресс ЗОР начинается и на этот раз в Нью-Йорке. Уроки с Равом Лайтманом. Культурная программа. Мы приглашаем всех наших учеников со всего мира из Израиля на незабываемое мероприятие в объединении с товарищами со всего мирового кли от 7 по 9 мая. Запись на сайте kabbalah.info. Закажите ваши места заранее. Спускаемся в Эйлат. Мы вместе с вами. Дом Каббала Лаам в Эйлате открывает свои двери перед всеми. Все приглашаются на лекции по понедельникам и вторникам. Вход свободный. Групповой урок по израильскому времени в воскресенье в 8 вечера. Проводится урок для всех товарищей в Израиле и во всем мире. Вы можете посетить ваши ближайшие к вашему месту жительства центры. И урок можно посмотреть на сайте CAP-TV. Радостная новость с этого дня. И каждую пятницу в 4 часа по израильскому времени будет трансляция особого урока Зоара по недельной главе Торы с Равом Лайтмана. Ученики приглашаются посетить наши центры по всему Израилю. Для сведений об этих центрах позвоните по телефону. На этом мы заканчиваем. Всем хорошего дня.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 2 марта 2003 года. Урок основан на статье «Что такое предупредить больших, а малых в работе». Статья находится в статье Рабаша, второй там, 1903 страница. Давайте вместе прочитаем эту статью. Что такое предупредить больших, а малых в работе? Сказали мудрецы, объяви и скажи, чтобы предупредить больших, а малых. И объясняет Раши, объяви Коэнам, сынам Аарона, и скажи, два этих известия, почему нужно предупредить больших, а малых? Чтобы они не осквернились. И следует понять, что нового в том, чтобы предупредить больших, а малых, когда говорят о духовной работе. Ведь тогда все говорится в одном теле. В таком случае, на что указывает нам это, что должны предупредить больших и малых? То есть, кто такой малый, когда мы учим это в одном теле, кто такой большой? Что этим они хотят сказать нам? Что этим они хотят сказать нам, говоря, что нужно предупредить больших и малых? Известно, что усилия в работе, которые мы должны приложить в Торе и заповедях, вызваны тем, что мы родились с природой желания получать для себя. Поэтому во всем, что мы делаем, когда желание получать наслаждается от этого, нельзя говорить тогда, что есть в этом усилия, как мы видим в нашем мире, что никогда человек не будет сожалеть, если он голоден и у него есть еда, запах, который он чувствует. Разве он скажет, что он сейчас будет делать тяжелую работу и прилагать большие усилия в том, что сейчас он собирается есть? Поскольку в том месте, где есть наслаждение, удовольствие, нельзя говорить, что есть работа и усилия.
1: И согласно этому следует понять, если Тора называется, что они жизнь наша и долголетие наше, то почему в таком случае говорят, что человек должен прилагать усилия в Торе? Разве есть кто-то, кто не хочет жить и наслаждаться жизнью? Как написано, они желание золота, золота червонного, они слаще меда, текущего из сот. В таком случае, почему то, что мы соблюдаем Тору и заповеди, называется усилие? А ответ в том, что если бы наслаждение Торой и заповедями было раскрыто всякому, конечно, весь мир соблюдали бы Тору и заповеди. И это как написано в предисловии к учению десяти сферот. Предположим, к примеру, что Творец управлял бы своими творениями явным управлением. Так что, к примеру, всякий, съевший что-либо запретное, тотчас задохнулся бы на месте. А всякий, выполняющий заповедь, нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда какой глупец подумал бы о том, чтобы отведать вкус запретного, зная, что тут же потеряет из-за этого свою жизнь, как не помышляет он о том, чтобы прыгнуть в костер. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Как не может он замешкаться или оставить какое-либо материальное удовольствие, идущее к нему в руки, не получив его немедленно? Поэтому, если бы перед нами предстало явное управление, все живущие в мире были бы полными праведниками. И согласно этому следует спросить, почему у нас нет явного управления, а мы должны верить в вознаграждение и наказание? Разве бы не было лучше, если бы все было раскрыто? А ответ таков. Поскольку мы должны прийти к слиянию с Творцом и к совпадению по свойствам, из-за этого мы должны делать все ради небес. То есть ради отдачи, для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. А если награды и наказания в Торе и заповедях были бы раскрыты, не было бы никакой возможности делать ради небес, по причине того, что наслаждение заставляло бы человека соблюдать Тору и заповеди.
0: И мы видим, как наслаждение, которое раскрыто в материальном, несмотря на то, что это только лишь наслаждение, в свойстве тонкая свечка относительно наслаждения, которое есть в Торе и заповедях, как тяжело человеку сказать, что все, что он делает, это ради отдачи. Иначе он отказался бы от материальных наслаждений, если бы не мог быть в намерении ради отдачи Творцу. Тем не менее, тем более в больших наслаждениях, которые заключаются в Торе и заповедях, конечно же, не было бы никакой возможности сказать ему, что если он не может создать намерение на отдачу, тогда он отказывается от них. Поэтому произошло такое исправление, что до того, как человек способен сказать о маленьких наслаждениях, которые находятся в материальных вещах, что он принимает их только при условии, что сможет создать намерение на отдачу, он находится под сокращением и скрытием и не видит никакого наслаждения. Но он должен верить, что это так. То есть, что человек должен верить, что Творец управляет всеми творениями, как добрый и творящий добро. И это, как написано в статье в Шамате, человек должен представить себе, как будто он уже удостоился совершенной веры в Творца, и у него уже есть ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром, свойством добрый и творящий добро. То есть, что весь мир получает от Творца только лишь добро.
1: И сказанного получается, что в то время, когда человек занимается верой в Творца, человек должен уделить определенное время тому, чтобы представлять себе, как бы человек ощущал себя в то время, когда удостоился бы близости Творца и увидел бы своими глазами благое наслаждение, которое приходит к нему и ко всем творениям, в каком бы тогда возвышенном состоянии духа он пребывал. И как бы он был

0: весел и радостен. И необходимо продолжать представлять эту картину, чтобы и вера его была бы примером в знания и видения. То есть степень веры должна являться примером свидетельства и знания. И это великая работа, поскольку она является путем истины. И это, согласно сказанному, истина и вера, что означает, что его вера должна быть на пути истины. Именно из представления этой картины, что он обязан верить в величие веры в такой степени, как будто он явно видит это и верит своим глазам. Иначе говоря, в той же степени воодушевления, как если бы он воочию это видел, так он должен воодушевляться, когда он не видит, а только верит, что это так. Поэтому это называется верой на пути истины. То есть его вера на самом деле подобна знанию. Она и называется истинной верой. Как написано, истина и вера.
1: А поскольку вся основа должна строиться на фундаменте веры, и вместе с тем нам даны разум и знания, чтобы осознать любую вещь собственным умом, следовательно, что вера противоположна нашей природе, согласно которой мы можем следовать разуму и не совершать неразумные глупости. Получается, с одной стороны, человек обучает идти путем разума и таким же образом вести себя с другими людьми. А когда человек начинает выполнять вторую заповедь, ему говорят: хотя человек и должен следовать своему разуму, тем не менее, в отношении Творца нам дана вера. И мы обязаны верить верой мудрецов, идти именно таким путем, хотя он и противоречит разуму, как сказано: «И поверили они в Творца и в Моше, раба его». То есть мы должны верить то, что говорят нам мудрецы, и не оглядываться на свой разум. Однако, поскольку это противоположно нашему разуму, у нас есть подъемы и падения. Иными словами, иногда мы способны верить словам мудрецов и представлять себе истину и веру, как сказано выше, когда вера в таком случае — это по-настоящему истинная вера, без примеси разума, и все в ней противоречит нашему сознанию и пониманию, и поэтому это называется истинной верой или простой верой, в которой нечего понимать, а все в ней выше знания.
0: Поэтому не в силах человека находиться всегда на одной ступени, а он находится в подъемах и падениях. Как сказал мой отец и учитель, почему называется принятие бремени высшей Малхут свойством веры, эмуна? Потому что она от слова омен, воспитатель, оменет, няня. И это как няня, которая постепенно растит ребенка, пока не вырастет его. Поэтому в то время, когда работают на основе веры, пока не удостаиваются вере в постоянстве, всегда вера является частичной. Поэтому во время работы есть подъемы и падения. То есть иногда человек может представлять себе величие и важность Торы и заповедей, и также величие и важность дающего Тору. Иными словами, в то время, когда он может представить себе величие и важность дающего Тору, тогда человек чувствует, что он находится в состоянии подъема. То есть он чувствует, что находится над материальным миром. И он смотрит на тех людей, которые тянутся за материальными наслаждениями, как животные и звери, которым достаточно этого пропитания, необходимого для их животного существования. Тогда как он чувствует себя, что он может получить пропитание, чтобы у него было удовлетворение в жизни, только от того, что подобает говорящему уровню. И как приводится в предисловиях, все достоинство, которое есть у уровня говорящей в человеке, заключается в том, что он способен получить ощущение Творца. И это не имеет отношения к животному уровню. Однако потом он снова спускается со своего состояния и падает под власть большинства. То есть он находится сейчас во власти самого себя, а не как прежде. Поэтому во время подъема, когда чувствует, что нет в мире ничего, кроме власти Творца, а он сам не имеет никакого значения, ведь он желает отмениться перед Творцом без всех условий, поэтому во время подъема человек находится во власти единственного, а во время падения человек находится во власти большинства. То есть у него уже есть две власти.
1: Но иногда человек падает в такое состояние, которое еще хуже, чем двоевластие. Потому что в то время, когда человек говорит, что есть две власти, два управления, человек все-таки верит, что есть Творец мира, это власть одного. То есть Творец, он хозяин, и он делает то, что хочет. Но есть еще управление, еще есть одна власть. То есть человек тоже является хозяином, и он тоже делает в мире то, что он хочет. И человек хочет тогда, чтобы Творец обслуживал человека согласно его желанию, и чтобы Творец был представлен в распоряжении человека, и Творец служил бы человеку согласно указаниям человека. Однако намного хуже этого, когда страшно подумать, он вообще не верит в то, что есть Творец, который управляет миром. Получается, что у такого человека нет ничего, кроме одной единственной власти самого себя. Однако человек видит, что такое мнение есть у многих людей. То есть все говорят, что они являются хозяевами над самими собой. То есть каждый делает то, что ему необходимо, а то, что касается остальных, ему не важно. Потому что иногда, когда человек делает что-либо ради ближнего, он это делает из-за того, что ожидает, что товарищ вернет ему за это что-то взамен, что не будет неблагодарным. И это как написано в Зоре и приводится в стихе, о стихе, о милость племен порочность, ибо все, что делают они, они делают ради себя. То есть потому что получают взамен какое-то благо, и это называется властью большинства, то есть множество отдельных людей.
0: Выходит, что это не называется двоевластие, то есть власть Творца и власть человека. Получается, что человек еще верит в управление Творца. Тогда как если человек падает во власть большинства многих отдельных людей, получается, что он вообще не принимает в расчет Творца. И это, разумеется, состояние самое наихудшее. И из сказанного выходит, что прежде чем человек удостаивается постоянной веры, а это является подарком Творца, и это не во власти человека, он всегда находится в подъемах и падениях. И тогда человеку необходимо милосердие свыше, чтобы не сбежать с поля боя. И тогда порядок работы может быть только во время подъема, то есть в то время, когда он находится во власти святости. И тогда человек должен работать и быть внимательным и думать о том, в каком состоянии он был во время падения. То есть во время подъема он может отдавать себе отчет и видеть разницу между светом и тьмой. Как сказано, что преимущество света и тьмы. Иными словами, тогда он способен выполнить то, что сказали мудрецы. Соотноси потерю от нарушения заповеди с платой за ее соблюдение и плату за нарушение заповеди с потерей от ее нарушения.
1: То есть во время подъема человек понимает, что получение для самого себя называется прегрешением, так как оно отдаляет его от Творца, и нет большего прегрешения, чем это. Тогда как во время падения он не способен понять, что если не выстраивают намерение ради отдачи, это называется прегрешением, и чтобы у него была сила верить, что нужно все делать ради небес, и он верит только в написанное, что человек должен соблюдать 613 заповедей, которые Творец заповедовал нам делать через Моше. Конечно же, он не согрешит и не преступит то, что написано в Торе. Но иногда человек злится. Почему Творец сделал нам так, что нам запрещены многие вещи? То есть человек говорит, что если бы Творец спросил его по поводу соблюдения заповеди, он бы попросил у Творца, чтобы не делал их нам и для нас такими строгими, и не запрещал бы многие вещи, которые жаждет душа. Но он все-таки соблюдает заповеди. Тогда как во время подъема человек злится наоборот. Для чего Творец дал нам делать вещи, которые человек вынужден делать? То есть есть и пить и так далее. Разве не было бы лучше, если бы он вообще не создавал их в мире и не было бы необходимости их делать?
0: Получается, что во время подъема он хочет, чтобы было меньше наслаждений в мире. А во время падения человек злится. Почему Творец запретил нам много вещей, которыми человек мог бы наслаждаться, если бы Тора не запрещала? И сказанного мы видим, что есть подъемы и падения, в то время, когда человек желает удостоиться слияния с Творцом. Поэтому следует называть время падения малым состоянием — катнут, состояние подъема — большим состоянием — гадлут. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали, что означает сказанное мудрецами «объяви и скажи», чтобы предупредить больших о малых. И мы спросили, как можно говорить об одном человеке большие и малые? И из вышесказанного следует объяснить, что большие и малые не имеется в виду в двух телах, ибо в духовной работе мы все учим в одном теле. А большие и малые следует понимать как два разных времени в одном носителе, то есть в одном человеке в двух разных моментах времени. Первый — во время подъема, называемого «большие». Второе — во время падения, называемого «малые». И этим следует объяснить то, что человек, когда находится в состоянии подъема, должен быть внимательным и отдавать себе отчет о том, что он может прийти к падению. А что такое падение? То есть, кто сказал, что падение так уж плохо? Но он видит, что есть много людей, которые живут и наслаждаются жизнью, несмотря на то, что пребывают в состоянии падения. Поэтому, когда он сам находится в состоянии падения, он тянется за ними и сам наслаждается жизнью, как и они.
1: Однако об этом состоянии падения можно сказать, что с человеком произошла авария. Он пострадал и находится без сознания. То есть он не ощущает, что находится в состоянии падения, а наслаждается тем состоянием, в котором пребывает. И так или иначе он не ощущает своего падения, поскольку он вообще забыл, что есть духовное в мире. Необходимо стараться достичь слияния с Творцом. И все это было им забыто из-за аварии, произошедшей с ним. И он не страдает от того, что находится в падении. Поэтому, когда человек пребывает в состоянии подъема, он может думать и бояться, чтобы не попасть, не дай Бог, в аварию. То есть в то время, когда он сейчас продвигается к духовному, чтобы он постарался и не упал посредине своего пути, своей ступени. Тогда как во время падения он вообще ничего не помнит, поскольку у него нет никакого ощущения духовного. И все это он может знать только во время гадлута, большого состояния. Поэтому говорит нам Писание: «Объяви и скажи, что предупредить, чтобы предупредить больших о малых». То есть во время большого состояния гадлут, когда он находится на подъеме, это время быть осторожным относительно малого состояния катнут, то есть чтобы не прийти к падению, которое называется малое. И только во время подъема человек может думать о малом состоянии катнут, то есть думать, какова причина того, что он попал в такое малое состояние катнут, что человек должен знать, что, несомненно, есть некая причина, которая привела его к падению.
0: И, как я слышал от своего отца и учителя, однако также следует знать, если у человека была бы способность удержать какое-нибудь, пусть даже и самое малое свечение, но если бы это было постоянно, то человек уже считался бы совершенным. То есть с этим свечением он уже мог бы идти вперед. Поэтому, если у него пропадает это свечение, он должен сожалеть об этом. И это подобно человеку, который посадил в землю семя, чтобы из него выросло большое дерево. Но он тут же вынул это семя из земли. В таком случае, какова же польза от этой работы, когда он сажал семя в землю? И мало того, мы можем сказать, что он не просто вынул семя из земли и испортил его, но можно сказать, что он вынул дерево со зревшими плодами из земли и испортил их. Так же и здесь. Если бы у него не исчезло это малое свечение, из него вырос бы большой свет. Получается, что не малое свечение исчезло у него, а у него как бы пропал большой свет. И сказанного мы видим, что человек должен беречь себя всеми способами во время падения. Когда даже если у него и есть небольшое ощущение, и если он сделает все, что в его силах, чтобы не потерять это, он все время будет продвигаться вперед. И об этом сказано: «Объяви и скажи», чтобы предупредить больших о малых. То есть во время большого состояния гадлут, которое является временем подъема, он должен сделать все расчеты, чтобы не прийти в малое состояние, в катнут, то есть к падению.
2: И он должен оценить, какая у него сейчас важность,

0: даже если есть совсем небольшой контакт с духовным.
1: И он должен работать над собой, чтобы верить, что это ощущение пришло свыше. То есть, что Творец зовет его тогда. И думать, насколько это важно, что Творец зовет его. Как сказано выше, если он мог бы удержать это малое ощущение навсегда, то, несомненно, пошел бы вперед, как сказано в вышеуказанном примере, что подъем считается только зерном, который сажают в землю. Но из этого семени вырастет большое дерево, которое даст плоды. Получается, что он должен ценить время подъема и представлять себе, как будто бы он так смотрит на цель, то есть как будто у него уже есть силы, когда у него есть уже в руках большое дерево, дающее плоды. И как бы он тогда оберегал бы это дерево, чтобы люди не испортили это большое дерево? Таким образом, он должен идти, пока не ощутит в своих органах, что всегда нужно следить и оберегать это дерево, и еще он должен выполнять действия, чтобы скрывать это дерево от людей, чтобы не сглазили они его дерево. Также человек должен беречь это ощущение, которое есть в состоянии подъема, чтобы посторонние, чужие люди не сглазили его. До сих пор речь шла о подъеме, о важности подъема. Это только одна сторона дела.
0: Но необходимо считаться также и с низким состоянием падения. Это означает смотреть с другой стороны, о чем здесь нужно думать. То есть, что только во время подъема человек может оценить низменное состояние падения, что называется предостеречь больших от малых. То есть, как сказано выше, в состоянии гадлут, думать о малых, о времени катнут. То есть, что он может потерять, если придет к падению. Только во время подъема он может подвести итог, преимущество света и тьмы. И это именно тогда, когда у него есть свет. Тогда он может сравнить между светом и тьмой. Но не тогда, когда он пребывает во тьме. Как сказали мудрецы, десятью речениями был создан мир. Чему это нас учит? Ведь он мог быть создан и одним речением. Однако это было сделано, чтобы взыскать с грешников, которые губят мир, созданный десятью речениями. И дать хорошее вознаграждение праведникам, которые поддерживают существование мира, созданного десятью речениями. И, казалось бы, непонятно, почему дать хорошее вознаграждение праведникам? Можно понять для того, чтобы у них была большая награда. Но взыскать с грешников, почему он так делает? Ведь Творец не предъявляет претензий к своим творениям. Для чего он так сделал, чтобы было множество страданий? А следует объяснить, что со стороны духовной работы это означает, что человек должен думать, какое благо он может потерять и какие страдания может перенести. И благодаря этим двум вещам получит необходимость оберегать состояние гадлута, то есть время подъема. Ведь иначе он будет страшиться того, что он может страдать в состоянии падения. И это означает предостеречь больших о малых.
2: Мы начали с этого, мы видели, что у нас больше вопросов, чем ответов.
1: То, что мы начали тут подводить итог, увидели, что есть больше вопросов, чем ответов. Что делать в течение дня, и как вообще предупреждать больших и малых. Ну и то, что мы сейчас находимся в таком состоянии подъема и так далее. Перейдем к уроку от 2 марта 2003 года.
0: Пятый том Шлавей Сулам основан на изречении из трактата Ивамот. Что означает предупредить больших и малых, больших о малых в работе? Рабаш делит состояние человека. Который находится в этом мире на три варианта. Есть обыватель, который ощущает лишь свою собственную власть, что он находится в мире. Есть природа, окружение, группа, человечество вокруг него. И он определяет, и его окружение определяет то, что с ним происходит. И есть состояние, положение, когда человек чувствует реальность Творца или верит в реальность Творца. Нужно еще найти понимание разницы. В чем дело? Какова разница между верой и ощущением? В ситуации, когда человек чувствует реальность Творца, есть два состояния. Есть состояние подъема и состояние падения. Состояние падения, когда он находится в своей собственной власти и ощущает, что есть власть Творца, то есть еще сила, которая действует в реальности, кроме него. Это уже состояние более высокое, чем обывателя. Но он хочет, чтобы эта сила служила ему. Или это действительно ситра ахра, если мы находимся в высших мирах. И есть у нас силы, которые хотят буквально наслаждаться присутствием Творца, реальностью Творца, чтобы Творец служил им, наполнял их желания. Это называется ситра ахра. Но все же это связь с Творцом. Только нежелательная, но все же связь. То есть выше положение обывателя, который не ощущает Творца и живет в природе как животное. И есть состояние еще более высокое, которое называется подъемом, когда человек поднимается, чтобы служить Творцу. Не то, чтобы Творец служил ему, а он будет служить Творцу. И эти три состояния только и существуют в реальности. И работа человека все время проверять, где он находится. Ибо иногда может упасть до ступени обывателя, а иногда, конечно, может находиться в духовном падении в ситра ахра под двумя управлениями или в подъеме под одним управлением.
2: Кен. Ма.
0: Да.
1: Что? Он пишет здесь, что если человек находится в подъеме, он ощущает, что находится под одной властью. С другой стороны, он пишет в состоянии... Он на странице 209 пишет, что когда во время подъема человек злится, если я нахожусь в раздражении, подъеме, это значит, что я думаю, что я был выделен иначе. Так это значит, что я под одной властью пока еще. Это противоречит тому, что я чувствую или думаю. То есть, что я должен ощущать, что так же и я существую, так как же я могу, может быть, в подъеме нахожусь под одной властью, что есть только он.
0: Есть много вариантов

0: за этой силой и желанием. Есть различные состояния внутри этого состояния. Нет гладкого деления на черное и белое. А в каждом состоянии есть много собственных состояний. Еще? Да.
1: На странице 207 он пишет, что мы не должны верить тому, что сказали нам мудрецы, не смотреть на наш разум. Когда он говорит о нашем разуме, мудрецы в большинстве своем не дают тебе слишком много келим, инструментов. Они говорят тебе в итоге, что в твоих руках делать, то и делай. С одной стороны, я как будто должен попытаться понять из его действий, из его отношений, его отношения, его разум своим разумом. С другой стороны, я должен делать то, что в моих руках и в моих силах.
0: Много слов. Я не понимаю.
1: Он пишет, что мы должны использовать свой разум, потому что я не могу пользоваться, что мы не должны пользоваться своим разумом, потому что я не могу на своем ступени это понимать. С другой стороны, какой клюв у меня есть? Тогда говорит делать, что мудрецы сказали. Сказали делать, делай все, что в твоих руках, в твоих силах сделать, делай. Так что же, правильно.
0: Как ты соединяешь все эти вещи в такой форме, я не знаю, но... Проблема в том, что в период скрытия мы не можем все же знать, как мы продвигаемся. Они дают нам несколько советов, и не просто они называются Эйтин и Пкудин, советы и указания. Они дают нам здесь несколько советов, и постарайся работать с ними. То, что разумом мы хотим понять причины и взвешивать, что важнее, что менее важно, и какие состояния более предпочтительны. Рассудочный подход. Хорошо, что человек пользуется этим. Он как-то работает, он движется. Но не то, чтобы это действительно помогало. Продвижение только согласно действительно внутреннему усилию, которое человек дает. И когда он дает внутренние усилия, это очень тяжелая проблема определить. Усилие — это напряжение воли или против воли. Оно не относится к разуму. Оно относится к желанию. И очень тяжело измерить таким образом. Когда я прикладываю усилия, как я прикладываю усилия? Усилия, как правило, в том, чтобы соединить себя с Творцом. С положением, кажущимся мне самым высоким, которое только может быть. То есть всей своей силой стараться эмоционально, чувственно вывести себя со ступени обывателя на ступень духовного падения и на ступень духовного подъема. Творец, я не знаю, что он делает, но чтобы я сделал из себя сам, чтобы уже сейчас я и вся моя жизнь, и мое действие, и Творец, чтобы они находились в одном состоянии, в состоянии, когда я вообще не различаю между этими тремя вещами. Это усилие, которое человек прикладывает, оно называется усилием, ибо кроме него нет ничего. И к этому мы должны прийти. И мы должны

0: всегда различать, находимся мы в этом или нет. Не находимся, значит, это должны постараться сделать. Это мы должны, как нам пишут, что в твоих руках и в твоих силах сделать, делай. И не умственные усилия здесь должны быть. Они вообще не считаются за усилия. И здесь не поможет человеку, насколько он больше выясняет состояние, меньше выясняет состояние. Есть люди, которые более чувствительны, есть с большими силами критики и выяснения, но это не помогает, нет ничего. Нет никакой природной склонности, с которой человек рождается, которая может помочь ему в продвижении к Творцу. В этом все равны. И из этого только можно увидеть, насколько невозможно нам измерить усилия. Есть такие, которые просто закрыты, нет чувств, есть такие, у которых нет разума, а есть и такие, у которых вообще нет ни чувства, ни разума вместе. А есть такие, которые все время находятся в воодушевлении, в подъеме. Можно ли сказать, ни о ком ничего нельзя сказать. Мы не можем измерить.
1: Что значит попытаться прийти к эмоциональному усилию?
0: Усилие — это как бы не эмоциональное, не чувственное. То есть я не знаю, как называется, я не знаю, что называется слиянием с Творцом. Но как я представляю себе, насколько я способен, к этому я должен стремиться и как-то стараться внести себя в каждое состояние, в котором я нахожусь.
1: Усилие заключается в том, чтобы прийти к стремлению?
0: Усилие, это называется усилие. Усилием называется удерживать себя в состоянии слияния, в подъеме, удерживать себя в состоянии подъема. Это как он описывает здесь.
1: Ну что, что удерживает? Само стремление? И не стремление себя, все время представлять себя в состоянии подъема.
0: И если я делаю проверку, исследую эти свои состояния, нельзя ни в малейшей степени, чтобы это повлияло на мое положение, в котором я привожу себя к ощущению подъема, к ощущению слияния. Разве что полчаса из 24 часов можно это делать, критику, не приводящую к падению, критику. Приводящую к падению никогда. И если люди делают, если люди поступают наоборот, 24 часа разные выяснения, это против совета, который нам дают. Против совета. Я тебе скажу, во время критики человек находится в противоположности Творцу, не в соответствии, не в близости, не притягивает к себе окружающие света, которые продвигают нас, а не разум, как он думает. Так он просто находится в разуме, в какой-то машине, вообще не в духовной системе святости, а в каком-то механизме там, где есть какие-то колесики, там разные вещи. Это нечто механическое, нечто животное. Не случайно они нам советуют быть в слиянии, в воодушевлении. А в критике только полчаса. Усилие — это нечто особое, определенное. И снова я говорю, оно не связано с умственной критикой.
1: Тогда почему он называет веру выше знания простой верой? Почему это называется простая?
0: Почему он говорит простая?
1: Он говорит, и поэтому называется истинная вера или простой верой, в которой нечего понимать, а все в ней выше знания.
0: Да.
1: Но мы видим, что не так уж и просто.
0: Не просто этого достичь. Но это несложно согласно разуму. Мы должны понять, что разум рядом с чувством и действует в рамках этого мира. В тот момент, когда ты находишься только в разуме, ты отрезан от духовного. Если разум может служить духовному, пожалуйста. То есть не опускать себя за ступени слияния, а помогать еще и еще и подниматься в этом.
1: В нашем состоянии человек может видеть какие-то действия, которые он совершает как бы выше знания?
0: Зависит от того, как ты определяешь, что такое выше знания, и в соответствии с этим ты и скажешь.
1: Вроде бы как работают против желания.
0: Ну как бы вопреки желанию поступают многие люди в нашем мире. Мое желание сейчас спать, но я делаю усилия, встаю с кровати и иду работать. Это против желания или нет? Как бы да, мое желание спать. Ну что, я делаю расчет, что мне на пользу в конечном итоге. И тогда я выполняю другое желание. Желание, чтобы у меня была еда, дом, семья и так далее. И тогда я иду работать. Маленькое желание отодвигается большим желанием, потому что у меня есть несколько желаний. Если бы у меня было только одно желание спать, то приди, убей меня, неважно, я сплю, ибо я не ощущаю другого желания. Желание жить, скажем, я не ощущаю, ты приходишь, убиваешь, убиваешь. Хорошо, правильно. Я даже не могу сделать расчет. Когда я делаю расчеты? Когда у меня есть несколько желаний. Тогда какое желание больше, какое предпочтительнее по сравнению с другим?
1: Да, но духовное вознаграждение, мы не знаем, что это, когда работает, получает расчет в конце месяца, зарплату.
0: Духовная награда — это то же самое, это тоже входит в наш расчет.
2: Азумрим ках.
0: Тогда говорят так, если у тебя есть еще расчеты, то какие расчеты? Либо расчеты в рамках этого мира. Желание спать или желание получать зарплату, тогда я иду получать зарплату, тогда я встаю с кровати и иду работать. Это расчеты на уровне этого мира. Это расчеты обывателей. Есть расчет, когда ты уже считаешься с Творцом. У него есть власть, и у меня есть власть. И тогда как мне с ним улаживать? Я не могу стереть его из картины. Он находится в реальности. И тогда я должен только сделать расчет. Что с моим отношением к нему? Такова связь между нами. Я хочу выгадать у него. В какой форме я могу это сделать? Только наиболее оптимальным образом. И может быть другой расчет, что я приму в расчет только его, как единственную действующую силу, и себя, как силу, которая не действует, а лишь только бы прилепить себя к этому единственному, и тогда все мои расчеты в нем и все мои силы в нем, как будто у меня нет никакого владения. От моего владения я отказываюсь. И тогда постепенно, когда я стараюсь делать такие упражнения, я действительно начинаю видеть, что это так, и что у меня нет власти. Да. Что значит выше знания в состоянии, когда...
2: Не варер. Уже моя мишу.
1: Ну хорошо, выясним, пока нет клея.
0: Мальсулам пишет в одной из статей, что человек час в день должен исправлять свое сердце, час перед тем, как он встает. То есть час, когда мы сидим здесь, по сути, это сейчас. Что значит исправлять свое сердце в этом отрывке, если нельзя входить действительно в состояние падения? Тогда что это значит исправлять свое сердце? Как можно прийти к состоянию критики, которое не приводит к состоянию падения? Как входит в такое состояние?
2: Эх, осим бикорыч, ломовиды.
1: Как нам делать проверку, которая не приведет к падению?
0: Да.
1: Духовном это называется, что у тебя есть сначала сокращение, а после сокращения ты начинаешь делать расчет, сколько ты можешь дать Творцу. Тогда наверняка расчет, насколько он без всякого расчета для себя, то есть если ты уже поднялся на такую ступень, что у тебя, ты уверен, что у тебя нет никакого расчета для себя, твой расчет только ради Творца, и сколько у тебя будет сейчас сил, это будет действительно соответственно твоим силам и желаниям.
0: На ступени подготовки.
1: На ступени подготовки. На этапе подготовки наши усилия могут быть только в том, чтобы ощутить себя включенными в его действия.
0: А как же те полчаса или час, о которых говорит Бааль Сулам, что нужно исправлять свое сердце? И по сути этот час, говорит он, после раннего подъема, после пробуждения. Так что делать в этот час?
1: Ну, возьми Шульхан Арух, посмотри, что там написано, как человек должен вставать с кровати, каким образом, какие исправления делать себе. Посмотри, если ты спрашиваешь об исправлениях. Ты, наверное, же спрашиваешь об исправлениях?
0: Я не спрашиваю об исправлениях, я спрашиваю, что делать с внутренней точки зрения, какую работу. Ведь если он говорит, что у нас есть все же большая часть дня, как вы говорите, мы должны...
1: Ну, так же, когда ты сразу же встаешь с кровати, прилагая усилия в поиске контакта с Творцом, ты должен делать это сразу же.
0: Вопрос: в эти полчаса или это час, когда мы производим проверку, как сделать ее в такой форме, чтобы она не приводила к состоянию падения?
1: Я не могу сейчас сказать более, чем я сказал. Проверку делают, как в духовном делают сначала сокращение, потом делают расчет, как подняться выше. Также в твоем состоянии ты должен представить себе, как бы ты сделал нечто подобное. Если человек ощущает, что он способен упасть из-за критики, ему нельзя входить в критику. Ну, каким-то образом привести... Если человек приводит себя к состоянию падения со ступени, нет ничего хуже. А у нас, как правило, есть расчёты. Ну хорошо, ладно, потом я поднимусь, у меня будет еще больше как бы минус, чтобы подняться к большему плюсу. Никогда так не будет. Минус образуется не во время минуса. Минус образуется именно во время подъема, когда ты видишь, насколько противоположные твои келим тому состоянию со светами. Да.
0: Какова разница между верой в Творца и ощущением реальности Творца?
2: Эмуна заникра хасадим.
1: Вера называется хасадим.
2: Заникра эмуна.
1: Постижение свойства бины. Это называется верой. То есть какая-то сила, которая приходит ко мне в

0: получающие келим, скажем, в Малхут. Будем говорить об этом также в терминах Каббалы. И даст мне способность быть защищенным от моих желаний против моей природы до такой степени, что я не захочу пользоваться моими желаниями, получать моей природой и делать расчет, что будет во мне, внутри моих получающих келим. Когда я поднимаюсь на ступень бины, это называется, что я обретаю ступень веры, что у меня есть вера. Это только такая чистая вера, нетто, что называется, что против моего желания получать я приобрел силу быть выше моего желания получать и не пользоваться им. Скажем, у моего желания получать есть желание получать и наслаждаться от всего Наранхая. И я получил такую силу, что даже если весь Наранхай предстанет передо мной, мне все равно. Меня нисколько это не волнует. Это не значит, что мне все равно. Я чувствую эти свои получающие келим, эти наслаждения, которые стоят передо мной. Но сила веры, то есть связь с Творцом, это духовная сила, которую я получил, важность и слияние с Творцом по сравнению с наслаждением от Наранхая внутри моих желаний, келим. И тогда я предпочитаю слияние с Творцом. Это называется вера. Просто вера. Простая вера. А есть вера. Когда я уже начинаю также и использовать мои получающие келим, когда наполняю их цветами хасадим, а потом цветами хохма, это уже называется совершенная, полная вера. Все говорится о Малхут, о получающих келим, которые обрели исправление. Это не то, что я могу сделать какое-то усилие и удержать себя, чтобы не наслаждаться. Имеется в виду, что я вообще не хочу использовать эти наслаждения. Против этого у меня есть защита. Но все остается живым, и мои желания получать, и наслаждения, которые я ощущаю, против них все я ощущаю. Все. Все те вещи, которые создают мне это состояние. Если бы я не ощущал, это было бы свойство бины, то есть категория бины, как ты знаешь, нечто отвлеченное. Но мы же говорим о Малхут, которая исправляет себя до ступени веры. То есть она сама по себе не меняется.
1: Что означает, как он пишет, что десятью речениями был создан мир?
0: Мир был создан десятью речениями. Это означает, что если бы Творец хотел насладить Малхут, то есть творение, он бы создал тогда желание получать и наполнил бы это желание наслаждением. И этим бы он закончил бы все дело. Ну, то есть, как бы сказать, как есть пхина стадии Алев и Малхут бесконечности. То есть до того, как она ощущает разницу между ней и Создателем. То есть это было бы что-то такое, как бы неживое. В чем разница между неживым растительным животным и говорящим? В том, что они уже начинают ощущать, чувствовать. У них уже есть какая-то свобода от Создателя, что они уже растут, они сами существуют. Так вот, Творец хотел, чтобы творение чтобы творение достигло его ступени. И тогда для этого нужно дать творению постепенно такие силы, чтобы оно могло достичь свободы, то есть бесконечной свободы. И чтобы прийти к этому, творению нужно передать свойство Творца. Свойство Творца, которое приходит к творению, приходит сначала от обратного отрицания, чтобы показать разницу между свойствами Творца и свойствами творения. А потом, если человек оправдывает, то есть если он делает усилия подняться благодаря природе Творца, природе творения, которое в нем находится, тогда он удостаивается вознаграждения. Вознаграждение заключается в слиянии, в состоянии конечного исправления.
1: Так это значит дать добрую награду праведникам?
0: Расстаться сначала с грешниками. То есть нужно показать человеку, насколько он противоположен, далек от Творца, в состоянии, которым он не исправлен, и он обвиняет Творца. Тогда говорится, что он грешник. А потом дать добрую награду праведникам, когда исправляет это, когда из грешника он становится праведником. Да? Нет грешников и нет праведников в различных двух телах. Мы говорим все, что находится в одном теле.
1: Здесь есть две вещи, которые, мне кажется, противоречием. С одной стороны, говорят, что есть только одна власть, и в этом должны верить. А с другой стороны, есть как бы другая власть, которая должна охранять меня, охранять состояние подъема. Если мы говорим, что есть только одна власть, то что это за часть нас, которая должна охранять состояние подъема? Мы говорим, что это вообще от нас не зависит.
0: Сколько есть управлений, ты говоришь?
1: Одно управление.
0: Согласно тому, что написано, если одно, ты находишься в том, что ты говоришь так, что существует только одно управление или нет? Так о чем тогда говоришь? Ты находишься в какой реальности? Той, в которой написано, ты чувствуешь как здесь, или ты, как, что ты чувствуешь у себя в сердце?
1: Я стараюсь учиться.
0: Чему учиться? Учить ты можешь то, что ты хочешь учить. Когда ты учишь о мире Ацилут, ты находишься в Ацилуте? Они говорят тебе, дорогой, ты обманываешь себя. Тебе кажется, что ты существуешь, и что ты что-то делаешь, и что от тебя что-то зависит, и вообще ты являешься тем, кто действует. Все это иллюзия. Но от того, что они говорят, что все это иллюзия, в тебе что-то меняется, ты слышишь в полном порядке. Хорошо, ну пришли так мудрецы, сказали. И не более того. Нужно достичь этого. А пока ты не достиг, если ты хочешь прийти к этому, ты должен верить, что действительно так, верите. И это называется верой мудрецов. Ты должен доверять методике этой, что можно дойти, достичь, раскрыть, что действительно есть только одна власть. Творец всесильный наш, Творец един. Един означает, что не мы, не он, еще не кто-то и что-то, а только он единый. Только он. И когда ты делаешь усилия, приходишь в результате этого, тогда ты говоришь, что действительно есть одна власть, а пока это даже не двоевластие. Пока наше положение таково, что мы находимся в состоянии обывателей. Что значит обыватели? Я существую, все, я хозяин, нет никого, кроме меня, это называется обыватель, хозяйчик. И все. Если уже есть я и он, ну, это уже духовное. Это может быть клипа, это может быть человек, который борется со своей природой, Он понимает, что реальность — это одно, но в его келим все еще это два, двойственно, он находится и в правой, и в левой. Но это же духовное, это может быть клипа, может быть святость. Клипа и святость только в
2: намерении,
0: только в его отношении. Что говорит фараон? Кто такой творец, чтобы я слушался его голоса? Он верит. Что значит? Ощущает. Только хочет, чтобы Творец наполнил его. Это его желание получать в момент, когда ощущает реальность духовных наслаждений. Он желает их. Это уже две власти. Две власти — это раскрытие. У нас нет ничего, даже своего управления. Даже свое управление мы не раскрываем. А так, животное состояние называется хозяйчик, обыватель. Чем это отличается от животного? Ничем. Если бы не точка в сердце, только добавка зависти, ненависти, почести, знания. Эти вещи тоже находятся не случайно в человеке, только чтобы привести его к развитию. Направление точки в сердце, чтобы он увидел необходимость. Ну, конечно же.
3: Так вот это вот требование сохранять состояние подъема, это требование, что из ло лишма приводит к лишма?
4: Требование сохранять состояние подъема. К самому состоянию не ты приводишь. И не ты приходишь к этому, а свет, который воздействует на тебя. Но когда ты находишься в состоянии подъема, когда тебе дали это, и дали тебе сейчас осознание контакта с Творцом, теперь, когда у тебя есть сила, есть ощущение, что ты находишься в контакте с этим, тебе стоит к этому состоянию присоединить постепенно, осторожно разные желания, мысли, разочарования. И все, что у тебя есть, присоединить тоже к этому. И тогда ты усиливаешь состояние подъема, в котором как бы ты участвуешь. Ты также должен во время подъема больше учиться. Ибо с помощью этого состояния ты выясняешь больше вещей, ты расширяешь свою кли. Но сохраняя то же состояние.
3: Ну, скажем, после того, как приходит состояние падения, это может привести к тому, что я отвечаю за него?
4: То, что потом ты приходишь к состоянию падения, не говорит, что оно должно прийти. Ну, то, что ты упал, упал. Ты привел к этому. Забыл о том, чтобы все время прилагать усилия, чтобы оставаться в подъеме. Ты захотел отдохнуть немножко. Только наслаждаться без усилий. И тогда ты падаешь. И проходит несколько часов, может быть, несколько дней, пока ты чувствуешь, что ты упал. Но упал ты в ту секунду, когда перестал прилагать усилия. Но пока что все еще окружающие света, пока это приходит, есть еще такое время задержки. И человек не сразу чувствует, что он упал.
3: Должен ли сказать, что Творец забросил меня в это грязное место?
2: Абуре афпам ломапилит адам лимакома тиновит. Афпам.
4: Творец никогда не сбрасывает человека в грязное место. Никогда. Лавит адам лимацав атов биотер. Желание получать, оно всегда постоянно привести человека к наилучшему состоянию. Я не знаю, что ты подразумеваешь под этими словами. Может быть, это правильно, но я не слышу. Нельзя говорить, что Творец сбросил меня. Да.
3: Ну вот он же пишет, нет никого кроме него. И мысли, которые... Да, я возвращаюсь как бы в состояние свиньи. Он пишет, что я должен сожалеть, что Творец завел меня.
4: Ты слышишь, что ты говоришь? Я сожалею о том, что я пришел к состоянию, когда Творец дал мне такие мысли. То есть я привожу к этому. Свет никогда не приводит к падению напрямую. Конечно, да, но не напрямую. Все-таки желание насладить творение каждую секунду. Поэтому я говорю, я не совсем понимаю, что он имел в виду в этом предложении. Да.
3: А что такое, что он пишет, что надо охранять вообще состояние подъема от чужих людей, посторонних, что надо охранять как бы с глаза, чтобы не навлекли?
4: Что такое с глаз?
2: Анахну биолам шилану.
4: Мы в нашем мире
2: миштамшим бе кешер ахат им ашини. Ве кешер азеу.
4: Используем связь друг с другом. И вот эта связь из наших келим. Из одного кли моего есть отношение к твоему кли, и это отношение называется зависть, ненависть или любовь. Отношение между кли может быть положительным, а может быть отрицательным. А отрицательное отношение между келим называется дурной глаз. Это в материальном. И у этого есть силы, есть очень большие силы. Психологические, скажем так, на уровне этого мира. Так же, как человек может убедить себя. Просто психологически держать себя больше, сдерживать себя больше, или наоборот, принизить себя. Это действует и на его здоровье, и настроение, на все. Так и другие люди могут влиять на него. И это называется дурной глаз или сглаз в материальном. Есть в этом много всего, но это относится только к материальным вещам. Нет в этом ничего духовного до такой степени, что один может даже привести к смерти другого. Но это все равно все еще материальное. А в духовном дурной глаз называется относительно Творца. Как ты смотришь на его отношение к тебе? Это называется либо добрый глаз, либо дурной глаз, злой. Как мы говорим в этом мире, видеть все, смотреть на все добрыми глазами. О чем ты спрашиваешь?
3: А что значит, он пишет, удерживать это внутреннее состояние, скрывать подъем от других людей?
4: То есть человек, чтобы не причинить себе вред и не причинить вред другим, должен всегда скрывать свое духовное состояние от внешних людей. Почему? Чтобы и у них не вызывать зависть. Этим ты опускаешь человека, который находится рядом с тобой, с хорошей ступени на плохую. Ты даешь ему такую приманку, такой соблазн, показывая, что у тебя есть что-то такое хорошее, а у него нет, и у него нет выбора, его килим не защищены сокращением или экраном, и тогда он начинает завидовать, ты этим его опускаешь с его ступени. Прежде у него не было зависти, он относился согласно своему уровню, своей ступени, ко всем хорошо и по-доброму. Поэтому тебе нельзя вызывать в нем дурной глаз. Нужно считаться с товарищами, которые находятся на определенных уровнях исправления, небольших. И нельзя кому-то раскрывать другому действительно то, что у него в сердце относительно Творца. То, что есть у тебя в сердце относительно там начальника на работе или в семье, нам это не важно. А то, что есть в килим, нельзя показывать. Это называется зацепка для внешних.
3: Тогда что же пишет, что есть внешние? Там страсть, зависть.
4: Есть внешний клипот, внутренний, внутри человека, когда человек относительно самого себя тоже может смотреть на себя дурным глазом или внешне, относительно постороннего человека, вообще кого-то постороннего.
3: А что же это, что нужно завидовать товарищу?
4: Он пишет, как нужно остерегаться этого посредством скрытия. Не Творец скрывает, я скрываю. Тогда я должен скрывать даже себя от самого себя. Да, себя от самого себя я должен скрывать. То есть у меня есть такие желания, такие вещи, которые я не использую, и я скрываю от них мою исправленную часть. Это то, что происходит в духовном парцуфе. Есть желания, в которых получают ради отдачи, есть желания, которые вообще не трогают. Они находятся под защитой и в сокращении. То же самое и не в одном парцуфе, где есть две части, а относительно внешних людей в этом мире тоже нужно делать то же самое. И это по двум причинам. Чтобы не причинили вреда мне, и чтобы я не причинил вред им тем, что я обижу их завидовать. Если я привожу к этому, то я теряю от этого. Что они могут сделать? У них есть определенная ступень исправления. Они могут относиться ко мне как к равному, но вдруг они видят, что я такой. Если я всем сейчас раскрою, что ты находишься на ступени там, ну не знаю, и все узнают. И есть здесь действительно люди, которые находятся намного выше других. Это тогда уже будет зацепка для внешних. Так лучше сказать, что нет ничего в Нейбаруке, нет ничего. Ну, так все они такие. Ну.
3: Так все-таки что же значит, что я должен завидовать товарищу?
4: Так же и внешний групп, когда они смотрят на нас, как мы говорим и что мы делаем, у них нет особого такого уважения к нам. Нет. Этот интернет делает так, что они как бы находятся внутри и чувствуют, о чем мы говорим, и видят, на что у них там есть, о чем они там говорят. Они сами-то никто и ничто. И очень хорошо. Пусть думают так, лучше так, чем вызвать в них. Если ты вызываешь у них положительную зависть, что они хотят быть как ты, это хорошо, но здесь может быть также и негативная зависть. Тогда потеря будет очень большая. Это не стоит. И сказано скромным мудрость, поэтому нужно скрывать. Сказано раскрытие пяди и скрытие две. Человек должен скрывать эти вещи.
3: А вот я нашел вот это вот там, где говорится о шхине в изгнании, что человек должен сожалеть и пусть скажет то, что я совершил преступление из того, что Творец сбросил меня от места святости в помойку, в отхожее место, да, куда выбрасывают мусор, отходы. он все же представляет, как будто бы Творец сбросил меня.
4: То, что я совершил прегрешение, потому что Творец выбросил меня в грязь и мерзкое, низкое, презренное место, да? Почему Творец меня сбросил туда? Ведь Творец — это свет, он добр, творит добро всем, я, вая, не меняю, добр в каждом состоянии. Как может быть, что этот свет выбросил меня сейчас в это отхожее место? Он изменился или нет? Нет. Да или нет? Нет. Как же может быть, что так произошло?
3: Видимо, не дает уже того же света.
4: Что значит «не дает того света», если свет не меняется? Ты сказал. То есть причина в том, что человек не может удержаться в этом положении. Не сваливай все на Творца. Это то, что я хочу сказать. Потому что ты хочешь сказать: да, ну, Творец сделал мне так, ну, что я могу сделать? Сейчас я посижу спокойненько, потом у меня обратно поднимет. Нет, с его стороны никогда не было. Поднимают святости и не опускают. Не может быть с его стороны никакого действия, которое бы привело к падению. Твои ступени, подготовки, новые состояния, может быть, вынуждают тебя. Ну, все это хорошо, но ты не говоришь, что это приходит от Творца. Ну, а это находится сейчас в моем строении, сейчас я должен упасть. Это тоже вопрос. Что значит в моем строении находится, что я должен упасть? Короче.
3: Какое управление привело к этому?
4: А, ты спрашиваешь, это из управления. Есть одна власть. Как может быть, что я нахожусь в падении, в подъеме, да? Когда ты находишься в падении, ты не находишься под одной властью, ты находишься уже под двумя властями. Ты можешь сказать и о клипе, ведь и клипа — это тоже власть Творца, тогда и я власть Творца. Если ты говоришь, так ты находишься же в одной власти, ведь там нет тогда подъемов и падений. Не связывай тогда два этих состояния вместе, а не одно. Ты не можешь из состояния нынешнего, в котором ты сейчас находишься, говорить о гмар-тикуне, или говорить, что в этом мире тоже есть состояние, как в гмар-тикуне. Нет, относительно тебя нет. Так как ты эти вещи связываешь? Это удивительно. Так же, как человек на улице говорит: нет никого, кроме него. О чем ты говоришь? Где, что? Нет никого, кроме него. Давай я тебя ущипну. Да, давай посмотрим, что ты сделаешь. Что значит «нет никого»? Ты следуешь согласно тому, что ты просто болтаешь, или ты чувствуешь своих килим? Если ты говоришь, что ты находишься в падении, то ты не находишься в «нет никого, кроме него», значит, ты не находишься в одном месте, а ты находишься в двух желаниях. Две силы воздействуют на тебя, по крайней мере, если это вообще духовное. Если ты, скажем, упал и находишься в клипе и в святости, одно относительно другого ты оцениваешь, это значит, что нет никого, кроме него. Это уже две власти. Ты просто так болтаешься между ступенями, или бесконечности, или меньше, несколько тысяч ступеней, это то же самое. Нет. Что значит «нет никого, кроме него»? Где ты находишься? На какой ступени? Там в Бия, или в клипе, или еще где-то?
3: Нет, то, что я пытаюсь понять, как я должен подходить к такой учебе.
4: Ты должен подходить к учебе всегда так, что ты хочешь прийти к состоянию, что действительно нет никого, кроме него. И держаться за это как можно сильнее. Если ты пришел к этому, то остерегайся падения, приложи все усилия, чтобы удержаться. Как только ты начнешь получать помехи, понятно. Но не думай, что эти помехи, что Творец хочет тебя сейчас сбросить. Он хочет усилить тебе связь с Ним, поэтому добавляет тебе сейчас помехи. Эти помехи никогда не бывают больше, чем ты можешь их преодолеть. Ты должен верить, что каждый раз, когда он сейчас добавляет тебе помехи, чтобы ты еще больше усилил связь. А если ты говоришь, а, он сбросил меня, тогда ты уже находишься в двух силах. Есть несколько вопросов. Может ли быть положительная зависть в духовной работе? Может быть, конечно. Это как и в нашем мире. Есть зависть, когда я хочу быть богатым, как он. А есть зависть, когда я хочу, чтобы он тоже не был богатым. Тогда я не буду страдать. Вот еще один умник, как ты. Если мы должны быть уверены, что наша реальность — это то, что мы получаем от Творца, это самое лучшее, то как мы можем просить еще что-то? Что значит самое лучшее? Он тянет в свое состояние гмар-тикун, как будто все хорошо, все красиво, все прекрасно. Где? Люди запутаны. Еще Женя из Москвы, умник. Когда я все время пребываю в борьбе с самим собой и не даю своему эгоизму абсолютно никакой свободы, я нахожусь в усилии и в связи с Творцом. Я не знаю, что значит. В чем он все время борется с собой? Это должно быть, как говорит Бали Сулам, я и то действие, которое сейчас совершаю, и состояние, то есть и Творец, должны быть вместе. Состояние, которое я сейчас проявляю, чтобы соединить все эти три точки вместе, называется усилием. Я не знаю, в чем он там борется с собой. Может быть, он должен там держать диету, а ему хочется что-то поесть. Ну, тоже борьба. Вопрос. Если у человека все хорошо в жизни, кто-то из Америки спрашивает, и он радуется, но не чувствует связи с Творцом, является ли это падением? Кот так лежит на солнышке, все хорошо, прекрасно. Что ты хочешь от меня? Для меня это подъем, правда. Опять же, зависит относительно чего мы проверяем подъемы и падения. Это не зависит от ощущения вообще. Ощущение должно быть результатом этого. Это же называется учеба лишма, а не лишмо. Лишма называется, что ты обязан. После того, как ты достиг слияния, ощутить особые вкусы, которые в этом есть, вечные наслаждения, которые находятся в этом. Этого человек должен достичь. Если ты прикладываешь усилия, тебе кажется, что ты все время борешься, у тебя есть страдания от этого, то ты не находишься в состоянии «он» и «имя его едины». Когда «кли» подобно свету, и ты стараешься быть с ним в слиянии, это не с ним. Это верно. Но не следует проверять свои ощущения только по получающим «килим». Также тут вопрос о сглазе.
2: Тоф, есть кан шейла, что Юда ми Париж, что за зло.
4: Есть вопрос Юды из Парижа.
2: Кен.
4: Да.
3: Вы говорите, что в каждый момент надо воспринимать желание, которое есть у меня, как вещь, которую он дал мне, чтобы наполнить их вместе с ним. Молиться, может быть, просить, чтобы у меня были другие желания одновременно, наполнить, связать с ним, потому что он дал мне их. Самое лучшее состояние для меня сейчас, несмотря на то, что я знаю, что это эгоистический подход.
2: Есть кан мишу, что...

0: Здесь есть один спрашивает, что бы сказал Баля Сулам, если бы...
1: Тут
0: спрашивают о соблюдении шаббата. Мне прежде всего интересно, как человек служит нас и спрашивает такие вещи. Мы относимся ко всем заповедям, что их нужно соблюдать. Я надеюсь, ты слышишь. Все заповеди мы должны соблюдать, чтобы организовать вокруг себя правильные внешние рамки, которые помогут нам во внутренней работе. Ладно. Учимся.
2: Поделимся впечатлениями урока, и что мы берем отсюда в работу в десятке.
3: Ну, айти омер эзеши итрашмут хазака клапе леварер кол азман эта...
0: Очень сильное впечатление относительно того, что выясняет все время власть, какая власть действует, управляет, вообще существует. Я творец. Может быть, не то и не другое, только творец. И все время человек должен быть в этом. Это говорится о внутренней работе. Не все время находиться там в подъемах и падениях. Ну, и там мы переходим от одной власти к другой власти. Не дай Бог, вернемся.
2: То, что меня зацепило для работы в десятке, это все время представлять себе состояние подъема. А это есть усилие быть все время в слиянии. А что такое слияние? И Рав говорит так. Все время представлять себя в состоянии подъема. Если я делаю анализ и проверяю состояние, это не должно ни в коем случае не привести к моему состоянию. То есть, чтобы я не потерял ощущение подъема и слияния. Это вещь очень важная, это усилие, потому что ты чувствуешь, с одной стороны, большие получающие килим, а с другой стороны, ты должен выразить относительно десятки что-то совсем другое. И это вот центр, да, вот центральный момент.
0: Статья говорит о двух принципах, вокруг которых все движется власть. Что существует в мире человека? Если есть власть многих и власть личности, то есть есть как бы две власти, я и Творец, это духовный уровень, есть только Творец, я выясняю, сколько я могу, отношения между нами есть. Если есть только одна власть, только Творец, то человек уже находится в этом, и работа только как бы остаться в этом.
2: Да, урок был очень такой богатый, там много было разных тем. Рав затронул главным образом того, что то, что я взял, что все вот эти вот состояния происходят в одном теле. И Творец никогда напрямую не приводит к падению человека. Это как бы окольным путем происходит. И прямой фактор — это как бы желание получать человека. Ну, вот как Ишай сказал.
4: Да,
2: то, что касается властей. Или я только разумом представляю себе, что есть только власть единого. Или уже на практике там я хозяин. Или действительно как бы есть две власти. Там был интересный момент, да, то, что касалось сглаза. Рав сказал, что если нам удается возбудить позитивную зависть, да, в наших товарищах, это хорошо. Но если, не дай Бог, это отрицательная зависть, то это самое худшее. То есть тут проигрыш огромен.

0: также скрывать это от самого себя. А все, что связано с состояниями подъемов, падений, нужно остерегаться во время подъема, потому что когда во время подъема я прекращаю прилагать усилия, сразу впадаю в состояние падения.
1: То, что касалось анализа, проверки, что когда человек проверяет, да, он находится все равно перед Творцом. Да и вообще, когда человек анализирует, он как бы спускается на животное состояние. Хотя это происходит и в разуме, но все равно это как бы уже животный уровень. И вот само по себе усилие не связано вообще с анализом. Само усилие должно быть в том, чтобы подниматься над этим.
0: Я слышал, что усилие — это быть в слиянии с Творцом. Усилие в этом.
1: Как только ты проснулся, ты сразу должен постараться найти контакт с Творцом. И еще если человек может выпасть, да, во время проведения анализа.
0: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, хаверим якарим, шалом, кли олами.
0: Мы приветствуем всех, приветствуем мировое кли. Мы продолжаем дальше. Еще один урок, особый урок. Наука Каббала. Сейчас мы будем изучать еще один фрагмент науки Каббала. Ты потрясающей серии уроков Рава о строении миров. И стоит обратить внимание на этот урок. Ну, конечно же, каждый урок особенный сам по себе. А то, что особенного, то, что Рав учит нас введение в науку Каббала или учению 10 сферот. Почему мы так любим это все слушать? Потому что у Рава ни один из уроков не бывает таким сухим, да, какая-то такая учеба. Всегда он вносит и чувства, и подход к учебе, и где мы находимся во всей этой системе. Это то, что особенного, это то, куда Рав нас ведет. Поэтому обращаем внимание во время урока, что сейчас мы будем смотреть, то, как Рав связывает строение, творение и нашу внутреннюю работу. Потом вернемся к этому еще раз. Это будет часть того, что, на что мы хотим обратить внимание на этот урок, как Рав связывает строение, творение и нашу внутреннюю работу.
2: Но прежде чем мы посмотрим урок, давайте вспомним, что мы сейчас изучали на первой части урока, что есть у нас зерно, которое мы получили от Творца, это точка в сердце. И мы должны поместить это в землю, чтобы из этого выросло дерево, прекрасное дерево с плодами, и чтобы грешники в нас не вытащили это зернышко из земли, и мы тогда потеряем все. Чем важна для нас вот это введение в Каббалу, которое мы учим? Баля Сулам написал это введение как законодатель. Он дает нам изучать высшие законы и говорит, что там есть желание получать, есть желание отдавать, и когда Малхут понимает это, она не хочет получать для себя никогда. И это закон, который определяет Малхут свыше, и это доходит до нашего мира, этот закон. И в нашем мире у нас нет ощущения отдачи вообще. Мы родились с желанием получать. И откуда, и как мы можем это достичь. Поэтому нам даны вещи, где мы можем это сделать. И Баля Сулам говорит нам, что когда мы очень хотим узнать, почему, потому что вот это зерно в нас, это семечко в нас, оно хочет знать, оно хочет узнать, как я вырасту в духовном, как душа вырастет, что я делаю с этим. И тогда мы получаем от Рабаша, он раскрывает нам ту работу, которую мы должны производить с нашей душой, работу, с помощью которой мы начинаем понимать, какие этапы мы должны пройти, как мы должны работать с нашей душой, но еще до души. Что Леор Гур спрашивал на том уроке Урала? Что мы делаем перед уроком, вот, когда мы встаем, и что мы делаем? Как мы готовимся к этому, чтобы мы не упустили ни одного слова, чтобы наша душа выросла, чтобы это было. И он учит нас, как мы это делаем в группе, что дает нам группа. Рав буквально как отец проводит нас через все состояния, все вопросы, которые мы задаем ему. И сегодня мы посмотрим, как Рав учил нас, и насколько мы выросли, насколько мы можем взять это и буквально реализовать. Реализовать в группе, реализовать в нашем продвижении. Бенце, прочитай, что сказал Рав о намерении перед учебой.
0: Четвертый отрывок. Главное для нас это стараться быть связанными, насколько только возможно, чтобы уподобиться все больше и больше высшим парцуфом, высшим келим. Мы надеемся, рассчитываем на свет, что с помощью наших усилий быть ближе друг к другу, Он и свяжет нас на самом деле, отменит границы, отменит личный эгоизм каждого, соединит нас в десятках, в сотнях, в тысячах. И так мы будем пользоваться светом, так что он соединит нас в такие кели, что в них уже свет появится внутри кели, и тогда мы станем связанными и с кели, и также и со светами.
2: Сколько сил дает нам группа, когда мы находимся в состоянии аварии? Мы чувствуем, насколько товарищи горят. И это дает нам возможность почувствовать эту силу и держать веру выше знания над животным состоянием, которое мы получили. И это очень и очень важно, чтобы мы использовали это, и чтобы мы не упустили вот этот рост нашей души, чтобы мы смогли все время расти, не останавливаться. И это ускорение времени, о котором говорит Бааль Сулам, это то, что ускоряет время. Давайте посмотрим клип. Творец хочет светить всем, чтобы высший свет, он светит всем. И келим, который мы должны достичь, это зависит от нас. Давайте посмотрим клип. Клип номер 6. Как Творец хочет светить всем.
0: Высший свет наполняет все мироздание, и нет никакого различия в различных желаниях, которые есть и раскрываются в этом мироздании, светят всем равным образом. Но сами по себе желания, когда они получают свет в соответствии с их свойствами, насколько они соответствуют или отличаются от света, то в соответствии с этим они ощущают, что в свете есть изменения. И они осознают это или не осознают, что вот эти различия, это они сами создают, а не то, чтобы высший свет имеет какие-то отличия. То есть Творец хочет светить всем. Он хочет, чтобы все получали его отношения равным образом, как добрый, несущий добро. Неважно, маленький, большой, каждый, чтобы на все 100% заполнился. И тот, кто еще не может получить это наполнение полностью, именно потому, что его желание получать пока еще не настроено правильно на свойства света. А сейчас мы будем смотреть урок. Так возьмем листочек бумаги и будем записывать, какие вещи Рав нам объясняет, что касается строения мира, мироздания, миров, которые помогут нам потом в духовной работе. Какие вещи нам Рав объясняет, то, что касается мироздания или миров, то, что помогает потом в духовной работе. Давайте смотреть вместе урок. Мы с вами учили, в принципе, ту часть, которая называется как? Мы говорили о том, что вся материя творения — это желание получать, желание наслаждаться. И это желание создано свыше желанием наслаждать Творца. Светом был создан вот этот материал, материя, желание получать. И вся материя мироздания — это желание. И в духовных мирах, и в нашем мире нет ничего, кроме желания наслаждаться. В духовных мирах это желание приобретает различные формы. В нашем мире тоже приобретает.

0: принимает различные формы в виде мыслей, желаний, сил, вещи, которые мы ощущаем меньше или больше, находятся на разных уровнях реальностей этого мира и также в силах и желаниях и мыслях, и также на более нижних уровнях. Это материал неживого, растительного, животного, то есть элементы, клетки, которые находятся только в существовании, в поддержании собственного существования, как неживое. Потом растительное, у которого есть уже некоторая форма существования самостоятельная. Животное — это у него уже есть личные, частные движения. А говорящий уровень, там есть уже ощущение прошлого, и настоящего, и будущего. Это мы еще будем изучать, он эти все вещи объясняет Бааль Сулям. Ну, в других еще предисловиях, кроме введения в науку. Так вот, желание получать это все материя творения от начала и до конца, нет ничего другого. И все мы говорим, все, о чем мы говорим, все, что кроме Творца, это желание получать. И вот это желание получать, оно, это желание получать, наполняется светом, который исходит от Творца, и форма его наполнения делится на две части. Или он может заполнять себя, или он может заполнять себя намерением ради получения, да, чтобы была там личная выгода, и тогда желание получать находится на уровне того, что называется этим миром. Это то, что мы, и то, что вокруг нас. И желание получать может наполнять себя с намерением, что его наполнение есть только средство, чтобы привести к наслаждению Творца. И в этом он находится в подобии по форме с Творцом. Он хочет доставить наслаждение человеку. Тогда вот эта форма наполнения называется духовной формой. И поэтому тот, кто находится в таком состоянии, называется, что он находится в духовном мире. В соответствии с этим есть у нас два в принципе состояния. Состояние этого мира и состояние духовного мира. Или получать ради себя, или получать ради Творца. Обычно два этих действия делятся так, что мы называем это «получать для себя» называется преступлением, нарушением, а ради Творца — заповедью. А что, в принципе, что является пользой на самом деле? А польза в том, что Творец, именно потому что он сотворен в желании получать, может получать, в свое желание получать, только маленькую одну порцию наслаждения. И в этом он остается как бы отделен от Творца, от вечности, от совершенства. А если он работает не ради себя, но на пользу Творца, ну, это только такая фраза такая. Он не находится в этом, не то, что он не погружен в свои желания получать, но работает над отдачей. Но проблема тут, она проблема психологическая. Как это может быть, что я буду раздавать? Мы не говорим это так, как на уровне этого мира. Но если человек выходит из своих келим, он может приобрести вместо них килим, который называется окружающий килим. И тогда вместо того, чтобы получать одну маленькую порцию, да, когда он пытается заполнить себя, он может получать бесконечное наполнение, неограниченное. То есть он уже не ограничен внутри своего кли, а приобретает кли всего мироздания. И кроме этого, этим он становится подобным Творцу. А когда становится подобным Творцу, это значит, что он становится практически как он. То есть человек поднимается в состояние творения на состояние Творца. То есть он становится как Творец. Мы сейчас пока что говорим об этом, ну, так, совершенно сухим таким образом, ни у кого пока еще нету вот этих состояний, и понятий, да, того, что происходит с нами, когда мы переходим из одного состояния в другое. Действительность выстроена таким образом, что души проходят кругообороты в течение разных кругооборотов, начинают с душ раскрываться вот это вот желание к духовному. И тогда человек начинает получать постепенно ощущение, что существует желание не совсем к этому миру. И таким вот образом его подталкивают к тому, что он начал приобретать экраны. Мы с вами учили... Я сейчас пройду еще раз все, что с Творца исходит свет, ор. Этот свет создает кли и наполняет его. И из того, что наполняет его, кли получает свойство света и хочет это, хочет тоже возвращать. Вот это кли называется хохма. Кли, который хочет возвращать, называется кли бина. Бина потом думает, а что же я могу вернуть? Я могу вернуть только одно, только наслаждение могу вернуть. Если я немножко получу для того, чтобы он наслаждался. То этим я могу быть в отдаче ему. И это кли называется зеранпин. Или мы говорим, что вот это стадия шорош, корневая, вот это первая стадия алиф, бет, гимел. И потом он хочет получать все целиком ради получения. Это малхут, это четвертая стадия, далет, хочет получать все, потому что чувствует, что в третьей стадии, что для него самое естественное, это получать. И вот это вот малхут, именно потому что она выбрала из двух вот этих вот желаний то, что было до нее в этом состоянии третьей стадии. Она выбрала для себя то, что она хочет получать. Почему? Свет исходит от Творца. Желание получать в первой стадии от света происходит. Желание отдачи во второй стадии тоже от света. Третья стадия тоже состоит из первой стадии, второй стадии. И желание получать, и желание отдавать. И она выбирает из третьей стадии, что она хочет получать. Она сама выбирает. Именно поэтому желание, которое есть в четвертой стадии, это самостоятельное желание, и поэтому называется малхут, царство, творение. Самостоятельное желание. И потом то, что происходит у нас, происходит уже вот именно с этим желанием. Нет больше уже развития вот этих стадий, но только теперь малхут развивается. И как она развивается, если она получает свет из предыдущих ей стадий, из корневой, первой, второй, третьей, из третьей, четвертой, все она берет внутрь себя, и тогда она включает в себя все вот эти вот части. Получается, что малхут состоит тоже из таких частей шорош, алиф, бет, гимел и далит. Только если вот эти вот стадии, которые до нее называются стадиями, вот это называется стадии, то внутри четвертой стадии, внутри Малхут, вот эти состояния называются уровнями Авиюта. Авиют. То есть уровни сил желания. Насколько желание больше, сильнее, то шорош самый слабый, то четвертая стадия тут самая сильная. Так мы учили, что Малхут, которая получила весь свет внутрь себя, называется Малхут или мир бесконечности. Эйнсов. Почему? Потому что получает без каких-либо ограничений, без границ, а именно тем, что свет наполняет ее и снова дает ощущение, кто он дающий, а Малхут только лишь получающая. Тогда она чувствует, что она полностью противоположна свету. И тогда Малхут, так как она и получала этот свет внутрь себя и называлась Малхут бесконечности, то она изгоняет свет из всех своих стадий. И это действие называется первое сокращение, цимцум алев. Тогда после этого действия, первого сокращения, она остается пустой. Это называется, вот это называется сокращением. А вот это уже называется мир сокращения, где Малхут остается пустой. А потом она уже думает, ну хорошо, в этом состоянии, хорошо, я не получаю, я не наслаждаюсь и никого не наслаждаю. Что же я могу сделать, какое-то действие? Тогда она делает расчет, как сделать. Если я получу только с намерением, что мое намерение будет для того, чтобы отстранить наслаждение, как было примерно в четвертой стадии, в третьей стадии, извините. Так я получу, может быть, чуть-чуть, потому что я должна соблюдать, чтобы я не наслаждался за себя, чтобы он наслаждался. Тогда я таким образом, подобно ему, сколько я могу получить внутри себя, этим я буду полностью похоже, подобно Творцу. Вот это вот значок подобия. Подобно Творцу. Что это значит? Что я вот в этой вот части себя, может быть, я не получу всю, то есть часть останется пустой, но часть будет заполненной. И в этой части я буду полностью подобный ему, и этим я поднимусь над из того, чтобы быть творением, стать подобным Творцу. И, может быть, за счет разных других действий потом я смогу, может быть, еще, еще и еще так вот постепенно заполнить себя до конца. Так что я смогу когда-то быть, так она думает, полностью получить внутрь свет, а я буду заполненный, и он будет заполнен мною. И это будет полностью, да, творение, будет равен Творцу. Это, в принципе, цель творения. Прийти к такому состоянию. Состояние, когда Малхут полна всем светом, называется состоянием, первым состоянием. Состояние, когда Малхут работает над собой. Да, из первого состояния. Первое состояние — это Малхут заполненная. Второе состояние — это исправление. Когда Малхут думает, как получать радиоотдачи полностью, это называется временем исправлением, или еще называется вторым состоянием. И третье состояние — это то, что называется окончанием исправления, концом исправления, когда Малхут приходит к состоянию, что она, как и первое состояние, полна светом, и также подобно Творцу родят дальше. Когда она полностью подобна Творцу, что она выигрывает этим? Что когда она получает все, что она получила вот и здесь, именно то же самое с одной стороны. То есть она ничего не упустила из света, который приходит к ней. Это с одной стороны. А с другой стороны, она полностью подобна Творцу. То есть есть два условия. Первое, она получает. И второе, она в отдаче. Она получает как творение, то есть не упускает ничего, и также при этом подобно Творцу. Это называется концом исправления. Мы находимся, естественно, во втором состоянии, а вот это вот третье состояние. Так вот, мы, конечно же, учим и немножко о первом состоянии, состоянии бесконечности. Мы также немножко учим и о третьем состоянии, третьем, то, что должно быть. Но, в принципе, мы изучаем исправления, которые мы должны делать. И все эти исправления каждый из нас должен проделать. Почему? Потому что каждый из нас, он маленькая часть из вот этой вот Малхут. Вот эта Малхут в конечном счете, вот эта Малхут, она делится, вот эта Малхут делится на 600 тысяч частей. Частей. Где каждая часть называется еще душами. И каждая часть должна произвести свое исправление. Еще каждая часть делится еще на несколько частей, и еще несколько частей. И получается, что в итоге вся наша работа, вся наша жизнь, жизнь и смерть, все, что с нами происходит на протяжении всех тех лет, когда мы есть и там в этом мире или не в этом мире, приходим, уходим, это все только время исправления. Время исправления. И в конечном счете это то, что мы исполняем, осознавая или не осознавая, да, находясь в сознании, без сознания. Все это исправление. Эти исправления над всеми душами, все души должны пройти на протяжении 6000 лет. С нуля есть тут 600 тысяч лет. Ой, извините, 6 тысяч лет. Каждая душа. Это исправление. Так что в конце 6 тысяч лет душа должна пройти, каждая душа проходит в разных видах, но каждая должна прийти, да, на вершину. А это называется целью творения. Эти состояния, состояния, которые происходят в нас, не прекращаясь, даже без какого-то желания с нашей стороны, мы на это не влияем и никаким образом тут активно не участвуем. Тогда вопрос, зачем мы это все учим? Если все это приходит, есть первое состояние, второе, третье состояние, и мы должны пройти эти состояния, тогда зачем нам рассказывают об этом? Зачем они нам об этом рассказывают? Зачем вообще мы это все изучаем, стараемся понять? Именно потому, что вот этот вот путь, хотя вот этот вот путь в каждой душе, в каждой душе у нее особый путь. И именно потому, что у каждой вот этой вот части в Малхут бесконечности есть уже своя природа, свой характер, то, конечно же, согласно этому характеру и природе, то, что здесь, в этом первом состоянии и в третьем состоянии, скажем, вот здесь я нахожусь, и вот здесь я нахожусь. Так вот здесь я нахожусь таким образом, что я еще не выстроил на себя экран, то есть намерение ради отдачи. Тут я уже с теми же самыми желаниями, но только уже ради отдачи. То есть я приобретаю экран на каждое желание. И вот то, что было здесь. То, что мы знаем, что там, то тогда мы знаем, какие экраны, каким образом я должен получить и продолжать исправление. То есть вот этот график, как я пройду из первого своего состояния, с первого кругооборота, через все кругообороты, где я буду, до конца, он уже известен. Путь, с этим путем мы уже ничего не можем сделать. Мы не можем повлиять на наш путь, кроме скорости. Кроме скорости мы можем этот путь ускорить. И поэтому мы учимся. Именно потому, что благодаря учебе мы приобретаем знание того, как мы можем ускорить исправление, время исправления. И вот эти 6000 лет пройдут у нас, скажем, в течение 2 лет. То есть 6000 — это 6000 ступеней. Я могу эти исправления вот отсюда и до сюда, вместо того, чтобы снова воплощаться в этот мир и проходить вообще совершенно такие трагические состояния и события, тоже, Боже упаси, что только может произойти, да, то, что происходит с людьми и с нами. Я могу пройти вот эти этапы быстро и ослабить формы страдания так, что все вот эти страдания, все вот эти неприятные события, которые происходят с нами, они ведь приходят потому, что клип пустой и не может получать, потому что не хватает ему экрана. И если я работаю над экранами с помощью этой методики, которая называется наука Каббала, то тогда я, когда работаю с экранами, я не страдаю от пустого кли. Я страдаю от того, что у меня нет экрана. То есть я меняю страдания от страданий ненависти на страдания любви. И тогда я полностью освобождаюсь от всех страданий этого мира. С человеком не происходит страдания, если он стремится к духовному. Он совершенно чувствует весь этот процесс по-другому. И только ради этого, ради раскрытия Творца, быстро, в принципе, для этого мы и учимся, и это вся польза от учебы. Что мы учили после этого, да? Значит, мы сказали, есть первое, второе, третье состояние. Первое состояние — Малхут бесконечности. Третье — это конец исправления. Тут пока нам не о чем говорить, а то, что рассказывают каббалисты во всех книгах, они пишут нам о состоянии исправлений. То, что происходит с 600 душами, 600 тысячами душ и в течение 6000 лет. Мы будем учить, что такое 6000 лет, что такое 600 тысяч душ. Это особые числа, это не совсем так, как мы это представляем. Что еще мы учили? Что... Мы учили, то, что Малхут исправляет себя.
1: вообще.
2: אז חברים, אז זהו, צפינו בשיעור של הרב, היו הרבה מאוד...
0: Ну хорошо, мы посмотрели урок Рава, было много вообще понятий. Конечно же, вы записали много вещей и вопросов, поэтому наши товарищи, да, которые в мировом кле, выставляйте знаки вопросов, чтобы мы могли к вам обратиться. И давайте начнем. Ну, конечно, сначала вопросы. Вещи, которые возникли вдруг, почувствовали, что, может быть, что-то непонятно, да, нет ничего более благословенного, как вдруг вопрос возник. Ты раньше думал, я понимал, а теперь вдруг не понимаешь, как так вдруг, как такое может быть, если такие вопросы есть, то давайте, дорогие, давайте ваши вопросы здесь в зале и в мировом кле, пожалуйста. Вопросы, вопросы и вопросы. Да.
2: Что
0: я скажу? Я, например, не понял, что называется, что творение подобно Творцу. Что значит творение подобно Творцу? Мне вообще-то непонятно. Может быть, это игра слов красивая, но как бы на словах все там происходит, да? Да, ты присоединяешь слово к слову, мне тут никто не мешает играть со словами. Что значит творение подобно Творцу?
3: Шайва Каша.
4: Это всегда по-новому путает, по крайней мере, меня. Четыре стадии прямого света, да, они делят кли на ступени авиюта. И он сказал, что авиют — это уровень желания, сила желания. Может быть, вы можете своими словами сказать, что вам помогло понять, что такое авиют. Да, прекрасный вопрос. У меня был такой же вопрос. Я понял из объяснения Рава, что состояние, которое проходит Малхут через свое развитие, когда она переходит из желания получать, в желание отдавать, потом используя оба эти желания, я получу немножко, чтобы быть как дающий. В итоге она решает, что она хочет все получить. И здесь, когда она хочет все получить, образуется степень авиюта, как объяснил Рав. Творец только дает. Что такое я, что я только получаю, наслаждаюсь. И я хочу тогда быть подобной ему. Это все же внутри Малхут, которая получила. Она получает все ступени авиюта, и я начинаю немножко получать, чтобы быть как он, дающий. Это вопрос тоже Бенца. Что значит быть как Творец? И отсюда она приходит к своему желанию далит, когда она получает все и наслаждается также и от состояния самого Творца. И здесь она производит цимцум, это ступень авиют. Если далит решает, я не использую ее, это делает, это создает разницу между мной и Творцом, и это стыд. Он только дает, я только получаю, я не хочу быть никогда такой. И это закон, который, то, что она хочет украситься, быть подобной Творцу, это желание становится законом в мирах, что нигде, ни в одном месте этот закон, и его нельзя нарушить. И дальше Раф объясняет, что происходит. Но это ступень авиюта, и она начинает работать со всем авиютом, как Раф объяснил. Это гальгальт, это весь авиют. Обнаруживает, что вот это малая мера, которую она получает тонкую линию, это недостаточно. Я только останавливаю свет своим желанием. Что же дальше? Я не использую это желание, потому что я хочу только получать и только самонаслаждаться. Она это переходит к следующей, третьей стадии. Сколько я могу получить от Творца? Свет хухма, чтобы доставить ему наслаждение. Затем, насколько я могу уподобиться ему, это уже сак, она видит, что не может получить больше хухма, и только уподобиться. И так вот эти ступени, которые она проходит.
0: Вопрос технический, небольшой такой. Как бы авиют — это в четвертой стадии или после четвертой стадии еще какой-то этап? потому что так как он изобразил на схеме, я есть четвертая стадия, потом внизу он написал «Авиют».
4: Нет, есть четвертая стадия, которая начинает развиваться, и здесь образуется степень «Авиют», когда она решает, что я принимаю весь свет, она пошла на это, уже возникают степени авиюта.
0: В момент, когда все девять первых или четыре стадии включены в Малхут, начинает развиваться. Вот и появляется эта тема авиюта. А до этого как бы все причины ее. Это то, что как бы снаружи от нее. И тогда начинается вот это вот драматическое развитие, там авиют, сопротивление, как вдруг появляется там борьба внутри нее, похоже, не похоже, могу, не могу, да, в этих четырех стадиях.
4: И все это еще перед сокращением. Вся эта борьба, все эти ступени еще до цимцума.
0: Да, потому что она как раз ощущает, нет этих пока еще вот этих состояний, понятий. Потом это все появляется как развитие. Но мы изучаем, когда она почувствовала стыд, то... Но вот эта градация развивается потом.
4: Кабью 9.
1: Thank you. Yeah, my question is about Behina Dalit, stage 4, when Malhut decides to collect, to receive all the light, is the five levels of coarseness, is it contained in the light that
0: Malhut получает все это?
1: Can we say that it was contained in the light?
0: Авиют включена в свет, который Малхут получает в той же стадии. Но есть понятие авиюта света, есть понятие такое в учении десяти сферот. Авиют, Малхут в принципе ощущает себя в конечном счете. Желание получать, ощущать свои свойства относительно света, и согласно этому, и производит весь этот расчет. Сколько может получать? 20%, ну, это ради примера.
4: Раф объяснил вначале, что свет хочет дать всем, без всяких различий. Он хочет всегда дать весь свет, хочет всегда наполнить кли, да, но что происходит? Малхут, она сама с помощью желания, которое развивается в ней, определяет, сколько света она может получить и какой свет она может получить. И когда она хочет получать и наслаждаться, это первое. Когда она хочет отдавать, вторая стадия.
0: То есть всегда есть этот порядок четырех стадий, или имя Авая, Юд, Кей, Вав, Кей. Что значит? Не просто так «я хочу», там «я не хочу». Все выстроено согласно свойствам, которые создали Малхут. Или четыре стадии, или девять первых, которые называются потом. Поэтому в соответствии с этим она все время продвигается. Еще вопросы?
4: Есть много вопросов. Выбирай. Вумен Мак 167.
3: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи. Такой вопрос. Раф сказал, что человек страдает от отсутствия экрана. Но если экрана у него еще нет, то как мы можем почувствовать его отсутствие? Что именно мы ощущаем в работе как недостаток экрана? Спасибо.
2: Нахон?
0: Ну, правильно, что мне не хватает экрана, но это уже серьезная вообще потребность. Это для этого мы учимся вместе, хотим привлекать свет в зачатку к источнику, чтобы что? Чтобы в конечном счете у меня появилось это желание. Желание тех желаний, которые этого мира, это наше базовое желание. Я хочу, чтобы во мне развилось новое желание, новая потребность. Это называется точкой в сердце. Точка 0000000, там сколько-то, и оттуда я хочу все время это все увеличивать. Давай еще последний.
5: Amigos, lo que cada amigo tiene que corregir es una parte especial de la Malhut. Entonces, ¿cómo es que nos ayudamos a acelerar las correcciones?
4: То, что каждый товарищ должен исправить, это особую часть Малхут. Так мы можем помочь друг другу, чтобы ускорить исправление. Да, с этим вопросом мы выходим из рока. Как мы можем помочь друг другу ускорить исправление? Прекрасный вопрос. Это может быть даже заданием на день. Как мы можем ускорить исправление тем, что помогаем друг другу. Итак, друзья, мы завершили. Сейчас споем и будем думать об этом в течение дня. Спасибо.

0: Строим духовное общество.
1: Хаверим икарим, бехелек аришон, нилмад шиур шел рав Лайтман митох.
0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 2 марта 2003 года. Урок основан на статье «Что такое предупредить больших, а малых в работе». Статья находится в статье Рабаша, второй там, 1903 страница. Давайте вместе прочитаем эту статью. Что такое предупредить больших, а малых в работе? Сказали мудрецы, объяви и скажи, чтобы предупредить больших, а малых. И объясняет Раши, объяви коэнам, сынам Аарона, и скажи, два этих известия, почему нужно предупредить больших, а малых? Чтобы они не осквернились. И следует понять, что нового в том, чтобы предупредить больших, а малых, когда говорят о духовной работе. Ведь тогда все говорится в одном теле. В таком случае, на что указывает нам это, что должны предупредить больших и малых? То есть, кто такой малый, когда мы учим это в одном теле, кто такой большой? Что этим они хотят сказать нам? Что этим они хотят сказать нам, говоря, что нужно предупредить больших и малых? Известно, что усилия в работе, которые мы должны приложить в Торе и заповедях, вызваны тем, что мы родились с природой желания получать для себя. Поэтому во всем, что мы делаем, когда желание получать наслаждается от этого, нельзя говорить тогда, что есть в этом усилие, как мы видим в нашем мире, что никогда человек не будет сожалеть, если он голоден, и у него есть еда, запах, который он чувствует. Разве он скажет, что он сейчас будет делать тяжелую работу и прилагать большие усилия в том, что сейчас он собирается есть? Поскольку в том месте, где есть наслаждение, удовольствие, нельзя говорить, что есть работа и усилия.
2: И согласно этому следует понять, если Тора называется

0: называется, что они жизнь наша, идолколетие наше, то почему в таком случае говорят, что человек должен прилагать усилия в Торе? Разве есть кто-то, кто не хочет жить и наслаждаться жизнью? Как написано, они желание золота, золота червонного, они слаще меда, текущего из сот. В таком случае, почему то, что мы соблюдаем Тору и заповеди, называется усилие? А ответ в том, что если бы наслаждение Торой и заповедями было раскрыто всякому, конечно, весь мир соблюдали бы Тору и заповеди. И это как написано в предисловии к учению десяти сферот. Предположим, к примеру, что Творец управлял бы своими творениями явным управлением. Так что, к примеру, всякий, съевший что-либо запретное, тотчас задохнулся бы на месте, а всякий, выполняющий заповедь, нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда какой глупец подумал бы о том, чтобы отведать вкус запретного, зная, что тут же потеряет из-за этого свою жизнь, как не помышляет он о том, чтобы прыгнуть в костер. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Как не может он замешкаться или оставить какое-либо материальное удовольствие, идущее к нему в руки, не получив его немедленно? Поэтому, если бы перед нами предстало явное управление, все живущие в мире были бы полными праведниками. И согласно этому следует спросить, почему у нас нет явного управления, а мы должны верить в вознаграждение и наказание? Разве бы не было лучше, если бы все было раскрыто? А ответ таков. Поскольку мы должны прийти к слиянию с Творцом и к совпадению по свойствам, из-за этого мы должны делать все ради небес. То есть ради отдачи, для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. А если награды и наказания в Торе и заповедях были бы раскрыты, не было бы никакой возможности делать ради небес, по причине того, что наслаждение заставляло бы человека соблюдать Тору и заповеди.
1: И мы видим, как наслаждение, которое раскрыто в материальном, несмотря на то, что это только лишь наслаждение, в свойстве тонкая свечка относительно наслаждения, которое есть в истории и заповедях, как тяжело человеку сказать, что все, что он делает, это ради отдачи. Иначе он отказался бы от материальных наслаждений, если бы не мог быть в намерении ради отдачи Творцу. Тем не менее, тем более в больших наслаждениях, которые заключаются в Торе и заповедях, конечно же, не было бы никакой возможности сказать ему, что если он не может создать намерение на отдачу, тогда он отказывается от них. Поэтому произошло такое исправление, что до того, как человек способен сказать о маленьких наслаждениях, которые находятся в материальных вещах, что он принимает их только при условии, что сможет создать намерение на отдачу, он находится под сокращением и скрытием и не видит никакого наслаждения. Но он должен верить, что это так. То есть, что человек должен верить, что Творец управляет всеми творениями, как добрый и творящий добро. И это, как написано в статье в Шамате, человек должен представить себе, как будто он уже удостоился совершенной веры в Творца, и у него уже есть ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром, свойством добрый и творящий добро. То есть, что весь мир получает от Творца только лишь добро.
0: И сказанного получается, что в то время, когда человек занимается верой в Творца, человек должен уделить определенное время тому, чтобы представить,

0: истина и вера, что означает, что его вера должна быть на пути истины. Именно из представления этой картины, что он обязан верить в величие веры в такой степени, как будто он явно видит это и верит своим глазам. Иначе говоря, в той же степени воодушевления, как если бы он воочию это видел, так он должен воодушевляться, когда он не видит, а только верит, что это так. Поэтому это называется верой на пути истины. То есть его вера на самом деле подобна знанию. Она и называется истинной верой. Как написано, истина и вера.
1: А поскольку вся основа должна строиться на фундаменте веры, и вместе с тем нам даны разум и знания, чтобы осознать любую вещь собственным умом, следовательно, что вера противоположна нашей природе, согласно которой мы можем следовать разуму, и не совершать неразумные глупости. Получается, с одной стороны, человек обучает идти путем разума и таким же образом вести себя с другими людьми. А когда человек начинает выполнять вторую заповедь, ему говорят, хотя человек и должен следовать своему разуму, тем не менее, в отношении Творца нам дана вера. И мы обязаны верить верой мудрецов, идти именно таким путем, хотя он и противоречит разуму, как сказано, «И поверили они в Творца и в Моше, раба его». То есть мы должны верить то, что говорят нам мудрецы, и не оглядываться на свой разум. Однако, поскольку это противоположно нашему разуму, у нас есть подъемы и падения. Иными словами, иногда мы способны верить словам мудрецов и представлять себе истину и веру, как сказано выше, когда вера в таком случае — это по-настоящему истинная вера, без примеси разума, и все в ней противоречит нашему сознанию и пониманию, и поэтому это называется истинной верой или простой верой, в которой нечего понимать, а все в ней выше знания.
0: Поэтому не в силах человека находиться всегда на одной ступени, а он находится в подъемах и падениях. Как сказал мой отец и учитель, почему называется принятие бремени Высшей Малхут свойством веры, эмуна? Потому что она от слова «омен», воспитатель, «оменет», няня. И это как няня, которая постепенно растит ребенка, пока не вырастет его. Поэтому в то время, когда работают на основе веры, пока не удостаиваются вере в постоянстве, всегда вера является частичной. Поэтому во время работы есть подъемы и падения. То есть иногда человек может представлять себе величие и важность Торы и заповедей, и также величие и важность дающего Тору. Иными словами, в то время, когда он может представить себе величие и важность дающего Тору, тогда человек чувствует, что он находится в состоянии подъема. То есть он чувствует, что находится над материальным миром. И он смотрит на тех людей, которые тянутся за материальными наслаждениями, как животные и звери, которым достаточно этого пропитания, необходимого для их животного существования. Тогда как он чувствует себя, что он может получить пропитание, чтобы у него было удовлетворение в жизни, только от того, что подобает.

0: говорящему уровню. И как приводится в предисловиях, все достоинство, которое есть у уровня говорящей в человеке, заключается в том, что он способен получить ощущение Творца. И это не имеет отношения к животному уровню. Однако потом он снова спускается со своего состояния и падает под власть большинства. То есть он находится сейчас во власти самого себя, а не как прежде. Поэтому во время подъема, когда чувствует, что нет в мире ничего, кроме власти Творца, а он сам не имеет никакого значения, ведь он желает отмениться перед Творцом без всех условий, поэтому во время подъема человек находится во власти единственного, а во время падения человек находится во власти большинства. То есть у него уже есть две власти.
1: Но иногда человек падает в такое состояние, которое еще хуже, чем двоевластие. Потому что в то время, когда человек говорит, что есть две власти, два управления, человек все-таки верит, что есть Творец мира, и это власть одного. То есть Творец, он хозяин, и он делает то, что хочет. Но есть еще управление, еще есть одна власть. То есть человек тоже является хозяином, и он тоже делает в мире то, что он хочет. И человек хочет тогда, чтобы Творец обслуживал человека согласно его желанию, то есть чтобы Творец был представлен в распоряжении человека, и Творец служил бы человеку согласно указаниям человека. Однако намного хуже этого, когда страшно подумать, он вообще не верит в то, что есть Творец, который управляет миром. Получается, что у такого человека нет ничего, кроме одной, единственной власти самого себя. Однако человек видит, что такое мнение есть у многих людей. То есть все говорят, что они являются хозяевами над самими собой. То есть каждый делает то, что ему необходимо, а то, что касается остальных, ему не важно. Потому что иногда, когда человек делает что-либо ради ближнего, он это делает из-за того, что ожидает, что товарищ вернет ему за это что-то взамен, что не будет неблагодарным. И это, как написано в Зоре и приводится в стихе, о стихе о милости племен порочности, ибо все, что делают они, не делают ради себя, то есть потому что получают взамен какое-то благо, и это называется властью большинства, то есть множество отдельных людей.
0: Выходит, что это не называется двоевластие, то есть власть Творца и власть человека. Получается, что человек еще верит в управление Творца. Тогда как если человек падает во власть большинства многих отдельных людей, получается, что он вообще не принимает в расчет Творца. И это, разумеется, состояние самое наихудшее. И из сказанного выходит, что прежде чем человек удостаивается постоянной веры, а это является подарком Творца, и это не во власти человека, он всегда находится в подъемах и падениях. И тогда человеку необходимо милосердие свыше, чтобы не сбежать с поля боя. И тогда порядок работы может быть только во время подъема, то есть в то время, когда он находится во власти святости. И тогда человек должен работать и быть внимательным, и думать о том, в каком состоянии он был во время падения. То есть во время подъема он может отдавать себе отчет и видеть разницу между светом и тьмой. как сказано, что преимущество света и тьмы. Иными словами, тогда он способен выполнить то, что сказали мудрецы. Соотноси потерю от нарушения заповеди с платой за ее соблюдение и плату за нарушение заповеди с потерей от ее нарушения.
1: То есть во время подъема человек понимает, что получение для самого себя называется прегрешением, так как оно отдаляет его от Творца, и нет большего прегрешения, чем это. Тогда как во время падения он не способен понять, что если не выстраивают намерения ради отдачи, это называется прегрешением, и чтобы у него была сила верить, что нужно все делать ради небес, и он верит только в написанное, что человек должен соблюдать 613 заповедей, которые Творец заповедовал нам делать через Моше. Конечно же, он не согрешит и не преступит то, что написано в Торе. Но иногда человек злится. Почему Творец сделал нам так, что нам запрещены многие вещи? То есть человек говорит, что если бы Творец спросил его по поводу соблюдения заповеди, он бы попросил у Творца, чтобы не делал их нам и для нас такими строгими, и не запрещал бы многие вещи, которые жаждет душа. Но он все-таки соблюдает заповеди. Тогда как во время подъема человек злится наоборот. Для чего Творец дал нам делать вещи, которые человек вынужден делать? То есть есть и пить и так далее. Разве не было бы лучше, если бы он вообще не создавал их в мире? И не было бы необходимости их делать?
0: Получается, что во время подъема он хочет, чтобы было меньше наслаждений в мире, а во время падения человек злится. Почему Творец запретил нам много вещей, которыми человек мог бы наслаждаться, если бы Тора не запрещала? И сказано, мы видим, что есть подъемы и падения, в то время, когда человек желает удостоиться слияния с Творцом. Поэтому следует называть время падения малым состоянием — катнут, состояние подъема — большим состоянием — гадлут. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали, что означает сказанное мудрецами «объяви и скажи», чтобы предупредить больших о малых. И мы спросили, как можно говорить об одном человеке большие и малые? И из вышесказанного следует объяснить, что большие и малые не имеется в виду в двух телах, ибо в духовной работе мы все учим в одном теле. А большие и малые следует понимать как два разных времени в одном носителе, то есть в одном человеке в двух разных моментах времени. Первый — во время подъема, называемого «большие». Второе — во время падения, называемого «малые». И этим следует объяснить то, что человек, когда находится в состоянии подъема, должен быть внимательным и отдавать себе отчет о том, что он может прийти к падению. А что такое падение? То есть кто сказал, что падение так уж плохо? Но он видит, что есть много людей, которые живут и наслаждаются жизнью, несмотря на то, что пребывают в состоянии падения. Поэтому когда он сам находится в состоянии падения, он тянется за ними и сам наслаждается жизнью, как и они.
1: Однако об этом состоянии падения можно сказать, что с человеком произошла авария. Он пострадал и находится без сознания. То есть он не ощущает, что находится в состоянии падения, а наслаждается тем состоянием, в котором пребывает. И так или иначе, он не ощущает своего падения, поскольку он вообще забыл, что есть духовное в мире. Необходимо стараться достичь слияния с Творцом. И все это было им забыто из-за аварии, произошедшей с ним. И он не страдает от того, что находится в падении. Поэтому, когда человек пребывает в состоянии подъема, он может думать и бояться, чтобы не попасть, не дай Бог, в аварию. То есть в то время, когда он сейчас продвигается к духовному, чтобы он постарался и не упал посредине своего пути, своей ступени. Тогда как во время падения он вообще ничего не помнит, поскольку у него нет никакого ощущения духовного. И все это он может знать только во время гадлута, большого состояния. Поэтому говорит нам Писание: «Объяви и скажи, что предупредить, чтобы предупредить больших о малых». То есть во время большого состояния гадлут, когда он находится на подъеме, это время быть осторожным относительно малого состояния катнут, то есть чтобы не прийти к падению, которое называется малое. И только во время подъема человек может думать о малом состоянии катнут, то есть думать, какова причина того, что он попал в такое малое состояние катнут, что человек должен знать, что, несомненно, есть некая причина, которая привела его к падению.
0: И, как я слышал от своего отца и учителя, однако также следует знать, если у человека была бы способность удержать какое-нибудь, пусть даже и самое малое свечение, но если бы это было постоянно, то человек уже считался бы совершенным. То есть с этим свечением он уже мог бы идти вперед. Поэтому, если у него пропадает это свечение, он должен сожалеть об этом. И это подобно человеку, который посадил в землю семя, чтобы из него выросло большое дерево. Но он тут же вынул это семя из земли. В таком случае, какова же польза от этой работы, когда он сажал семя в землю? И мало того, мы можем сказать, что он не просто вынул семя из земли и испортил его, но можно сказать, что он вынул дерево со зревшими плодами из земли и испортил их. Так же и здесь. Если бы у него не исчезло это малое свечение, из него вырос бы большой свет. Получается, что не малое свечение исчезло у него, а у него как бы пропал большой свет. Из сказанного мы видим, что человек должен беречь себя всеми способами во время падения. Когда даже если у него и есть небольшое ощущение, и если он сделает все, что в его силах, чтобы не потерять это, он все время будет продвигаться вперед. И об этом сказано: «Объяви и скажи», чтобы предупредить больших о малых. То есть во время большого состояния гадлут, которое является временем подъема, он должен сделать все расчеты, чтобы не прийти в малое состояние, в катнут, то есть к падению. И он должен оценить, какая у него сейчас важность, даже если есть совсем небольшой контакт с духовным.
1: И он должен работать над собой, чтобы верить, что это ощущение пришло свыше. То есть, что Творец зовет его тогда. И думать, насколько это важно, что Творец зовет его. Как сказано выше, если он мог бы удержать это мало,

0: мало ощущения навсегда, то, несомненно, пошел бы вперед, как сказано в вышеуказанном примере, что подъем считается только зерном, который сажают в землю. Но из этого семени вырастет большое дерево, которое даст плоды. Получается, что он должен ценить время подъема и представлять себе, как будто бы он так смотрит на цель, то есть как будто у него уже есть силы, когда у него есть уже в руках большое дерево, дающее плоды. И как бы он тогда оберегал бы это дерево, чтобы люди не испортили это большое дерево? Таким образом, он должен идти, пока не ощутит в своих органах, что всегда нужно следить и оберегать это дерево, и еще он должен выполнять действия, чтобы скрывать это дерево от людей, чтобы не сглазили они его дерево. Также человек должен беречь это ощущение, которое есть в состоянии подъема, чтобы посторонние, чужие люди не сглазили его. До сих пор речь шла о подъеме, о важности подъема. Это только одна сторона дела.
1: Но необходимо считаться также и с низким состоянием падения. Это означает смотреть с другой стороны, о чем здесь нужно думать. То есть, что только во время подъема человек может оценить низменное состояние падения, что называется предостеречь больших от малых. То есть, как сказано выше, в состоянии гадлут, думать о малых, о времени катнут. То есть, что он может потерять, если придет к падению. Только во время подъема он может подвести итог, преимущество света истины. И это именно тогда, когда у него есть свет. Тогда он может сравнить между светом и тьмой, но не тогда, когда он пребывает во тьме. Как сказали мудрецы, десятью речениями был создан мир. Чему это нас учит? Ведь он мог быть создан и одним речением. Однако это было сделано, чтобы взыскать с грешников, которые губят мир, созданный десятью речениями, и дать хорошее вознаграждение праведникам, которые поддерживают существование мира, созданного десятью речениями. И, казалось бы, непонятно, почему дать хорошее вознаграждение праведникам? Можно понять, для того, чтобы у них была большая награда. Но взыскать с грешников, почему он так делает? Ведь Творец не предъявляет претензий к своим творениям. Для чего он так сделал, чтобы было множество страданий? А следует объяснить, что со стороны духовной работы это означает, что человек должен думать, какое благо он может потерять и какие страдания может перенести. И благодаря этим двум вещам получит необходимость оберегать состояние гадлута, то есть время подъема. Ведь иначе он будет страшиться того, что он может страдать в состоянии падения. И это означает предостеречь больших о малых.
0: То, что мы начали тут подводить итог, мы увидели, что есть больше вопросов, чем ответов. Что делать в течение дня и как вообще предупреждать больших о малых. Ну и то, что мы сейчас находимся в таком состоянии подъема и так далее. Перейдем к уроку от 2 марта 2003 года.
1: Пятый том Шлавей Сулам основан на изречении из трактата Йевамот, что означает предупредить больших и малых, больших о малых в работе. Рабаш делит состояние человека, который находится в этом мире, на три варианта. Есть обыватель, который ощущает лишь свою собственную власть, что он находится в мире. Есть природа, окружение, группа, человечество вокруг него. И он определяет, и его окружение определяет то, что с ним происходит. И есть состояние, положение, когда человек чувствует реальность Творца или верит в реальность Творца. Нужно еще найти понимание разницы. В чем дело? Какова разница между верой и ощущением? В ситуации, когда человек чувствует реальность Творца, есть два состояния. Есть состояние подъема, есть состояние падения. Состояние падения, когда он находится в своей собственной власти и ощущает, что есть власть Творца, то есть еще сила, которая действует в реальности, кроме него. Это уже состояние более высокое, чем обывателя. Но он хочет, чтобы эта сила служила ему. Или это действительно ситра ахра, если мы находимся в высших мирах. И есть в нас силы, которые хотят буквально наслаждаться присутствием Творца, реальностью Творца, чтобы Творец служил им, наполнял их желания. Это называется ситра ахра. Но все же это связь с Творцом. Только нежелательная, но все же связь. То есть выше положение обывателя, который не ощущает Творца и живет в природе как животное. И есть состояние еще более высокое, которое называется подъемом, когда человек поднимается, чтобы служить Творцу. Не то, чтобы Творец служил ему, а он будет служить Творцу. И эти три состояния только и существуют в реальности, и работа человека все время проверять, где он находится. Ибо иногда может упасть до ступени обывателя, а иногда, конечно, может находиться в духовном падении в ситра ахра под двумя управлениями или в подъеме под одним управлением.
0: Ма.
2: Да.
1: Что?
3: Он пишет здесь, что если человек находится в подъеме, он ощущает, что находится под одной властью. С другой стороны, он пишет в состоянии... Он на странице 209 пишет, что когда во время подъема человек злится, если я нахожусь в раздражении, в подъеме, это значит, что я думаю, что я был сделан иначе. Так это значит, что я под одной властью пока еще. Это противоречит тому, что я чувствую или думаю. То есть, что я должен ощущать, что так же и я существую, так как же я могу, может быть, в подъеме нахожусь под одной властью, что есть только он.
1: Есть много вариантов и в подъеме, и в падении. Подъем называется, что ты находишься под одной властью, то есть, что ты знаешь, что есть одна власть.
0: В
1: одной власти тоже есть несколько вариантов. Или ты согласен с этим, не согласен с этим, ты смиряешься с этим, или ты с радостью принимаешь это, и ты поддерживаешь это, и входишь в это, и именно держишься за это силой и желанием. Есть различные состояния внутри этого состояния. Нет гладкого деления на черное и белое. А в каждом состоянии есть много собственных состояний. Еще? Да.
3: На странице 207 он пишет, что мы не должны верить тому, что сказали нам мудрецы, не смотреть на наш разум. Когда он говорит о нашем разуме, мудрецы в большинстве своем не дают тебе слишком много келим, инструментов. Они говорят тебе в итоге, что в твоих руках делать, то и делай. С одной стороны, я как будто должен попытаться понять из его действий, из его отношений, его отношения, его разум своим разумом. С другой стороны, я должен делать то, что в моих руках и в моих силах.
1: Много слов. Я не понимаю.
3: Он пишет, что мы должны использовать свой разум, потому что я не могу пользоваться, что мы не должны пользоваться своим разумом, потому что я не могу на своем ступени это понимать. С другой стороны, какой клюв у меня есть? Тогда говорит делать, что мудрецы сказали. Сказали делать, делай все, что в твоих руках, в твоих силах сделать, делай. Так что же, правильно.
1: Как ты соединяешь все эти вещи в такой форме, я не знаю, но... Проблема в том, что в период скрытия мы не можем все же знать, как мы продвигаемся. Они дают нам несколько советов, и не просто они называются Эйтин и Пкудин, советы и указания. Они дают нам здесь несколько советов, и постарайся работать с ними. То, что разумом мы хотим понять причины и взвешивать, что важнее, что менее важно, и какие состояния более предпочтительны. Рассудочный подход. Хорошо, что человек пользуется этим. Он как-то работает, он движется. Но не то, чтобы это действительно помогало. Продвижение только согласно действительно внутреннему усилию, которое человек дает. И когда он дает внутренние усилия, это очень тяжелая проблема определить. Усилие — это напряжение воли или против воли. Оно не относится к разуму. Оно относится к желанию. И очень тяжело измерить таким образом. Когда я прикладываю усилия, как я прикладываю усилия? Усилия, как правило, в том, чтобы соединить себя с Творцом. С положением, кажущимся мне самым высоким, которое только может быть. То есть всей своей силой стараться эмоционально, чувственно вывести себя со ступени обывателя на ступень духовного падения и на ступень духовного подъема. Творец, я не знаю, что он делает. Но чтобы я сделал из себя сам, чтобы уже сейчас я и вся моя жизнь, и мое действие, и Творец, чтобы они находились в одном состоянии, в состоянии, когда я вообще не различаю между этими тремя вещами. Это усилие, которое человек прикладывает, оно называется усилием. Ибо кроме него нет ничего. И к этому мы должны прийти. И мы должны всегда различать, находимся мы в этом или нет. Не находимся, значит, должны постараться сделать. Это мы должны, как нам пишут, что в твоих руках и в твоих силах сделать, делай. И не умственные усилия здесь должны быть. Они вообще не считаются за усилия. И здесь не поможет человеку, насколько он больше выясняет состояние, меньше выясняет состояние. Есть люди, которые более чувствительны, есть с большими силами критики и выяснения, но это не помогает, нет ничего. Нет никакой природной склонности, с которой человек рождается, которая может помочь ему в продвижении к Творцу. В этом все равны. И из этого только можно увидеть, насколько невозможно нам измерить усилия. Есть такие, которые просто закрыты, нет чувств, есть такие, у которых нет разума, а есть и такие, у которых вообще нет ни чувства, ни разума вместе. А есть такие, которые все время находятся в воодушевлении, в подъеме. Можно ли сказать, ни о ком ничего нельзя сказать? Мы не можем измерить.
3: Что значит попытаться прийти к эмоциональному усилию?
1: Усилие — это как бы не эмоциональное, не чувственное. То есть я не знаю, как называется, я не знаю, что называется слиянием с Творцом. Но как я представляю себе, насколько я способен, к этому я должен стремиться и как-то стараться внести себя в каждое состояние, в котором я нахожусь.
3: Усилие заключается в том, чтобы прийти к стремлению?
1: Усилие, это называется усилие. Усилием называется удерживать себя в состоянии слияния, в подъеме, удерживать себя в состоянии подъема. Это как он описывает здесь.
3: Ну что, что удерживает? Само стремление? И не стремление, а себя. Все время представлять себя в состоянии подъема.
1: И если я делаю проверку, исследую эти свои состояния, нельзя ни в малейшей степени, чтобы это повлияло на мое положение, в котором я привожу себя к ощущению подъема, к ощущению слияния. Разве что полчаса из 24 часов можно это делать, критику, не приводящую к падению, критику. Приводящую к падению никогда. И если люди делают, если люди поступают наоборот, 24 часа разные выяснения — это против совета, который нам дают. Против совета. Я тебе скажу, во время критики человек находится в противоположности Творцу, не в соответствии, не в близости, не притягивает к себе окружающие света, которые продвигают нас, а не разум, как он думает. Как он просто находится в разуме, в какой-то машине, вообще не в духовной системе святости, а в каком-то механизме, там, где есть какие-то колесики, там разные вещи. это нечто механическое, нечто животное. Не случайно они нам советуют быть в слиянии, в воодушевлении, а в критике только полчаса. Усилие — это нечто особое, определенное, и снова я говорю, оно не связано с умственной критикой.
3: Тогда почему он называет веру выше знания простой верой? Почему это называется простая?
1: Почему он говорит простая?
3: Он говорит, и поэтому называется истинная вера или простой верой, в которой нечего понимать, а все в ней выше знания.
1: Да.
3: Но мы видим, что не так уж и просто.
1: Не просто этого достичь. Но это несложно согласно разуму. Мы должны понять, что разум рядом с чувством и действует в рамках этого мира. В тот момент, когда ты находишься только в разуме, ты отрезан от духовного. Если разум может служить духовному, пожалуйста. То есть не опускать себя за ступени слияния, а помогать еще и еще и подниматься в этом.
3: В нашем состоянии человек может видеть какие-то действия, которые он совершает как бы выше знания?
1: Зависит от того, как ты определяешь, что такое выше знания, и в соответствии с этим ты и скажешь.
3: Вроде бы как работают против желания.
1: Ну как бы вопреки желанию поступают многие люди в нашем мире. Мое желание сейчас спать, но я делаю усилия, встаю с кровати и иду работать. Это против желания или нет? Как бы да, мое желание спать. Ну что, я делаю расчет, что мне на пользу в конечном итоге. И тогда я выполняю другое желание. Желание, чтобы у меня была еда, дом, семья и так далее. И тогда я иду работать. Маленькое желание отодвигается большим желанием. Потому что у меня есть несколько желаний. Если бы у меня было только одно желание спать, то приди, убей меня, неважно, я сплю. Ибо я не ощущаю другого желания. Желание жить, скажем, я не ощущаю. Ты приходишь, убиваешь, убиваешь. Хорошо, правильно, я даже не могу сделать расчет. Когда я делаю расчеты? Когда у меня есть несколько желаний. Тогда какое желание больше, какое предпочтительнее по сравнению с другим?
3: Да, но духовное вознаграждение, мы не знаем, что это, когда работает, получает расчет в конце месяца, зарплату.
1: Духовная награда — это то же самое, это тоже входит в наш расчет. Тогда говорят так, если у тебя есть еще расчеты, то какие расчеты? Либо расчеты в рамках этого мира. Желание спать или желание получать зарплату. Тогда я иду получать зарплату. Тогда я встаю с кровати и иду работать. Это расчеты на уровне этого мира. Это расчеты обывателей. Есть расчет, когда ты уже считаешься с Творцом. У него есть власть, и у меня есть власть. И тогда как мне с ним улаживать? Я не могу стереть его из картины. Он находится в реальности. И тогда я должен только сделать расчет. Что с моим отношением к нему? Какова связь между нами? Я хочу выгадать у него. В какой форме я могу это сделать? Только наиболее оптимальным образом. И может быть другой расчет, что я приму в расчет только его, как единственную действующую силу, и себя, как силу, которая не действует, а лишь только бы прилепить себя к этому единственному, и тогда все мои расчеты в нем и все мои силы в нем, как будто у меня нет никакого владения. От моего владения я отказываюсь. И тогда постепенно, когда я стараюсь делать такие упражнения, я действительно начинаю видеть, что это так, и что у меня нет власти. Да. Что значит выше знания в состоянии, когда...
3: Ну хорошо, выясним, пока нет клей.
1: Бальсалам пишет в одной из статей, что человек час в день должен исправлять свое сердце, час перед тем, как он встает. То есть час, когда мы сидим здесь, по сути, это сейчас. Что значит исправлять свое сердце в этом отрывке, если нельзя входить действительно в состояние падения? Тогда что это значит исправлять свое сердце? Как можно прийти к состоянию критики, которое не приводит к состоянию падения? Как входит в такое состояние?
2: Эх, осим бикорыч, ломовиды.
3: Как нам делать проверку, которая не приведет к падению?
1: Да.
3: Духовном это называется, что у тебя есть сначала сокращение, а после сокращения ты начинаешь делать расчет, сколько ты можешь дать Творцу. Тогда наверняка расчет на сколько он без всякого расчета для себя, то есть если ты уже поднялся на такую ступень, что у тебя, ты уверен, что у тебя нет никакого расчета для себя, твой расчет только ради Творца, и сколько у тебя будет сейчас сил, это будет действительно соответственно твоим силам и желаниям.
1: А на ступени подготовки?
3: На ступени подготовки. На этапе подготовки наши усилия могут быть только в том, чтобы ощутить себя включенными в его действия.
1: А как же те полчаса или час, о которых говорит Бальсулам, что нужно исправлять свое сердце? И по сути этот час, говорит он, после раннего подъема, после пробуждения. Так что делать в этот час?
3: Ну, возьми Шульхан Арух, посмотри, что там написано, как человек должен вставать с кровати, каким образом, какие исправления делать себе. Посмотри, если ты спрашиваешь об исправлениях, ты, наверное, же спрашиваешь об исправлениях.
1: Я не спрашиваю об исправлении, я спрашиваю, что делать с внутренней точки зрения, какую работу. Ведь если он говорит, что у нас есть все же большая часть дня, как вы говорите, мы должны...
3: Ну, так же, когда ты сразу же встаешь с кровати, прилагая усилия в поиске контакта с Творцом, ты должен делать это сразу же.
1: Вопрос, в эти полчаса или это час, когда мы производим проверку, как сделать ее в такой форме, чтобы она не приводила к состоянию падения?
3: Я не могу сейчас сказать более, чем я сказал. Проверку делают, как в духовном, делают сначала сокращение, потом делают расчет, как подняться выше. Также и в твоем состоянии ты должен представить себе, как бы ты сделал нечто подобное. Если человек ощущает, что он способен упасть из-за критики, ему нельзя входить в критику. Ну, каким-то образом привести... Если человек приводит себя к состоянию падения со ступени, нет ничего хуже. А у нас, как правило, есть расчёты. Ну хорошо, ладно, потом я поднимусь, у меня будет еще больше как бы минус, чтобы подняться к большему плюсу. Никогда так не будет. Минус образуется не во время минуса. Минус образуется именно во время подъема, когда ты видишь, насколько противоположные твои келим тому состоянию со святыми. Да.
1: Какова разница между верой в Творца и ощущением реальности Творца?
2: Эмуна за некра хасадим.
0: верой называется хасадим. Достижение свойства бины. Это называется верой. То есть какая-то сила, которая приходит ко мне в мои получающие келим, скажем, в Малхут. Будем говорить об этом также в терминах Каббалы. И даст мне способность быть защищенным от моих желаний, против моей природы, до такой степени, что я не захочу пользоваться моими желаниями, получать моей природой, и делать расчет, что будет во мне, внутри моих получающих келим. Когда я поднимаюсь на ступень бины, это называется, что я обретаю ступень веры, что у меня есть вера. Это только такая чистая вера, нетто, что называется, что против моего желания получать, я приобрел силу быть выше моего желания получать и не пользоваться им. Скажем, у моего желания получать есть желание получать и наслаждаться от всего наранхая. И я получил такую силу, что даже если весь наранхай предстанет передо мной, мне все равно. Мне нисколько это не волнует. Это не значит, что мне все равно. Я чувствую эти свои получающие келим, эти наслаждения, которые стоят передо мной. Но сила веры, то есть связь с Творцом, это духовная сила, которую я получил, важность и слияние с Творцом по сравнению с наслаждением от наранхая внутри моих желаний, келим. И тогда я предпочитаю слияние с Творцом. Это называется вера. Просто вера. Простая вера. А есть вера? Когда я уже начинаю также и использовать мои получающие келим, когда наполняю их цветами хасадима, а потом цветами хохма, это уже называется совершенная, полная вера. Все говорится о Малхут, о получающих келим, которые обрели исправление. Это не то, что я могу сделать какое-то усилие и удержать себя, чтобы не наслаждаться. Имеется в виду, что я вообще не хочу использовать эти наслаждения. Против этого у меня есть защита. Но все остается живым, и мои желания получать, и наслаждения, которые я ощущаю, против них. Все я ощущаю. Все те вещи, которые создают мне это состояние. Если бы я не ощущал, это было бы свойство бины, то есть категория бины, как ты знаешь, нечто отвлеченное. Но мы же говорим о Малхут, которая исправляет себя до ступени веры. То есть она сама по себе не меняется.
1: Что означает, как он пишет, что 10 речениями был создан мир?
0: Мир был создан 10 речениями. Это означает, что если бы Творец хотел насладить Малхут из творения, он бы создал тогда желание получать и наполнил бы это желание наслаждением. И этим бы он закончил бы все дело. Ну, то есть, как бы сказать, как есть пхина стадии Алев и Малхут бесконечности. То есть до того, как она ощущает разницу между ней и Создателем. То есть это было бы что-то такое, как бы неживое.
3: В чем разница между неживым растительным животным и говорящим? В том, что они уже начинают ощущать.

0: чувствовать. У них уже есть какая-то свобода от Создателя, что они уже растут, они сами существуют. Так вот, Творец хотел, чтобы творение, достигло его ступени. И тогда для этого нужно дать творению постепенно такие силы, чтобы оно могло достичь свободы, то есть бесконечной свободы. И чтобы прийти к этому, творению нужно передать свойства Творца. Свойства Творца, которые приходят к творению, приходят сначала от обратного отрицания, чтобы показать разницу между свойствами Творца и свойствами творения. А потом, если человек оправдывает, то есть если он делает усилия подняться благодаря природе Творца, природе творения, которое в нем находится, тогда он удостаивается вознаграждения. Вознаграждение заключается в слиянии, в состоянии конечного исправления.
1: Так это значит дать добрую награду праведникам?
0: Расстаться сначала с грешниками. То есть нужно показать человеку, насколько он противоположен, далек от Творца, в состоянии, в котором он не исправлен, и он обвиняет Творца. Тогда говорится, что он грешник. А потом дать добрую награду праведникам, когда исправляет это, когда из грешника он становится праведником. Да? Нет грешников и нет праведников в различных двух телах. Мы говорим все, что находится в одном теле.
1: Здесь есть две вещи, которые мне кажутся противоречием. С одной стороны, говорят, что есть только одна власть, и в это мы должны верить. А с другой стороны, есть как бы другая власть, которая должна охранять меня, охранять состояние подъема. Если мы говорим, что есть только одна власть, то что это за часть нас, которая должна охранять состояние подъема? Мы говорим, что это вообще от нас не зависит.
0: Сколько есть управления, ты говоришь?
1: Одно управление.
0: Согласно тому, что написано, если одно, ты находишься в том, что ты говоришь так, что существует только одно управление или нет? Так о чем тогда говоришь? Ты находишься в какой реальности? Той, в которой написано, ты чувствуешь как здесь, или ты, как что ты чувствуешь у себя в сердце?
1: Я стараюсь учиться.
0: Чему учиться? Учить ты можешь то, что ты хочешь учить. Когда ты говоришь о мире Ацилут, ты находишься в Ацилуте? Они говорят тебе, дорогой, ты обманываешь себя. Тебе кажется, что ты существуешь, и что ты что-то делаешь, и что от тебя что-то зависит, и вообще ты являешься тем, кто действует. Все это иллюзия. Но от того, что они говорят, что все это иллюзия, в тебе что-то меняется, ты слышишь в полном порядке. Хорошо, ну пришли, так мудрецы сказали. И не более того. Нужно достичь этого. А пока ты не достиг, если ты хочешь прийти к этому, ты должен верить, что действительно так, верите. И это называется верой мудрецов. Ты должен доверять методике этой, что можно дойти, достичь, раскрыть, что действительно есть только одна власть. Творец всесильный наш, Творец един. Един означает, что не мы, не он, еще не кто-то и что-то, а только он единый. Только он. И когда ты делаешь усилия, приходишь в результате этого, тогда ты говоришь, что действительно есть одна власть. А пока это даже не твоя власть. Пока наше положение таково, что мы находимся в состоянии обывателей. Что значит обыватели? Я существую, все, я хозяин, нет никого, кроме меня, это называется обыватель, хозяйчик. И все. Если уже есть я и он, ну, это уже духовное.

0: ощущает, только хочет, чтобы Творец наполнил его. Вот его желание получает в момент, когда ощущает реальность духовных наслаждений. Он желает их. Это уже две власти. Две власти — это раскрытие. У нас нет ничего, даже своего управления. Даже свое управление мы не раскрываем. А так, животное состояние. Называется хозяйчик, обыватель. Чем это отличается от животного? Ничем. Если бы не точка в сердце, только добавка зависти, ненависти, почести, знания. Эти вещи тоже находятся не случайно в человеке, только чтобы привести его к развитию направления точки в сердце, чтобы он увидел необходимость. Ну, конечно же.
1: Так вот это вот требование сохранять состояние подъема, это требование, что из ло лишма приводит к лишма?
2: Требование сохранять состояние подъема. К самому состоянию не ты приводишь. И не ты приходишь к этому, а свет, который воздействует на тебя. Но когда ты находишься в состоянии подъема, когда тебе дали это, и дали тебе сейчас осознание контакта с Творцом, теперь, когда у тебя есть сила, есть ощущение, что ты находишься в контакте с этим, тебе стоит к этому состоянию присоединить постепенно, осторожно разные желания, мысли, разочарования. И все, что у тебя есть, присоединить тоже к этому. И тогда ты усиливаешь состояние подъема, в котором как бы ты участвуешь. Ты также должен во время подъема больше учиться. Ибо с помощью этого состояния ты выясняешь больше вещей, ты расширяешь свою кли. Но сохраняя то же состояние.
1: Ну, скажем, после того, как приходит состояние падения, это может привести к тому, что я отвечаю за него?
2: То, что потом ты приходишь к состоянию падения, не говорит, что оно должно прийти. Ну, то, что ты упал, упал. Ты привел к этому. Забыл. О том, чтобы все время прилагать усилия, чтобы оставаться в подъеме. Ты захотел отдохнуть немножко. Только наслаждаться без усилий. И тогда ты падаешь. И проходит несколько часов, может быть, несколько дней, пока ты чувствуешь, что ты упал. Но упал ты в ту секунду, когда перестал прилагать усилия. Но пока что все еще окружающие света, пока это приходит, есть еще такое время задержки. И человек не сразу чувствует, что он упал.
1: Должен ли сказать, что Творец забросил меня в это грязное место?
3: Абуре афпам ломапилет адам лимакома тиновит. Афпам.
2: Творец никогда не сбрасывает человека в грязное место. Никогда. Лавит адам лимацав атов биотер. Желание получать, оно всегда постоянно привести человека к наилучшему состоянию. Я не знаю, что ты подразумеваешь под этими словами. Может быть, это правильно, но я не слышу. Нельзя говорить, что Творец сбросил меня. Да.
1: Ну вот он же пишет, нет никого, кроме него. И мысли, которые... Да, я возвращаюсь как бы в состояние свиньи. Он пишет, что я должен сожалеть, что Творец завел меня.
2: Ты слышишь, что ты говоришь? Я сожалею о том, что я пришел к состоянию, когда Творец дал мне такие мысли. То есть Я привожу к этому. Свет никогда не приводит к падению напрямую.

0: Конечно, да, но не напрямую. Все-таки желание насладить творение каждую секунду. Поэтому я говорю, я не совсем понимаю, что он имел в виду в этом предложении. Да.
1: А что такое, что он пишет, что надо охранять вообще состояние подъема от чужих людей, посторонних, что надо охранять как бы с глаза, чтобы не навлекли?
0: Что такое с глаз?
2: Анахну биолам шилану.
0: Мы в нашем мире
2: миштамшим бе кешер хатем ашени. Ве кешер азеу.
0: Используем связь друг с другом. И вот эта связь из наших келим. Из одного кли моего есть отношение к твоему кли, и это отношение называется зависть, ненависть или любовь. Отношение между кли может быть положительным, а может быть отрицательным. А отрицательное отношение между келим называется дурной глаз. Это в материальном. И у этого есть силы, есть очень большие силы. Психологические, скажем так, на уровне этого мира. Так же, как человек может убедить себя. Просто психологически держать себя больше, сдерживать себя больше, или наоборот, принизить себя. Это действует и на его здоровье, и настроение, на все. Так и другие люди могут влиять на него. И это называется дурной глаз или сглаз в материальном. Есть в этом много всего, но это относится только к материальным вещам. Нет в этом ничего духовного до такой степени, что один может даже привести к смерти другого. Но это все равно все еще материальное. А в духовном дурной глаз называется относительно Творца. Как ты смотришь на его отношение к тебе? Это называется либо добрый глаз, либо дурной глаз, злой. Как мы говорим в этом мире, видеть все, смотреть на все добрыми глазами. О чем ты спрашиваешь?
1: А что значит, он пишет, удерживать это внутреннее состояние, скрывать подъем от других людей?
0: То есть человек, чтобы не причинить себе вред и не причинить вред другим, должен всегда скрывать свое духовное состояние от внешних людей. Почему? Чтобы и у них не вызывать зависть. Этим ты опускаешь человека, который находится рядом с тобой, с хорошей ступени на плохую. Ты даешь ему такую приманку, такой соблазн, показываешь, что у тебя есть что-то такое хорошее, а у него нет, и у него нет выбора, его килим не защищены сокращением или экраном, и тогда он начинает завидовать, ты этим его опускаешь с его ступени. Прежде у него не было зависти, он относился согласно своему уровню, своей ступени, ко всем хорошо и по-доброму. Поэтому тебе нельзя вызывать в нем дурной глаз. Нужно считаться с товарищами, которые находятся на определенных уровнях исправления, небольших. И нельзя кому-то раскрывать другому действительно то, что у него в сердце относительно Творца, то, что есть у тебя в сердце относительно там начальника на работе или в семье, нам это не важно. А то, что есть в килим, нельзя показывать. Это называется зацепка для внешних.
1: Тогда что же пишет, что есть внешние? Там страсть, зависть.
0: Есть внешний клипот, внутренний, внутри человека. Когда человек относительно самого себя тоже может смотреть на себя дурным глазом или внешне относительно постороннего человека, вообще кого-то постороннего.
1: А что же это, что нужно завидовать товарищу?
0: Он пишет, как нужно остерегаться этого посредством скрытия. Не Творец скрывает, я скрываю. Тогда я должен скрывать даже себя от самого себя. Да, себя от самого себя я должен скрывать. То есть у меня есть такие желания, такие вещи, которые я не использую, и я скрываю от них мою исправленную часть. Это то, что происходит в духовном парцуфе. Есть желания, в которых получают ради отдачи, есть желания, которые вообще не трогают. Они находятся под защитой и в сокращении. То же самое и не в одном парцуфе, где есть две части, а относительно внешних людей в этом мире тоже нужно делать то же самое. И это по двум причинам. Чтобы не причинили вреда мне, и чтобы я не причинил вред им тем, что я обижу их завидовать. Если я привожу к этому, то я теряю от этого. Что они могут сделать? У них есть определенная ступень исправления. Они могут относиться ко мне как к равному, но вдруг они видят, что я такой. Если я всем сейчас раскрою, что ты находишься на ступени там, ну не знаю, и все узнают. И есть здесь действительно люди, которые находятся намного выше других. Это тогда уже будет зацепка для внешних. Так лучше сказать, что нет ничего в Нейбарухе, нет ничего. Ну, так все они такие. Ну.
1: Так все-таки что же значит, что я должен завидовать товарищу?
0: Так же и внешний групп, когда они смотрят на нас, как мы говорим и что мы делаем, у них нет особого такого уважения к нам. Нет. Этот интернет делает так, что они как бы находятся внутри и чувствуют, о чем мы говорим, и видят, на что у них там есть, о чем они там говорят. Они сами-то никто и ничто. И очень хорошо. Пусть думают так, лучше так, чем вызвать в них. Если ты вызываешь у них положительную зависть, что они хотят быть как ты, это хорошо, но здесь может быть также и негативная зависть. Тогда потеря будет очень большая. Это не стоит. И сказано скромным мудрость, поэтому нужно скрывать. Сказано раскрытие пяди и скрытие две. Человек должен скрывать эти вещи.
1: А вот я нашел вот это вот там, где говорится о шхине в изгнании, что человек должен сожалеть и пусть скажет то, что я совершил преступление из того, что Творец сбросил меня от места святости в помойку, в отхожее место, да, куда выбрасывают мусор, отходы. Он все же представляет, как будто бы Творец сбросил меня.
0: То, что я совершил прегрешение, потому что Творец выбросил меня в грязь и мерзкое, низкое, презренное место, да? Почему Творец меня сбросил туда? Ведь Творец — это свет, он добр, творит добро всем, я не меняю, добр в каждом состоянии. Как может быть, что этот свет выбросил меня сейчас в это отхожее место? Он изменился или нет? Нет. Да или нет? Нет. Как же может быть, что так произошло? Ну?
1: Видимо, не дает уже того же света.
0: Что значит не дает того света, если свет не меняется? Ты сказал. То есть причина в том, что человек не может удержаться в этом положении. Не сваливай все на Творца. Это то, что я хочу сказать. Потому что ты можешь сказать, да, ну, Творец сделал мне так, ну, что я могу сделать? Сейчас я посижу спокойненько, потом у меня обратно поднимет. Нет, с его стороны никогда не было. Поднимают святости и не опускают. Не может быть с его стороны никакого действия, которое бы привело к падению. А, твои ступени, подготовки, новые состояния, может быть, вынуждают тебя. Ну, все это хорошо, но ты не говоришь, что это приходит от Творца. Ну, а это находится сейчас, в моем строении, сейчас я должен упасть. Это тоже вопрос. Что значит в моем строении находится, что я должен упасть? Короче...
1: Какое управление привело к этому?
0: А, ты спрашиваешь, это из управления. Есть одна власть. Как может быть, что я нахожусь в падении, в подъеме, да? Когда ты находишься в падении, ты не находишься под одной властью, ты находишься уже под двумя властями. Ты можешь сказать и о клипе, ведь и клипа — это тоже власть Творца тогда, и я власть Творца. Если ты говоришь, так ты находишься же в одной власти, ведь там нет тогда подъемов и падений. Не связывай тогда два этих состояния вместе, а не одно. Ты не можешь из состояния нынешнего, в котором ты сейчас находишься, говорить о гмартикуне, или говорить, что в этом мире тоже есть состояние, как в гмартикуне. Нет, относительно тебя нет. Так как ты эти вещи связываешь? Это удивительно. Так же, как человек на улице говорит, нет никого, кроме него. О чем ты говоришь? Где, что? Нет никого, кроме него. Давай я тебя ущипну. Да, давай посмотрим, что ты сделаешь. Что значит нет никого? Ты следуешь согласно тому, что ты просто болтаешь, или ты чувствуешь своих килим? Если ты говоришь, что ты находишься в падении, то ты не находишься в нет никого, кроме него. Значит, ты не находишься в одном месте, а ты находишься в двух желаниях. Две силы воздействуют на тебя, по крайней мере, если это вообще духовное. Если ты, скажем, упал и находишься в клипе и в святости, одно относительно другого ты оцениваешь, это значит, что нет никого, кроме него. Это уже две власти. Ты просто так болтаешься между ступенями, или бесконечность, или меньше, несколько тысяч ступеней, это то же самое. Нет. Что значит нет никого, кроме него? Где ты находишься? На какой ступени? Там в Бия, или в клипе, или еще где-то?
1: Нет, то, что я пытаюсь понять, как я должен подходить к такой учебе.
0: Ты должен подходить к учебе всегда так, что ты хочешь прийти к состоянию, что действительно нет никого, кроме него. И держаться за это как можно сильнее. Если ты пришел к этому, то остерегайся падения, приложи все усилия, чтобы удержаться. Как только ты начнешь получать помехи, понятно. Но не думай, что эти помехи, что Творец хочет тебя сейчас сбросить. Он хочет усилить тебе связь с ним, поэтому добавляй тебе сейчас помехи. Эти помехи никогда не бывают больше, чем ты можешь их преодолеть. Ты должен верить, что каждый раз, когда он сейчас добавляет тебе помехи, чтобы ты еще больше усилил связь. А если ты говоришь, а, он сбросил меня, тогда ты уже находишься в двух силах.
2: Есть
0: несколько вопросов. Может ли быть положительная зависть в духовной работе? Может быть, конечно. Это как и в нашем мире. Есть зависть, когда я хочу быть богатым, как он. А есть зависть, когда я хочу, чтобы он тоже не был богатым. Тогда я не буду страдать. Вот еще один умник, как ты. Если мы должны быть уверены, что наша реальность — это то, что мы получаем от Творца, это самое лучшее, то как мы можем просить еще что-то? Что значит «самое лучшее»? Он тянет в свое состояние гмар-тикун, как будто все хорошо, все красиво, все прекрасно. Где? Люди запутаны.
2: Гамкин Женя Мимоскова Хахам.
0: Еще Женя из Москвы, умник. Когда я все время пребываю в борьбе с самим собой и не даю своему эгоизму абсолютно никакой свободы, я нахожусь в усилии и в связи с Творцом. Я не знаю, что значит. В чем он все время борется с собой? Это должно быть, как говорит Бали Сулам, я и то действие, которое сейчас совершаю, и состояние, то есть и Творец, должны быть вместе. Состояние, которое я сейчас проявляю, чтобы соединить все эти три точки вместе, называется усилием. Я не знаю, в чем он там борется с собой. Может быть, он должен там держать диету, а ему хочется что-то поесть. Ну, тоже борьба. Вопрос. Если у человека все хорошо в жизни, кто-то из Америки спрашивает, и он радуется, но не чувствуют связи с Творцом, является ли это падением. Кот так лежит на солнышке, все хорошо, прекрасно. Что ты хочешь от меня? Для меня это подъем, правда. Опять же, зависит относительно чего мы проверяем подъемы и падения. Это не зависит от ощущения вообще. Ощущение должно быть результатом этого. Это же называется учеба лишма, а не лишмо. Лишма называется, что ты обязан. После того, как ты достиг слияния, ощутить особые вкусы, которые в этом есть, вечные наслаждения, которые находятся в этом. Этого человек должен достичь. Если ты прикладываешь усилия, тебе кажется, что ты все время борешься, у тебя есть страдания от этого, то ты не находишься в состоянии «он, имя его едины». Когда кли подобно свету, и ты стараешься быть с ним в слиянии, то это не с ним. Это верно. Но не следует проверять свои ощущения только по получающим килим. Также тут вопрос о сглазе. Есть вопрос Юды из Парижа. Да.
1: Вы говорите, что в каждый момент надо воспринимать желание, которое есть у меня, как вещь, которую он дал мне, чтобы наполнить их вместе с ним. Молиться, может быть, просить, чтобы у меня были другие желания одновременно, наполнить, связать с ним, потому что он дал мне их. Самый лучший состояние для меня сейчас, несмотря на то, что я знаю, что это эгоистический подход.
2: Нет.
0: Здесь есть один спрашивает, что сказал Бали Сулам, если бы
2: Шуалим аль Шмират а-Шаббат. Они рацелагит
0: Тут спрашивают о соблюдении шаббата. Я прежде всего интересно, как человек слушает нас и спрашивает такие вещи. Мы относимся ко всем заповедям, что их нужно соблюдать. Я надеюсь, ты слышишь. Все заповеди мы должны соблюдать, чтобы организовать вокруг себя правильные внешние рамки, которые помогут нам во внутренней работе. Ладно. Учимся.
1: Поделимся впечатлениями урока, что мы берем отсюда в работу в десятке.
3: Ну, айти омер эзе ши итрашмут хазака клапе леварер кол азман эта тарашут.
0: Очень сильное впечатление относительно того, что выясняет все время власть, какая власть действует, управляет, вообще существует. Я Творец, может быть, не то и не другое, только Творец. И все время человек должен быть в этом. Это говорится о внутренней работе, и все время находиться там в подъемах и падениях. Ну, и там мы переходим от одной власти к другой власти. Не дай Бог, вернемся.
1: То, что меня зацепило для работы в десятке, это все время представлять себе состояние подъема, а это есть усилие быть все время в слиянии. А что такое слияние? И Рав говорит так: все время представлять себя в состоянии подъема. Если я делаю анализ и проверяю состояние, это не должно ни в коем случае не привести к моему состоянию. То, чтобы я не потерял ощущение подъема, если слияние. Это вещь очень важная, это усилие, потому что ты чувствуешь, с одной стороны, большие получающие килим, а с другой стороны, ты должен выразить относительно десятки что-то совсем другое. И это вот центр, да, вот центральный момент.
0: Статья говорит о двух принципах, вокруг которых все движется власть. Что существует в мире человека? Если есть власть многих и власть личности, то есть есть как бы две власти, я и Творец, это духовный уровень, есть только Творец, я выясняю, сколько я могу, отношения между нами. Есть, если есть только одна власть, только Творец, то человек уже находится в этом. И работа только как бы остаться в этом.
1: Да, урок был очень такой богатый, там много было разных тем. Рав затронул главным образом того, что то, что я взял, что все вот эти вот состояния происходят в одном теле. И Творец никогда напрямую не приводит к падению человека. Это как бы окольным путем происходит. И прямой фактор — это как бы желание получать человека. Ну, как Ишай сказал. Да, то, что касается властей, или я только разумом представляю себе, что есть только власть единого, или уже на практике там я хозяин, или действительно как бы есть две власти. Там был интересный момент, да, то, что касалось глаза. Рав сказал, что если нам удается возбудить позитивную зависть, да, в наших товарищах, это хорошо. Но если, не дай Бог, это отрицательная зависть, то это самое худшее. То есть тут проигрыш огромен. Поэтому стоит скрывать то, что есть в килим человека, да, то, что касается Творца.
4: Айн рава, айн това.
0: Да, тема с глаза или доброго глаза. Я могу причинить вред товарищу, если я буду рассказывать ему, что я чувствую относительно Творца, и могу причинить ему вред, потому что я приведу к падению с того состояния, в котором он находится, и это повлияет также и на меня. И поэтому следует скрывать это и от внешних людей, и от товарищей, и даже относительно себя, как я слышал, есть в духовном парцуфе такие неисправленные части, и человек должен также скрывать это от самого себя. А все, что связано с состояниями подъемов, падений, нужно остерегаться во время подъема, потому что когда во время подъема я прекращаю прилагать усилия, сразу впадаю в состояние падения.
4: היה הרבה על ביקורת, שגם בזמן הביקורת, גם כשאדם נמצא בביקורת...
1: то, что касалось анализа, проверки, что когда человек проверяет, да, он находится все равно перед Творцом. Да и вообще, когда человек анализирует, он как бы спускается на животное состояние. Хотя это происходит и в разуме, но все равно это как бы уже животный уровень. И вот само по себе усилие не связано вообще с анализом. Само усилие должно быть в том, чтобы подниматься над этим.
0: Я слышал, что усилие — это быть в слиянии с Творцом. Усилие в этом.
1: Как только ты проснулся, ты сразу должен постараться найти контакт с Творцом. И еще если человек может выпасть, да, во время проведения анализа.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, хаверим якарим, шалом, кли олами.
0: Мы приветствуем всех, приветствуем мировое кли. Мы продолжаем дальше. Еще один урок, особый урок. Наука Каббала. Сейчас мы будем изучать еще один фрагмент науки Каббала. Это потрясающая серия уроков Рава о строении миров. И стоит обратить внимание на этот урок. Ну, конечно же, каждый урок особенный сам по себе. А то, что особенного, то, что Рав учит нас введение в науку Каббала или учению 10 сферот, почему мы так любим это все слушать, потому что у Рава ни один из уроков не бывает таким сухим, да, какая-то такая учеба. Всегда он вносит и чувства, и подход к учебе, и где мы находимся во всей этой системе. Это то, что особенного, это то, куда Рав нас ведет. Поэтому обращаем внимание во время урока, что сейчас мы будем смотреть, то, как Рав связывает строение, творение и нашу внутреннюю работу. Потом вернемся к этому еще раз. Это будет часть того, что, на что мы хотим обратить внимание на этот урок, как Рав связывает строение, творение и нашу внутреннюю работу.
2: Но прежде чем мы посмотрим урок, давайте вспомним, что мы сейчас изучали на первой части урока, что есть у нас зерно, которое мы получили от Творца, это точка в сердце. И мы должны поместить это в землю, чтобы из этого выросло дерево, прекрасное дерево с плодами, и чтобы грешники в нас не вытащили это зернышко из земли, и мы тогда потеряем все. Чем важна для нас вот это введение в Каббалу, которое мы учим? Баля Сулам написал это введение как законодатель. Он дает нам изучать высшие законы и говорит, что там есть желание получать, есть желание отдавать, и когда Малхут понимает это, она не хочет получать для себя никогда. И это закон, который определяет Малхут свыше, и это доходит до нашего мира, этот закон. И в нашем мире у нас нет ощущения отдачи вообще. Мы родились с желанием получать. И откуда, и как мы можем это достичь. Поэтому нам даны вещи, где мы можем это сделать. И Баля Сулам говорит нам, что когда мы очень хотим узнать, почему, потому что вот это зерно в нас, это семечко в нас, оно хочет знать, оно хочет узнать, как я вырасту в духовном, как душа вырастет, что я делаю с этим. И тогда мы получаем от Рабаша, он раскрывает нам ту работу, которую мы должны производить с нашей душой, работу, с помощью которой мы начинаем понимать, какие этапы мы должны пройти, как мы должны работать с нашей душой. Но еще до души, что Леор Гур спрашивал на том уроке Урала, что мы делаем перед уроком, вот, когда мы встаем, и что мы делаем, как мы готовимся к этому, чтобы мы не упустили ни одного слова, чтобы наша душа выросла, чтобы это было. И он учит нас, как мы это делаем в группе, что дает нам группа. Рав буквально как отец проводит нас через все состояния, все вопросы, которые мы задаем ему. И сегодня мы посмотрим, как Рав учил нас, и насколько мы выросли, насколько мы можем взять это и буквально реализовать. Реализовать в группе, реализовать в нашем продвижении. Бенце, прочитай, что сказал Рав о намерении перед учебой.
0: Четвертый отрывок. Главное для нас — это стараться быть связанными, насколько только возможно, чтобы уподобиться все больше и больше высшим парцуфом, высшим килим. Мы надеемся, рассчитываем на свет, что с помощью наших усилий быть ближе друг к другу, он и свяжет нас на самом деле, отменит границы, отменит личный эгоизм каждого, соединит нас в десятках, в сотнях, в тысячах. И так мы будем пользоваться светом, так что он соединит нас в такие килим, что в них уже свет появится внутри кли, и тогда мы станем связанными и с килим, и также и со светами.
2: Сколько сил дает нам группа, когда мы находимся в состоянии аварии. Мы чувствуем, насколько товарищи горят. И это дает нам возможность почувствовать эту силу и держать веру выше знания над животным состоянием, которое мы получили. И это очень и очень важно, чтобы мы использовали это, и чтобы мы не упустили вот этот рост нашей души, чтобы мы смогли все время расти, не останавливаться. И это ускорение времени, о котором говорит Бааль Сулам, это то, что ускоряет время. Давайте посмотрим клип. Творец хочет светить всем, чтобы высший свет, он светит всем. И килим, который мы должны достичь, это зависит от нас. Давайте посмотрим клип. Клип номер 6. Как Творец хочет светить всем.
0: Высший свет наполняет все мироздание, и нет никакого различия в различных желаниях, которые есть и раскрываются в этом мироздании, светят всем равным образом. Но сами по себе желания, когда они получают свет в соответствии с их свойствами, насколько они соответствуют или отличаются от света, то в соответствии с этим они ощущают, что в свете есть изменения. И они осознают это или не осознают, что вот эти различия — это они сами создают, а не то, чтобы высший свет имеет какие-то отличия. То есть Творец хочет светить всем. Он хочет, чтобы все получали его отношения равным образом, как добрый, несущий добро. Неважно, маленький, большой, каждый, чтобы на все 100% заполнился. И тот, кто еще не может получить это наполнение полностью, именно потому, что его желание получать пока еще не настроено правильно на свойства света. А сейчас мы будем смотреть урок. Так возьмем листочек бумаги и будем записывать, какие вещи Рав нам объясняет, что касается строения мира, мироздания, миров, которые помогут нам потом в духовной работе. Какие вещи нам Рав объясняет, то, что касается мироздания или миров, то, что помогает потом в духовной работе. Давайте смотреть вместе урок. Мы с вами учили, в принципе, ту часть, которая называется как? Мы говорили о том, что вся материя творения — это желание получать, желание наслаждаться. И это желание создано свыше с желанием наслаждать Творца. Светом был создан вот этот материал, материя, желание получать. И вся материя мироздания — это желание. И в духовных мирах, и в нашем мире нет ничего, кроме желания наслаждаться. В духовных мирах это желание приобретает различные формы, в нашем мире тоже приобретает различные формы в виде мыслей, желаний, сил, вещи, которые мы ощущаем меньше или больше, находятся на разных уровнях реальностей этого мира и также в силах и желаниях и мыслях, и также на более нижних уровнях. Это материал неживого, растительного, животного, то есть элементы, клетки, которые находятся только в существовании, в поддержании собственного существования, как неживое. Потом растительное, у которого есть уже некоторая форма существования самостоятельная. Животное — это у него уже есть личные, частные движения. А говорящий уровень, там есть уже ощущение прошлого, и настоящего, и будущего. Это мы еще будем изучать, он эти все вещи объясняет. Бальсулям, ну, в других еще предисловиях, кроме введения в науку. Так вот, желание получать — это все материя творения от начала и до конца, нет ничего другого. И все мы говорим, все, о чем мы говорим, все, что кроме Творца, это желание получать. И вот это желание получать, оно, это желание получать, наполняется светом, который исходит от Творца, и форма его наполнения делится на две части. Или он может заполнять себя, или он может заполнять себя намерением ради получения, да, чтобы была там личная выгода, и тогда желание получать находится на уровне того, что называется этим миром. Это то, что мы, и то, что вокруг нас. И желание получать может наполнять себя с намерением, что его наполнение есть только средство, чтобы привести к наслаждению Творца. И в этом он находится в подобии по форме с Творцом. Он хочет доставить наслаждение человеку. Тогда вот эта форма наполнения называется духовной формой. И поэтому тот, кто находится в таком состоянии, называется, что он находится в духовном мире. В соответствии с этим есть у нас два, в принципе, состояния. Состояние этого мира и состояние духовного мира. Или получать ради себя, или получать ради Творца. Обычно два этих действия делятся так, что мы называем это «получать для себя» называется преступлением, нарушением, а ради Творца — заповедью. А что, в принципе, что является пользой на самом деле? А польза в том, что Творец, именно потому что Он сотворен в желании получать, может получать в свое желание получать только маленькую одну порцию наслаждения. И в этом он остается как бы отделен от Творца, от вечности, от совершенства. А если он работает не ради себя, но на пользу Творца, ну это только такая фраза такая. Он не находится в этом, не то, что он не погружен в свои желания получать, но работает над отдачей. Но проблема тут, она проблема психологическая. Как это может быть, что я буду раздавать? Мы не говорим это так, как на уровне этого мира, но если человек выходит из своих килим, он может приобрести вместо них килим, который называется окружающий килим. И тогда вместо того, чтобы получать одну маленькую порцию, да, когда он пытается заполнить себя, он может получать бесконечное наполнение, неограниченное. То есть он уже не ограничен внутри своего кли, а приобретает кли всего мироздания. И кроме этого, этим он становится подобным Творцу. А когда становится подобным Творцу, это значит, что он становится практически как он. То есть человек поднимается со состояния творения на состояние Творца. То есть он становится как Творец. Мы сейчас пока что говорим об этом, ну, так совершенно сухим таким образом, ни у кого пока еще нету вот этих состояний, и понятий, да, того, что происходит с нами, когда мы переходим из одного состояния в другое. Действительность выстроена таким образом, что души проходят кругообороты в течение разных кругооборотов, начинают с душ раскрываться вот это вот желание к духовному. И тогда человек начинает получать постепенно ощущение, что существует желание не совсем к этому миру. И таким вот образом его подталкивают к тому, что он начал приобретать экраны. Мы с вами учили... Я сейчас пройду еще раз все, что с Творца исходит свет, ор, этот свет создает кли и наполняет его, и из того, что наполняет его, кли получает свойство света и хочет это, хочет тоже возвращать. Вот это кли называется хохма. Кли, который хочет возвращать, называется кли бина. Бина потом думает, а что же я могу вернуть? Я могу вернуть только одно, только наслаждение могу вернуть. Если я немножко получу для того, чтобы он наслаждался. То этим я могу быть в отдаче ему. И это кли называется зеранпин. Или мы говорим, что вот это стадия шорош, корневая, вот это первая стадия алиф, бет, гимел. И потом он хочет получать все целиком ради получения. Это малхут, это четвертая стадия, далет, хочет получать все, потому что чувствует, что в третьей стадии, что для него самое естественное, это получать. И вот это вот малхут, именно потому что она выбрала из двух вот этих вот желаний то, что было до нее в этом состоянии третьей стадии. Она выбрала для себя то, что она хочет получать. Почему? Свет исходит от Творца. Желание получать в первой стадии от света происходит. Желание отдачи во второй стадии тоже от света. Третья стадия тоже состоит из первой стадии, второй стадии. И желание получать, и желание отдавать. И она выбирает из третьей стадии, что она хочет получать. Она сама выбирает. Именно поэтому желание, которое есть в четвертой стадии, это самостоятельное желание, и поэтому называется малхут, царство, творение. Самостоятельное желание. И потом то, что происходит у нас, происходит уже вот именно с этим желанием. Нет больше уже развития вот этих стадий, но только теперь малхут развивается. И как она развивается, если она получает свет из предыдущих ей стадий, из корневой, первой, второй, третьей, из третьей, четвертой, все она берет внутрь себя, и тогда она включает в себя все вот эти вот части. Получается, что малхут состоит тоже из таких частей шорош, алеф, бет, гимел и далет. Только если вот эти вот стадии, которые до нее называются стадиями, Вот это называется стадии. То внутри четвертой стадии, внутри Малхут, вот эти состояния называются уровнями Авиюта. Авиют. То есть уровни сил желания. Насколько желание больше, сильнее, то шорош самый слабый, то четвертая стадия тут самая сильная. Так мы учили, что Малхут, которая получила весь свет внутрь себя, называется Малхут или мир бесконечности. Эйнсов. Почему? Потому что получает без каких-либо ограничений, без границ, а именно тем, что свет наполняет ее и снова дает ощущение, кто он дающий, а Малхут только лишь получающая. Тогда она чувствует, что она полностью противоположна свету. И тогда Малхут, так как она и получала этот свет внутри себя и называлась Малхут бесконечности, то она изгоняет свет из всех своих стадий. И это действие называется первое сокращение, цимцум алев. Тогда после этого действия, первого сокращения, она остается пустой. Это называется, вот это называется сокращением. А вот это уже называется мир сокращения, где Малхут остается пустой. А потом она уже думает, ну хорошо, в этом состоянии, хорошо, я не получаю, я не наслаждаюсь и никого не наслаждаю. Что же я могу сделать, какое-то действие? Тогда она делает расчет, как сделать. Если я получу только с намерением, что мое намерение будет для того, чтобы отстранить наслаждение, как было примерно в четвертой стадии, в третьей стадии, извините. Так я получу, может быть, чуть-чуть, потому что я должна соблюдать, чтобы я не наслаждался за себя, чтобы он наслаждался. Тогда я таким образом, подобно ему, сколько я могу получить внутри себя, этим я буду полностью похоже, подобно Творцу. Вот это вот значок подобия. Подобно Творцу. Что это значит? Что я вот в этой вот части себя, может быть, я не получу всю, то есть часть останется пустой, но часть будет заполненной. И в этой части я буду полностью подобный ему, и этим я поднимусь над из того, чтобы быть творением, стать подобным Творцу. И, может быть, за счет разных других действий потом я смогу, может быть, еще так вот постепенно заполнить себя до конца. Так что я смогу когда-то быть, так она думает, полностью получить внутрь свет, а я буду заполненный, и он будет заполнен мною. И это будет полностью, да, творение, будет равен Творцу. Это, в принципе, цель творения. Прийти к такому состоянию. Состояние, когда Малхут полна всем светом, называется состоянием, первым состоянием. Состояние, когда Малхут работает над собой. Да, из первого состояния. Первое состояние — это Малхут заполненная. Второе состояние — это исправление. Когда Малхут думает, как получать ради отдачи полностью.

0: И второе, она в отдаче.
1: Она получает как творение, то есть не упускает ничего, и также при этом подобно Творцу.
0: Это называется концом исправления. Мы находимся, естественно, во втором состоянии, а вот это вот третье состояние. Так вот мы, конечно же, учим и немножко о первом состоянии, состоянии бесконечности. Мы также немножко учим и о третьем состоянии, третьем, то, что должно быть. Но, в принципе, мы изучаем исправления, которые мы должны делать. И все эти исправления каждый из нас должен проделать. Почему? Потому что каждый из нас, он маленькая часть из вот этой вот Малхут. Вот это Малхут в конечном счете, вот это Малхут. Она делится, вот это Малхут делится на 600 тысяч частей. Частей. Где каждая часть называется еще душами. И каждая часть должна произвести свое исправление. Еще каждая часть делится еще на несколько частей, и еще несколько частей. И получается, что в итоге вся наша работа, вся наша жизнь, жизнь и смерть, все, что с нами происходит на протяжении всех тех лет, когда мы есть и там в этом мире или не в этом мире, приходим, уходим, это все только время исправления. Время исправления. И в конечном счете это то, что мы исполняем, осознавая или не осознавая, да, находясь в сознании, без сознания. Все это исправление. Эти исправления над всеми душами, все души должны пройти на протяжении 6000 лет. С нуля есть тут 600 тысяч лет. Ой, извините, 6 тысяч лет. Каждая душа. Это исправление. Так что в конце 6 тысяч лет душа должна пройти, каждая душа проходит в разных видах, но каждая должна прийти, да, на вершину. А это называется целью творения. Эти состояния, состояния, которые происходят в нас, не прекращаясь, даже без какого-то желания с нашей стороны, мы на это не влияем и никаким образом тут активно не участвуем. Тогда вопрос, зачем мы это все учим, если все это приходит? Есть первое состояние, второе, третье состояние, и мы должны пройти эти состояния. Тогда зачем нам рассказывают об этом? Зачем они нам об этом рассказывают? Зачем вообще мы это все изучаем, стараемся понять? Именно потому, что вот этот вот путь, хотя вот этот вот путь в каждой душе, каждой душе у нее особый путь. И именно потому, что у каждой вот этой вот части в Малхут бесконечности есть уже своя природа, свой характер, то, конечно же, согласно этому характеру и природе, то, что здесь, в этом первом состоянии и в третьем состоянии, скажем, вот здесь я нахожусь, и вот здесь я нахожусь. Так вот здесь я нахожусь таким образом, что я еще не выстроил на себя экран, то есть намерение ради отдачи. Тут я уже с теми же самыми желаниями, но только уже ради отдачи.

0: То есть я приобретаю экран на каждое желание. И вот то, что было здесь. То, что мы знаем, что там, то тогда мы знаем, какие экраны, каким образом я должен получить и продолжать исправление. То есть вот этот график, как я пройду из первого своего состояния, с первого кругооборота, через все кругообороты, где я буду, до конца, он уже известен. Путь, с этим путем мы уже ничего не можем сделать. Мы не можем повлиять на наш путь, кроме скорости. Кроме скорости мы можем этот путь ускорить. И поэтому мы учимся. Именно потому что благодаря учебе мы приобретаем знание того, как мы можем ускорить исправление, время исправления. И вот эти 6000 лет пройдут у нас, скажем, в течение 2 лет. То есть 6000 — это 6000 ступеней. Я могу эти исправления вот отсюда и до сюда, вместо того, чтобы снова воплощаться в этот мир и проходить вообще совершенно такие трагические состояния и события. Это уже, Боже упаси, что только может произойти, да? То, что происходит с людьми и с нами. Я могу пройти вот эти этапы быстро и ослабить формы страдания так, что все вот эти страдания, все вот эти неприятные события, которые происходят с нами, они ведь приходят потому, что клей пустое и не может получать, потому что не хватает ему экрана. И если я работаю над экранами с помощью этой методики, которая называется наука Каббала, то тогда я, когда работаю с экранами, я не страдаю от пустого кли. Я страдаю от того, что у меня нет экрана. То есть я меняю страдания от страданий ненависти на страдания любви. И тогда я полностью освобождаюсь от всех страданий этого мира. С человеком не происходит страдания, если он стремится к духовному. Он совершенно чувствует весь этот процесс по-другому. И только ради этого, ради раскрытия Творца, быстро, в принципе, для этого мы и учимся, и это вся польза от учебы. Что мы учили после этого, да? Значит, мы сказали, есть первое, второе, третье состояние. Первое состояние — Малхут бесконечности. Третье — это конец исправления. Тут пока нам не о чем говорить, а то, что рассказывают каббалисты во всех книгах, они пишут нам о состоянии исправлений. То, что происходит с 600 душами, 600 тысячами душ и в течение 6000 лет. Мы будем учить, что такое 6000 лет, что такое 600 тысяч душ. Это особые числа, это не совсем так, как мы это представляем. Что еще мы учили? Что... Мы учили, то, что Малхут исправляет себя.
1: אז חברים, אז זהו, צפינו בשיעור של הרב, היו הרבה מאוד...
0: Ну хорошо, мы посмотрели урок Рава, было много вообще понятий. Конечно же, вы записали много вещей и вопросов, поэтому наши товарищи, да, которые в мировом кле, выставляйте знаки вопросов, чтобы мы могли к вам обратиться. И давайте начнем. Ну, конечно, сначала вопросы. вещи, которые возникли вдруг, почувствовали, что, может быть, что-то непонятно, да, нет ничего более благословенного, как вдруг вопрос возник. Ты раньше думал, я понимал, а теперь вдруг не понимаешь, как так вдруг, как такое может быть, если такие вопросы есть, то давайте, дорогие, давайте ваши вопросы здесь в зале и в мировом кле, пожалуйста. Вопросы, вопросы и вопросы. Да.
1: אני למשל לא הבנתי מה זה נקרא שאני.
0: Что я скажу? Я, например, не понял, что называется, что творение подобно Творцу. Что значит творение подобно Творцу? Мне вообще это непонятно. Может быть, это игра слов красивая. Но как бы на словах все там происходит, да? Да, ты присоединяешь слово к слову. Мне тут никто не мешает играть со словами. Что значит творение подобно Творцу?
2: Это всегда по-новому путает, по крайней мере, меня. Четыре стадии прямого света. Да, они делят кли на ступени авиюта. И он сказал, что авиют — это уровень желания, сила желания. Может быть, вы можете своими словами сказать, что вам помогло понять, что такое авиют. Да, прекрасный вопрос. У меня был такой же вопрос. Я понял из объяснения Рава, что состояние, которое проходит Малхут через свое развитие, когда она переходит из желания получать, в желание отдавать, потом использует оба эти желания, я получу немножко, чтобы быть как дающий. В итоге она решает, что она хочет все получить. И здесь, когда она хочет все получить, образуются степени авиюта, как объяснил Рав. Творец только дает, что такое я, что я только получаю, наслаждаюсь. И я хочу тогда быть подобным ему. Это все уже внутри Малхут, которая получила. Она получает все ступени авиюта, и я начинаю немножко получать, чтобы быть как он, дающий. Это вопрос тоже Бенца. Что значит быть как Творец? И отсюда она приходит к своему желанию далит, когда она получает все и наслаждается также и от состояния самого Творца. И здесь она производит цимцум, это ступень авиют. Если далит решает, я не использую ее, это делает, это создает разницу между мной и Творцом, и это стыд. Он только дает, я только получаю, я не хочу быть никогда такой. И это закон, который, то, что она хочет украситься, быть подобной Творцу, это желание становится законом в мирах, что нигде, ни в одном месте этот закон, и его нельзя нарушить. И дальше Раф объясняет, что происходит. Но это ступень авиюта, и она начинает работать со всем авиютом, как Раф объяснил. Это гальгальт, это весь авиют. Обнаруживает, что вот это малая мера, которую она получает, тонкую линию. Это недостаточно. Я только останавливаю свет своим желанием. Что же дальше? Я не использую это желание, потому что я хочу только получать и только самонаслаждаться. Она это переходит к следующей, третьей стадии. Сколько я могу получить от Творца? Свет хухма, чтобы доставить ему наслаждение. Затем, сколько я, насколько я могу уподобиться ему, это уже сак. Она видит, что не может получить больше хухма, и только уподобиться. И так вот эти ступени, которые она проходит.
0: Вопрос технический, небольшой такой. Как бы авиют — это в четвертой стадии или после четвертой стадии еще какой-то этап? Потому что так как он изобразил на схеме, есть четвертая стадия, потом внизу он написал авиют.
1: Нет, есть четвертая стадия, которая начинает развиваться, и здесь образуется степень авиют, когда она решает, что я принимаю весь свет, она пошла на это.
2: уже возникают степени авиюта.
0: В момент, когда все девять первых или четыре стадии включены в малхут, начинает развиваться. Вот и появляется эта тема авиюта. А до этого как бы все причины ее. Это то, что как бы снаружи от нее. И тогда начинается вот это вот драматическое развитие, там авиют, сопротивление, как вдруг появляется там борьба внутри нее, похоже, не похоже, могу, не могу, да, в этих четырех стадиях.
2: И все это еще перед сокращением. Вся эта борьба, все эти ступени еще до цимцума.
0: Да, потому что она как раз ощущает, нет этих пока еще вот этих состояний, понятий. Потом это все появляется как развитие. Но мы изучаем, когда она почувствовала стыд, то... Но вот эта градация развивается потом.
2: Кабью 9.
3: Thank you. My question is about Behina Dalit, stage 4, when Malhut decides to collect, to receive all the light, is the five levels of coarseness, is it contained in the light that
0: Malhut получает все это?
3: Can we say that it was contained in the light?
0: Авиют включена в свет, который Малхут получает в той же стадии. Но есть понятие авиюта света, есть понятие такое в учении десяти сферот. Авиют. Малхут в принципе ощущает себя в конечном счете. Желание получать, ощущать свои свойства относительно света. И согласно этому и производит весь этот расчет. Сколько может получать? 20%. Ну, это ради примера.
2: Раф объяснил вначале, что свет хочет дать всем, без всяких различий. Он хочет всегда дать весь свет, хочет всегда наполнить кли. Да, но что происходит? Малхут, она сама с помощью желания, которое развивается в ней, определяет, сколько света она может получить и какой свет она может получить. И когда она хочет получать и наслаждаться, это первое. Когда она хочет отдавать, вторая стадия.
0: То есть всегда есть этот порядок четырех стадий, или имя Авая, Юд, Кей, Вав, Кей. Что значит? Не просто так «я хочу», там «я не хочу». Все выстроено согласно свойствам, которые создали Малхут. Или четыре стадии, или девять первых, которые называются потом. Поэтому в соответствии с этим она все время продвигается. Еще вопросы?
2: Есть много вопросов. Выбирай. Вумен Мак 167.
4: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи. Такой вопрос. Раф сказал, что человек страдает от отсутствия экрана. Но если экрана у него еще нет, то как мы можем почувствовать его отсутствие? Что именно мы ощущаем в работе как недостаток экрана? Спасибо.
0: Ну, правильно, что мне не хватает экрана, но это уже серьезная вообще потребность. Это для этого мы учимся вместе, хотим привлекать свет, возвращаясь к источнику, чтобы что? Чтобы в конечном счете у меня появилось это желание. Желание тех желаний, которые этого мира, это наше базовое желание. Я хочу, чтобы во мне развилось новое желание, новая потребность. Это называется точкой в сердце. Точка 0000000, там сколько-то, и оттуда я хочу все время это все увеличивать. Давай еще последний.
5: Amigos, lo que cada amigo tiene que corregir es una parte especial de la Malhut. Entonces, ¿cómo es que nos ayudamos a acelerar las correcciones?
2: То, что каждый товарищ должен исправить, это особую часть, Малхут. Так мы можем помочь друг другу, чтобы ускорить исправление. Да, с этим вопросом мы выходим из рока. Как мы можем помочь друг другу ускорить исправление? Прекрасный вопрос. Это может быть даже заданием на день. как мы можем ускорить исправление тем, что помогаем друг другу. Итак, друзья, мы завершили. Сейчас споем и будем думать об этом в течение дня. Спасибо.

0: Строим духовное общество.
1: Хаверим икарим, бехелек аришон, нилмад шиур шел рав Лайтман митох.
0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 2 марта 2003 года. Урок основан на статье «Что такое предупредить больших о малых в работе». Статья находится в статье Рабаша, второй там, 1903 страница. Давайте вместе прочитаем эту статью. Что такое предупредить больших о малых в работе? Сказали мудрецы, объяви и скажи, чтобы предупредить больших о малых. И объясняет Раши, объяви коэнам, сынам Аарона, и скажи, два этих известия, почему нужно предупредить больших о малых? Чтобы они не осквернились. И следует понять, что нового в том, чтобы предупредить больших о малых, когда говорят о духовной работе. Ведь тогда все говорится в одном теле. В таком случае, на что указывает нам это, что должны предупредить больших о малых? То есть, кто такой малый, когда мы учим это в одном теле, кто такой большой? Что этим они хотят сказать нам? Что этим они хотят сказать нам, говоря, что нужно предупредить больших о малых? Известно, что усилия в работе, которые мы должны приложить в Торе и заповедях, вызваны тем, что мы родились с природой желания получать для себя. Поэтому во всем, что мы делаем, когда желание получать наслаждается от этого, нельзя говорить тогда, что есть в этом усилие, как мы видим в нашем мире, что никогда человек не будет сожалеть, если он голоден, и у него есть еда, запах, который он чувствует. Разве он скажет, что он сейчас будет делать тяжелую работу и прилагать большие усилия в том, что сейчас он собирается есть? Поскольку в том месте, где есть наслаждение, удовольствие, нельзя говорить, что есть работа и усилия.
2: И согласно этому следует понять, если Тора называется, что они жизнь наша и долголетие наше, то почему в таком случае говорят, что человек должен прилагать усилия в Торе? Разве есть кто-то, кто не хочет жить и наслаждаться жизнью? Как написано, они желание золота, золота червонного, а не слаще меда, текущего из сот. В таком случае, почему то, что мы соблюдаем Тору и заповеди, называется усилие? А ответ в том, что если бы наслаждение Торой и заповедями было раскрыто всякому, конечно, весь мир соблюдали бы Тору и заповеди. И это как написано в предисловии к учению десяти сферот. Предположим, к примеру, что Творец управлял бы своими творениями явным управлением. Так что, к примеру, всякий съевший что-либо запретное тотчас задохнулся бы на месте, а всякий выполняющий заповедь нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда какой глупец подумал бы о том, чтобы отведать вкус запретного, зная, что тут же потеряет из-за этого свою жизнь, как не помышляет он о том, чтобы прыгнуть в костер. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Как не может он замешкаться или оставить какое-либо материальное удовольствие, идущее к нему в руки, не получив его немедленно? Поэтому, если бы перед нами предстало явное управление, все живущие в мире были бы полными праведниками. И согласно этому следует спросить, почему у нас нет явного управления, а мы должны верить в вознаграждение и наказание? Разве бы не было лучше, если бы все было раскрыто? А ответ таков. Поскольку мы должны прийти к слиянию с Творцом и к совпадению по свойствам, из-за этого мы должны делать все ради небес. То есть ради отдачи, для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. А если награды и наказания в Торе и заповедях были бы раскрыты, не было бы никакой возможности делать ради небес, по причине того, что наслаждение заставляло бы человека соблюдать Тору и заповеди.
0: И мы видим, как наслаждение, которое раскрыто в материальном, несмотря на то, что это только лишь наслаждение, в свойстве тонкая свечка, относительно наслаждения, которое есть в Торе и заповедях, как тяжело человеку сказать, что все, что он делает, это ради отдачи. Иначе он отказался бы от материальных наслаждений, если бы не мог быть в намерении ради отдачи Творцу. Тем не менее, тем более в больших наслаждениях, которые заключаются в Торе и заповедях, конечно же, не было бы никакой возможности сказать ему, что если он не может создать намерение на отдачу, тогда он отказывается от них. Поэтому произошло такое исправление, что до того, как человек способен сказать о маленьких наслаждениях, которые находятся в материальных вещах, что он принимает их только при условии, что сможет создать намерение на отдачу, он находится под сокращением и скрытием и не видит никакого наслаждения. Но он должен верить, что это так. То есть, что человек должен верить, что Творец управляет всеми творениями, как добрый и творящий добро. И это, как написано в статье в Шамате, человек должен представить себе, как будто он уже удостоился совершенной веры в Творца, и у него уже есть ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром свойством добрый и творящий добро. То есть, что весь мир получает от Творца только лишь добро.
2: Из сказанного получается, что в то время, когда человек занимается верой в Творца, человек должен уделить определенное время тому, чтобы представлять себе, как бы человек ощущал себя в то время, когда удостоился бы близости Творца и увидел бы своими глазами благое наслаждение, которое приходит к нему и ко всем творениям, в каком бы тогда возвышенном состоянии духа он пребывал. И как бы он был весел и радостен. И необходимо продолжать представлять эту картину, чтобы и вера его была бы примером в знании и видении. То есть степень веры должна являться примером свидетельства и знания. И это великая работа, поскольку она является путем истины. И это, согласно сказанному, истина и вера, что означает, что его вера должна быть на пути истины. Именно из представления этой картины, что он обязан верить в величие веры в такой степени, как будто он явно видит это и верит своим глазам. Иначе говоря, в той же степени воодушевления, как если бы он воочию это видел, так он должен воодушевляться, когда он не видит, а только верит, что это так. Поэтому это называется верой на пути истины. То есть его вера на самом деле подобна знанию. она и называется истинной верой. Как написано, истина и вера.
0: А поскольку вся основа должна строиться на фундаменте веры, и вместе с тем нам даны разум и знания, чтобы осознать любую вещь собственным умом, следовательно, что вера противоположна нашей природе, согласно которой мы можем следовать разуму и не совершать неразумные глупости. Получается, с одной стороны, человек обучает идти путем разума и таким же образом вести себя с другими людьми. А когда человек начинает выполнять Тору и заповеди, ему говорят, хотя человек и должен следовать своему разуму, тем не менее, в отношении Творца нам дана вера. И мы обязаны верить верой мудрецов, идти именно таким путем, хотя он и противоречит разуму, как сказано, и поверили они в Творца и в Моше, раба его. То есть мы должны верить то, что говорят нам мудрецы, и не оглядываться на свой разум. Однако, поскольку это противоположно нашему разуму, у нас есть подъемы и падения. Иными словами, иногда мы способны верить словам мудрецов и представлять себе истину и веру, как сказано выше, когда вера в таком случае — это по-настоящему истинная вера, без примеси разума, и все в ней противоречит нашему сознанию и пониманию, и поэтому это называется истинной верой или простой верой, в которой нечего понимать, а все в ней выше знания.
2: Поэтому не в силах человека находиться всегда на одной ступени, а он находится в подъемах и падениях. Как сказал мой отец и учитель, почему называется принятие бремени высшей Малхут свойством веры, эмуна? Потому что она от слова омен, воспитатель, оменет, няня. И это как няня, которая постепенно растит ребенка, пока не вырастет его. Поэтому в то время, когда работают на основе веры, пока не удостаиваются вере в постоянстве, всегда вера является частичной. Поэтому во время работы есть подъемы и падения. То есть иногда человек может представлять себе величие и важность Торы и заповедей, и также величие и важность дающего Тору. Иными словами, в то время, когда он может представить себе величие и важность дающего Тору, тогда человек чувствует, что он находится в состоянии подъема. То есть он чувствует, что находится над материальным миром. И он смотрит на тех людей, которые тянутся за материальными наслаждениями, как животные и звери, которым достаточно этого пропитания, необходимого для их животного существования. Тогда как он чувствует себя, что он может получить пропитание, чтобы у него было удовлетворение в жизни, только от того, что подобает говорящему уровню. И как приводится в предисловиях, все достоинство, которое есть у уровня говорящей в человеке, заключается в том, что он способен получить ощущение Творца. И это не имеет отношения к животному уровню. Однако потом он снова спускается со своего состояния и падает под власть большинства. То есть он находится сейчас во власти самого себя, а не как прежде. Поэтому во время подъема, когда чувствует, что нет в мире ничего, кроме власти Творца, а он сам не имеет никакого значения, ведь он желает отмениться перед Творцом без всех условий, поэтому во время подъема человек находится во власти единственного, а во время падения человек находится во власти большинства. То есть у него уже есть две власти.
0: Но иногда человек падает в такое состояние, которое еще хуже, чем двоевластие. Потому что в то время, когда человек говорит, что есть две власти, два управления, человек все-таки верит, что есть Творец мира, и это власть одного. То есть Творец, он хозяин, и он делает то, что хочет. Но есть еще управление, еще есть одна власть. То есть человек тоже является хозяином, и он тоже делает в мире то, что он хочет. И человек хочет тогда, чтобы Творец обслуживал человека согласно его желанию, то есть чтобы Творец был представлен в распоряжении человека, и Творец служил бы человеку согласно указаниям человека. Однако намного хуже этого, когда страшно подумать, он вообще не верит в то, что есть Творец, который управляет миром. Получается, что у такого человека нет ничего, кроме одной единственной власти самого себя. Однако человек видит, что такое мнение есть у многих людей. То есть все говорят, что они являются хозяевами над самими собой. То есть каждый делает то, что ему необходимо, а то, что касается остальных, ему не важно. Потому что иногда, когда человек делает что-либо ради ближнего, он это делает из-за того, что ожидает, что товарищ вернет ему за это что-то взамен, что не будет неблагодарным. И это как написано в Зоре и приводится в стихе, о стихе, о милость племен порочность, ибо все, что делают они, не делают ради себя. То есть потому что получают взамен какое-то благо, и это называется властью большинства, то есть множество отдельных людей.
2: Выходит, что это не называется двоевластие, то есть власть Творца и власть человека. Получается, что человек еще верит в управление Творца. Тогда как если человек падает во власть большинства многих отдельных людей, получается, что он вообще не принимает в расчет Творца. И это, разумеется, состояние самое наихудшее. И из сказанного выходит, что прежде чем человек удостаивается постоянной веры, а это является подарком Творца, и это не во власти человека, он всегда находится в подъемах и падениях. И тогда человеку необходимо милосердие свыше, чтобы не сбежать с поля боя. И тогда порядок работы может быть только во время подъема, то есть в то время, когда он находится во власти святости. И тогда человек должен работать и быть внимательным, и думать о том, в каком состоянии он был во время падения. То есть во время подъема он может отдавать себе отчет и видеть разницу между светом и тьмой. Как сказано, что преимущество света и тьмы. Иными словами, тогда он способен выполнить то, что сказали мудрецы. Соотноси потерю от нарушения заповеди с платой за ее соблюдение и плату за нарушение заповеди с потерей от ее нарушения.
0: То есть во время подъема человек понимает, что получение для самого себя называется прегрешением, так как оно отдаляет его от Творца, и нет большего прегрешения, чем это. Тогда как во время падения он не способен понять, что если не выстраивают намерение ради отдачи, это называется прегрешением, и чтобы у него была сила верить, что нужно все делать ради небес, и он верит только в написанное, что человек должен соблюдать 613 заповедей, которые Творец заповедовал нам делать через Моше. Конечно же, он не согрешит и не преступит то, что написано в Торе. Но иногда человек злится. Почему Творец сделал нам так, что нам запрещены многие вещи? То есть человек говорит, что если бы Творец спросил его по поводу соблюдения заповеди, он бы попросил у Творца, чтобы не делал их нам и для нас такими строгими, и не запрещал бы многие вещи, которые жаждет душа. Но он все-таки соблюдает заповеди. Тогда как во время подъема человек злится наоборот. Для чего Творец дал нам делать вещи, которые человек вынужден делать? То есть есть и пить и так далее. Разве не было бы лучше, если бы он вообще не создавал их в мире и не было бы необходимости их делать?
2: Получается, что во время подъема он хочет, чтобы было меньше наслаждений в мире. А во время падения человек злится. Почему Творец запретил нам много вещей, которыми человек мог бы наслаждаться, если бы Тора не запрещала? И из сказанного мы видим, что есть подъемы и падения, в то время, когда человек желает удостоиться слияния с Творцом. Поэтому следует называть время падения малым состоянием — катнут. Состояние подъема — большим состоянием — гадлут. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали, что означает сказанное мудрецами «объяви и скажи», чтобы предупредить больших о малых. И мы спросили, как можно говорить об одном человеке большие и малые? И из вышесказанного следует объяснить, что большие и малые не имеется в виду в двух телах, ибо в духовной работе мы все учим в одном теле. А большие и малые следует понимать как два разных времени в одном носителе, то есть в одном человеке в двух разных моментах времени. Первый — во время подъема, называемого «большие». Второе — во время падения, называемого «малые». И этим следует объяснить то, что человек, когда находится в состоянии подъема, должен быть внимательным и отдавать себе отчет о том, что он может прийти к падению. А что такое падение? То есть, кто сказал, что падение так уж плохо? Но он видит, что есть много людей, которые живут и наслаждаются жизнью, несмотря на то, что пребывают в состоянии падения. Поэтому, когда он сам находится в состоянии падения, он тянется за ними и сам наслаждается жизнью, как и они.
0: Однако об этом состоянии падения можно сказать, что с человеком произошла авария, он пострадал и находится без сознания. То есть он не ощущает, что находится в состоянии падения, а наслаждается тем состоянием, в котором пребывает. И так или иначе он не ощущает своего падения, поскольку он вообще забыл, что есть духовное в мире. Необходимо стараться достичь слияния с Творцом. И все им И все это было им забыто из-за аварии, произошедшей с ним. И он не страдает от того, что находится в падении. Поэтому, когда человек пребывает в состоянии подъема, он может думать и бояться, чтобы не попасть, не дай Бог, в аварию. То есть в то время, когда он сейчас продвигается к духовному, чтобы он постарался и не упал посредине своего пути, своей ступени. Тогда как во время падения он вообще ничего не помнит, поскольку у него нет никакого ощущения духовного. И все это он может знать только во время гадлута, большого состояния. Поэтому говорит нам Писание: «Объяви и скажи, что предупредить, чтобы предупредить больших о малых». То есть во время большого состояния гадлут, когда он находится на подъеме, это время быть осторожным относительно малого состояния катнут, то есть чтобы не прийти к падению, которое называется малое. И только во время подъема человек может думать о малом состоянии катнут, то есть думать, какова причина того, что он попал в такое малое состояние катнут, что человек должен знать, что, несомненно, есть некая причина, которая привела его к падению.
2: И, как я слышал от своего отца и учителя, однако также следует знать, если у человека была бы способность удержать какое-нибудь, пусть даже и самое малое свечение, но если бы это было постоянно, то человек уже считался бы совершенным. То есть с этим свечением он уже мог бы идти вперед. Поэтому, если у него пропадает это свечение, он должен сожалеть об этом. И это подобно человеку, который посадил в землю семя, чтобы из него выросло большое дерево. Но он тут же вынул это семя из земли. В таком случае, какова же польза от этой работы, когда он сажал семя в землю? И мало того, мы можем сказать, что он не просто вынул семя из земли и испортил его, но можно сказать, что он вынул дерево со созревшими плодами из земли и испортил их. Так же и здесь. Если бы у него не исчезло это малое свечение, из него вырос бы большой свет. Получается, что не малое свечение исчезло у него, а у него как бы пропал большой свет. И сказанного мы видим, что человек должен беречь себя всеми способами во время падения. Когда даже если у него и есть небольшое ощущение, и если он сделает все, что в его силах, чтобы не потерять это, он все время будет продвигаться вперед. И об этом сказано: «Объяви и скажи», чтобы предупредить больших о малых. То есть во время большого состояния гадлут, которое является временем подъема, он должен сделать все расчеты, чтобы не прийти в малое состояние, в катнут, то есть к падению. И он должен оценить, какая у него сейчас важность, даже если есть совсем небольшой контакт с духовным.
0: И он должен работать над собой, чтобы верить, что это ощущение пришло свыше, то есть что Творец зовет его тогда, и думать, насколько это важно, что Творец зовет его. Как сказано выше, если он мог бы удержать это малое ощущение навсегда, то, несомненно, пошел бы вперед, как сказано в вышеуказанном примере, что подъем считается только зерном, который сажают в землю. Но из этого семени вырастет большое дерево, которое даст плоды. Получается, что он должен ценить время подъема и представлять себе, как будто бы он так смотрит на цель, то есть как будто у него уже есть силы, когда у него есть уже в руках большое дерево, дающее плоды. И как бы он тогда оберегал бы это дерево, чтобы люди не испортили это большое дерево? Таким образом, он должен идти, пока не ощутит в своих органах, что всегда нужно следить и оберегать это дерево, и еще он должен выполнять действия, чтобы скрывать это дерево от людей, чтобы не сглазили они его дерево. Также человек должен беречь это ощущение, которое есть в состоянии подъема, чтобы посторонние, чужие люди не сглазили его. До сих пор речь шла о подъеме, о важности подъема. Это только одна сторона дела.
2: Но необходимо считаться также и с низким состоянием падения. Это означает смотреть с другой стороны, о чем здесь нужно думать. То есть, что только во время подъема человек может оценить низменное состояние падения, что называется предостеречь больших от малых. То есть, как сказано выше, в состоянии гадлут, думать о малых, о времени катнут. То есть, что он может потерять, если придет к падению. Только во время подъема он может подвести итог, преимущество света и тьмы. И это именно тогда, когда у него есть свет. Тогда он может сравнить между светом и тьмой, но не тогда, когда он пребывает во тьме. Как сказали мудрецы, десятью речениями был создан мир. Чему это нас учит? Ведь он мог быть создан и одним речением. Однако это было сделано, чтобы взыскать с грешников, которые губят мир, созданный десятью речениями, и дать хорошее вознаграждение праведникам, которые поддерживают существование мира, созданного десятью речениями. И, казалось бы, непонятно, почему дать хорошее вознаграждение праведникам? Можно понять, для того, чтобы у них была большая награда. Но взыскать с грешников, почему он так делает? Ведь Творец не предъявляет претензий к своим творениям. Для чего он так сделал, чтобы было множество страданий? А следует объяснить, что со стороны духовной работы это означает, что человек должен думать, какое благо он может потерять и какие страдания может перенести. И благодаря этим двум вещам получит необходимость оберегать состояние гадлута, то есть время подъема. Ведь иначе он будет страшиться того, что он может страдать в состоянии падения. И это означает предостеречь больших о малых.
0: То, что мы начали тут подводить итог, увидели, что есть больше вопросов, чем ответов. Что делать в течение дня и как вообще предупреждать больших о малых. Ну и то, что мы сейчас находимся в таком состоянии подъема и так далее. Перейдем к уроку от 2 марта 2003 года.
2: Пятый том Шлавей Сулам основано на изречении из трактата Ивамот, что означает предупредить больших и малых больших о малых в работе. Рабаш делит состояние человека. Который находится в этом мире на три варианта. Есть обыватель, который ощущает лишь свою собственную власть, что он находится в мире. Есть природа, окружение, группа, человечество вокруг него. И он определяет, и его окружение определяет то, что с ним происходит. И есть состояние, положение, когда человек чувствует реальность Творца или верит в реальность Творца. Нужно еще найти понимание разницы. В чем дело? Какова разница между верой и ощущением? В ситуации, когда человек чувствует реальность Творца, есть два состояния. Есть состояние подъема, есть состояние падения. Состояние падения, когда он находится в своей собственной власти и ощущает, что есть власть Творца, то есть еще сила, которая действует в реальности, кроме него. Это уже состояние более высокое, чем обывателя. Но он хочет, чтобы эта сила служила ему. Или это действительно ситра ахра, если мы находимся в высших мирах. И есть в нас силы, которые хотят буквально наслаждаться присутствием Творца, реальностью Творца, чтобы Творец служил им, наполнял их желания. Это называется ситра ахра. Но все же это связь с Творцом. Только нежелательная, но все же связь. То есть выше положение обывателя, который не ощущает Творца и живет в природе как животное. И есть состояние еще более высокое, которое называется подъемом, когда человек поднимается, чтобы служить Творцу. Не то чтобы Творец служил ему, а он будет служить Творцу. И эти три состояния только и существуют в реальности, и работа человека все время проверять, где он находится. Ибо иногда может упасть до ступени обывателя, иногда, конечно, может находиться в духовном падении и в ситра ахра под двумя управлениями или в подъеме под одним управлением.
3: Кен. Ма.
4: Да.
3: Что?
0: Он пишет здесь, что если человек находится в подъеме, он ощущает, что находится под одной властью, с другой стороны, он пишет в состоянии. Он на странице 209 пишет, что когда во время подъема человек злится, если я нахожусь в раздражении, в подъеме, это значит, что я думаю, что я был сделан иначе, так это значит, что я под одной властью пока еще. Это противоречит тому, что я чувствую или думаю. То есть, что я должен ощущать, что так же и я существую, так как же я могу, может быть, в подъеме нахожусь под одной властью, что есть только он.
2: Есть много.

0: и именно держишься за этой силой и желанием. Есть различные состояния внутри этого состояния. Нет гладкого деления на черное и белое. А в каждом состоянии есть много собственных состояний. Еще? Да.
1: На странице 207 он пишет, что мы не должны верить тому, что сказали нам мудрецы, не смотреть на наш разум. Когда он говорит о нашем разуме, мудрецы в большинстве своем не дают тебе слишком много келим, инструментов. Они говорят тебе в итоге, что в твоих руках делать, то и делай. С одной стороны, я как будто должен попытаться понять из его действия, из его отношения, его отношения, его разум своим разумом. С другой стороны, я должен делать то, что в моих руках и в моих силах.
0: Много слов. Я не понимаю.
1: Он пишет, что мы должны использовать свой разум, потому что я не могу пользоваться, что мы не должны пользоваться своим разумом, потому что я не могу на своем ступени это понимать. С другой стороны, какой клюв у меня есть? Тогда говорит делать, что мудрецы сказали. Сказали делать, делай все, что в твоих руках, в твоих силах сделать, делай. Так что же, правильно.
0: Как ты соединяешь все эти вещи в такой форме, я не знаю, но... Проблема в том, что в период скрытия мы не можем все же знать, как мы продвигаемся. Они дают нам несколько советов, и не просто они называются Эйтин и Пкудин, советы и указания. Они дают нам здесь несколько советов, и постарайся работать с ними. То, что разумом мы хотим понять причины и взвешивать, что важнее, что менее важно, и какие состояния более предпочтительны. Рассудочный подход. Хорошо, что человек пользуется этим. Он как-то работает, он движется. Но не то, чтобы это действительно помогало. Продвижение только согласно действительно внутреннему усилию, которое человек дает. И когда он дает внутренние усилия, это очень тяжелая проблема определить. Усилие — это напряжение воли или против воли. Оно не относится к разуму. Оно относится к желанию. И очень тяжело измерить таким образом. Когда я прикладываю усилия, как я прикладываю усилия? Усилия, как правило, в том, чтобы соединить себя с Творцом. С положением, кажущимся мне самым высоким, которое только может быть. То есть всей своей силой стараться эмоционально, чувственно вывести себя со ступени обывателя на ступень духовного падения и на ступень духовного подъема. Творец, я не знаю, что он делает. Но чтобы я сделал из себя сам, чтобы уже сейчас я и вся моя жизнь, и мое действие, и Творец, чтобы они находились в одном состоянии. В состоянии, когда я вообще не различаю между этими тремя вещами. Это усилие, которое человек прикладывает, оно называется усилием. Ибо кроме него нет ничего. И к этому мы должны прийти.

0: И мы должны всегда различать, находимся мы в этом или нет. Не находимся, значит, это должны постараться сделать. Это мы должны, как нам пишут, что в твоих руках и в твоих силах сделать, делай. И не умственные усилия здесь должны быть. Они вообще не считаются за усилия. И здесь не поможет человеку, насколько он больше выясняет состояние, меньше выясняет состояние. Есть люди, которые более чувствительны, есть с большими силами критики и выяснения, но это не помогает, нет ничего. Нет никакой природной склонности, с которой человек рождается, которая может помочь ему в продвижении к Творцу. В этом все равны. И из этого только можно увидеть, насколько невозможно нам измерить усилия. Есть такие, которые просто закрыты, нет чувств, есть такие, у которых нет разума, а есть и такие, у которых вообще нет ни чувства, ни разума вместе. А есть такие, которые все время находятся в одушевлении, в подъеме. Можно ли сказать, ни о ком ничего нельзя сказать. Мы не можем измерить.
1: Что значит попытаться прийти к эмоциональному усилию?
0: Усилие — это как бы не эмоциональное, не чувственное. То есть я не знаю, как называется, я не знаю, что называется слиянием с Творцом. Но как я представляю себе, насколько я способен, к этому я должен стремиться и как-то стараться внести себя в каждое состояние, в котором я нахожусь.
1: Усилие заключается в том, чтобы прийти к стремлению?
0: Усилие, это называется усилие. Усилие называется удерживать себя в состоянии слияния, в подъеме, удерживать себя в состоянии подъема. Это как он описывает здесь.
1: Что удерживает? Само стремление? И не стремление, а себя, все время представлять себя в состоянии подъема.
0: И если я делаю проверку, исследуете свои состояния, нельзя ни в малейшей степени, чтобы это повлияло на мое положение, в котором я привожу себя к ощущению подъема, к ощущению слияния. Разве что полчаса из 24 часов можно это делать, критику, не приводящую к падению, критику. Приводящую к падению никогда. И если люди делают, если люди поступают наоборот, 24 часа разные выяснения, это против совета, который нам дают. Против совета? Я тебе скажу, во время критики человек находится в противоположности Творцу, не в соответствии, не в близости, не притягивает к себе окружающие света, которые продвигают нас, а не разум, как он думает. Так он просто находится в разуме, в какой-то машине, в общении в духовной системе святости, а в каком-то механизме там, где есть какие-то колесики, там разные вещи. Это нечто механическое, нечто животное. Не случайно они нам советуют быть в слиянии, в воодушевлении. А в критике только полчаса. Усилие — это нечто особое, определенное. И снова я говорю, оно не связано с умственной критикой.
1: Тогда почему он называет веру выше знания простой верой? Почему это называется простая?
0: Почему он говорит простая?
1: Он говорит, и поэтому называется истинная вера или простая вера, в которой нечего понимать, а все в ней выше знания.
0: Да.
1: Но мы видим, что это не так уж и просто.
0: Не просто этого достичь. Но это несложно согласно разуму. Мы должны понять, что разум рядом с чувством и действует в рамках этого мира. В тот момент, когда ты находишься только в разуме, ты отрезан от духовного. Если разум может служить духовному, пожалуйста. То есть не опускать себя за ступени слияния, а помогать еще и еще и подниматься в этом.
1: В нашем состоянии человек может видеть какие-то действия, которые он совершает как бы выше знания?
0: Зависит от того, как ты определяешь, что такое выше знания, и в соответствии с этим ты и скажешь.
1: Вроде бы как работаю против желания.
0: Ну, как бы вопреки желанию поступают многие люди в нашем мире. Мое желание сейчас спать, но я делаю усилия, встаю с кровати и иду работать. Это против желания или нет? Как бы, да, мое желание спать. Ну что, я делаю расчет, что мне на пользу в конечном итоге. И тогда я выполняю другое желание. Желание, чтобы у меня была еда, дом, семья и так далее. И тогда я иду работать. Маленькое желание отодвигается большим желанием, потому что у меня есть несколько желаний. Если бы у меня было только одно желание спать, то приди, убей меня, неважно, я сплю, ибо я не ощущаю другого желания. Желание жить, скажем, я не ощущаю, ты приходишь, убиваешь, Хорошо, правильно, я даже не могу сделать расчет. Когда я делаю расчеты? Когда у меня есть несколько желаний. Тогда какое желание больше, какое предпочтительнее по сравнению с другим?
1: Да, но духовное вознаграждение, мы не знаем, что это, когда работает, получает расчет в конце месяца, зарплату.
0: Духовная награда — это то же самое, это тоже входит в наш расчет. Тогда говорят так, если у тебя есть еще расчеты, то какие расчеты? Либо расчеты в рамках этого мира. Желание спать или желание получать зарплату. Тогда я иду получать зарплату. Тогда я встаю с кровати и иду работать. Это расчеты на уровне этого мира. Это расчеты обывателей. Есть расчет, когда ты уже считаешься с Творцом. У него есть власть, и у меня есть власть. И тогда как мне с ним улаживать? Я не могу стереть его из картины. Он находится в реальности. И тогда я должен только сделать расчет, что с моим отношением к нему, какова связь между нами. Я хочу выгадать у него. В какой форме я могу это сделать? Только наиболее оптимальным образом. И может быть другой расчет, что я приму в расчет только его, как единственную действующую силу, и себя, как силу, которая не действует, а лишь только бы прилепить себя к этому единственному, и тогда все мои расчеты в нем и все мои силы в нем, как будто у меня нет никакого владения. От моего владения я отказываюсь. И тогда постепенно, когда я стараюсь делать такие упражнения, я действительно начинаю видеть, что это так, и что у меня нет власти. Да. Что значит выше знания в состоянии, когда...
1: Ну хорошо, выясним, пока нет клей.
0: Барсулам пишет в одной из статей, что человек час в день должен исправлять свое сердце, час перед тем, как он встает. То есть час, когда мы сидим здесь, по сути, это сейчас. Что значит исправлять свое сердце в этом отрывке, если нельзя входить действительно в состояние падения? Тогда что это значит исправлять свое сердце? Как можно прийти к состоянию критики, которое не приводит к состоянию падения? Как входит в такое состояние?
1: Как нам делать проверку, которая не приведет к падению?
0: Да.
1: Духовным называется, что у тебя есть сначала сокращение, а после сокращения ты начинаешь делать расчет, сколько ты можешь дать Творцу. Тогда наверняка расчет на сколько он без всякого расчета для себя. То есть если ты уже поднялся на такую ступень, что у тебя, ты уверен, что у тебя нет никакого расчета для себя, твой расчет только ради Творца, и сколько у тебя будет сейчас сил, это будет действительно соответственно твоим силам и желаниям.
0: На ступени подготовки.
1: На ступени подготовки. На этапе подготовки наши усилия могут быть только в том, чтобы ощутить себя включенными в его действия.
0: А как же те полчаса или час, о которых говорит Барсулам, что нужно исправлять свое сердце? И по сути этот час, говорит он, после раннего подъема, после пробуждения. Так что делать в этот час?
2: Как Шулхан Арух?
1: Ну, возьми Шулхан Арух, посмотри, что там написано, как человек должен вставать с кровати, каким образом, какие исправления делать себе. Посмотри, если ты спрашиваешь об исправлениях. Ты, наверное, же спрашиваешь об исправлениях?
0: Я не спрашиваю об исправлениях, я спрашиваю, что делать с внутренней точки зрения, какую работу. Ведь если он говорит, что у нас есть все же большая часть дня, как вы говорите, мы должны...
1: Ну, так же, когда ты сразу же встаешь с кровати, прилагая усилия в поиске контакта с Творцом, ты должен делать это сразу же.
0: Вопрос: в эти полчаса или это час, когда мы производим проверку, как сделать ее в такой форме, чтобы она не приводила к состоянию падения?
1: Я не могу сейчас сказать более, чем я сказал. Проверку делают, как в духовном делают сначала сокращение, а потом делают расчет, как подняться выше. Также и в твоем состоянии ты должен представить себе, как бы ты сделал нечто подобное. Если человек ощущает, что он способен упасть из-за критики, ему нельзя входить в критику. Ну, каким-то образом привести... Если человек приводит себя к состоянию падения со ступени, нет ничего хуже. А у нас, как правило, есть расчеты. Ну хорошо, ладно, потом я поднимусь, у меня будет еще больше как бы минус, чтобы подняться к большему плюсу. Никогда так не будет. Минус образуется не во время минуса. Минус образуется именно во время подъема, когда ты видишь, насколько противоположные твои келим тому состоянию со святами.
0: Да. Какова разница между верой в Творца и ощущением реальности Творца?
2: Эмуна заникра хасадим.
1: Вера называется хасадим.
2: Заникра эмуна.
1: Постижение свойства бины. Это называется верой. То есть какая-то сила, которая приходит ко мне в мои получающие келим, скажем, в Малхут. Будем говорить об этом также в терминах Каббалы. И даст мне способность быть защищенным от моих желаний против моей природы, до такой степени, что я не захочу пользоваться моими желаниями, получать моей природой и делать расчет, что будет во мне, внутри моих получающих келим. Когда я поднимаюсь на ступень бины, это называется, что я обретаю ступень веры, что у меня есть вера. Это только такая чистая вера, нетто, что называется, что против моего желания получать, я приобрел силу быть выше моего желания получать и не пользоваться им. Скажем, у моего желания получать есть желание получать, наслаждаться от всего наранхая. И я получил такую силу, что даже если весь наранхай предстанет передо мной, мне все равно. Мне нисколько это не волнует. Это не значит, что мне все равно. Я чувствую эти свои получающие келим, эти наслаждения, которые стоят передо мной. Но сила веры, то есть связь с Творцом, это духовная сила, которую я получил, важность и слияние с Творцом по сравнению с наслаждением от наранхая внутри моих желаний, келим. И тогда я предпочитаю слияние с Творцом. Это называется вера. Просто вера. Простая вера. А есть вера, когда я уже начинаю также и использовать мои получающие келим, когда я наполняю их цветами хасадим, а потом цветами хохма. Это уже называется совершенная, полная вера. Все говорится о Малхут, о получающих келим, которые обрели исправление. Это не то, что я могу сделать какое-то усилие и удержать себя, чтобы не наслаждаться. Имеется в виду, что я вообще не хочу использовать эти наслаждения. Против этого у меня есть защита. Но все остается живым, и мои желания получать, и наслаждения, которые я ощущаю, против них все я ощущаю. Все те вещи, которые создают мне это состояние. Если бы я не ощущал, это было бы свойство бины, то есть категория бины, как ты знаешь, нечто отвлеченное. Но мы же говорим о Малхут, которая исправляет себя до ступени веры. То есть она сама по себе не меняется.
0: Что означает, как он пишет, что десятью речениями был создан мир?
1: Мир был создан десятью речениями. Это означает, что если бы Творец хотел насладить Малху, то есть творение, он бы создал тогда желание получать и наполнил бы это желание наслаждением. И этим бы он закончил бы все дело. Ну, то есть, как бы сказать, как есть пхина стадии Алев и Малхут бесконечности. То есть до того, как она ощущает разницу между ней и Создателем. То есть это было бы что-то такое, как бы неживое. В чем разница между неживым растительным животным и говорящим? В том, что они уже начинают ощущать, чувствовать. У них уже есть какая-то свобода от Создателя, что они уже растут, они сами существуют. Так вот, Творец хотел, чтобы творение, достигло его ступени. И тогда для этого нужно дать творению постепенно такие силы, чтобы оно могло достичь свободы, то есть бесконечной свободы. И чтобы прийти к этому, творению нужно передать свойства Творца. Свойства Творца, которые приходят к творению, приходят сначала от обратного отрицания, чтобы показать разницу между свойствами Творца и свойствами творения. А потом, если человек оправдывает, то есть если он делает усилия подняться благодаря природе Творца, природе творения, которое в нем находится, тогда он удостаивается вознаграждения. Вознаграждение заключается в слиянии, в состоянии конечного исправления.
0: Так это значит дать добрую награду праведникам?
1: Расстаться сначала с грешниками. То есть нужно показать человеку, насколько он противоположен, далек от Творца, в состоянии, в котором он не исправлен, и он обвиняет Творца. Тогда говорится, что он грешник. А потом дать добрую награду праведникам, когда исправляет это, когда из грешника он становится праведником. Да? Нет грешников и нет праведников в различных двух телах. Мы говорим все, что находится в одном теле.
0: Здесь есть две вещи, которые мне кажутся противоречием. С одной стороны, говорят, что есть только одна власть, и в это мы должны верить. А с другой стороны, есть как бы другая власть, которая должна охранять меня, охранять состояние подъема. Если мы говорим, что есть только одна власть, то что это за часть нас, которая должна охранять состояние подъема? Мы говорим, что это вообще от нас не зависит.
1: Сколько есть управления, ты говоришь?
0: Одно управление.
1: Согласно тому, что написано, если одно, ты находишься в том, что ты говоришь так, что существует только одно управление или нет? Так о чем тогда говоришь? Ты находишься в какой реальности? Той, в которой написано, ты чувствуешь как здесь, или ты, как что ты чувствуешь у себя в сердце?
0: Я стараюсь учиться.
1: Чему учиться? Учить ты можешь то, что ты хочешь учить. Когда ты учишь о мире Ацилут, ты находишься в Ацилуте? Они говорят тебе, дорогой, ты обманываешь себя. Тебе кажется, что ты существуешь, и что ты что-то делаешь, и что от тебя что-то зависит, и вообще ты являешься тем, кто действует. Все это иллюзия. Но от того, что они говорят, что все это иллюзия, в тебе что-то меняется, ты слышишь в полном порядке. Хорошо, ну пришли так мудрецы, сказали. И не более того. Нужно достичь этого. А пока ты не достиг, если ты хочешь прийти к этому, ты должен верить, что действительно так, верите. И это называется верой мудрецов. Ты должен доверять методике этой, что можно дойти, достичь, раскрыть, что действительно есть только одна власть. Творец всесильный наш, Творец един. Един означает, что не мы, не он, еще не кто-то и что-то, а только он единый. Только он. И когда ты делаешь усилия, приходишь в результате этого, тогда ты говоришь, что действительно есть одна власть. А пока это даже не твоя власть. Пока наше положение таково, что мы находимся в состоянии обывателей. Что значит обыватели? Я существую, все, я хозяин, нет никого, кроме меня, это называется обыватель, хозяйчик. И все. Если уже есть я и он, ну, это уже духовное. Это может быть клипа, это может быть человек, который борется со своей природой. Он понимает, что реальность это одно, но в его келим все еще это два, двойственно, он находится и в правой, и в левой. Но это же духовное, это может быть клипа, может быть святость. Клипа и святость только в нами. Только в его отношении. Что говорит фараон? Кто такой творец, чтобы я слушался его голоса? Он верит. Что значит? Ощущает. Только хочет, чтобы Творец наполнил его. Это его желание получает в момент, когда ощущает реальность духовных наслаждений. Он желает их. Это уже две власти. Две власти — это раскрытие. У нас нет ничего, даже своего управления. Даже свое управление мы не раскрываем. А так, животное состояние называется хозяйчик, обыватель. Чем это отличается от животного? Ничем. Если бы не точка в сердце, только добавка зависти, ненависти, почести, знания. Эти вещи тоже находятся не случайно в человеке, только чтобы привести его к развитию. Направление точки в сердце, чтобы он увидел необходимость. Ну, конечно же.
3: Так вот это вот требование сохранять состояние подъема, это требование, что из ло лишма приводит к лишма?
0: Требование сохранять состояние подъема. К самому состоянию не ты приводишь. И не ты приходишь к этому, а свет, который воздействует на тебя. Но когда ты находишься в состоянии подъема, когда тебе дали это, и дали тебе сейчас осознание контакта с Творцом, теперь, когда у тебя есть сила, есть ощущение, что ты находишься в контакте с этим, тебе стоит к этому состоянию присоединить постепенно, осторожно разные желания, мысли, разочарования. И все, что у тебя есть, присоединить тоже к этому. И тогда ты усиливаешь состояние подъема, в котором как бы ты участвуешь. Ты также должен во время подъема больше учиться. Ибо с помощью этого состояния ты выясняешь больше вещей, ты расширяешь свою кли. Но сохраняя то же состояние.
3: Ну, скажем, после того, как приходит состояние падения, это может привести к тому, что я отвечаю за него?
0: То, что потом ты приходишь к состоянию падения, не говори, что оно должно прийти. Ну, то, что ты упал, упал. Ты привел к этому. Забыл. О том, чтобы все время прилагать усилия, чтобы оставаться в подъеме. Ты захотел отдохнуть немножко. Только наслаждаться без усилий. И тогда ты падаешь. И проходит несколько часов, может быть, несколько дней, пока ты чувствуешь, что ты упал. Но упал ты в ту секунду, когда перестал прилагать усилия. Но пока что все еще окружающие света, пока это приходит, есть еще такое время задержки. И человек не сразу чувствует, что он упал.
3: Должен ли сказать, что Творец бросил меня в это грязное место?
2: Абуре афпам ло мапиле та адам ли маком атиновет. Афпам.
0: Творец никогда не сбрасывает человека в грязное место. Никогда. Лави та адам ли мацав атов биотер. Желание получать, оно всегда постоянно привести человека к наилучшему состоянию. Я не знаю, что ты подразумеваешь под этими словами. Может быть, это правильно, но я не слышу. Нельзя говорить, что Творец сбросил меня.
4: Да.
3: Ну вот он же пишет, нет никого кроме него, и мысли, которые... Да, я возвращаюсь как бы в состояние свиньи. Он пишет, что я должен сожалеть, что Творец завел меня.
0: Ты слышишь, что ты говоришь? Я сожалею о том, что я пришел к состоянию, когда Творец дал мне такие мысли. То есть я привожу к этому. Свет никогда не приводит к падению напрямую. Конечно, да, но не напрямую. Все-таки желание насладить творение каждую секунду. Поэтому я говорю, я не совсем понимаю, что он имел в виду в этом предложении. Да.
3: А что такое, что он пишет, что надо охранять вообще состояние подъема от чужих людей, посторонних, что надо охранять как бы с глаза, чтобы не навлекли?
0: Что такое с глаз?
2: Анахну биолам шилану.
0: Мы в нашем мире
2: миштамшим в кешер хаты машини. В кешер азеу.
0: Используем связь друг с другом. И вот эта связь из наших келим. Из одного кли моего есть отношение к твоему кли, и это отношение называется зависть, ненависть или любовь. Отношение между кли может быть положительным, а может быть отрицательным. А отрицательное отношение между келим называется дурной глаз. Это в материальном. И у этого есть силы, есть очень большие силы. Психологические, скажем так, на уровне этого мира. Так же, как человек может убедить себя. Просто психологически держать себя больше, сдерживать себя больше, или наоборот, принизить себя. Это действует и на его здоровье, и настроение, на все. Так и другие люди могут влиять на него. И это называется дурной глаз или сглаз в материальном. Есть в этом много всего, но это относится только к материальным вещам. Нет в этом ничего духовного до такой степени, что один может даже привести к смерти другого. Но это все равно все еще материальное. А в духовном дурной глаз называется относительно Творца. Как ты смотришь на его отношение к тебе? Это называется либо добрый глаз, либо дурной глаз, злой. Как мы говорим в этом мире, видеть все, смотреть на все добрыми глазами. О чем ты спрашиваешь?
3: А что значит, он пишет, удерживать это внутреннее состояние, скрывать подъем от других людей?
0: То есть человек, чтобы не причинить себе вред и не причинить вред другим, должен всегда скрывать свое духовное состояние от внешних людей. Почему? Чтобы и у них не вызывать зависть. Этим ты опускаешь человека, который находится рядом с тобой, с хорошей ступени на плохую. Ты даешь ему такую приманку, такой соблазн, показываешь, что у тебя есть что-то такое хорошее, а у него нет, и у него нет выбора, его килим не защищены сокращением или экраном, и тогда он начинает завидовать, и начинает он завидовать, ты этим его опускаешь с его ступени. Прежде у него не было зависти, он относился согласно своему уровню, своей ступени.

0: И они ко всем хорошо и по-доброму. Поэтому тебе нельзя вызывать в нем дурной глаз. Нужно считаться с товарищами, которые находятся на определенных уровнях исправления, небольших. И нельзя кому-то раскрывать другому действительно то, что у него в сердце относительно Творца. То, что есть у тебя в сердце относительно там начальника на работе или в семье, нам это не важно. А то, что есть в килим, нельзя показывать. Это называется зацепка для внешних.
1: Тогда что же пишут, что есть внешние? Там страсть, зависть.
0: Есть внешний клипот, внутренний, внутри человека. Когда человек относительно самого себя тоже может смотреть на себя дурным глазом или внешне, относительно постороннего человека, вообще кого-то постороннего.
1: А что же то, что нужно завидовать товарищу?
0: Он пишет, как нужно остерегаться этого посредством скрытия. Не Творец скрывает, я скрываю. Тогда я должен скрывать даже себя от самого себя. Да, себя от самого себя должен скрывать. То есть у меня есть такие желания, такие вещи, которые я не использую, и я скрываю от них мою исправленную часть. Это то, что происходит в духовном парцуфе. Есть желания, в которых получают ради отдачи, есть желания, которые вообще не трогают. Они находятся под защитой и в сокращении. То же самое и не в одном парцуфе, где есть две части, а относительно внешних людей в этом мире тоже нужно делать то же самое. И это по двум причинам. Чтобы не причинили вреда мне, и чтобы я не причинил вред им тем, что я обижу их завидовать. Если я привожу к этому, то я теряю от этого. Что они могут сделать? У них есть определенная ступень исправления. Они могут относиться ко мне как к равному, но вдруг они видят, что я такой. Если я всем сейчас раскрою, что ты находишься на ступени там, ну не знаю, и все узнают. И есть здесь действительно люди, которые находятся намного выше других. Это тогда уже будет зацепка для внешних. Так лучше сказать, что нет ничего в Нейбаруке, нет ничего. Ну, так все они такие. Ну.
1: Так все-таки что же значит, что я должен завидовать товарищу?
0: Так же и внешних групп, когда они смотрят на нас, как мы говорим и что мы делаем, у них нет особого такого уважения к нам. Нет. Этот интернет делает так, что они как бы находятся внутри и чувствуют, о чем мы говорим, и видят, на что у них там есть, о чем они там говорят. Они сами там. Никто и ничто. И очень хорошо. Пусть думают так, лучше так, чем вызвать в них. Если ты вызываешь у них положительную зависть, что они хотят быть как ты, это хорошо, но здесь может быть также и негативная зависть. Тогда потеря будет очень большая. Это не стоит. И сказано скромным мудрость, поэтому нужно скрывать. Сказано раскрытие пяди и скрытие две. Человек должен скрывать эти вещи.
1: А вот я нашел вот это вот там, где говорится о шхине в изгнании, что человек должен сожалеть и пусть скажет то, что я совершил преступление из того, что Творец сбросил меня с места святости в помойку, в отхожее место, да, куда выбрасывают мусор, отходы. Он все же представляет, как будто бы Творец сбросил меня.
0: То, что я совершил прегрешение, потому что Творец выбросил меня в грязь и мерзкое, низкое, презренное место, да? Почему Творец меня сбросил туда? Ведь Творец — это свет, Он добр, творит добро всем, я, вая, не меняю, добр в каждом состоянии. Как может быть, что этот свет выбросил меня сейчас в это отхожее место? Он изменился или нет? Нет. Да или нет? Нет. Как же может быть, что так произошло?
1: Видимо, не дает уже того же света.
0: Что значит «не дает того света», если свет не меняется? Ты сказал. То есть причина в том, что человек не может удержаться в этом положении. Не сваливай все на Творца. Это то, что я хочу сказать. Потому что ты хочешь сказать: да, ну, Творец сделал мне так, ну что я могу сделать? Сейчас я посижу спокойненько, потом у меня обратно поднимет. Нет, с его стороны никогда не было. Поднимают святости и не опускают. Не может быть с его стороны никакого действия, которое бы привело к падению. Твои ступени, подготовки, новые состояния, может быть, вынуждают тебя. Ну, все это хорошо, но ты не говоришь, что это приходит от Творца. Ну, а это находится сейчас, в моем строении, сейчас я должен упасть. Это тоже вопрос. Что значит в моем строении находится, что я должен упасть? Короче.
1: Какое управление привело к этому?
0: А, ты спрашиваешь, это из управления. Есть одна власть. Как может быть, что я нахожусь в падении, в подъеме, да? Когда ты находишься в падении, ты не находишься под одной властью, ты находишься уже под двумя властями. Ты можешь сказать, я клипе, ведь и клипа — это тоже власть Творца, тогда и я власть Творца. Если ты говоришь, так, ты находишься уже в одной власти, ведь там нет тогда подъемов и падений. Не связывай тогда два этих состояния вместе, а не одно. Ты не можешь из состояния нынешнего, в котором ты сейчас находишься, говорить о гмар-тикуне, или говорить, что в этом мире тоже есть состояние, как в гмар-тикуне. Нет, относительно тебя нет. Так как ты эти вещи связываешь? Это удивительно. Так же, как человек на улице говорит: нет никого, кроме него. О чем ты говоришь? Где, что? Нет никого, кроме него. Давай я тебя ущипну. Да, давай посмотрим, что ты сделаешь. Что значит «нет никого»? Ты следуешь согласно тому, что ты просто болтаешь, или ты чувствуешь своих килим? Если ты говоришь, что ты находишься в падении, то ты не находишься в «нет никого, кроме него», значит, ты не находишься в одном месте, а ты находишься в двух желаниях. Две силы воздействуют на тебя, по крайней мере, если это вообще духовное. Если ты, скажем, упал и находишься в клипе и в святости, одно относительно другого ты оцениваешь, это значит, что нет никого, кроме него. Это уже две власти. Ты просто так болтаешься между ступенями, или бесконечность, или меньше, несколько тысяч ступеней, это то же самое. Нет. Что значит «нет никого, кроме него»? Где ты находишься? На какой ступени? Там в Бия, или в клипе, или еще где-то?
1: Нет, я пытаюсь понять, как я должен подходить к такой учебе.
0: Ты должен подходить к учебе всегда так, что ты хочешь прийти к состоянию, что действительно нет никого, кроме него. И держаться за это как можно сильнее. Если ты пришел к этому, то остерегайся падения, приложи все усилия, чтобы удержаться. Как только ты начнешь получать помехи, понятно. Но не думай, что эти помехи, что Творец хочет тебя сейчас сбросить. Он хочет усилить тебе связь с Ним, поэтому добавляет тебе сейчас помехи. эти помехи никогда не бывают больше, чем ты можешь их преодолеть. Ты должен верить, что каждый раз, когда он сейчас добавляет тебе помехи, чтобы ты еще больше усилил связь. А если ты говоришь, а, он сбросил меня, тогда ты же находишься в двух силах. Есть несколько вопросов. Может ли быть положительная зависть в духовной работе? Может быть, конечно. Это как и в нашем мире. Есть зависть, когда я хочу быть богатым, как он. А есть зависть, когда я хочу, чтобы он тоже не был богатым. Тогда я не буду страдать. Вот еще один умник, как ты. Если мы должны быть уверены, что наша реальность — это то, что мы получаем от Творца, это самое лучшее, то как мы можем просить еще что-то? Что значит самое лучшее? Он тянет в свое состояние гмар-тикун, как будто все хорошо, все красиво, все прекрасно. Где? Люди запутаны.
2: Гамкин Женя Мимоскова Хахам.
0: Еще Женя из Москвы, умник. Когда я все время пребываю в борьбе с самим собой и не даю своему эгоизму абсолютно никакой свободы, я нахожусь в усилии и в связи с Творцом. Я не знаю, что значит. В чем он все время борется с собой? Это должно быть, как говорит Бали Сулам, я и то действие, которое сейчас совершаю, и состояние, то есть и Творец, должны быть вместе. Состояние, которое я сейчас проявляю, чтобы соединить все эти три точки вместе, называется усилием. Я не знаю, в чем он там борется с собой. Может быть, он должен там держать диету, а ему хочется что-то поесть. Ну, тоже борьба. Вопрос. Если у человека все хорошо в жизни, кто-то из Америки спрашивает, и он радуется, но не чувствуют связи с Творцом, является ли это падением. Кот так лежит на солнышке, все хорошо, прекрасно. Что ты хочешь от меня? Для меня это подъем, правда. Опять же, зависит относительно чего мы проверяем подъемы и падения. Это не зависит от ощущения вообще. Ощущение должно быть результатом этого. Это же называется учеба лишма, а не лишмо. Лишма называется, что ты обязан. После того, как ты достиг слияния, ощутить особые вкусы, которые в этом есть, вечные наслаждения, которые находятся в этом. Этого человек должен достичь. Если ты прикладываешь усилия, тебе кажется, что ты все время борешься, у тебя есть страдания от этого, то ты не находишься в состоянии «он, имя его едины», когда кли подобно свету, и ты стараешься быть с ним в слиянии, то это не с ним. Это верно, но не следует проверять свои ощущения только по получающим килим. Также тут вопрос о сглазе. Есть вопрос Юды из Парижа. Да.
1: Вы говорите, что в каждый момент надо воспринимать желание, которое есть у меня, как вещь, которую он дал мне, чтобы наполнить их вместе с ним. молиться, может быть, просить, чтобы у меня были другие желания одновременно, наполнить, связать с ним, потому что он дал мне их. Самое лучшее состояние для меня сейчас, несмотря на то, что я знаю, что это эгоистический подход.
2: Нет.
0: Здесь есть один спрашивает, что бы сказал Баля Сулам, если бы...
2: Тут
0: спрашивают о соблюдении шаббата. Я, прежде всего, интересно, как человек слушает нас и спрашивает такие вещи. Мы относимся ко всем заповедям, что их нужно соблюдать. Я надеюсь, ты слышишь. Все заповеди мы должны соблюдать, чтобы организовать вокруг себя правильные внешние рамки, которые помогут нам во внутренней работе. Ладно. Учимся.
1: Поделимся впечатлениями урока, и что мы берем отсюда в работу в десятке.
3: Ну, הייתי אומר איזושהי התרשמות חזקה כלפי לברר כל הזמן את ה...
0: Очень сильное впечатление относительно того, что выясняют все время власть, какая власть действует, управляет, вообще существует. Я Творец. Может быть, не то и не другое, только Творец. И все время человек должен быть в этом. Это говорится о внутренней работе. Не все время находиться там в подъемах и падениях. Ну, и там мы переходим от одной власти к другой власти. Не дай Бог, вернемся.
1: То, что меня зацепило для работы в десятке, это все время представлять себе состояние подъема. А это есть усилие, быть все время в слиянии. А что такое слияние? И Рав говорит так. Все время представлять себя в состоянии подъема. Если я делаю анализ и проверяю состояние, это не должно ни в коем случае не привести к моему состоянию. То есть, чтобы я не потерял ощущение подъема, если это вещь очень важная, это усилие, потому что ты чувствуешь, с одной стороны, большие получающие килим, а с другой стороны, ты должен выразить относительно десятки что-то совсем другое. И это вот центр, да, вот центральный момент.
0: Статья говорит о двух принципах, вокруг которых все движется власть, что существует в мире человека, если есть власть многих и власть личности, то есть есть как бы две власти, я и Творец, это духовный уровень, есть только Творец, я выясняю, сколько я могу, отношения между нами есть. Если есть только одна власть, только Творец, то человек уже находится в этом, и работа только как бы остаться в этом.
1: Да, урок был очень такой богатый, там много было разных тем. Рав затронул главным образом то, что я взял, что все вот эти вот состояния происходят в одном теле. И Творец никогда напрямую не приводит к падению человека. Это как бы окольным путем происходит. И прямой фактор — это как бы желание получать человека. Ну, как Ишай сказал. Да, то, что касается властей. Или я только разумом представляю себе, что есть только власть единого. Или уже на практике там я хозяин. Или действительно как бы есть две власти.
4: Я гамкета мэнен аль айнара, ше...
1: Там был интересный момент, да, то, что касалось глаза. Рав сказал, что если нам удается возбудить позитивную зависть, да, в наших товарищах, это хорошо. Но если, не дай Бог, это отрицательная зависть, то это самое худшее. То есть тут вы

0: это от самого себя, а все, что связано с состояниями подъемов, падений, нужно остерегаться во время подъема, потому что когда во время подъема я прекращаю прилагать усилия, сразу впадаю в состояние падения.
1: То, что касалось анализа, проверки, что когда человек проверяет, да, он находится все равно перед Творцом. Да и вообще, когда человек анализирует, он как бы спускается на животное состояние. Хотя это происходит и в разуме, но все равно это как бы уже животный уровень. И вот само по себе усилие не связано вообще с анализом. Само усилие должно быть в том, чтобы подниматься над этим.
0: Я слышал, что усилие — это быть в слиянии с Творцом. Усилие в этом.
1: Как только ты проснулся, ты сразу должен постараться найти контакт с Творцом. И еще если человек может выпасть, да, во время проведения анализа.
0: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, хаверим якарим, шалом, кли олами.
0: Мы приветствуем всех, приветствуем мировое кли. Мы продолжаем дальше. Еще один урок, особый урок. Наука Каббала. Сейчас мы будем изучать еще один фрагмент науки Каббала. Ты потрясающая серия уроков Рава о строении миров. И стоит обратить внимание на этот урок. Ну, конечно же, каждый урок особенный сам по себе. А то, что особенного, то, что Рав учит нас введение в науку Каббала или учению 10 сферот. Почему мы так любим это все слушать? Потому что у Рава ни один из уроков не бывает таким сухим, да, какая-то такая учеба. Всегда он вносит и чувства, и подход к учебе, и где мы находимся во всей этой системе. Это то, что особенного, это то, куда Рав нас ведет. Поэтому обращаем внимание во время урока, что сейчас мы будем смотреть, то, как Рав связывает строение, творение и нашу внутреннюю работу. Потом вернемся к этому еще раз. Это будет часть того, что, на что мы хотим обратить внимание на этот урок, как Рав связывает строение, творение и нашу внутреннюю работу.
2: Но прежде чем мы посмотрим урок, давайте вспомним, что мы сейчас изучали на первой части урока, что есть у нас зерно, которое мы получили от Творца, это точка в сердце. И мы должны поместить это в землю, чтобы из этого выросло дерево, прекрасное дерево с плодами, и чтобы грешники в нас не вытащили это зернышко из земли, и мы тогда потеряем все. Чем важна для нас вот это введение в Каббалу, которое мы учим? Баля Сулам написал это введение как законодатель. Он дает нам изучать высшие законы и говорит, что там есть желание получать, есть желание отдавать. И когда Малхут понимает это, она не хочет получать для себя никогда. И это закон, который определяет Малхут свыше, и это доходит до нашего мира, этот закон. И в нашем мире у нас нет ощущения отдачи вообще. Мы родились с желанием получать. И откуда, и как мы можем это достичь. Поэтому нам даны вещи, где мы можем это сделать. И Баля Сулам говорит нам, что когда мы очень хотим узнать, почему, потому что вот это зерно в нас, это семечко в нас, оно хочет знать, оно хочет узнать, как я вырасту в духовном, как душа вырастет, что я делаю с этим. И тогда мы получаем от Рабаша, он раскрывает нам ту работу, которую мы должны производить с нашей душой, работу, с помощью которой мы начинаем понимать, какие этапы мы должны пройти, как мы должны работать с нашей душой, но еще до души. Что Леор Гур спрашивал на том уроке Урала, что мы делаем перед уроком, вот, когда мы встаем, и что мы делаем, как мы готовимся к этому, чтобы мы не упустили ни одного слова, чтобы наша душа выросла, чтобы это было. И он учит нас, как мы это делаем в группе, что дает нам группа. Рав буквально как отец проводит нас через все состояния, все вопросы, которые мы задаем ему. И сегодня мы посмотрим, как Рав учил нас, и насколько мы выросли, насколько мы можем взять это и буквально реализовать. Реализовать в группе, реализовать в нашем продвижении. Бенце, прочитай, что сказал Рав о намерении перед учебой.
0: четвертый отрывок. Главное для нас — это стараться быть связанными, насколько только возможно, чтобы уподобиться все больше и больше высшим парцуфом, высшим килим. Мы надеемся, рассчитываем на свет, что с помощью наших усилий быть ближе друг к другу, Он и свяжет нас на самом деле, отменит границы, отменит личный эгоизм каждого, соединит нас в десятках, в сотнях, в тысячах. И так мы будем пользоваться светом, так что он соединит нас в такие кели, что в них уже свет появится внутри кли. И тогда мы станем связанными и с кели, и также и со светами.
2: Сколько сил дает нам группа, когда мы находимся в состоянии аварии. Мы чувствуем, насколько товарищи горят. И это дает нам возможность почувствовать эту силу и держать веру выше знания над животным состоянием, которое мы получили. И это очень и очень важно, чтобы мы использовали это, и чтобы мы не упустили вот этот рост нашей души, чтобы мы смогли все время расти, не останавливаться. И это ускорение времени, о котором говорит Бааль Сулам, это то, что ускоряет время. Давайте посмотрим клип. Творец хочет светить всем, чтобы высший свет, он светит всем. И келим, который мы должны достичь, это зависит от нас. Давайте посмотрим клип. Клип номер 6. Как Творец хочет светить всем.
0: Высший свет наполняет все мироздание, и нет никакого различия в различных желаниях, которые есть и раскрываются в этом мироздании, светят всем равным образом. Но сами по себе желания, когда они получают свет в соответствии с их свойствами, насколько они соответствуют или отличаются от света, то в соответствии с этим они ощущают, что в свете есть изменения. И они осознают это или не осознают, что вот эти различия — это они сами создают, а не то, чтобы высший свет имеет какие-то отличия. То есть Творец хочет светить всем. Он хочет, чтобы все получали его отношение равным образом, как добрый, несущий добро. Неважно, маленький, большой, каждый, чтобы на все 100% заполнился. И тот, кто еще не может получить это наполнение полностью, именно потому, что его желание получать пока еще не настроено правильно на свойства света. А сейчас мы будем смотреть урок. Так, возьмем листочек бумаги и будем записывать, какие вещи Рав нам объясняет, что касается строения мира, мироздания, миров, которые помогут нам потом в духовной работе. Какие вещи нам Рав объясняет, то, что касается мироздания или миров, то, что помогает потом в духовной работе. Давайте смотреть вместе урок. Мы с вами учили, в принципе, ту часть, которая называется как? Мы говорили о том, что вся материя творения — это желание получать, желание наслаждаться. И это желание создано свыше, с желанием наслаждать Творца. Светом был создан вот этот материал, материя, желание получать. И вся материя мироздания — это желание. И в духовных мирах, и в нашем мире нет ничего, кроме желания наслаждаться. В духовных мирах это желание приобретает различные формы, В нашем мире тоже приобретает различные формы в виде мыслей, желаний, сил, вещи, которые мы ощущаем меньше или больше, находятся на разных уровнях реальностей этого мира и также в силах и желаниях и мыслях, и также на более нижних уровнях. Это материал неживого, растительного, животного, то есть элементы, клетки, которые находятся только в существовании, в поддержании собственного существования, как неживое, потом растительное, у которого есть уже некоторая форма существования самостоятельная. Животное — это у него уже есть личные, частные движения. А говорящий уровень, там есть уже ощущение прошлого, и настоящего, и будущего. Это мы еще будем изучать, он эти все вещи объясняет. Бальсулям, ну, в других еще предисловиях, кроме введения в науку. Так вот, желание получать это все материя творения от начала и до конца, нет ничего другого. И все мы говорим, все, о чем мы говорим, все, что кроме Творца, это желание получать. И вот это желание получать, оно, это желание получать, наполняется светом, который исходит от Творца, и форма его наполнения делится на две части. Или он может заполнять себя, или он может заполнять себя намерением ради получения, да, чтобы была там личная выгода, и тогда желание получать находится на уровне того, что называется этим миром. Это то, что мы, и то, что вокруг нас, и желание получать может наполнять себя с намерением, что его наполнение есть только средство, чтобы привести к наслаждению Творца. И в этом он находится в подобии по форме с Творцом. Он хочет доставить наслаждение человеку. Тогда вот эта форма наполнения называется духовной формой. И поэтому тот, кто находится в таком состоянии, называется, что он находится в духовном мире. В соответствии с этим есть у нас два в принципе состояния. Состояние этого мира и состояние духовного мира. Или получать ради себя, или получать ради Творца. Обычно два этих действия делятся так, что мы называем это «получать для себя» называется преступлением, нарушением, а ради Творца — заповедью. А что, в принципе, что является пользой на самом деле? А польза в том, что Творец, именно потому что он сотворен в желании получать, может получать, в свое желание получать, только маленькую одну порцию наслаждения. И в этом он остается как бы отделен от Творца, от вечности, от совершенства. А если он работает не ради себя, но на пользу Творца, ну, это только такая фраза такая. Он не находится в этом, не то, что он, но он не погружен в свои желания получать, но работает над отдачей. Но проблема тут, она проблема психологическая. Как это может быть, что я буду раздавать? Мы не говорим это так, как на уровне этого мира, но если человек выходит из своих килим, он может приобрести вместо них килим, который называется окружающий килим. И тогда вместо того, чтобы получать одну маленькую порцию, да, когда он пытается заполнить себя, он может получать бесконечное наполнение, неограниченное. То есть он уже не ограничен внутри своего кли, а приобретает кли всего мироздания. И кроме этого, этим он становится подобным Творцу. А когда становится подобным Творцу, это значит, что он становится практически как он. То есть человек поднимается со состояния творения на состояние Творца. То есть он становится как Творец. Мы сейчас пока что говорим об этом, ну, так, совершенно сухим таким образом, ни у кого пока еще нету вот этих состояний, и понятий, да, того, что происходит с нами, когда мы переходим из одного состояния в другое. Действительность выстроена таким образом, что души проходят кругообороты в течение разных кругооборотов, начинают с душ раскрываться вот это вот желание к духовному. И тогда человек начинает получать постепенно ощущение, что существует желание не совсем к этому миру. И таким вот образом его подталкивают к тому, что он начал приобретать экраны. Мы с вами учили... Я сейчас пройду еще раз все, что с Творца исходит свет, ор. Этот свет создает кли и наполняет его. И из того, что наполняет его, кли получает свойство света и хочет это, хочет тоже возвращать. Вот это кли называется хохма. Кли, который хочет возвращать, называется кли бина. Бина потом думает, а что же я могу вернуть? Я могу вернуть только одно, только наслаждение могу вернуть. Если я немножко получу для того, чтобы он наслаждался. То этим я могу быть в отдаче ему. И это кли называется зерампин. Или мы говорим, что вот это стадия шорош, корневая, вот это первая стадия алиф, бет, гимел. И потом он хочет получать все целиком ради получения. Это малхут, это четвертая стадия, далет, хочет получать все, потому что чувствует, что в третьей стадии, что для него самое естественное, это получать. И вот это вот малхут, именно потому что она выбрала из двух вот этих вот желаний то, что было до нее в этом состоянии третьей стадии. Она выбрала для себя то, что она хочет получать. Почему? Свет исходит от Творца. Желание получать в первой стадии от света происходит. Желание отдачи во второй стадии тоже от света. Третья стадия тоже состоит из первой стадии, второй стадии. И желание получать, и желание отдавать. И она выбирает из третьей стадии, что она хочет получать. Она сама выбирает. Именно поэтому желание, которое есть в четвертой стадии, это самостоятельное желание, и поэтому называется малхут, царство, творение. Самостоятельное желание. И потом то, что происходит у нас, происходит уже вот именно с этим желанием. Нет больше уже развития вот этих стадий, но только теперь малхут развивается. И как она развивается, если она получает свет из предыдущих ей стадий, из корневой, первой, второй, третьей, из третьей, четвертой, все она берет внутрь себя, и тогда она включает в себя все вот эти вот части. Получается, что малхут состоит тоже из таких частей шорош, алиф, бет, гимел и далит. Только если вот эти вот стадии, которые до нее называются стадиями, вот это называется стадии, то внутри четвертой стадии, внутри Малхут, вот эти состояния называются уровнями Авиюта. Авиют. То есть уровни сил желания. Насколько желание больше, сильнее, то шорош самый слабый, то четвертая стадия тут самая сильная. Так мы учили, что Малхут, которая получила весь свет внутрь себя, называется Малхут или мир бесконечности. Эйнсов. Почему? Потому что получает без каких-либо ограничений, без границ, а именно тем, что свет наполняет ее и снова дает ощущение, кто он дающий, а Малхут только лишь получающая, тогда она чувствует, что она полностью противоположна свету. И тогда Малхут, так как она и получала этот свет внутрь себя и называлась Малхут бесконечности, то она изгоняет свет из всех своих стадий. И это действие называется первое сокращение, цимцум алев. Тогда после этого действия, первого сокращения, она остается пустой. Это называется, вот это называется сокращением. А вот это уже называется мир сокращения, где Малхут остается пустой. А потом она уже думает, ну хорошо, в этом состоянии, хорошо, я не получаю, я не наслаждаюсь и никого не наслаждаю. Что же я могу сделать, какое-то действие? Тогда она делает расчет, как сделать. Если я получу только с намерением, что мое намерение будет для того, чтобы отстранить наслаждение, как было примерно в четвертой стадии, в третьей стадии, извините. Так я получу, может быть, чуть-чуть, потому что я должна соблюдать, чтобы я не наслаждался за себя, чтобы он наслаждался. Тогда я таким образом, подобно ему, сколько я могу получить внутри себя, этим я буду полностью похоже, подобно Творцу. Вот это вот значок подобия. Подобно Творцу. Что это значит? Что я вот в этой вот части себя, может быть, я не получу всю, то есть часть останется пустой, но часть будет заполненной. И в этой части я буду полностью подобный ему, и этим я поднимусь над из того, чтобы быть творением, стать подобным Творцу. И, может быть, за счет разных других действий потом я смогу, может быть, еще, еще и еще так вот постепенно заполнить себя до конца. Так что я смогу когда-то быть, так она думает, полностью получить внутрь свет, а я буду заполненный, и он будет заполнен мною. И это будет полностью, да, творение, будет равен Творцу. Это, в принципе, цель творения. Прийти к такому состоянию. Состояние, когда Малхут полна всем светом, называется состоянием, первым состоянием. Состояние, когда Малхут работает над собой. Да, из первого состояния. Первое состояние — это Малхут заполненная. Второе состояние — это исправление. Когда Малхут думает, как получать радиоотдачи полностью, это называется временем исправлением, или еще называется вторым состоянием. И третье состояние — это то, что называется окончанием исправления, концом исправления, когда Малхут приходит к состоянию, что она, как и первое состояние, полна светом, и также подобно Творцу родят дальше. Когда она полностью подобна Творцу, что она выигрывает этим? Что когда она получает все, что она получила вот и здесь, именно то же самое с одной стороны. То есть она ничего не упустила из света, который приходит к ней. Это с одной стороны. А с другой стороны, она полностью подобна Творцу. То есть есть два условия. Первое, она получает. И второе, она в отдаче. Она получает как творение, то есть не упускает ничего, и также при этом подобно Творцу. Это называется концом исправления. Мы находимся, естественно, во втором состоянии, а вот это вот третье состояние. Так вот мы, конечно же, учим и немножко о первом состоянии, состоянии бесконечности. Мы также немножко учим и о третьем состоянии, третьем, то, что должно быть. Но, в принципе, мы изучаем исправления, которые мы должны делать. И все эти исправления каждый из нас должен проделать. Почему? Потому что каждый из нас, он маленькая часть из вот этой вот Малхут. Вот эта Малхут в конечном счете, вот эта Малхут, она делится, вот эта Малхут делится на 600 тысяч частей. Частей, где каждая часть называется еще душами. И каждая часть должна произвести свое исправление. Еще каждая часть делится еще на несколько частей, и еще несколько частей. И получается, что в итоге вся наша работа, вся наша жизнь, жизнь и смерть, все, что с нами происходит на протяжении всех тех лет, когда мы есть и там в этом мире или не в этом мире, приходим, уходим, это все только время исправления. Время исправления. И в конечном счете это то, что мы исполняем, осознавая или не осознавая, да, находясь в сознании, без сознания. Все это исправление. Эти исправления над всеми душами, все души должны пройти на протяжении 6000 лет. С нуля есть тут 600 тысяч лет. Ой, извините, 6 тысяч лет. Каждая душа. Это исправление. Так что в конце 6 тысяч лет душа должна пройти, каждая душа проходит в разных видах, но каждая должна прийти, да, на вершину. А это называется целью творения. Эти состояния, состояния, которые происходят в нас, не прекращаясь, даже без какого-то желания с нашей стороны, мы на это не влияем и никаким образом тут активно не участвуем. Тогда вопрос, зачем мы это все учим? Если все это приходит, есть первое состояние, второе, третье состояние, и мы должны пройти эти состояния, тогда зачем нам рассказывают об этом? Зачем они нам об этом рассказывают? Зачем вообще мы это все изучаем, стараемся понять? Именно потому, что вот этот вот путь, хотя вот этот вот путь в каждой душе, в каждой душе у нее особый путь. И именно потому, что у каждой вот этой вот части в Малхут бесконечности есть уже своя природа, свой характер, то, конечно же, согласно этому характеру и природе, то, что здесь, в этом первом состоянии и в третьем состоянии, скажем, вот здесь я нахожусь, и вот здесь я нахожусь. Так вот здесь я нахожусь таким образом, что я еще не выстроил на себя экран, то есть намерение ради отдачи. Тут я уже с теми же самыми желаниями, но только уже ради отдачи. То есть я приобретаю экран на каждое желание. И вот то, что было здесь. То, что мы знаем, что там, то тогда мы знаем, какие экраны, каким образом я должен получить и продолжать исправление. То есть вот этот график, как я пройду из первого своего состояния, с первого кругооборота, через все кругообороты, где я буду, до конца, он уже известен. Путь, с этим путем мы уже ничего не можем сделать. Мы не можем повлиять на наш путь, кроме скорости. Кроме скорости мы можем этот путь ускорить. И поэтому мы учимся. Именно потому, что благодаря учебе мы приобретаем знание того, как мы можем ускорить исправление, время исправления. И вот эти 6000 лет пройдут у нас, скажем, в течение 2 лет. То есть 6000 — это 6000 ступеней. Я могу эти исправления вот отсюда и до сюда, вместо того, чтобы снова воплощаться в этот мир и проходить вообще совершенно такие трагические состояния и события, тоже, Боже упаси, что только может произойти, да, то, что происходит с людьми и с нами. Я могу пройти вот эти этапы быстро и ослабить формы страдания так, что все вот эти страдания, все вот эти вот неприятные события, которые происходят с нами, они ведь приходят потому, что клип пустой и не может получать, потому что не хватает ему экрана. И если я работаю над экранами с помощью этой методики, которая называется наука Каббала, то тогда я, когда работаю с экранами, я не страдаю от пустого кли. Я страдаю от того, что у меня нет экрана. То есть я меняю страдания от страданий ненависти на страдания любви. И тогда я полностью освобождаюсь от всех страданий этого мира. С человеком не происходит страдания, если он стремится к духовному. Он совершенно чувствует весь этот процесс по-другому. И только ради этого, ради раскрытия Творца, быстро, в принципе, для этого мы и учимся, и это вся польза от учебы. Что мы учили после этого, да? Значит, мы сказали, есть первое, второе, третье состояние. Первое состояние — Малхут бесконечности. Третье — это конец исправления. Тут пока нам не о чем говорить, а то, что рассказывают каббалисты во всех книгах, они пишут нам о состоянии исправлений. То, что происходит с 600 душами, 600 тысячами душ и в течение 6000 лет. Мы будем учить, что такое 6000 лет, что такое 600 тысяч душ. Это особые числа, это не совсем так, как мы это представляем. Что еще мы учили? Что... Мы учили, то, что Малхут исправляет себя.
1: אז חברים, אז זהו, צפינו בשיעור של הרב, היו הרבה מאוד...
0: Ну хорошо, мы посмотрели урок Рава, было много вообще понятий. Конечно же, вы записали много вещей и вопросов, поэтому наши товарищи, да, которые в мировом кле, выставляйте знаки вопросов, чтобы мы могли к вам обратиться. И давайте начнем. Ну, конечно, сначала вопросы. Вещи, которые возникли вдруг, почувствовали, что, может быть, что-то непонятно, да, нет ничего более благословенного, как вдруг вопрос возник. Ты раньше думал, я понимал, а теперь вдруг не понимаешь, как так вдруг, как такое может быть, если такие вопросы есть, то давайте, дорогие, давайте ваши вопросы здесь в зале и в мировом кле, пожалуйста. Вопросы, вопросы и вопросы. Да.
1: Что
0: я скажу? Я, например, не понял, что называется, что творение подобно Творцу. Что значит творение подобно Творцу? Мне вообще-то непонятно. Может быть, это игра слов красивая, но как бы на словах все там происходит, да? Да, ты присоединяешь слово к слову, мне тут никто не мешает играть со словами. Что значит творение подобно Творцу?
3: Шайва Каша.
2: Это всегда по-новому путает, по крайней мере, меня. Четыре стадии прямого света, да, они делят кли на ступени авиюта. И он сказал, что авиют — это уровень желания, сила желания. Может быть, вы можете своими словами сказать, что вам помогло понять, что такое авиют. Да, прекрасный вопрос. У меня был такой же вопрос. Я понял из объяснения Рава, что состояние, которое проходит Малхут через свое развитие, когда она переходит из желания получать, в желание отдавать, потом используя оба эти желания, я получу немножко, чтобы быть как дающий. В итоге она решает, что она хочет все получить. И здесь, когда она хочет все получить, образуется степень авиюта, как объяснил Рав. Творец только дает, что такое я, что я только получаю, наслаждаюсь. И я хочу тогда быть подобной ему. Это все же внутри Малхут, которая получила. Она получает все ступени авиюта, и я начинаю немножко получать, чтобы быть как он, дающий. Это вопрос тоже Бенца. Что значит быть как Творец? И отсюда она приходит к своему желанию далит, когда она получает все и наслаждается также и от состояния самого Творца. И здесь она производит цимцум, это ступень авиют. Если далит решает, я не использую ее, это делает, это создает разницу между мной и Творцом, и это стыд. Он только дает, я только получаю, я не хочу быть никогда такой. И это закон, который, то, что она хочет украситься, быть подобной Творцу, это желание становится законом в мирах, что нигде, ни в одном месте этот закон, и его нельзя нарушить. И дальше Раф объясняет, что происходит. Но это ступень авиюта, и она начинает работать со всем авиютом, как Раф объяснил. Это гальгальт, это весь авиют. Обнаруживает, что вот это малая мера, которую она получает, тонкую линию. Это недостаточно. Я только останавливаю свет своим желанием. Что же дальше? Я не использую это желание, потому что я хочу только получать и только самонаслаждаться. Она это переходит к следующей, третьей стадии. Сколько я могу получить от Творца? Свет хухма, чтобы доставить ему наслаждение. Затем, насколько я могу уподобиться ему, это уже сак, она видит, что не может получить больше хухма, и только уподобиться. И так вот эти ступени, которые она проходит.
0: Вопрос технический, небольшой такой. Как бы авиют — это в четвертой стадии или после четвертой стадии еще какой-то этап? потому что так как он изобразил на схеме, я есть четвертая стадия, потом внизу он написал «Авиют».
2: Нет, есть четвертая стадия, которая начинает развиваться, и здесь образуется степень «Авиют», когда она решает, что я принимаю весь свет, она пошла на это, уже возникают степени авиюта.
0: В момент, когда все девять первых или четыре стадии включены в Малхут, начинает развиваться. Вот и появляется эта тема авиюта. А до этого как бы все причины ее. Это то, что как бы снаружи от нее. И тогда начинается вот это вот драматическое развитие, там авиют, сопротивление, как вдруг появляется там борьба внутри нее, похоже, не похоже, могу, не могу, да, в этих четырех стадиях.
2: И все это еще перед сокращением. Вся эта борьба, все эти ступени еще до цимцума.
0: Да, потому что она как раз ощущает, нет этих пока еще вот этих состояний, понятий. Потом это все появляется как развитие. Но мы изучаем, когда она почувствовала стыд, то... Но вот эта градация развивается потом.
2: Кабью 9.
3: Thank you. Yeah, my question is about Behina Dalit, stage 4, when Malhut decides to collect, to receive all the light. Is the five levels of coarseness, is it contained in the light that
0: Malhut получает все это?
3: Can we say that it was contained in the light?
0: Авиют включена в свет, который Малхут получает в той же стадии. Но есть понятие авиюта света, есть понятие такое в учении десяти сферот. Авиют, Малхут в принципе ощущает себя в конечном счете, желание получать, ощущать свои свойства относительно света, и согласно этому, и производит весь этот расчет, сколько может получать, 20%, ну, это ради примера.
2: Раф объяснил вначале, что свет хочет дать всем, без всяких различий. Он хочет всегда дать весь свет, хочет всегда наполнить кли, да, но что происходит? Малхут, она сама с помощью желания, которое развивается в ней, определяет, сколько света она может получить и какой свет она может получить. И когда она хочет получать и наслаждаться, это первое. Когда она хочет отдавать, вторая стадия.
0: То есть всегда есть этот порядок четырех стадий, или имя Авая, Юд, Кей, Вав, Кей. Что значит? Не просто так «я хочу», там «я не хочу». Все выстроено согласно свойствам, которые создали Малхут. Или четыре стадии, или девять первых, которые называются потом. Поэтому в соответствии с этим она все время продвигается. Еще вопросы?
2: Есть много вопросов. Выбирай. Вумен Мак 167.
4: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи. Такой вопрос. Раф сказал, что человек страдает от отсутствия экрана. Но если экрана у него еще нет, то как мы можем почувствовать его отсутствие? Что именно мы ощущаем в работе как недостаток экрана? Спасибо.
1: Нахон?
0: Ну, правильно, что мне не хватает экрана, но это уже серьезная вообще потребность. Это для этого мы учимся вместе, хотим привлекать свет в защечку источнику, чтобы что? Чтобы в конечном счете у меня появилось это желание. Желание тех желаний, которые этого мира, это наше базовое желание. Я хочу, чтобы во мне развилось новое желание, новая потребность. Это называется точкой в сердце. Точка 0000000, там сколько-то, и оттуда я хочу все время это все увеличивать. Давай еще последний.
5: Amigos, lo que cada amigo tiene que corregir es una parte especial de la Malhut. Entonces, ¿cómo es que nos ayudamos a acelerar las correcciones?
2: То, что каждый товарищ должен исправить, это особую часть, Малхут. Так мы можем помочь друг другу, чтобы ускорить исправление. Да, с этим вопросом мы выходим из рока. Как мы можем помочь друг другу ускорить исправление? Прекрасный вопрос. Это может быть даже заданием на день. Как мы можем ускорить исправление тем, что помогаем друг другу. Итак, друзья, мы завершили. Сейчас споем и будем думать об этом в течение дня. Спасибо.

0: строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 2 марта 2003 года. Урок основан на статье «Что такое предупредить больших, а малых в работе». Статья находится в статье Рабаша, второй там, 1903 страница. Давайте вместе прочитаем эту статью. Что такое предупредить больших, а малых в работе? Сказали мудрецы, объяви и скажи, чтобы предупредить больших, а малых. И объясняет Раши, объяви Коэнам, сынам Аарона, и скажи, два этих известия, почему нужно предупредить больших, а малых? Чтобы они не осквернились. И следует понять, что нового в том, чтобы предупредить больших, а малых, когда говорят о духовной работе. Ведь тогда все говорится в одном теле. В таком случае, на что указывает нам это, что должны предупредить больших и малых? То есть, кто такой малый, когда мы учим это в одном теле, кто такой большой? Что этим они хотят сказать нам? Что этим они хотят сказать нам, говоря, что нужно предупредить больших и малых? Известно, что усилия в работе, которые мы должны приложить в Торе и заповедях, вызваны тем, что мы родились с природой желания получать для себя. Поэтому во всем, что мы делаем, когда желание получать наслаждается от этого, нельзя говорить тогда, что есть в этом усилия, как мы видим в нашем мире, что никогда человек не будет сожалеть, если он голоден и у него есть еда, запах, который он чувствует. Разве он скажет, что он сейчас будет делать тяжелую работу и прилагать большие усилия в том, что сейчас он собирается есть? Поскольку в том месте, где есть наслаждение, удовольствие, нельзя говорить, что есть работа и усилия.
1: И согласно этому следует понять, если Тора называется, что они жизнь наша и долголетие наше, то почему в таком случае говорят, что человек должен прилагать усилия в Торе? Разве есть кто-то, кто не хочет жить и наслаждаться жизнью? Как написано, они желание золота, золота червонного, они слаще меда, текущего из сот. В таком случае, почему то, что мы соблюдаем Тору и заповеди, называется усилие? А ответ в том, что если бы наслаждение Торой и заповедями было раскрыто всякому, конечно, весь мир соблюдали бы Тору и заповеди. И это как написано в предисловии к учению десяти сферот. Предположим, к примеру, что Творец управлял бы своими творениями явным управлением. Так что, к примеру, всякий, съевший что-либо запретное, тотчас задохнулся бы на месте, а всякий, выполняющий заповедь, нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда какой глупец подумал бы о том, чтобы отведать вкус запретного, зная, что тут же потеряет из-за этого свою жизнь, как не помышляет он о том, чтобы прыгнуть в костер. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Как не может он замешкаться или оставить какое-либо материальное удовольствие, идущее к нему в руки, не получив его немедленно? Поэтому, если бы перед нами предстало явное управление, все живущие в мире были бы полными праведниками. И согласно этому следует спросить, почему у нас нет явного управления, а мы должны верить в вознаграждение и наказание? Разве бы не было лучше, если бы все было раскрыто? А ответ таков. Поскольку мы должны прийти к слиянию с Творцом и к совпадению по свойствам, из-за этого мы должны делать все ради небес. То есть ради отдачи, для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. А если награды и наказания в Торе и заповедях были бы раскрыты, не было бы никакой возможности делать ради небес, по причине того, что наслаждение заставляло бы человека соблюдать Тору и заповеди.
0: И мы видим, как наслаждение, которое раскрыто в материальном, несмотря на то, что это только лишь наслаждение, в свойстве тонкая свечка относительно наслаждения, которое есть в Торе и заповедях, как тяжело человеку сказать, что все, что он делает, это ради отдачи. Иначе он отказался бы от материальных наслаждений, если бы не мог быть в намерении ради отдачи Творцу. Тем не менее, тем более в больших наслаждениях, которые заключаются в Торе и заповедях, конечно же, не было бы никакой возможности сказать ему, что если он не может создать намерение на отдачу, тогда он отказывается от них. Поэтому произошло такое исправление, что до того, как человек способен сказать о маленьких наслаждениях, которые находятся в материальных вещах, что он принимает их только при условии, что сможет создать намерение на отдачу, он находится под сокращением и скрытием и не видит никакого наслаждения. Но он должен верить, что это так. То есть, что человек должен верить, что Творец управляет всеми творениями, как добрый и творящий добро. И это, как написано в статье в Шамате, человек должен представить себе, как будто он уже удостоился совершенной веры в Творца, и у него уже есть ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром, свойством добрый и творящий добро. То есть, что весь мир получает от Творца только лишь добро.
1: И сказанного получается, что в то время, когда человек занимается верой в Творца, человек должен уделить определенное время тому, чтобы представлять себе,

0: И это, согласно сказанному, истина и вера, что означает, что его вера должна быть на пути истины. Именно из представления этой картины, что он обязан верить в величие веры в такой степени, как будто он явно видит это и верит своим глазам. Иначе говоря, в той же степени воодушевления, как если бы он воочию это видел, так он должен воодушевляться, когда он не видит, а только верит, что это так. Поэтому это называется верой на пути истины. То есть его вера на самом деле подобна знанию. Она и называется истинной верой. Как написано, истина и вера.
1: А поскольку вся основа должна строиться на фундаменте веры, и вместе с тем нам даны разум и знания, чтобы осознать любую вещь собственным умом, следовательно, что вера противоположна нашей природе, согласно которой мы можем следовать разуму и не совершать неразумные глупости. Получается, с одной стороны, человек обучает идти путем разума и таким же образом вести себя с другими людьми. А когда человек начинает выполнять вторую заповедь, ему говорят: хотя человек и должен следовать своему разуму, тем не менее, в отношении Творца нам дана вера. И мы обязаны верить верой мудрецов, идти именно таким путем, хотя он и противоречит разуму, как сказано: «И поверили они в Творца и в Моше, раба его». То есть мы должны верить то, что говорят нам мудрецы, и не оглядываться на свой разум. Однако, поскольку это противоположно нашему разуму, у нас есть подъемы и падения. Иными словами, иногда мы способны верить словам мудрецов и представлять себе истину и веру, как сказано выше, когда вера в таком случае — это по-настоящему истинная вера, без примеси разума, и все в ней противоречит нашему сознанию и пониманию, и поэтому это называется истинной верой или простой верой, в которой нечего понимать, а все в ней выше знания.
0: Поэтому не в силах человека находиться всегда на одной ступени, а он находится в подъемах и падениях. Как сказал мой отец и учитель, почему называется принятие бремени высшей Малхут свойством веры, эмуна? Потому что она от слова «омен», «воспитатель», «оменет», «няня». И это как няня, которая постепенно растит ребенка, пока не вырастет его. Поэтому в то время, когда работают на основе веры, пока не удостаиваются вере в постоянстве, всегда вера является частичной. Поэтому во время работы есть подъемы и падения. То есть иногда человек может представлять себе величие и важность Торы и заповедей, и также величие и важность дающего Тору. Иными словами, в то время, когда он может представить себе величие и важность дающего Тору, тогда человек чувствует, что он находится в состоянии подъема. То есть он чувствует, что находится над материальным миром. И он смотрит на тех людей, которые тянутся за материальными наслаждениями, как животные и звери, которым достаточно этого пропитания, необходимого для их животного существования. Тогда как он чувствует себя, что он может получить пропитание, чтобы у него было удовлетворение в жизни,

0: только от того, что подобает говорящему уровню. И как приводится в предисловиях, все достоинство, которое есть у уровня говорящей в человеке, заключается в том, что он способен получить ощущение Творца. И это не имеет отношения к животному уровню. Однако потом он снова спускается со своего состояния и падает под власть большинства. То есть он находится сейчас во власти самого себя, а не как прежде. Поэтому во время подъема, когда чувствует, что нет в мире ничего, кроме власти Творца, а он сам не имеет никакого значения, ведь он желает отмениться перед Творцом без всех условий, поэтому во время подъема человек находится во власти единственного, а во время падения человек находится во власти большинства. То есть у него уже есть две власти.
1: Но иногда человек падает в такое состояние, которое еще хуже, чем двоевластие. Потому что в то время, когда человек говорит, что есть две власти, два управления, человек все-таки верит, что есть Творец мира, и это власть одного. То есть Творец, он хозяин, и он делает то, что хочет. Но есть еще управление, еще есть одна власть. То есть человек тоже является хозяином, и он тоже делает в мире то, что он хочет. И человек хочет тогда, чтобы Творец обслуживал человека согласно его желанию, и чтобы Творец был представлен в распоряжении человека, и Творец служил бы человеку согласно указаниям человека. Однако намного хуже этого, когда страшно подумать, он вообще не верит в то, что есть Творец, который управляет миром. Получается, что у такого человека нет ничего, кроме одной единственной власти самого себя. Однако человек видит, что такое мнение есть у многих людей. То есть все говорят, что они являются хозяевами над самими собой. То есть каждый делает то, что ему необходимо, а то, что касается остальных, ему не важно. Потому что иногда, когда человек делает что-либо ради ближнего, он это делает из-за того, что ожидает, что товарищ вернет ему за это что-то взамен, что не будет неблагодарным. И это как написано в Зоре и приводится в стихе, о стихе о милость племен порочность, ибо все, что делают они, не делают ради себя. То есть потому что получают взамен какое-то благо, и это называется властью большинства, то есть множество отдельных людей.
0: Выходит, что это не называется двоевластие, то есть власть Творца и власть человека. Получается, что человек еще верит в управление Творца. Тогда как если человек падает во власть большинства многих отдельных людей, получается, что он вообще не принимает в расчет Творца. И это, разумеется, состояние самое наихудшее. И из сказанного выходит, что прежде чем человек удостаивается постоянной веры, а это является подарком Творца, и это не во власти человека, он всегда находится в подъемах и падениях. И тогда человеку необходимо милосердие свыше, чтобы не сбежать с поля боя. И тогда порядок работы может быть только во время подъема, то есть в то время, когда он находится во власти святости. И тогда человек должен работать и быть внимательным, и думать о том, в каком состоянии он был во время падения. То есть во время подъема он может отдавать себе отчет и видеть разницу между светом и тьмой. как сказано, что преимущество света и тьмы. Иными словами, тогда он способен выполнить то, что сказали мудрецы. Соотноси потерю от нарушения заповеди с платой за ее соблюдение и плату за нарушение заповеди с потерей от ее нарушения.
1: То есть во время подъема человек понимает, что получение для самого себя называется прегрешением, так как оно отдаляет его от Творца, и нет большего прегрешения, чем это. Тогда как во время падения он не способен понять, что если не выстраивают намерения ради отдачи, это называется прегрешением, и чтобы у него была сила верить, что нужно все делать ради небес, и он верит только в написанное, что человек должен соблюдать 613 заповедей, которые Творец заповедовал нам делать через Моше. Конечно же, он не согрешит и не преступит то, что написано в Торе. Но иногда человек злится. Почему Творец сделал нам так, что нам запрещены многие вещи? То есть человек говорит, что если бы Творец спросил его по поводу соблюдения заповеди, он бы попросил у Творца, чтобы не делал их нам и для нас такими строгими, и не запрещал бы многие вещи, которые жаждет душа. Но он все-таки соблюдает заповеди, тогда как во время подъема человек злится наоборот. Для чего Творец дал нам делать вещи, которые человек вынужден делать? То есть есть и пить и так далее. Разве не было бы лучше, если бы он вообще не создавал их в мире и не было бы необходимости их делать?
0: Получается, что во время подъема он хочет, чтобы было меньше наслаждений в мире, а во время падения человек злится. Почему Творец запретил нам много вещей, которыми человек мог бы наслаждаться, если бы Тора не запрещала? И из сказанного мы видим, что есть подъемы и падения, в то время, когда человек желает удостоиться слияния с Творцом. Поэтому следует называть время падения малым состоянием — катнут, состояние подъема — большим состоянием — гадлут. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали, что означает сказанное мудрецами «объяви и скажи», чтобы предупредить больших о малых. И мы спросили, как можно говорить об одном человеке большие и малые? И из вышесказанного следует объяснить, что большие и малые не имеется в виду в двух телах, ибо в духовной работе мы все учим в одном теле. А большие и малые следует понимать как два разных времени в одном носителе, то есть в одном человеке в двух разных моментах времени. Первый — во время подъема, называемого «большие». Второе — во время падения, называемого «малые». И этим следует объяснить то, что человек, когда находится в состоянии подъема, должен быть внимательным и отдавать себе отчет о том, что он может прийти к падению. А что такое падение? То есть кто сказал, что падение так уж плохо? Но он видит,

0: Hola, queridos amigos de Петактиква и a todos los amigos de Климия.
1: Здравствуйте, дорогие друзья из Петактиквы и все товарищи мирового Кли. Мы рады и счастливы вместе с великими товарищами, которых вы видите на экране, наша дорогая десятка Латин 7, которая подготовилась, и насколько важно на подготовке к уроку. Мы думаем, что тема
0: —
1: это подход и к учебе. Мы изучали, как привлечь свет, возвращающий к источнику в Торе, в десятке, для того, чтобы окружающий свет сделал те изменения, в которых мы так нуждаемся. Мы находимся в основной части подготовки к уроку, когда мы приходим сюда и оставляем в стороне все клипоты. Мы хотим открыть сердце и соединиться вместе для того, чтобы тот свет, который хочет нам дать Творец, принять в правильное кли, чтобы получить его. Так давайте, друзья, приложим это усилие вместе с вами, и мы хотим в Латин 7 почувствовать, что мы часть большого кли, и что мы готовы.
2: Abramos nuestro corazón para escuchar este primer extracto que nos va a leer nuestro querido Roberto.
3: Давайте послушаем сердце и послушаем первый отрывок, который почитает наш товарищ. Роберто, постараемся понять, что передает нам каббалист.
1: Роберто, а что значит Тора и ремесло в духовной работе? Для человека, рожденного с желанием получать и желающего исправить его на ради отдачи, а как известно, это против природы. Есть только один совет. Только с помощью света Торы он может его изменить на во имя отдачи. Как сказано выше, «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу». И свет ее возвращает сердце к источнику. Как сказано выше, зло означает получение для себя, а добро означает, что его сердце направлено только на отдачу, а не на получение.
3: Вопрос на обсуждение.
0: Микрофон Сева.
4: Bueno, va pregunta de taller.
3: Семинар и вопрос на обсуждение. Как нам привлекать свет Торы через десятку? Вопрос для обсуждения. Как нам привлекать свет Торы через десятку?
1: Только через десятку, по-настоящему через десятку, когда каждый должен просить за десятку, так мы будем, по крайней мере, в каком-то подобии свойства света, и тогда он сможет повлиять на нас.
3: Ну, во-первых, слушать наших латинских товарищей, проводящих подготовку, уже дает радость и добавляет сил просить свет, возвращающий к источнику.
1: Да, быть во время урока в своего рода поручительстве, чтобы каждый думал о другом, чтобы каждый помнил, что свет, возвращающий к источнику, это и есть наша работа на уроке. Привлекать его, стремиться, чтобы это подействовало, изменило наше намерение. И каждый делает эту работу именно по отношению к товарищу.
3: Только через десятку и для десятки. И помнить, что Творец хорошенечко понимает наш язык и знает наши намерения. И даже если мы, как дети, стараемся вместе привлечь свет не имеет значения. Сам факт, что мы просим вместе за товарищей, уже привлекает свет.
1: Да, именно так. Когда мы стремимся выйти из себя в молитве, стать как один человек с одним сердцем, это делает работу.
3: Сейчас особое время. Мы есть все условия для нас действовать вместе, постараемся использовать его.
1: Да, добавить слово «стремление», что только из стремления и сильного желания всей десятки вместе понять. Но точка — это стремление, желание прийти к следующей точке, понять язык Творца, почувствовать цель, только исходя из этого привлекать свет.
3: Будем вместе с мировым кли, со всеми товарищами, всем, кто создает это особое окружение, создает особое кли. И вся наша цель в том, чтобы насладить Творца. С этим намерением начнем урок.
5: Баля Сулям. Introducción al Talmud es el Sefirot, punto 155.
1: Второй отрывок из первоисточника, Баль Сулам, предисловие к ТЭС, пункт 155. Пока не удостоился человек своего совершенства, определяются для него те света, которым предстоит прийти к нему, как окружающие света. И значение их в том, что стоят наготове для него. Однако они ждут от человека, чтобы он очистил свой сосуд получения, и тогда облачатся света эти в подготовленные сосуды. И потому и в тот час, когда человеку недостает сосудов, и он занимается этой наукой, упоминая названия святов и келим сосудов, имеющих отношение к его душе, они тотчас светят на него в определенной мере. Однако они светят ему без облачения во внутреннюю часть его души, так как недостает сосудов, пригодных для их получения. И все же свечение, которое получает раз за разом во время занятий, привлекает к нему высшее очарование и преисполняет его духовностью и чистотой, которые намного приближают человека к достижению совершенства. Продолжим семинарию молчания. Откроем наши сердца окружающим светам, чтобы осветили нас в течение урока. Еще раз, семинар молчания, откроем наши сердца окружающим светам, чтобы осветили нас в течение урока.

0: строим духовное общество.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в первой части изучаем урок Рава 2002 года, который основан на статье, что означает, что Земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе. Это второй том Рабаша, 982 страница, 8 страница. У нас 32 минуты, читаем статью.
2: להוציא פירות מטרם שנברא האדם בעבודה. בזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו. רבי חייא פתח,
3: что означает, что земля не производила плодов, пока не был создан человек в духовной работе. В книге Зор написано: Рабби Хия открыл речь, ростки показались на земле, время соловья пришло. Это означает, что когда Творец создал мир, Он дал земле всю силу, полагающуюся ей, и все, что было в этой земле. Но она не производила плодов в мир, пока не был создан Адам. После того, как был создан Адам, все появилось в мире. То есть земля раскрыла те плоды и силы, которые были заложены в ней. Тогда сказано, ростки показались на земле. Время соловья пришло, и голос горлицы слышен на земле нашей. Это речь Творца, которой не было в мире до того, как был создан Адам. Когда появился Адам, появляется все. И следует понять, почему земля не давала своих плодов до того, как был создан Адам. Какова связь между землей и Адамом? Что если нет Адама, несмотря на то, что у земли есть все, в любом случае она не дает своих плодов прежде, чем есть Адам. А также что означает, что до того, как был создан Адам, речи Творца не было в мире. Ведь написано несколько раз, и сказал Творец, да будет свет. Следует объяснить это в плане духовной работы. Мудрецы сказали по поводу стиха, «Вначале создал Всесильный, ради Израиля, который называется началом, как сказано, Израиль, святыня Творца, начало его урожая». И смысл этого, как сказано, что целью творения было насладить свои создания. Иными словами, Он создал в творениях желание получить благо и наслаждение. И этим желанием, то есть тем, что это желание заставляет его стремиться получить благо и наслаждение, этим измеряется наслаждение и удовольствие. Ведь оттуда человек может извлечь наслаждение. И это называется действие Творца. То есть Он создал желание получать наслаждение от того удовольствия, которое Он хочет дать им. Находим, согласно этому, что нет ни в чем недостатка в мире. То есть есть изобилие, предназначенное для желания получать. Другими словами, согласно тому, что Он хотел дать благо и наслаждение, в этой мере Он создал для этого кли. То есть желание получать не больше того, каким Творец создал его, чтобы оно могло получать то, что Он хочет дать. Получается, что есть благо и наслаждение, и кли для получения тоже есть. Так чего же еще не хватает? Известно, что земля называется Малхут. Это означает, желание получать изобилие от Творца называется Малхут. Иными словами, Малхут получает высшее благо для душ, и по этой причине называется Малхут Кнесет Исраэль, то есть общность всех душ. Получается, согласно этому, что Малхут уже получила весь свет для душ. И спрашивается, почему творение не получает от Малхут то изобилие, которое оно получило для творения? А в мире есть сила скрытия. Ведь голос горлицами слышен в земле нашей. То есть не слышно речи Творца в мире, а каждый чувствует скрытие. И есть большая работа, чтобы верить в управление Творца творениями. И благо и наслаждение не раскрыты в мире. А ответ по той причине, что Творец не хотел, чтобы был стыд. Поэтому возникло исправление, которое называется сокращение и скрытие, чтобы не было раскрыто высшее управление. А мы должны верить, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. И это стало причиной у нас для всей работы, что мы должны прилагать усилия для того, чтобы отказаться от желания получать ради себя, хотя в этом заключается вся наша реальность. Другими словами, все, что мы относим к творению, это лишь только желание получать. В любом случае, нельзя пользоваться желанием получать в том виде, каким оно является от природы. А мы должны подниматься над природой. То есть наша природа — это желание получать для себя. Получается, что когда человеку говорят, что нужно отказаться от желания получать для себя, нет такого органа в человеке, который мог бы это понять. Тело начинает задавать вопросы, кто и что, то есть требует ответа в разуме, чтобы знать, действительно ли Творец слышит голос каждого, который просит у него. Тело предъявляет претензии человеку. Разве ты не видишь, что уже много раз ты просил, чтобы Творец помог тебе в том, что, как ты понимаешь, тебе не хватает? И до сих пор ты видишь, что ты еще не получил никакого ответа на молитву. В таком случае, почему ты произносишь каждый день? Ведь ты слышишь молитву всех уст. В таком случае, почему он не помогает тебе? Находим, что знание обязывает согласиться, что справедливость на стороне тела, то есть претензии соответствуют разуму и знанию. И на это нужно ответить телу, что нужно идти выше знания. То есть, несмотря на то, что знание говорит о том, что Творец не принимает молитву всяких уст, то есть оно может объяснить, что то, что Творец не отвечает ему, это потому, что он еще не достоин получить спасение от Творца. Но на самом деле Творец действительно слышит молитву Израиля. Только тебе он не хочет дать наполнение на твою молитву, поскольку ты не называешься свойством Израиль. И снова спрашивает тело, разве ты не видишь, что мы должны верить в «ведь ты слышишь молитву всех уст»? Как мы говорим это в молитве, что ты слышишь молитву всех уст? В таком случае Творец должен слышать и твою молитву тоже. Более того, если он не слышит молитву всех уст, в таком случае зачем же тебе нужно молиться? И тогда, когда человек приходит в такое состояние, это то время, когда человек может сказать, что он идет выше знания. То есть, несмотря на то, что знание — вещь важная, он видит, что тело говорит со знанием, но человек должен сказать, что мы должны идти выше знания. То есть, несмотря на то, что мы видим противоречия, как сказано выше. Например, что человек много раз молился и не получил еще никакого ответа на свою молитву. И тогда, когда он преодолевает и идет выше знания, это называется вера выше знания. И также, когда человек должен отказаться от свойств либо сердца и сказать «я отказываюсь от собственной пользы и забочусь только лишь о пользе Творца», конечно, это выше знания. Иными словами, выше знания означает, что человек должен сказать, что вера у него стоит на более важном уровне, чем знание. Поэтому он слышит голос веры, а не голос знания. И поскольку это против знания, по той причине, что мы видим, что нам дан разум, и мы измеряем каждого человека согласно свойству его разума,